0: Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова: «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира – город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры, 3500 лет назад, Египетская империя в то время контролировала Святую Землю. Тогда еще она не была Святой Землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфо, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфо и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфо начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфо, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на Святую Землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфо. Из Яфо они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфо. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфа – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. Поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом, город Яфо.

0: Церковь Святого Петра в Яфо. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфу, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфу.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году.

Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое.
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я чуть не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсины растут, вот.
2: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый. Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может потом... здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так выкачаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфу
0: вылупилось.
1: В Яфу может, это да. Точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: все что угодно. Хумус – это, можно сказать, дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот этот хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яффе. Okay. Thank you. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном Кит, автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделал? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели. И он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город-чудо, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя и Афетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался. Что, давай.

Мое послание будет, я только сегодня, потому что я уже второй раз проповедую его, но сегодня я заметил и обратил внимание, что оно, в общем-то, идет в очень такой хороший унисон с тем, что мы празднуем сегодня. Адвентовские свечи, третья свеча, делает добро, свеча добра, свеча служения, как мы служим друг другу. О том, что Стеша говорила, что помочь, простить, забыть, смириться, светить. И о том, что Юля говорила, о том, что мы могли распространять свет по этой земле. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 13 главы. Прочитаю эту историю. Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи. И там еще пару стихов чуть дальше. Мы прочитаем с вами. «Прибежался праздник Пасхи, Иисус, зная, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу, полюбив своих. Находившийся в этом мире, он полюбил их до конца». Во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду Искариота, сына Симона, предать Иисуса, Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его, и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, сняв с себя верхнюю одежду, и опоясался полотенце, потом налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым он был опоясан. Написано, Иисус поднимается, раздевается, опоясывается полотенцем и начинает делать добро, начинает им служить. Они в шоке, кто-то сопротивляется, они абсолютно не понимают, что происходит. Петр говорит, ты не можешь меня мыть. Помните эту историю, да? То есть Иисус говорит, если не могу, тогда ты не имеешь счастья со мной. Говорит, тогда мой всего. И потом Иисус без особых разговоров садится обратно за стол и спрашивает их, ребята, вы понимаете, что я вам сделал? Они говорят, ну... Догадываемся, но не совсем понимаем. И Иисус подводит такой интересный успех. Он говорит,

Я, ну, у меня было несколько мыслей, как назвать эту проповедь. Первое, я думал название сделать такое. Что делать, когда ты самый главный человек в комнате? Потому что написано, Иисус вдруг понял, что Отец все отдал в руки Его. Вау! Все и всех отдал в руки Его. Что ты будешь делать, когда ты самый главный в доме? Самый главный в комнате? Самый главный в организации? Самый главный... Но потом подумал, я и решил назвать эту проповедь по-другому. Я назвал ее «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». И мы здесь видим, то есть фактически история, которую мы с вами прочитали, история, которая показывает нам удивительного Господа Иисуса. Его удивительную любовь. Написано, что это история любви. Он полюбил их до конца. Он знал все. Библия говорит, Отец открыл все. Он видел, что происходит с сердцем Иуды. Он видел, как Иуда вошел в сердце, как сатана вошел в сердце Иуды. Он видел Иоанна, который все пытался прижаться к его груди. И вот он находится, зная, что это последний раз. Зная, что это последний раз. Он собирается вместе с ними. Отец ему это открыл. Интересно, у него было такое... эксклюзивное знание, знал что-то, что не знали другие. Иногда, когда мы что-то знаем, нам не терпится это выложить, только ты что-то узнал новенькое, особенно у меня такая болезнь, как у проповедника, что-то узнал, надо рассказать. Но не все, что Бог открывает тебе, нужно рассказать. Не обязательно об этом трубить всему миру. У Иисуса было эксклюзивное знание, и вот Он знает все. Он знает, ученики не знают. Было у тебя какое-то чувство, когда ты знаешь что-то, что твой собеседник не знает, что ты знаешь? У тебя возникает такое какое-то очень интересное чувство. Ты знаешь, что он что-то сделал неправильно. И говоришь ему, как дела? Он говорит, хорошо. Он-то не знает, что ты знаешь, что не очень хорошо. У нас все замечательно. А ты с его женой говорил недавно. И она говорит, у них вообще ничего не замечательно. Да не, все великолепно, все аллилуйя, все слава Богу. А ты знаешь, что это неправда. И ты думаешь, как бы дал тебе сейчас все хорошо. Или когда там сын со школы приходит, говорит, а у тебя уже смс-ка от учителя. Прогулял, это, то есть, ты говоришь, как дела в школе? Аллилуйя, все хорошо. А ты знаешь, что не все хорошо. И это, я думаю, как это вот Иисуса не завело вообще? Когда ты видишь, что Иуда сейчас его предаст, что-то последнее. И ты сидишь за столом с учениками, они шутят, рассказывают еврейские анекдоты. А ты знаешь, что это последний раз, когда вы вместе. Что очень скоро этот предаст тебя. Очень скоро тебя от них заберут. Очень скоро ты пойдешь на крест. Как ты будешь себя вести? Интересно, написано, что Иисус поднимается, раздевается, облекается в полотенце и начинает мыть им ноги. Вообще, эта история с раздеванием и одеванием – это такая очень интересная библейская история. С этой истории начинается вся человеческая история. Помните, самое первое, что сделал человек после своего грехопадения, первое, что сделал Адам и Ева. Написано, что когда они были в саду, они были покрыты славой Божией в Эдемском саду, в этой утопии. Они наслаждались жизнью, как только они упали. Первое осознание, которое пришло в их сердце, осознание наготы. Написано, что они убоялись, они застеснялись. Они тут же сделали смоковные листья, чтобы спрятаться от Бога. И такие, знаете, как спецназовцы, они на себя листву надевают и сидят. Ну, от Бога спрятаться нельзя. И Бог находит и говорит, ребят, что прячемся? Где находимся? Ой, какой интересный у вас наряд. Но знаешь, что бы ты себе ни шил, ты не можешь, какими бы листьями бы ты ни покрывался, ты не можешь спрятаться от Бога. Бог говорит, эта одежда не годится, вам нужна другая одежда, раздевайтесь. Я вам сделаю что-то свое. И впервые в жизни, да, они видят, как приходит смерть на эту землю, как Бог сам убивает невинное животное, чтобы соделать для них одежды. Без пролития крови не бывает возмездие за грех, не бывает прощения греха. Первое животное убито, чтобы покрыть их наготу. И дальше интересно, когда мы смотрим с вами Новый Завет и Ветхий Завет, вот эта история с... Бог, Он вообще не портной, у Бога много имен, Он вообще ни одного раза не кутерье.
Но с другой стороны, как ты видишь, насколько Бог тщательно выбирает.

выбирает одежду первосвященнику. Несколько глав посвящено. Вот пусть будет такой длины, пусть будут такие камни, вот такие бубенчики, вот такие колокольчики. Господь, зачем? Говорит, это важно, как человек покрыт. Это покрытие, это что-то важно. Я хочу, чтобы этот первосвященник выделялся из миллионов других людей, которые будут там. Бог говорит, я сам дизайнер его одежды. Мы видим, как много Бог уделяет внимания скинии, как она должна выглядеть, потом храму, потом этим занавескам и всем остальным. Ты говоришь, ну это Ветхий Завет, Олег, в Новом Завете ничего подобного нет. Бог говорит, ничего подобного. Почитай, как много о том, что мы должны с чего-то совлекаться и во что-то облекаться. Апостол Павел пишет, говорит, совлекитесь с ветхого человека, облекитесь в нового человека, облекитесь во Христа. Павел говорит, оденьтесь в оружие, оденьтесь во всеоружие Божие, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять против козни дьявольских. И здесь мы видим точно такой же пример. Иисус себя что-то снимает, чтобы на себя что-то одеть. В момент уязвимости, знаешь, ты должен позволить Богу одеть тебя. Покрытие очень важно. И написано, Иисус знал, что там происходит. У него привилегированная информация. И мы видим здесь Бога, который может любить Иуду. Я думал, вот если бы я знал, вот ты сидишь за столом, вот себя поставь на место, ты знаешь все. Одно дело, когда тебя предали, ты не знаешь. А другое дело, когда тебя предали, ты знаешь. А еще и не предали, ты уже знаешь. Как это должно было злить? Но Иисус не злится. Иисус абсолютно уверен. Написано, Он полюбил их всех до конца. С одной стороны Иуда, с другой стороны Иоанн. А Иисус может себя чувствовать абсолютно комфортно, абсолютно нормально. Потому что Он их любит до конца. Это история любви. Иисус понимает, почему Его не злит ничего. Потому что Он знает, что бы ни произошло, любящим Господа все содействует ко благу. Иуда не благо. Но он настолько доверяет Богу, он настолько может успокоиться, что ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит враг. Он не нервничает, не обвиняет, не делает еще что-то. Он просто любит их. Иуду в том числе. С другой стороны, он видит, как сатана вошел в Иуду. Знаешь, когда ты понимаешь, что стоит за действием людьми, что это духовные вещи, тебе легче прощать людей. Тебе легче относиться к людям благосклонно. Интересно, в другом месте Иисус называет Иуду даже другом. В Евангелии от Матфея, когда Иуда приходит предавать его и предает его поцелуем, помните эту интересную историю? Иисус говорит ему, зачем пришел? Друг. Ничего себе, друг. Таких друзей и врагов не надо. А история становится еще более запутанной, когда буквально главу до этого, когда Петр говорит, не пущу тебя на крест, Иисус. Не пойдешь никогда. Он говорит, отойди от меня, сатана. Иисус-то что-то попутал в списке друзей и врагов. Как это? Он за тебя горой, а ты его сатаной. Тот тебя поцеловать хочет, а ты, говорит, и предает тебя поцелуем. Он говорит, зачем пришел друг? Иисус как бы намекает, каждый, кто отталкивает тебя от твоей судьбы, от твоего креста, тебе не друг. А каждый, кто толкает тебя на крест, тебе друг. Иисус как бы намекает здесь, Он говорит, не переживай, я понимаю, что не только хорошие вещи толкают нас к нашей судьбе. Иногда это может быть и нехорошее. Иуда – это нехорошо. Иуда – это очень даже плохо. Но Он говорит, я понимаю, что не только, иногда мы думаем, что вау, то, что хорошо со мной случается, это меня судьбу толкает. Нет, иногда какие-то плохие события в твоей жизни. Может, ты и в церковь-то пришел из-за поцелуя Иуды. Можешь им открытку написать. Спасибо тебе за поцелуй. Если бы не твое предательство, непонятно, где бы я был. Иногда бывают какие-то ситуации, но эти ситуации могут подталкивать прямо в центр воли Божьей, прямо на твой крест. Вы знаете, друзья, настоящий мир не приходит в твою жизнь до тех пор, покуда ты не смиришься с тем фактом, что то, что произошло, должно было произойти, чтобы ты мог оказаться там, где ты оказался. Интересно, иногда мы хотим думать, что ой, я не могу простить, ой, я не могу смириться, я не могу успокоиться, я не могу расслабиться, не могу простить, не могу, потому что вот это все комом здесь. Всякий раз, когда трагедия происходит в твоей жизни, что происходит в твоей жизни? У тебя запускается такой интересный цикл. Первый шаг – это период отрицания. Нет, невозможно, это не может, это нереально, это невозможно. Второе у тебя начинается

вопросы, почему я, за что я, что со мною, там, ну почему, чем я хуже других. Третий у тебя вопрос возникает, кто виноват? Так важно, кто виноват. Это из-за того, это из-за этого, это из-за правительства, это из-за мужа, это из-за жены, это из-за соседа, это из-за себя, это я виноват во всем. И ты ищешь виновных. Четвертый вопрос в твоем кризисе возникает, а как жить дальше-то? А как без этого? А как дальше? И пятый шаг, который приходит в твою жизнь, это шаг приятия. Когда ты понимаешь, говоришь, окей, то, что случилось, Окей, я ничего не могу изменить. Это уже произошло. Окей, я признаюсь. Да, я это потерял. Да, это случилось. Я это принимаю. И есть шестой шаг. Тогда ты начинаешь быть способным служить. Когда ты это принял, и настоящий мир в твою жизнь приходит. Иногда мы ищем, помолись за меня, помажь меня, чтобы это успокоилось. Да нет. Прими к осознанию, что случилось, то случилось. Иисус говорит, ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит Иуда. Иосиф знал это откровение очень сильно. Помните, когда однажды братья пришли и открылись пред ним? Точнее, он открылся пред ними, и они в страхе, что он начнет мстить им за то все, что зло, которое они сделали для него. Иосиф говорит им удивительную фразу. Бытие 50 глава 2 стих. Говорит, вот вы замышляли против меня зло. Но знаете, друзья, Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить вашу жизнь и жизнь великому числу людей. Он говорит, ребят, то, что вы сделали, было ужасно. То, что вы сделали, было отвратительно. Вы продали меня в рабство. Вы лгали обо мне отцу. Я пережил ужасные моменты. И знаешь, я мог бы озлобиться на весь мир и на вас в частности. Но я понял что-то. Любящим Господа, все содействует ко благу. Это вы планировали у вас зло. Но должно было случиться то, что случилось, чтобы сейчас, много лет спустя, вы пришли ко мне голодные, умирающие от голода. А я мог бы послужить вам. И я мог бы спасти вас и множество людей. И когда ты понимаешь эти вещи, не было бы того, не было бы и этого. Вот тогда приходит его мир. Вот тогда приходит шалом. А, было как было, но Бог, я все еще люблю тебя. Я все еще доверяю тебе. Я примирился с этой мыслью. Да, из гадюки вышла жало. Да, она укусила меня. Да, синяк остался. Но я не отравлен своей душе больше. Потому что я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что Бог все творит по своей воле. Ефесянам 1 глава 9 стих говорит, Бог все творит в своей воле. Я доверяю Богу. И я доверяю, что Бог все еще контролирует ситуацию. Даже когда за моим столом сидит Иуда. Я понимаю, что не всегда самые хорошие вещи толкают меня в центр воли Божьей. И вот здесь, это все вступление. Я не об этом. И вот здесь ужин подходит к концу. Иисус совершает с ними вечерю. Он говорит, это кровь моя, за вас проливаемая, это тело мое, за вас ломимое. И написано, когда они покушали, он встает из-за стола. И знаете, обычно, когда самый главный встает из-за стола, обед закончен. Главное действие закончено, но там только все начинается. И написано, Иисус встает, они уже, может быть, готовы расходиться. И теперь Иисус делает что-то, что не вмещается в разум. Он начинает раздеваться. Вот включите свой освященный ум и просто посмотрите на это, как будто это не текст, а как будто бы это фильм. Он начинает раздеваться, показывая свои уязвимые вещи. Показывая, написано, что они видят его такой, какой он есть. Мы люди слова. Нам нравится слово. Мы как оцениваем проповедь-то? Мы говорим, ой, слово было классное, значит, проповедь была классная. И мы часто ожидаем, вот нам нужно слово, мы конспектируем слова. Но заметили ли вы, что Иисус не только проповедовал через слова, Он вообще там ничего не говорит. Он просто встает и что-то делает. Я увидел, что самые сильные уроки от Бога – это уроки без слов. Это когда Бог учит тебя через ситуации. Когда Бог тебя учит через обстоятельства. Да, были уроки, которые Иисус говорил, записывайте. Блаженные, чистые сердцем, они Бога узрят.
записывайте, вот это записывайте, вот это записывайте, блаженный там, давайте, дастся вам. Но были моменты, когда он вообще ничего не говорил. Были моменты, когда они, просто наблюдая за ним, приходили в шок. И это гораздо больше касалось их сердец, чем просто слова. Иисус, что ты делаешь? Когда они наблюдали за ним, а как он смотрит на людей? А как он относится к вдове? О, а что это он с ней разговаривает, с этой самаритянкой у колодца? А зачем он это делает? А как он это делает? И это оставляет не меньший след в жизнях людей, чем просто слова. Знаешь, он сказал, говорит, проповедуй всегда. Если нужно, используй слова. И Иисус здесь проповедует без слов. И он их настоящий наставник. Кто такой настоящий наставник? Это не просто человек, который обучает людей принципам, но это человек, который дает возможность увидеть вещи, как они есть. Часто проблема в том, что увидеть реальность, потрогать эту реальность. Иногда мы видим проблему воспитания детей. Ты говоришь, да я таким принципом детей своих учил. Там, у меня они все принципы правильные. И один принцип, и другой принцип, и третий принцип. Они у меня зазубривали эти все принципы. Принципы – это одно. А вот чтобы увидеть тебя такой, какой ты есть, твое сердце, твое отношение – это другое. И если ты часто… Мы учим людей только принципам, и ты уходишь сумкой, полной принципом и с пустым чемоданом реальности. Нет вот этого контакта, нет этого сопереживания. Иисус делает себя уязвимым. Он обнажается пред ними. Говорит, ребят, я вот такой. Вот он я, настоящий. Можете потрогать меня. Потому что идеалы без реальности выводят чашу весов из равновесия. Знаешь, Библия говорит, что он, будучи богатым, обнищал, чтобы через его бедность я мог обогатиться. Иными словами, я не могу обогатиться, если кто-то не готов обнищать. Я не могу обогатиться, если кто-то не готов спуститься. Он снимает с себя одежды, снимает с себя верхнюю одежду, и они видят его такой, какой он есть. Он как бы учит и говорит, ребята, если вы это поймете, вы поймете секрет счастья, вы поймете секрет благословения. Говорит, если вы поймете, что я сделал для вас, вы откроете очень удивительный ключик в духовный мир. Я назвал это выпускной вечер библейской школы Иисуса. Это последний вечер, когда они с ними. Я думал, я уже за свою жизнь провел 28 выпускных вечеров библейской школы. Что ты хочешь сделать в выпускной библейской школы? Хочешь так бабахнуть, чтобы бабахнуть? Вот чтобы это осталось навсегда и везде. Ну, ты же знаешь, это такое, ты же студентам, студенты, они должны запомнить, они сейчас должны в мир выйти, они должны, все, чему они научились, они должны реализовать. Это должен быть фейерверк, это должен быть восторг, это должно быть ого-го, ха-ха-ха. Так, что мы делали, когда собирали их в библейскую школу? Так, мы из воды сделали вино. Что на выпускном сделаем? Наверное, лучше вино превратить в воду. Может, пару мертвых воскресить, чтобы там, ух, они вышли оттуда. Вот это да! Может, там полевитировать, полетать, там, знаешь, еще что-то. Он мог все это, он Бог! Но ничего подобного тут не происходит. Иисус как бы меняет акценты. Он говорит, ребята, вы будущие отцы церкви. Поймите одну очень важную вещь, что христианство – это вот про это. Дальше он говорит, я для сего пришел. Иисус, для чего ты пришел? Говорит, для двух вещей. Разрушить дела дьявола и чтобы послужить. Вот для чего я пришел. Чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Или служа разрушать дела дьявола. И они немножко в такой полной прострации, что же вообще происходит. Понимаешь? Иисус говорит, поймите, есть время подниматься, есть время опускаться на колени. Есть время унижаться. Есть время, когда ты становишься уязвимым, и требуется столько же сил, чтобы опуститься на колени, а то и больше, чтобы подняться.
Мы часто, нам нравится говорить про успех. Вау, этот человек, знаешь, с нуля поднялся. Смотрите, этот человек, у него ничего еще не было лет 10 назад, он так поднялся. Этот человек, вот, он так поднялся, он стал таким известным, стал таким богатым, стал таким помазанным. Иисус говорит, это одна сторона вопроса, научиться подниматься. Если ты только научился подниматься, но не научился раздеваться и вставать на колени, ты по-настоящему еще не успешный человек. Ты до конца не понял, что такое христианство. Ты не понял, что такое блаженство. И когда мы читаем об Иисусе, так часто о нем говорится. 2 Коринфянам 8-9 глава говорит, ибо вы знаете, Павел пишет, говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Окей, какая благодать Господа Иисуса Христа? Что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Интересная вещь. Дабы мы могли обогатиться Его нищетою. Мы смотрим на Иисуса, который учит без разговоров. Просто что-то делает. Знаете, я видел, конечно, слава Богу за проповеди сильные. Но я даже сам собственные проповеди вспомнить не могу. Ну, какие-то я помню, но не сказать, что без конспекта я мог бы так вот. Какие-то мог бы, наверное, но, наверное, большинство бы не мог. Я видел, что есть вещи, которые меняют нашу жизнь сильнее, чем проповеди. Когда мы просто наблюдаем за людьми, наблюдаем за Христом. Я все время рассказываю этот случай, который уже, наверное, лет 25 назад произошел со мной и с пастором Ульфом. Помню, я был... Он приезжал в Абакан, мы еще тогда в Абакане были, приезжал в Абакан, там на одну из конференций. Мы там возили его по разным местам, там в тайгу, в лес, там, я помню. И потом приехали в баню, такую сибирскую, настоящую баню. И в этой бане там, ну, пастор Уль был не один, там была целая там и епископы, и разные там большие-большие люди. А я был просто переводчиком тогда. Я переводил, и когда уже все напарились, уже вся программа закончилась, вот как в той, все закончилось, я думаю, пойду сяду на полок, погреюсь. Один. Пока все уже, они уже все ушли. Я сел, греюсь себе там в этой бане, потом думаю, что-то перегрелся, что ли. Дверь открывается, и пастор Ульф заходит. Я говорю, пастор, ты же все же, ну, все же закончилось уже, ты чего пришел-то, как бы, вы уже ушли. Он говорит, а что ты один будешь париться? Одному ж скучно. Ты служил, давай я с тобой попарюсь. И знаешь, и вся свита должна была раздеваться, кто-то мне кулак показывает, ты что тут, ты испортил всю программу. Я говорю, я при чем? Я никого не трогал, никого. Я не знаю, сколько проповедей я Ульфа слышал. Много. Сколько из них помню? Мало. Но этот случай я буду помнить до конца своей жизни. И может, я уже рассказывал, я еще буду рассказывать. Еще потому, что подобные вещи, они... что-то делают с твоим сердцем. Подобные поступки, они как-то переформатируют тебя по-другому. Ты по-другому, потому что кто-то сказал такое, что ты не будешь помнить, что ты кушал в ресторане, но ты будешь помнить, как тебя обслужили. Есть какие-то моменты в нашей жизни, которые вот именно меняют жизнь, которые касаются и заставляют тебя на вещи, на жизнь посмотреть по-другому. И Иисус говорит, вот оно христианство. Почему я не воскресил никого в этом последний выпускной вечер библейской школы? Да потому что всех, которых я воскресил, они когда-нибудь опять умрут. Ну правда же, все, которых исцелил, опять чем-нибудь заболеют. Но вот эти вещи, это есть. Он говорит, я для этого пришел. Если вы поймете, для чего я пришел, тогда вы поймете суть вещей. О чем этот мир? Вы поймете суть благословений. А суть благословений, готов ли ты подниматься, аллилуйя, а потом опускаться. Иногда не столько, что говорит Бог, а сколько просто наблюдая за тем, что Он делает, приводит тебя к сознанию откровения. Иногда очень трудно что-то передать словами, потому что ты просто это увидел, ты просто это пережил, ты просто это создал. Но как это словами высказать? Как найти язык? Как выразить то, что очень трудно произнести? Иисус учит учеников на выпускном вечере библейской школы.
И он показывает им, что значит быть уязвимым. Написано, Иисус отложил свои одежды, чтобы по-настоящему послужить кому-то. Ты должен быть достаточно уязвимым, чтобы Господь мог использовать тебя. Ты должен отложить свою гордость, отложить свои амбиции, отложить свой успех. Иногда это так трудно сделать. Иисус говорит, послушай, все не может быть только о тебе и о том, что ты чувствуешь, о том, что ты недополучил, и о том, кто тебя подвел, о том, кто тебя не любил, и все о тебе, и о тебе. Если ты хочешь быть успешным, ты должен иметь мужество отложить в сторону свою одежду и просто быть уязвимым. Знаешь, иногда мы говорим, когда там консультируешь какие-то семейные пары, консультируешь конфликты родителей, детей, и слышишь такие фразы, я не собираюсь там извиняться пред тобой за это. Я не буду вести себя так, как будто... Или я буду вести себя так, как будто ты мне не нужен. Нет, ты мне нужен. Но я никогда не покажу тебе, что ты мне нужен. Да мне нужно отношения с моими детьми, но я сделаю вид, что мне безразлично, и мне вот моя одежда важнее. Так а ты никогда не увидишь чудо. И в этом случае одежда может быть чем угодно, что мешает тебе прийти к вашей реальности. Одежда может быть обида, непрощение, горечь. Он отложил всю одежду. А часто вместо того, чтобы отложить эту гордость, Якова 4 глава 1 стих говорит, откуда у вас ссоры? Откуда у вас распри? Говорит, да из-за гордости. И если ты не готов ее убрать в сторону, ничего у вас не получится. Ты так и не узнаешь, что такое быть благословенным и счастливым. И часто вместо того, чтобы отложить эту одежду в сторону, мы просим Бога, Бог, благослови мою защиту. Бог, благослови мою позицию. Бог, благослови мои планы. Бог, благослови мы это. И знаешь, когда Иисус раздевается тут перед ними, я думал, зачем Он раздевается? Чтобы помыть ноги, не обязательно раздеваться. Ну, правда же? Он говорит, я настоящий. Я хочу, чтобы вы получили урок. Это генеральная репетиция. Очень скоро с меня сорвут одежду. Очень скоро я снова обнаженный буду висеть пред вами. За весь мир. А сейчас я просто открываюсь пред вами, моими учениками. Помните, но Иисус не просто снимает с себя одежду. Это не просто обнажение ради обнажения. Я открываюсь пред вами, чтобы облечься в полотенце, чтобы послужить. Чтобы быть способным послужить. Ты не можешь... написано, и дальше он смиряется. Он подобно Адаму. Когда Адам со своей одеждой... Адам должен был оставить свои листья, чтобы Бог мог дать ему его одежду, его полотенце. И интересный момент здесь. Иисус как бы говорит, ты не можешь послужить кому-то, находясь над ним или выше его. Ты не можешь реально изменить что-то. Иисус мог бы говорить, эй, ребята, я ваш Господь, я ваш Равви, я ваш Господин, слушай меня, ать-два. Нет, он говорит, ребята, это так в жизни не работает. А как это работает? Это работает вот так. Ты снимаешь себя, свои одежды, свою позицию. Не знаю, что тебе нужно отложить в сторону сегодня. Может, твой злой язык? Может, твою гордость? Может, это постоянное стремление убедиться, что ты прав, есть только два мнения, твое и неправильное? Что это? Бог говорит, но если ты не готов... Отложить это в сторону. Если ты не готов, ты не можешь служить сверху. Ты не можешь служить даже наравне. Он склоняется пред ними и начинает мыть им ноги. У меня вопрос к вам сегодня. Есть ли что-то в ваших отношениях, что нужно отложить в сторону? Есть ли что-то, что нужно отпустить, чтобы пережить эти заповеди блаженства? Мы должны быть способны отложить свои планы, чтобы Бог мог начать нас использовать. Знаешь, самое интересное здесь, что многие из нас покрыты вещами, которые другие люди сделали для нас. И ты одет в чьи-то ожидания, в чьи-то амбиции, что-то кто тебе хотел. И ты носишь эту одежду, она даже не твоя одежда. У тебя батя так поступал, потом ты так поступаешь.
У тебя все в семье так себя вели, потом ты так себя ведешь. У тебя, и ты носишь эту одежду, и несчастен в этой одежде. Говоришь, почему ничего не получается в служении? Почему ничего не получается в том-то, в том-то и в том-то? Да потому что это так не работает, говорит Христос. Это работает только, когда ты смиряешь себя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Бог говорит, если ты снимешь эту гордость, я дам тебе благодать. Я помещу на тебя полотенце. Я хочу показать вам, что такое служение. Он опоясался и начинает мыть им ноги. Знаете, в этой комнате находятся там мужчины, которые одеты как мужчины. Кто-то одет как мытарь, кто-то одет как врач, кто-то одет там как книжник. И только Иисус одет как раб, как слуга, потому что Он пришел, чтобы служить. Потому что Он пришел, чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Он сделал это приватно и сделал это потом на кресте. Готов ли ты это сделать? Мы ищем благословение, мы проповедуем успех. Но успех – это не только вот вознестись. В жизни Христа Он поднимался, опускался, поднимался, опускался, чтобы быть способным коснуться сердец людей. Дорогие друзья, твоя работа – это твое полотенце. Твой дар – это твое полотенце. Твое влияние – это твое полотенце. У тебя так много полотенец.

Дорогие друзья, твоя работа – это твое полотенце. Твой дар – это твое полотенце. Твое влияние – это твое полотенце. У тебя так много полотенец.

и омыл их. Омыл грязь, омыл какие-то вещи. Они не приехали туда на такси. Там были грязные ноги. Но Иисус как бы говорит, неважно, на что ты наступил по пути. Неважно, во что ты вляпался по дороге. Я могу это омыть. Я могу это очистить. Я помню, не так давно я был в одной церкви в Пензе. И там пастор представлял меня. И он, когда он представил меня, я немножко был в смущении. Я не мог понять, что он такое несет. Он говорит, вам мой служитель, там один мой учитель, там это, и вот он меня спас. Там. Я думаю, когда я его спасал? Если б не он, я не был бы пастором. Если... Я думаю, ничего такого я не делал. Он, думаю, ну для пафоса. Думаю, ну говорит и говорит. Как бы, надо ему что-то говорить, там, как бы поднять, чтобы меня слушали, может, внимательнее. А потом он говорит такую... И потом начинает рассказывать историю, что с ним случилось. Как это я так повлиял на его жизнь? Он говорит, когда еще были в Абакане, там, и пастор Олег был там вторым пастором, и был деканом библейской школы, там, а я уже был главным организатором. И когда я был там главным организатором, я уже начал считать, какой я по власти в церкви. Ну, в иерархии власти. Да. Ну, там, первый пастор, второй пастор, там, администратор. Ну, мы четвертый, пятый. А когда ты уже четвертый, пятый по власти в церкви, можно на собрание уже и не ходить. Потом идет воскресное там собрание там какое-то, а я, говорит, сижу в кафе, пью кофе. Я же четвертый по власти. И сидя, пью кофе себе, никого не трогаю, наслаждаюсь жизнью. И вдруг, говорит, пастор Олег пробегает мимо, подходит ко мне, говорит, ты чего? Он говорит, а что я, что? Ты чего делаешь-то? Чего? Говорит, ты второй человек в церкви. И ты так поступаешь, ты такой пример даешь. Он говорит, я сижу... И вдруг Дух Святой мне говорит, он себя не посчитал. Вот то, что его задело, там, он говорит, себя не посчитал. И я как начал плакать, что он себя не посчитал. Пошел на собрание, раскаялся, говорит, на ночь остался в церкви. Я туда вышел, зная, что я буду служителем. Я думаю, о, как оно работает. Оказывается, один раз себя не посчитал, а кому-то помог. А когда себя посчитал, ты что о себе думаешь тут? Ты кто по власти здесь? Если я второй, а ты четвертый, который сижу здесь, ты почему четвертый тут не сидишь? Оно так не работает. Оно работает, когда ты готов склонить свои колени. Раздеться. Не просто... декларировать принципы правильно так или правильно так, а просто сердцем взять, унизиться и помыть чьи-то ноги. Я помню одну консультацию. Консультировал одну девушку, она была так сука разбита. Разбита в сердце, в непрощении там. Она ждала, что родители попросят у нее прощения, они не попросили, наоборот, обвинили ее. Я думаю, и что делать с этим? Вот как? И вдруг мне пришла идея. Ни с того, ни с сего. А можно я попрошу прощения вместо них? Да? Он говорит, можно. Я встал на колени и сказал, прости меня, пожалуйста. И понимаешь, есть принципы. Есть какие-то принципы, которые вот, так, вот так правильно, здесь ты прав, здесь не прав. А есть что-то другое. И когда ты делаешь это, Бог приходит, благословение приходит, помазание приходит, свобода приходит. Иисус говорит, ребята, на выпускном вечере моей библейской школы я хочу научить вас одному уроку. Научись быть уязвимым. Невозможно быть настоящим христианином, чтобы не быть уязвимым. Невозможно хорошую проповедь написать, не быть уязвимым. Невозможно... Открываешься. И когда ты открываешься, Бог начинает действовать. Давайте мы станем вместе. Это про твое полотенце.

посмотри на свое сердце. Может, где-то в каких-то сферах своей жизни ты несчастный. Может, ты не можешь назвать ваши отношения с детьми благословенными. Может, ты не можешь назвать ваши отношения в семье благословенными. Может, ты не можешь назвать отношения на работе, в служении благословенными.

где бы это ни было. У меня вопрос к тебе. Что ты должен снять с себя, чтобы быть способным послужить в этой ситуации? Где ты должен смириться? Где учитель должен научить тебя этому величайшему уроку смирения? Но не просто смириться, чтобы смириться. Не просто «вот я смирился». Вот, я смирился, я признаю, что я виноват, я признаю, что я такой-сякой. Он говорит, да не просто признавай, полотенце бери теперь. Не надо вот это вот. Ты не раздеваешься, чтобы ради того, чтобы раздеваться. Ты раздеваешься ради того, чтобы служить. И ты берешь свое полотенце и начинаешь делать то, что ты должен делать. Позвольте помолиться вместе с вами. Положь свою руку на сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за величайший урок, который Ты показал во времена последней вечери. Господь, Ты сказал, что Ты оставил нам пример. Ты сказал, что Ты оставил нам пример, и научи нас этому примеру. Дай нам увидеть это, как Ты учишь без слов. Как ситуации, которые мы проходим, это тоже урок от Тебя, чтобы мы могли учиться и получать откровения. И там, где мы несчастны, и там, где мы переживаем раздоры, проклятия, неустройства, разломы в отношениях, что бы это ни было. Господь, Ты сказал, если вы поймете это и будете это делать, вы будете благословенны. Я молюсь за благословенную церковь. Я молюсь за благословенные семейные пары. Я молюсь за благословенные отношения между родными, между детьми и родителями. Я молюсь, Господь, научи нас этим духовным принципам благословения. Как уметь опускаться, как уметь обнажаться друг перед другом, не защищаться, как найти свое полотенце и делать добро. Во имя Твое мы молимся. Подумай, буквально несколько секунд, что нужно отложить в сторону? Может быть, это твой язык, такой вот острый, острый, колючий язык? Может быть, это твое желание всегда доказывать свою правоту. Может, это просто гордость. Ты не можешь позволить, у тебя имидж такой. Ты не можешь упасть в грязь лицом. Тебе важно поддерживать имидж. Может, еще что-то. Но что бы это ни было, Бог говорит, если ты снимешь свои смоковные листья, я дам тебе свое полотенце, чтобы быть светом этому миру и солью этой земли, чтобы творить добро и сиять, потому что это и есть христианство.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжениях съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, согласны ли вы с тем, что профессиональный спорт отличается от обычного тем, что профессиональному спорту нужно посвятить всю свою жизнь? Он должен быть у тебя на первом месте, и только тогда возможно добиться успехов, чего, в принципе, и желает каждый профессиональный спортсмен. Что же получается? С одной стороны, кажется, что профессиональный спорт должен убрать Бога из жизни спортсмена на второй план. Но с другой стороны, есть много спортсменов, которые являются верующими в Бога людьми и считают и утверждают, что спорт им не мешает ставить Бога на первое место. Есть мнение, что спорт не может увести человека от Бога, если у человека нормальные и здоровые отношения с Богом. Но все ли так просто и однозначно? Сегодня у нас в гостях инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Павел, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Действительно, вопрос, который сейчас поднимался, он интересует многих. Возможно ли совместить профессиональный спорт и веру в Бога? И мне кажется, вот эта площадка, территория реальности, это хорошее время и место, где можно поставить, ну, может быть, не все точки над «и», но, во всяком случае, найти вектор и понять, в каком направлении нужно двигаться.
0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Давайте мы сейчас его разберем. Итак, ребята, будьте активными. Вы можете свои вопросы задавать по ходу программы. Поднимайте руки, не стесняйтесь. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете свои вопросы написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете

разобраться в этом непростом вопросе. Мне, может быть, мой взгляд, он будет взглядом изнутри, потому что достаточно много времени, больше 15 лет, я провел в спорте, некоторую часть в профессиональном спорте, и понял одно о том, что у любой медали как минимум есть две стороны. Медали бывают разные, медали бывают шоколадные, медали бывают олимпийские. Вот можно ли совместить спорт и веру? Что такое вообще спорт? Вы задавали вопрос для себя, что такое спорт? Меняется ли ваше отношение к спорту? Я хотел бы поделиться своим опытом вот этого пути прохождения, когда мое понимание, мое мнение, оно менялось, моя позиция менялась, и сегодня я имею позицию, которую хотел бы с вами поделиться. Вы знаете, есть такое выражение «о спорт и мир». Слышали такое выражение? Сегодня утром, вот в этом комплексе, где мы находимся сегодня, я утром вышел на зарядку. Я увидел, тут забор такой есть, и там такая символика Олимпиады. Может, вы тоже замечали ее? Именно в 1980 году была Олимпиада в Москве, и вот эта символика олимпийская, она с того времени осталась. Прошло 41 год прошел. И именно тогда, в 1981 году, вышел фильм «О спорт и мир». Да? Но на самом деле спорт – это мир или нет? О спорт, ты мир? Знак восклицания или знак вопроса? Непростой вопрос на самом деле. Даже на той Олимпиаде в Москве, которая происходила, не все команды приехали на эту территорию мира. Было противостояние между страной СССР и США, и сборная США не приехала. На следующие 4 года Олимпиада проходила в Лос-Анджелесе. Как вы думаете, кто не поехал на эту Олимпиаду? Команда СССР не поехала. О, спорт и мир. А если взять еще раньше? А если взять еще раньше? То мы увидим, что понимание спорта, оно менялось. И в 1936 году Олимпиада проходила в Германии. И в то время уже Гитлер был у власти. И когда белокожие спортсмены завоевали олимпийское золото, он приглашал их к себе в ложу и каждому давал рукопожатие. Но когда завоевывали олимпийское золото чернокожие спортсмены, то тогда их никто не приглашал в ложу к Гитлеру. «О, спорт и мир». Действительно ли это так? В 1972 году Олимпиада вновь проходила в Германии, уже в Мюнхене. И организаторы сделали все возможное, чтобы показать, что спорт, Олимпиада, потому что Олимпиада – это высшее спортивное соревнование спорта, что Олимпиада имеет мирную платформу. Но именно там, в Мюнхене, в 1972 году, команда Израиля была захвачена в заложники и расстреляна олимпийская. О, спорт, ты мир или нет? И поэтому сегодня мы живем очень часто в иллюзиях. Очень часто в иллюзиях. И эти иллюзии становятся нашими клише. Тем, что не подвергается даже сомнению. И мы говорим эти пословицы, поговорки, надеясь и понимая, что действительно вот этот путь, он приведет к счастью. Ну, допустим, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, или вы собираетесь, или родители собираются за столом, да, и какие-то пожелания говорят, то всегда почти есть такое пожелание. Главное, чтобы здоровье было, а остальное приложится, да? Все знают это. Действительно, прилагается это или нет, если есть здоровье? Я вспоминаю библейскую историю. Вы знаете, нигде не написано, что Адам и Ева, они болели там ОРЗ, или гриппом, или ВИЧ-инфекцией, или коронавирусом. Но были ли они счастливы? Где источник счастья? В здоровье или нет? Или вы знаете такую поговорку о том, что в здоровом теле здоровый дух? Да? А кто вам такое сказал? Откуда вы такое услышали? А вы верите в это? Потому что если мы в это верим, то тогда мы что будем делать? Мы будем делать все возможное для того, чтобы этого достичь. Потому что в здоровом теле здоровый дух, и люди, думая об этом, пойдут делать здоровое тело, надеясь приобрести здоровый дух. Но вы видели человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Вы поднимите руку, кто встречал человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Я встречал. И многие из вас тоже встречали. А встречали ли вы человека, который был не со здоровым телом, но со здоровым духом? Но мы сегодня говорим в здоровом теле что? Не факт, что здоровый дух. Вы понимаете, да? Что сегодня наша жизнь, она вот окружена вот такими клише, которые создают видимость или убеждают нас в том, чего нету.
И сегодня, слава Богу, что вот на этой площадке христианской, где основанием является Библия, мы можем поговорить, а каковы же принципы,

принципы спорта, тем более большого спорта и библейских принципов, могут ли они сочетаться или нет? Можно ли быть спортсменом и быть верующим человеком? Для этого я хотел бы показать вам, вот, да, я бы рассказывал, главное, чтобы здоровье было, остальное приложится в здоровом теле, здоровый дух. То, что мы с вами знаем. Для этого, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выйти за рамки стандартного мнения, стандартного видения. Вы видите 9 точек. Вот, может быть, некоторые из вас знают такую задачу, кто-то из вас ее решал, а кто-то, может быть, в первый раз услышит это задание. Нужно четырьмя прямыми линиями соединить все точки. Кто-нибудь пробовал с вас сделать это задание? Пробовали, да? Вы знаете ответ, да? Ну, хорошо, что вы одна можете это сделать, да? Вот. Да, один. Вот. 9 точек четырьмя линиями, не отрывая руки от бумаги. Для того, чтобы соединить эти точки, нам нужно выйти за рамки этого рисунка. Вот так вот, видите, как написано, нарисовано здесь, вот так они спокойно соединяются. По-другому не будет, никак не получится. Поэтому сегодня для того, чтобы ответить на многие вопросы своей жизни, нам нужно выйти за рамки того видения и посмотреть более широко и более глубоко. Но сначала я хотел бы рассказать о своем пути и, ну, как я начал заниматься спортом. Мне было 10 лет, когда меня на улице остановил один человек и поговорил с моими родителями и предложил мне, ну, или вернее, родителям, потому что мне было 10 лет, заниматься спортом. Меня в 10 лет освободили от занятий физкультуры, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что проблемы с моим позвоночником как бы беспокоили врачей, и меня перевели в другую группу, чтобы я занимался уже облегченной физкультурой. И тут этот человек подходит и предлагает мне заниматься настоящим спортом. Требовалась перемена школы, требовалась перемена моего распорядка, и родители согласились. Из 10 лет я занимался в спортивном классе, я перешел в другую школу. Я жил на острове, это Белое море, это город Северодвинск, южный берег Белого моря, там есть такой остров. Я жил на острове, а учился в городе. Каждый день я ездил в школу, но мой день начинался не со школы, а начинался с тренировок. В 7:30 утра была первая тренировка. Я выходил в 6:45, в 6:40 для того, чтобы успеть на тренировку в 7:30. В 7:30 была тренировка, до 9 она продолжалась. В 9:30 были занятия, мы бежали из спортзала в школу. С 9:30, ну там до часу, до 2 была учеба. С 2 часов до 5 была продленка. С 5 часов до 6:30 была вторая тренировка. И потом я ехал домой. И таким образом около 8 часов вечера я приезжал домой. И так каждый день, начиная с 10 лет. Вот. Продленка у меня была до последнего, до выпускного звонка. То есть, когда все мальчики, все уже ребята танцевали и гуляли, мы все занимались в продленке, потому что нам нужно было делать уроки. Вот. Мы ездили на соревнования, мы постоянно были в разъездах по всей стране, и в конечном счете мы закончили школу, но наш тренер, он был грамотный и умный человек, он хотел сделать не только спортсменов из нас, но хотел сделать нас хорошими людьми. И поэтому мы часто, знаете, чем занимались? Он снимал команду с тренировок, и мы шли в балетную школу. И он нас учил танцевать вальс. Потом он снимал нас с тренировок, и мы шли на железобетонный завод, и он там нас, мы там мыли плитку, зарабатывали деньги, потому что в нашем классе было 17 человек, а в команде было всего 12, и пятерым всегда не хватало места. И летом, когда мы ездили на соревнования, пятеро оставались дома, и мы для них всю зиму зарабатывали деньги, чтобы поехать всем вместе на юг, мы на соревнования всеми 17 человеками. И поэтому мне, ну, такая жизнь, я вырос в такой жизни. Закончил я школу и переехал в другой город и попал в другую команду, во взрослый баскетбол. И
в команду мастеров. Это была сильная команда, где были уже чемпионы, ну, призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр, члены сборной страны. Там были первые легионеры. Это было серьезное испытание.

0: испытание для меня, серьезное испытание для меня. И я пытался там завоевать свое место под солнцем, потому что это непросто. Это непросто. Но, знаете, я много могу рассказывать о спорте, вот, но хотел бы сказать ключевые такие моменты. Что стало меняться в моем понимании спорта? Это произошло однажды, когда мы играли в Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты – это страна, где нету баскетбола. Но там есть чемпионат Арабских Эмиратов по баскетболу. Странно, да? Нету ни детского баскетбола, ни тренеров, ни там, ни болельщиков, а чемпионат есть. Шейхи покупают команду, переодевают их в свою форму, и происходит чемпионат Арабских Эмиратов. И вот нас пригласили, и мы играли, и наша команда называлась «Аля Хаптур Моторс». Вот, да? Мы представляли какого-то шейха, которого в глаза не видели, а другая команда с Украины какая-то представляла другого шейха. И вот, когда это все происходило, мы там жили в отличных условиях, вот, 3 недели, мы играли и кого-то радовали там, наверное. Я первый раз задался вопросом, а для чего все это? Столько усилий, всю свою жизнь, с утра до ночи, подчинять себя, делать что-то, да, чтобы кого-то порадовать, у кого много денег. И тогда, вернувшись с Арабских Эмиратов, я как бы первый раз, именно тогда, в те годы, на Павелецком вокзале я купил свою первую Библию. Я понимал, сколько нужд уже есть у этого мира, сколько страданий есть в этом мире. И как-то первый раз, наверное, я осознал вот то, что Соломон говорит, суета, сует. Вот то, чем я занимался к тому времени уже нормально по времени, я понял, что такая суета. Да, что я вкладываю в свои силы каждое утро. Это же двухразовые тренировки продолжились и после школы. И на автобусе мы ехали час до тренировки, час после тренировки. 3 часа отдохнешь, и потом опять на тренировку. И это для того, чтобы съездить куда-то в Арабские Эмираты и кого-то там потешить. Это меня как-то сильно, так знаете, до глубины сердца прошло. Вот. Это был переломным моментом. Для чего все это? И после этого все равно еще 7 лет, наверное, я играл в баскетбол, и вот это все вырастало у меня. И через 7 лет почти безболезненно я оставил спорт. Почему? Потому что все больше и больше библейские принципы входили внутрь меня и становились частью моей жизни. И мне становилось жалко тратить каждую минуту, каждый день вот на то, что не есть зерно, на то, что не есть настоящее. А то, что является просто какой-то оболочкой, которая приносит в лучшем случае деньги. И не факт, что здоровье. Недавно я разговаривал, не так давно, с Юлией Качаловой. Может, слышали вы такую? Наша известная спортсменка в олимпийской сборной она была. И она рассказывала почти такой же путь, который проходила она, когда она ушла практически безболезненно из спорта, потому что ощутила в своей жизни то же самое. Сегодня у меня другая жизнь, и у меня есть возможность сравнить. И знаете, я выбираю вторую часть жизни моей, потому что примерно одинаковое количество лет занимался я спортом, и одинаковое количество лет сегодня я служу людям. Знаете, что самое главное? Я тоже сегодня в команде. Это замечательная команда. Вот когда родители ищут детям своим тренера лучшего, то они, или куда пойти, в какую секцию ребенка отдать, они ищут тренера. Потому что если даже посредственного ребенка, неталантливого, отдать в руки хорошего тренера, то из него можно что-то сделать. Согласитесь? Да? И люди, и родители ищут это. Они даже готовы переехать в другой город. Они готовы отдать его в интернат и расстаться с ним, когда ему он еще не такой большой. Если он попадет в руки хорошего тренера, все будет хорошо. Вы представляете, я сегодня нахожусь в команде, где тренером является Иисус Христос. Его команда не проиграла ни одного матча. Вот. Он самый успешный тренер, который знает, когда и кому, и что нужно сделать. Это вообще замечательная команда. И вот вторую часть жизни я нахожусь в этой команде. Я не ушел из команды. Я продолжаю уже быть в команде, но она немножко другого формата. Вот. И моя жизнь сегодня полна вызовов, которые были и в спорте. Потому что очень часто людей, которых отдают в спорт, или что мы хотим в спорте? Выдержка, там, победа над самим собой, там, ловкость, умение, да, умение побеждать, прощать. Все то же самое есть и в той и другой команде, в которой сегодня я нахожусь. Моя сегодняшняя жизнь настолько наполнена всякими событиями, что те же самые качества, которые нужны мне были в спорте, ну, я нуждаюсь и здесь. Но здесь мудрый тренер ведет меня совсем по-другому. И мне очень нравится. Мне намного больше нравится сегодняшняя жизнь или сегодняшняя команда, чем прошлое. И вы знаете, в Библии все это можно найти. В Библии все можно найти. Однажды к нам в оздоровительный центр, я являюсь руководителем оздоровительного центра небольшого, приехал человек бизнеса. И когда он читал Библию, он с удивлением, он читает Библию, смотрит на меня, читает Библию, смотрит на меня и говорит: «Павел, здесь все по смарту». Смарт — это такая аббревиатура для менеджмента, да, для того, чтобы уметь ставить цели и задачи для администраторов. И он читает Библию и видит бизнес. И видит принципы бизнеса, которыми можно руководствоваться. Вот сегодня как вы читаете Библию? Что видите вы? Какие вызовы видите вы? В чем можно возрасти? Как себя сформировать при помощи Священного Писания? Это можно сделать? Это жизнь ярче, глубже и полезнее. Это мой опыт. И сегодня, говоря молодежным сленгом, я могу сказать, что с Богом это круто. Вот, да. Я представляю, когда апостол Павел каждое утро просыпался, он говорит: «Господь, сегодня ты что-то приготовил, это круто, это новое соревнование». И помните, в первом послании к Коринфянам он сравнивает свою жизнь с жизнью спортсменов и говорит: «Я бьюсь и веду свой кулачный бой в современном переводе не так, как спортсмены». Я не знаю, занимался он спортом или нет, но сегодня эти тексты так близки мне. Я сегодня веду свой кулачный бой не так, как тогда, но смиряю и порабощаю себя, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому сегодня я рад, что я в другой команде. Я сегодня, занимаясь предпринимательством, тоже говорю следующие слова о том, что сегодня у нас семейный бизнес. Я и папа, да, у нас семейный бизнес. Я долгое время работал на дядю, а сегодня работаю на папу. Вот. Это так замечательно, да, даже в предпринимательстве видеть вот эту руку и его поддержку. Давайте посмотрим на спорт немножко глазами не молодежи 21 века, не в 2021 год окунемся, а даже чуть раньше, и еще раньше, и еще раньше. Давайте следующий слайд включим. Да? Поглядите, что было на Олимпиадах в древности. Когда Олимпиада, олимпийское движение, да, вообще было издревле, да, очень давно и глубоко, в 776 году до нашей эры появилось олимпийское движение. Люди, которые побеждали, что они делали? Они их чествовали, их статую ставили в Олимпии, им пели оды, им давали деньги, все это прославляло человека, и они, их статуя возглавляли, ну, пополняла сон богов в Олимпии, других олимпийцев. Очень похожи на библейские тексты, которые записаны в книге пророка Исаии. Да? Один из говорил: «Сяду на горе в сонме богов». «Сяду на горе в сонме богов». Вот олимпийское движение – это было прославление человека и открытое поклонение языческим богам, потому что Зевс, как покровитель всего, и вот тот венок, да, лавровый, который срезали золотыми ножницами, определенный мальчик, именно на том дереве, где росла около священного места, это все было одним из такими символами, наполненными языческому поклонению тем богам. Потом в 394 году император Феодосий запретил олимпийские игры как языческие. Ну, просто запретил, потому что это было очевидно для всех. А так как к тому времени уже Римская империя стала христианской, то олимпийские игры были запрещены. И так продолжалось достаточно долго. И только уже в XIX веке, да, в 1896 году барон Пьер де Кубертен, он восстанавливает олимпийское движение. Вот, и пытается наполнить его добрым, хорошим смыслом. И девизом олимпийского движения, кто знает девиз олимпийского движения? Поднимите руку или скажите, девиз олимпийского движения. Когда-то он был: главное не победа, а главное участие. Все правильно, да. Однажды, когда на марафон удлинился, и был он 40 километров, остался 40, ну, чуть-чуть больше стал, да, там по определенным причинам, и один человек не добежал до дистанцию и упал, и его там дотащили, то, желая подбодрить его, говорили: главное не победа, а главное участие. Это стало таким, знаете, девизом олимпийского движения. Но постепенно С течением времени этот девиз ушел в сторону. И сегодня девизом олимпийского движения является фраза «быстрее, выше, сильнее». Altius, fortius, citius. Да? Быстрее, выше, сильнее, причем любой ценой. Это немаловажно. Вы знаете, в 20-е и 30-е годы нашего столетия отношение к спорту в России было следующее. Был категорический отказ от буржуазных соревнований. То есть, если ты занимаешься спортом, то в соревнованиях не участвуешь. Не нужны нам чемпионаты мира, никакого рекордсменства, никакого соперничества. Вы понимаете? То есть, страна была не против спорта, но против чего? Против духа соперничества. Другого человека победить, положить на лопатки. Зачем нам это надо? Нам нужно просто физически быть сильными. Вот такими принципами руководствовалась тогда страна. Вы знаете, я глубоко разделяю этот подход. Вот если сегодня заниматься физической активностью, да, что нельзя назвать профессиональным спортом, это можно назвать здоровым образом жизни, физкультурой и всем чем остальным, да, по-другому можно назвать. Но вот эти принципы, отсутствие духа соперничества, отсутствие чемпионатов, отсутствие таких победителей и чествований, они очень близки моему духу. Я понимаю, что, может быть, многие из вас не согласятся с этим. Я рассказываю свой опыт. Юрий Власов, знаменитый штангист, в 1960 году он завоевал олимпийское золото, он в дальнейшем стал писателем и тоже говорил об этом очень много, о том, что в спорте не должно быть соперничества. А как вы думаете, в Боге есть соперничество или нет? У Бога? Вы знаете, этот принцип, дух соперничества, это, он абсолютно противостоит библейским принципу. То есть это разные основания. Спорт, дух соперничества и христианство, дух поддержки. Следующий момент. В спорте начала 20 века, да даже до 80-х годов 20-го столетия, спорт был непрофессиональный. Профессионалов не допускали до Олимпийских игр. В 1912 году американец Джим Торп выиграл 2 золотые медали. В 2013 году оказалось, что он в бейсболе, в полупрофессиональной команде немножко там зарабатывал деньги. Его лишили олимпийской медали. И только в конце 20 века его статус восстановился. Почему? Потому что спорт стал профессиональным. То есть, понимаете, какое развитие? Спорт был разным. А вы знаете, какой спорт был в 15 веке? Наверное, вообще мы не знаем, что это такое. А вы знаете русские виды спорта, традиционно русские? Какие виды спорта являются нашими вот, российскими? А? Лапта, правильно. Еще? А? Городки.
1: Санки, может быть.
0: Санки, стенка на стенку. Вот, это тоже было у нас там все. Вот, да, вот такие виды спорта были у нас в Древней Руси. Спорт стал финансово, ну как бы, спорт сегодня стал очень коммерческим. 4 самые дорогие вида спорта. Назовите, как вы думаете, какие самые дорогие виды спорта?
1: А? Футбол.
0: Футбол, баскетбол, хоккей, да? Что, Формула-1, да? Вы знаете, американский футбол номер 1, бейсбол номер 2, баскетбол номер 3, футбол номер 4, да? Вот. Самая дорогая команда в мире – это американский футбол Dallas Cowboys. Его состояние этой команды, то есть если команду покупать, 5 миллиардов долларов. То есть если вы сегодня посмотрите по валовому внутреннему продукту, ВВП, так называемый, многих стран мира, у них меньше 5 миллиардов долларов. У страны меньше 5 миллиардов долларов, а у команды она стоит 5 миллиардов долларов. Вы представляете, да, соизмеримость? То есть сегодня спорт – это большие деньги. А где большие деньги, там есть много жертв для того, чтобы получить эти деньги. В нашей команде выступали ребята, которые за один месяц получали однокомнатную квартиру. Ну, то есть как бы по стоимости. Вот такие зарплаты были в нашей команде, когда приезжали легионеры. Месяц – однокомнатная квартира, месяц – однокомнатная квартира. Да? Как вы думаете, за место под солнцем будут биться или нет? Как вы думаете, на тренировках там будут до крови или нет? Как вы думаете, как там с христианскими принципами там все нормально будет или нет? И поэтому, когда мы видим команду, которая так дружно играет, мы можем понимать только и догадываться, что там происходит на тренировках. В баскетболе можно мяч так отдать, да, что со стороны кажется, что он летит хорошо, но тот, кто получит этот мяч, у него все пальцы вывернутся в другую сторону. Почему? Потому что есть определенные, ну, как бы, свои правила и законы. Все очень сложно, на самом деле, все очень сложно. Посмотрим на библейские принципы, да. Они абсолютно другие. В спорте сегодня есть зал славы. В любом виде спорта есть зал славы. Там кто? Бог прославляется. Там висят футболки, когда номера игроков, человек попал в зал славы. В каждом виде спорта. Превозносит человека. Дух соперничества, конкуренция, летние лагеря. Вот в баскетболе на летние лагеря приезжают тысячи людей на просмотр и выживают сильнейшие. Место под солнцем. Посмотрите, притча 24.17. Да? Притча 24.17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Есть, ну как бы в спорте так живут? Ты радуешься, когда твой враг, когда кто-то промахнулся там в биатлоне, или не радуетесь? Соперник, когда промахнулся. А еще интересный момент, глядите. Когда ведь не только спортсмен разделяет эти чувства, но и все болельщики. А может быть, даже и больше. Спортсмену некогда думать, он делает свое дело. А болельщики что? Они как раз и радуются. Они там всех уже в боксе, всех уже победили и уже подсказывают, как надо ударить, для того, чтобы было побольнее. Да? То есть сегодня мы понимаем, что не только сами спортсмены, но вся индустрия спорта имеет определенные основания. И основание, оно не библейское. Оно очень тяжело согласуется с библейским обоснованием. А где грань, где безобидная игра перерастает в азарт? Когда вы играете в волейбол, и вам тут надо любой ценой уже, чтобы мячик не упал, чтобы в картошку обязательно попасть и в голову, да, чтобы выбить картошку. И где эта грань, где безобидная игра становится уже ну, таким наполненным духом соперничества? В одной книге христианская писательница пишет: «Не проворным достается успех, не сильным победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут все, кто силой благодати Божией подчинит свою жизнь воле Христа». Вот в той команде, где сегодня нахожусь я, победителями являются кто? Все. Там нету одного победителя, а остальные проигравшие. Там все являются победителями. «Каждый выбирает для себя», — Юрий Висбор пел, — «женщину, религию, работу, дьяволу, служить или пророку. Каждый выбирает для себя». Я в своей жизни сделал свой выбор, и за те 20 с лишним лет, когда я уже нахожусь в другой команде, я ни разу не пожалел об этом. Почему? Потому что то развитие, которое дает христианская жизнь, более гармоничное, чем спортивное развитие. Более гармоничное. Дух, душа и тело во всей целостности развивается. Природа Царства Божия и спорта имеет вообще разные ценности. Если меня спросят, жалею ли я, что я занимался спортом, я скажу: нет, не жалею. Нормально было. Но рекомендую ли заниматься? Я скажу свое мнение: нет. Не рекомендую. Почему? Потому что узнал другой путь. И хочу, чтобы другие люди шли по этому пути как можно раньше. Потому что он лучше, сильнее, круче, как хотите его называйте. Да? Потому что этот путь настоящий, настоящего человека. Есть другой мир. И поэтому в Библии мы встречаемся, поспешим к совершенству, оставив начатки, да, поспешим к совершенству. И если сегодня у тебя стоит выбор туда или туда, я бы выбрал путь со Христом. Да, на каком-то этапе, если сегодня брать нашу страну, и всех ну, пропагандируют спорт, конечно же, да. Почему? Потому что спорт противопоставляет чему? Наркотикам. Спорт противопоставляет компьютерной зависимости. Если выбирать между зависимостью наркотической и спортом, я за спорт. Я подниму обе руки. Я являюсь руководителем социальных проектов Фонда за здоровый образ жизни. Я являюсь членом Лиги здоровья нации. Я пропагандирую сегодня здоровый образ жизни. Да, если брать это альтернативой наркотикам или компьютерной зависимости, или чему-то еще. Но если говорить о принципах Царства Божьего, и об этом пути, и спортом, то я однозначно выбираю принципы Царства Божьего. И, может быть, эти слова, которые сегодня я говорю, они являются странными, потому что так много спорта, так много эмоций, так много вообще переживаний и всего-всего испытываем мы положительного, когда мы видим или участвуем, сами занимаемся или смотрим спорт. Но вы знаете, весть Христа, она была радикальная. И когда он говорил о браке, люди, понимая, что он говорит, они говорят: слушай, так лучше-то вообще не жениться. Ну, то есть ты такие нормы ставишь, ты такую планку ставишь, что вообще разводиться нельзя, так лучше вообще не жениться. Да? А он, ведь Моисей-то разрешал хотя бы, зазор какой-то давал. А он говорит: сначала так не было. Когда он говорил о спасении, люди, понимая, о чем он говорит, они говорили: так а кто же может тогда спастись? Вот. А иногда, когда он сказал в Иоанна 6 главе о своем пути жертвы, о том, что я хлеб жизни, кто не будет жить такой жертвенной жизнью, тот не будет иметь... И люди это поняли, они сказали: как можно его слушать? Они развернулись и ушли. Сегодня выбор за нами. Какой выбор сделаем мы? Но тот, кто вникнет в учение христианства, тот найдет тысячи преимуществ следованием за Богом, нахождение в этой команде, чем всю свою жизнь или значительную часть жизни отдать большому спорту. Это важные моменты, над которыми, я думаю, следует задуматься и принять решение. У нас эта тема спорта, она не заканчивается нашим вот сейчас размышлением. Завтра мы будем говорить о восточных единоборствах, о йоге, о самозащите, а как вот ребята, да, вот, а как вот вы идете, а там кто-то кого-то обижает, а как же не заниматься спортом? Ну, то есть такие важные вопросы повседневные, и мы постараемся тоже на них найти ответы. Но сегодня выбор за нами. Я хотел бы предложить всем вам, чтобы сегодня вы серьезно это все взвесили, подумали, а может быть и задали вопросы вот сейчас, когда у нас будет время для этого небольшое, чтобы мы могли еще как-то еще какие-то грани вот посмотреть всего этого. Спасибо вам.
2: Павел, спасибо большое за эту тему, за ваш опыт, за то, что вы поделились. Этим нам пришли некоторые вопросы, давайте мы сейчас к ним вернемся. Также вы, ребята, готовьте свои вопросы, мы после вопросов от зрителей перейдем к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Получается, что спортсмены, которые жертвуют на благотворительность, делают это по вполне понятным причинам?
0: Почему? По вполне понятным причинам, конечно. Из доброты они делают. Это хорошее, то хорошее, что они делают. Это замечательно, что они жертвуют. Да. Спортсмены, которые занимаются благотворительностью, их таких много. Я знаю лично многих людей, которые жертвуют, и в этом нет ничего плохого. Вопрос, наверное, стоит в другом. Вот. То есть ты трудишься для того, чтобы заработать деньги и заниматься благотворительностью. Вопрос в чем звучит? То есть ты занимаешься спортом, чтобы помочь нуждающимся. Вот если заниматься спортом для того, чтобы помочь нуждающимся, возможно ли, как бы нужно ли заниматься спортом? Я не встречал ни одного человека, ни одного спортсмена, который занимался бы спортом для того, чтобы заниматься благотворительностью. То есть благотворительность — это добрая сторона спорта, добрая, добрая его грань, что не отнять, и это хорошо. И многие люди, не только спортсмены, и, наверное, и люди, вообще получающие большие деньги где-то в других, а может быть и небольшие, там актеры, занимаются благотворительностью. Хорошо. Я говорил о другом, о том, что если говорить о критериях Царства Небесного, библейскими принципами, то основание спорта и фундамент спортивных принципов абсолютно противоречит библейским принципам. И поэтому вопрос касается вечных последствий, а не сегодняшних сиюминутных каких-то дивидендов. Поэтому если смотреть шире, как мы говорили, то занятия спортом идут вразрез библейским принципам и делают сложным вхождение в Царство Небесное. Как Иисус говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Хотя я не говорю о том, что невозможно. Я рассказывал свой опыт. А те люди, которые занимаются благотворительностью, это хорошо. Но хотите, я еще один момент скажу вам. Глядите, видели ли вы людей, которые, зарабатывая большие деньги, живут в скромном жилье? Ну, в двухкомнатной, в однокомнатной квартире, зарабатывая миллионы. Видели ли вы спортсмена Майкла Джордана, там еще кого-нибудь, да, который живет в однокомнатной квартире и занимается благотворительностью? То есть все-таки это такая меньшая часть тех благ, которые он получает и использует на себя. Поэтому для меня примером является мать Тереза или другие люди, которые отдают все для того, чтобы помочь другим людям.
2: Спасибо большое. Вопрос из зала, пожалуйста.
3: Я, конечно, понимаю, что мало кто из нас знает вот ту кухню, которую вы рассказали, вот кухню спорта как раз. Ну, как бы все изнутри вы знаете, что там происходит, какие перипетии и так далее.
0: Далеко не все, тоже отчасти, да.
3: Но я думаю, что соперничество есть везде, в любой профессии. И где-то, ну, там же есть и зависть, там же, возможно, есть и та же коррупция, чтобы там подняться выше и так далее. Но тогда получается, что нужно просто уйти в отшельничество, и тогда все будет хорошо.
0: Не думаю так, что нужно уйти в отшельничество. Хотя сегодня вот этот принцип, да, с этим принципами мира сего нам приходится сталкиваться не только в спорте, вы правы. Поэтому мы говорим о конкуренции, о здоровой конкуренции, нездоровой конкуренции. То есть сегодня этим наполнен мир. И поэтому верующий человек для себя выбирает те условия, в которых его христианские принципы наиболее полно развиваются. Поэтому мы можем встречать библейских героев, которые не жили в городах Иоанн Креститель. Он уходил и жил в отшельничестве, можно сказать, да? Но какую работу он совершил. Поэтому сегодня мы встречаем все чаще и чаще голоса о том, что нам нужно выходить из больших городов для того, чтобы сохранить себя от мира, служа миру. Не просто уходить и дистанцироваться, как отшельники, но находиться на какой-то дистанции для того, чтобы, сохраняя себя для Бога, служить этому миру. То есть иметь способность это делать, понимать глубоко нужды этого мира, иметь любовь несравненную. Поэтому вы затронули глубокий вопрос, который распространяется не только в мире спорта, но и в других принципах. И здесь нужно принимать решение. И пусть это решение будет, не будет попытка идти на компромисс. Дух соперничества не нужно развивать. Вы знаете, у меня вот сегодня сын есть, да, и я со своим духом спорта, соперничества, я тоже с ним борюсь, я сегодня. И мне легче сказать: сын, давай, кто больше отожмется, кто быстрее добежит, да, это же нормально. Но это не нормально. Нам нужно искать такие формы воспитания, которые бы позволяли достичь, не заходя на эту территорию соперничества.
2: Спасибо большое. Еще вопрос был.
4: Получается, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что совместить профессиональный спорт и, соответственно, ну, жить в христианстве, жить, служить Богу невозможно. Mm-hmm. То есть, если я хочу заниматься профессиональным спортом, допустим, но в то же время я хочу служить mm-hmm. Богу, мне придется отказаться от своей мечты, там, от своего желания, от своей хотелки, грубо говоря, да, и бросить профессиональный спорт.
0: Да. Спасибо за вопрос. Я считаю, что есть лучший путь. Да, вот есть лучший путь, и сравнивая эти два пути, я понимаю, что на каком-то этапе, вот, тебе нужно будет сделать выбор. И когда во вступлении говорили о том, что, чтобы стать профессиональным спортсменом, нужно сделать спорт number one. А если ты сделаешь его number one, то тогда все остальное будет number one. Вот, да? И тогда мы придем к другому пониманию. Да? Когда мы читаем 10 заповедей, мы читаем о том, что есть один Бог, да, и он должен быть... Кто не... Лука 14 глава. Кто не сделает Бога, тот не отрешится от всего ради меня, тот не может называться моим учеником. Ты будешь христианином, ты будешь религией, но Христос навряд ли назовет тебя учеником. Так Библия говорит. Его весть радикальная. Поэтому на какой-то момент времени ты придешь к постановке этого вопроса и для себя сделаешь выбор. И сегодня я лишь хотел сказать о том, что есть лучший путь. И в этом пути, а чего ты хочешь в спорте достичь? Вот потому что в том пути, который и второй, там можно того же самого достичь, но еще больше.
2: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором сегодня, про вас, наверное, идет речь, пройдя большой жизненный путь, смогли бы вы вернуться в большой спорт? Или бы вы снова столкнулись с выбором, спорт или бокс?
0: Да, это интересный вопрос, потому что, уйдя из спорта, у меня были не то что попытки, дважды, наверное, я взял в руки баскетбольный мяч после этого. Один раз один человек захотел стать, ну, там, чемпионом области, и он пришел ко мне, это был человек не совсем спортивный, он собрал команду, у него были деньги, он говорит, слушай, давай сделай так, чтобы, давай в мою команду, чтобы мы стали чемпионами области. У меня не было денег, вот, да, я был на этапе такой заре своего христианского пути, я согласился. Я ездил куда-то там в какой-то город, и там я стал чемпионом области. Они все радовались, а для меня это такой был уровень первенства водокачки какой-то, да, там приехали дядьки поиграть, пиво попить, вот, и вот был такой опыт. И я не испытывал никакой большой радости от этого.

0: Вот. И потом еще один раз тоже в руки взял мяч баскетбольный. Но я удивляюсь самому себе. Я сначала думал, что я наигрался, а потом я... И поэтому я не хочу брать в руки мяч. А сегодня, наверное, я понял, потому что не потому, что я наигрался, а потому что вот та глубина, высота и те цели и задачи, та красота и интересность в жизни христианской, они намного сильнее, чем в жизни спортивной. Поэтому мне есть чем сравнить, и я бы ни за что не променял каждый день своей христианской жизни вот с теми спортивными радостями, эмоциями, которые у меня были. У меня столько же эмоций сегодня, радости и побед, к сожалению, есть. Вот, поэтому мне есть чем сравнить. Поэтому мне не грозит вернуться в большой спорт. Я не хочу туда возвращаться, потому что эта жизнь намного лучше.
1: Спасибо.
0: А?
1: Микрофончик.
0: Приезжайте к нам в гости, побудьте у нас волонтерами, вы увидите, как замечательная жизнь, как много вызовов есть, не меньше, чем в спорте.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: То есть нельзя найти грань между спортом и Богом?
0: Ее можно искать, ее можно искать. И я предлагаю вам ее искать, но когда мы будем честно смотреть на христианские принципы и на те вызовы, которые ставит Господь, о том, что работы много, а делателей мало, то мы понимаем, что мы очень часто идем на компромиссы. И наша жизнь христианская становится унылой и грустной. И нас самих от нее тошнит, и мы только называемся христианами. Когда мы живем полноценной христианской жизнью, то вопросы такие люди не ставят. Почему? Потому что полноценная христианская жизнь наполняет человека всем тем, чем наполняет спорт, и даже больше. Поэтому, наверное, искать грань нужно, почему, если мы честные, да, люди. Но эта грань, если мы будем честны, мы увидим, что Бог предлагает намного больше.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Научившись с младенчества соперничеству, как отучиться от этого?
0: Ну, я учусь, вот, да, до сих пор, потому что, как у нас, знаете, у нас, когда кто приезжает к нам в гости, мы говорим, что у нас проходной балл на обед — это 5 подтягиваний для ребят. Ну, шутка такая, да? Ну, как-то мы их побуждаем так, без соперничества. И мы когда видим, что ребята, кто-то не может вообще подтянуться. А знаете, кто первый на турник идет? Те, кто подтягивается 10 и больше. Они такие, хоп, запрыгнули и подтягиваются. А те, которые не могут нисколько, они такие, опа, и в сторонке стоят. И поэтому мы учим, ребят, если вы подтягиваетесь 10 или 20, да, не прыгайте на турник, дайте тому, кто один раз подтянется, и похвалите его. Поэтому ежедневно в своей жизни мы учимся вот, уходить от этого, потому что этим пропитана наша сущность плотская, греховная. И когда вот эти победы есть, когда этот, так получается, то я испытываю большую радость, потому что мы достигли того же самого, но без духа соперничества. Нужно учиться, нужно постоянно на контроле это держать, потому что это все бывает очень завуалировано, и в разных частях жизни это порой, ну, как бы проявляется в не лучшем своем качестве, в не лучшем своем качестве.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, из студии.
3: Как быть людям, то есть это может даже быть христианин, которым чисто физически необходим спорт?
0: Мы не говорим о том, что... Ну, это хороший вопрос, спасибо большое. Всем нужна физическая нагрузка, мы будем об этом говорить. Поэтому физическая нагрузка и спорт — это разные вещи. Я могу вам сказать о том, что профессор Бубновский, мы завтра будем об этом говорить, говорит о том, что для мужчин до 50 лет минимальные физические кондиции его должны быть следующие. Человек должен 10 раз подтянуться, 40 раз отжаться, 70 раз присесть и 5 секунд уголок подержать на пресс. А я всегда говорю, для христиан, ну это же минимальные, да, такие кондиции, а для христиан, ну, умножить на 1.5. И потом говорим, да, братья, аминь, можем сказать? Немного говорят аминь, потому что как бы... Поэтому всем нужно заниматься активной физической нагрузкой, но это не спорт, и тем более не профессиональный спорт.
1: И еще вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором всего... О, прошу прощения. Если талант, который наделил меня Бог, это спорт... Большой спорт, где я могу добиться успеха и стать гордостью страны, разве это плохо? Разве в этом нет Божьего видения?
0: Если у человека есть талант заниматься спортом, ну, мне тяжело сказать, как человек оценивает свои таланты. Вот я, допустим, у меня была очень хорошая стартовая скорость. Она была почти, вот по своему возрасту, одна из самых лучших в стране. И поэтому я был кандидатом в сборную молодежной страны, меня приглашали на сборы для того, чтобы... То есть у меня был талант, и меня всегда ставили защищать лидеров противоположных команд, потому что моя стартовая скорость, мои ноги быстрые, мои руки быстрые, они давали как бы дивиденды, да, и определенную такую фору, гандикапы для, перед противниками. Я мог это развивать, и у каждого, наверное, есть какие-то таланты, отличительные от других. Но сегодня я тот же самый талант реализую в другом направлении. И вы знаете, как это получается? Вот, в другой команде. Этими как талантами я пользуюсь. Поэтому, наверное, прославлять Бога нужно, совершая дело, которому Господь призывает сегодня. Да, потому что это... То, в чем сегодня нуждается мир. Мир погибает. И рассказать людям о любящем Христе — это самая главная работа или труд, который возлагается на христиан. Я думаю, что этим все сказано. И количество времени, которое человек посвящает этому труду Божьему, и количество времени, которое он посвящает спорту, человеку нужно просто сопоставить и посмотреть, кого он прославляет, и сделать правильный выбор.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Да, я тоже хотела спросить, а разве людям, которые находятся в большом спорте, не нужен Бог? И если там не будет нас, как они узнают о нем, как они будут спасены?
0: А разве людям в тюрьмах не нужен Бог, если там не будет нас? Или там наркоманам не нужен Бог, если их там не будет нас? То есть что вы имеете в виду? Нам надо быть там или надо быть такими?
3: Чтобы прийти в тюрьму, можно прийти и там благовествовать.
0: Чтобы пойти в спорт, можно пойти и благовествовать.
3: Может быть, люди там не так принимают.
0: Не обязательно становиться спортсменом для того, чтобы благовествовать спортсменам. Я извиняюсь, если поставил неудобное положение, но я так понимаю, вот здесь суть вопроса, то есть как бы... Я не пытаюсь вас найти, попытки найти, чтобы оправдать. У каждого свой путь, поэтому каждый выбирает. И я сегодня говорю о том, что мы точки над «и» не расставим. Я рассказал свой опыт, я показал тот вектор, да, а каждый выбирает для себя. Поэтому пусть это будет временем для того, чтобы подумать.
1: Ну, я немножечко просто могу дополнить. Просто, допустим, у меня, как у какого-то там чемпиона или кого-то там мастера спорта, гораздо больше есть возможности донести до Бога так своим же коллегам, скажем так, и они от меня быстрее примут, чем от просто кого-то со стороны.
0: Опять сравниваю с наркоманом. От наркоманы тоже быстрее примут. Поэтому сегодня, может быть, именно я сегодня здесь нахожусь, потому что, будучи, когда я не был с Богом, я был в определенной культуре, да, и вот сегодня я здесь. Вот ответ на этот вопрос. Сегодня много таких людей, наверное, но для этого становиться таким же, что спортсменом, что в негативной, я бы не советовал, потому что это, попробуй. Ты всю жизнь посвятишь, и спортсменом не станешь. И у тебя неудача получится. Да? Вот. И никому проповедовать не сможешь.
1: Спасибо большое, Павел, за эту очень интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Kick it!
1: Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальная столица мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атило. Эй, все классно, ребята. Мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии. И сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях... Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И.

Майк И, слава богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? В двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я бываю за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы послать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли его, он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать: «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало: «Будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит: «Поверь в Меня, поверь в Меня, позволь Мне доказать Себя тебе». И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной: «Господь Иисус, моя жизнь — настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса». И все сказали: «Аминь». Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите: «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

0: Power Connection.
1: Силовая связь John и Джон Джейкобс. Брэд Таттл сейчас подпрыгнет в воздухе, изгибаясь, и попытается разрушить все три слоя. Барри Хендли будет справляться с 2 метрами бетона. Он подпрыгнет в воздухе, пытаясь разрушить обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона. В программе «Это необыкновенно» вы, вероятно, видели человека, разбивающего свое лицо о кирпичи. И они были не такие большие. Джон Компта, один из быстрейших людей, лицом вперед, разобьет эту огромную стену из бетона лбом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы они это сделали! Брэд Тёртл, послушайте, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот эта груда представит собой колдовство и оккульт. Вот эта груда здесь представит вредные привычки и порнографии, злоупотребление никотином, алкоголем, наркотики. Вы что, позволите этим химикатам и извращениям руководить и править своей жизнью?

Кто может остановить боль? Я недавно был в одной школе, и ко мне подошла девушка. И она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки были изрезаны, как будто бы они были порезаны и соскоблены бритвой. Я спросил, что случилось, и она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить боль?» Вы слышите меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята испытывают очень большую боль. Мне кажется, что все ребята в нашей команде прошли через боль в сердце. Исходит ли это от наркотиков, алкоголя, одиночества или от чего еще? Разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас, молодые люди, смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда мы приходим. Молодой человек подходит с запиской о самоубийстве, я даю ей нам и сказал: «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Я испытывал боль, когда я учился в старших классах школы. Как сказал Джон, у меня на шее висела табличка для продажи. Я был в поисках того, что принесло бы мне в жизни счастье. Я хотел встать сегодня здесь и заявить, что я никогда не употреблял наркотиков, алкоголя, но я не могу этого сделать. Это было бы, конечно, великим свидетельством, но я должен встать сегодня и заявить, что я попробовал все эти вещи. И я прошел через все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите? Люди спрашивают, кто может остановить боль. Давайте будем откровенными. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей, вы верите, что семья взывает, кто же может остановить эту боль? Но нам не стоит быть в шоке. 50 миллионов семей ежегодно вредят друг другу в Америке, доставляют боль друг другу. Вы верите, что сегодня идет стон по всей земле? Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все сегодня слушают меня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить эту боль? Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Потому что боль внутри настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня мы живем в обществе, которое заставляет вас соревноваться, постоянная конкуренция, соревнования, конкуренции со времен рождения ребенка. Все пытаются посмотреть, кто же красивее, кто сильнее, кто умнее. Вы знаете, что в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, то вы лучше, чем кто-либо другой. Или если у ваших родителей есть деньги, или они богаты и знамениты, то вы лучше, чем кто-то другой. Вы знаете, что конкуренция и соревнования порождает боль. Наше общество говорит: если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же тогда так много несчастных среди очень богатых людей? Они говорят сами себе: да, я богат, но я несчастен. Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию и кончают с большим спортом. 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что слава — это не все. И сегодня среди вас... Сегодня среди вас кто-то спросит, кто же может остановить эту боль?

вас понимает, что каждый человек сегодня здесь задал этот вопрос. Кто может остановить боль? Кто может остановить боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Но вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. И люди говорят: «Боже мой, кто может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал: «Я не могу жить!» «Боже мой», — он сказал, — «Джон Джейкобс, кто может остановить эту боль?» Но дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение из этого мира. И это поколение не потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса Христа. И когда я буду ломать эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими, какими пришли. То, что Бог сделает что-то в вашей жизни, и ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда, никогда не будете прежним. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу того сделать, потому что религиозные правила не позволяют этому. Я не хочу этой религии, они говорят. Но для этого мы здесь, и именно я делюсь этим. Понимаете, это не религия, это отношения. Это как мой отец за меня, и никто не может быть против меня, понимаете? Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет и переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия, и это не мир. Это истинный Христос, и я только двигаюсь вперед и никогда назад. Я употреблял наркотики, алкоголь. Я был профессиональным спортсменом. Карьера профессионального футболиста мне не помогла. Мы находимся

Ты здесь, в Орландо, только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. И когда мы покинем его, понимаете, мы хотим, чтобы посеянные семена духовные проросли здесь. В Библии сказано, не нужно стыдиться Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами, и я сказать всем хочу вам, и скажу, хочу сказать телеаудитории, я хочу исповедать вам, что Иисус Христос является Господом моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Я, как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса Христа, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было всего 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. Знаете, я видел, что причинял дьявол семьям, и мне это просто противно. Но во имя Иисуса Христа это должно прекратиться. Я пытался заполнить эту пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я говорил ему, почему он там не, ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился, так сказать, отцом для нас. Я искал в нем поддержки и руководство для воодушевления. Но когда сезон спортивный заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, а моя семья тогда была просто разрушена. Поэтому я начал употреблять наркотики в 9 классе. Однажды я подумал, что я просто немного выпью первый раз, понимаете, ничего страшного. Мои друзья тоже это делали, и я хотел быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к десятому. И десятый раз входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и кокаином. И около 3 лет назад в Далласе, штат Техас, я увидел наклейку на автомашине. Там говорилось «В поисках вечного кайфа». Знаете, вот именно это мы ищем. Мы ищем что-то, что будет продолжаться не только несколько часов или несколько дней, а что будет продолжаться вечно. У нас здесь находятся доски стандартного размера. Они все соединены вместе, и Барри Хендли попытается сломать все эти 4 доски своей грудной клеткой. Барри, ты недавно это сделал. Расскажи нам, что из этого получилось. Я не хочу об этом говорить даже. А где ты оказался через 2 часа? В больнице. Он был в больнице. На грудную клетку этого человека будет оказываться давление, которое бы разорвало грудь обычного человека.

Иногда нам приходится сталкиваться со стенами в нашей жизни. Когда вы бежите, когда вы пробегаете милю, понимаете, ваше тело хочет прекратить. Затем вы, когда разрушаете эту стену, вы можете пробежать немного больше. Возможно, вы осилите больше. То же самое с христианством. Иногда вы попадаете в ситуацию, когда вам хочется все прекратить, сдаться. Но если вы немного постараетесь и позволите Господу помочь вам, то вы сможете преодолеть эти стены вашей жизни, и вы далеко сможете продвинуться.

0: was in high school?
1: Когда я учился в старших классах, так называемая звезда футбола. Он отвел девушку на верхний этаж во время вечеринки. И я услышал об этом на следующий день на уроках. Она была молодой, она никогда ни с кем не была в постели. И она не знала, какие бывают отношения. Это был ее первый парень, если так его назвать можно. Он спустился вниз и объявил всем, что он только что с ней переспал. Эта девушка, я видел ее. Ее волосы были ужасными, она перестала заботиться о себе. И к концу года она ушла из школы из-за наркотиков. И знаете, о чем она стонала? Она говорила: «Боже мой, кто может остановить эту боль?»
2: The news media has attacked the church.
1: Средства массовой информации атакуют церковь, смеясь над многими. Они осмеивают христианских лидеров, пытаясь сказать, что это просто шутка. Знаете, что они говорят? Они говорят: «Я вызываю твоего Бога, бросаю ему вызов». Но вы знаете, Бог не оставляет вызов без ответа.

0: Everybody say this out loud.
1: Все произнесите вслух. Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл. Но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами. И я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Царство Бога, войди в мою жизнь. Желание Бога будет осуществлено в моей жизни. Его воля. Сегодня новое начало. Иисус будет Господом моей семьи, моего будущего и всего, что есть у меня в жизни. В своей жизни Иисус будет править в моей жизни. И это будет новым началом. Бог, я отдаю Тебе свою жизнь. Используй ее для чего-то великого. Слава Богу, я спасен. И благодаря Богу я избавлен. Дьявол под моими ногами. И пусть мое прошлое уйдет. И я объявляю о новом дне. О том, что Бог покинутых будет моим Богом. Он мой источник. Он моя высокая башня. Он мой щит и укрытие. Он поднимает мою голову. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Величественнее тот, кто во мне, чем тот, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю.

Что если вы отправляетесь на рыбалку, вам не стоит отправляться на рыбалку в своем аквариуме, но вы должны ловить рыбу в океане. Так и сказал мне Бог. Он сказал: «Джон Джейкобс, ты будешь ловцом людей». И он дал нам силовую команду, чтобы мы были инструментом для того, чтобы привлечь внимание поколения, которое не будет слушать обыкновенного проповедника. Но мы должны объявить им об Иисусе Христе, рассказать им о том, что Иисус Христос является ответом на разбитые сердца. И Он может убрать тяжесть греха с вашей спины, с вашей жизни, и дать вам покой разума и дом на небесах. Послание Евангелия, друзья. Евангелие, которое должно распространяться. И мне хочется сказать вам, что мы приближаемся к 2000 году, и у нас новые требования к церкви. Я хочу пригласить вас к этому маршу вместе с нами. Силовая команда, я называю это «Вторжение 2000». Видите, «Вторжение», я проповедую, что это поколение Моисея. И есть четыре момента во Второзаконии, в главе 2, стихе 24, которые Бог велел Моисею выполнить. Это встать, вторгаться, завоевать земли и сражаться с царями. И мне кажется, что мы находимся на втором указании этого. Это вторгаться. Это значит идти на базарные площади, идти в города и мелкие поселения и начать объяснять людям, что им нужен Господь Бог. Не проповедовать о том, что они попадут в ад и краснеть при этом, потому что они скажут: «А я уже знаю, что я попаду в ад». Но проповедовать о прощении реальности и той разнице, которую вносит Иисус Христос в нашу жизнь. Не только говорить о реальности небес и ада, но проповедовать с любовью, говорить об истине. Начать восклицать против извращения и колдовства и оккультизма, против самоубийства и депрессии. Объявлять о том, что это луч в темном царстве. Иисус — это ответ разбитым сердцам. Он может сделать вас новым созданием, новым творением. Друзья, мы должны войти в 2000 год. И вы увидите силовую команду. Возможно, вы видели, знаете, картину моряков, несущих флаг, американский флаг на холм. И это же картина силовой команды. Мы несем крест на холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим о вторжении, о духовном вторжении. Мы хотим, чтобы вошли в будущее вместе с нами. Спасибо, что вы смотрите нашу программу. Спасибо, что вы поддерживаете силовую команду. Благословит вас Бог.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, если вы поклоняетесь и кричите. Но как только они услышат Библию, тут же покидают вас. Знаете, что одно место Писания способно избавить вас от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний. Вы должны испытывать голод и жажду по слову живого Бога.

Я убежден, что моему поколению и людям моложе меня чрезвычайно важно понять, что мы создали культуру, сильной стороной которой является поклонение, молитва, но никак не слово. И сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, когда вы поклоняетесь, когда вы кричите, молитесь, когда вы одеваете браслеты с христианской символикой. Я даже не говорю, что это плохо, я отнюдь не об этом. Но проблема заключается в том, что как только они слышат Библию, то сразу же покидают вас. Для меня это больная тема, потому что я вырос в движении слова, где единственное, в чем люди испытывали голод, было слово Божье. Я мог жить без развлечений, без плотских удовлетворений, без девушки, без музыки и эмоциональных переживаний Бога. Я нуждался только в Слове Божьем, которое насыщало мой дух. Я ревную о том, чтобы мое поколение поняло истину. Одно место Писания способно избавить от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний. Мы не можем все свести только к музыке и молитвенным комнатам. Вы должны иметь голод и жажду по слову живого Бога. Аллилуйя! Вы слышали? Уже слышали очень много. Не одну проповедь по этому стиху Иеремии 1:5. Но сегодня я хочу поделиться с вами откровением Иеремии 1:5. Давайте прочитаем. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вы со мной? А люди на сцене со мной? А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих. И сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои». Стих 10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, что

0: чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Стих 11. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Сегодня я хочу, чтобы вы услышали эту мысль, которая есть основание всего того, о чем я быстро с вами делюсь. Грешник не является грешником из-за того, что он грешит. Не является грешником. Грешник грешит, потому что он уже грешник. Это очень глубокая мысль. Грешник не является грешником только лишь из-за того, что он грешит. Грешник уже грешит, потому что он грешник. Проблема не в поведении. Из-за кризиса идентичности у него возникает неправильное поведение, потому что модель поведения определяется системой убеждений, создаваемой годами. У меня была привилегия проповедовать и в реабилитационном центре, и в других местах. Каждый раз, когда мы там проповедовали, я поражался, что реабилитантов постоянно учат говорить: «Привет, меня зовут Джон, и у меня токсическая зависимость». А потом Джону говорили, что ему больше не надо быть зависимым от того вещества, с которым он себя только что идентифицировал. Пока мы не поможем вам обрести правильную идентификацию, нам не удастся помочь вам изменить стиль жизни. Я мог бы целую ночь сидеть здесь и перечислять каждый грех из Библии. Мы должны получить откровение о том, как пел Джек сегодня. Мы принадлежим к царской династии. У нас великая судьба, иным образом мы никогда не сможем преобразовать свою жизнь. Ваша проблема заключается не в неправильном поведении, а в кризисе идентичности. В Новом Завете каждый раз, когда Иисус собирался привести людей к покаянию, Он помогал им изменить свое мышление. Именно с мышления Он начинал свои проповеди. Когда вы исправите свое понимание идентичности, вы сможете изменить свою жизнь. Я рос в баптистской церкви, и когда мне было 14 лет, я там произнес свою первую проповедь. Членом нашей церкви была одна мама в этой церкви, которая не посещала собрания. Но в тот день, когда я должен был проповедовать, она пришла. Я произнес свою первую трехминутную проповедь. За это время я успел повторить все, что знал целых 4 раза. А знал я то, что если вы грешите, то попадете в ад. Кровь, огонь и пар, дым, а также червь, их не умирает и огонь не угасает. Грешники пойдут в вечность навсегда и будут гореть вечно. Я основывал свое послание на истории о Лазаре и богаче, который в аду, будучи мучим, возвел очи свои к небесам. Я пытался помочь кому-то обрести спасение. Это было ужасно. Но до того, как я покинул церковь, ко мне подошла эта престарелая женщина. Мне было 14, и она хотела мне что-то сказать. Раньше мне рассказывали о том, насколько порядочной и умной была та женщина, но когда она обратилась ко мне, я не знал, чего мне ожидать. Она сказала: «Сынок, Бог держит тебя в своей руке». Я облокотился на спину сиденья и все время думал о словах той женщины. Действительно ли Бог держит меня в своей руке? На следующий день в школе у меня пропала нужда в том, чтобы меня принимали сверстники, и в том, чтобы идти на компромисс, чтобы быть любимым и быть популярным. И почему это произошло? Из-за того, что я обрел свою идентичность в Иисусе Христе. Я больше не нуждался в чьем-либо одобрении. Я не нуждался в том, чтобы люди принимали меня и были рады мне. Моей проблемой было не поведение, а именно кризис идентичности. И если бы вы знали, кто вы такой на самом деле, то вы бы не позволяли тому парню прикасаться к вам именно там, где нельзя, поскольку это не соответствует вашему пониманию. И если бы вы знали, кто вы бы больше не смотрели порнографию по интернету, поскольку Бог назвал вас пророком. А вы это делаете.
1: Потому
0: Мы можем изображать ад в красках и рассказывать, как там страшно, но все, что нам нужно, это предложить нечто такое, чему бы вы сказали «да», и тогда ваше «нет» исчезнет. Как говорится в Иеремии, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Иеремия, прежде чем ты попробовал детское питание, в моем разуме я уже видел, как ты пророчествуешь». Другими словами, «Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Перед тем, как ты появился, я уже осветил тебя на пророческое служение». Иными словами, есть разница между тем, как воспринимаете себя вы, и как воспринимает вас Бог. Именно в этом заключается красота высвобожденного пророчества, которое высвобождено на вашу жизнь. Когда кто-то дает вам пророчество о вашей сущности, меняется ваше восприятие самого себя, и вы начинаете отождествлять себя с Божьим восприятием вас. Мне всегда было интересно, что всякий раз в Новом Завете, когда Павел обращается к верующим, он говорит им об их идентичности, говорит о том, кем они являются во Христе Иисусе. И это происходит каждый раз. Он всегда говорит, что они приняты, и они любимы Богом, что они — праведность Божья через Христа. И все это Павел пишет им, когда они продолжают грешить, когда они грешат. Павел начинает свое послание к Коринфской церкви следующими словами. «Апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». И только после этого, в течение 15 глав, он указывает им, насколько несвященным был их образ жизни. Они ели еду, принесенную в жертву идолам, злословили на друг друга, сплетничали, ругались и делали много глупостей. Но он начал свое приветствие словами «апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Павел так разозлился на Коринфскую церковь, что в 17 главе «Деяний апостолов», когда он уже собирался покинуть город, он хотел стрясти пыль со своих ног. Однако ночью Бог обратился к Павлу, чтобы тот никуда не уходил, потому что у него здесь много людей в этом городе. Но Бог... Как ты можешь называть этих людей своими, если они ведут себя как неверующие? Как ты можешь так говорить? Павел, они не знают, кем они являются во мне. Павел написал им, что они — мои призванные святые. Если ты хорошо нарисуешь им картину той сущности, которую я предопределил для них, то они покинут прежний образ жизни и будут новыми творениями. Когда вы увидите, что Бог запланировал для вашей жизни, что Он приготовил для вас, что Он желает делать через вас, тогда вам больше не захочется идти на компромисс. Никогда. Люди перестают грешить, потому что не хотят идти на компромисс со своим предназначением. Они понимают, что оно, предназначение, является их ценностью. Вы слышите, о чем я говорю? Только тогда, когда я немного повзрослел, я в итоге понял, почему не мог грешить. Я не мог вписаться в среду сверстников. Я не был популярен. Я не мог представить себя с пивом в руке. У меня не было модной одежды. У меня много чего тогда не было. У меня просто не получалось грешить. Это было противоестественно. Похожий опыт имели и многие мои друзья, которых Бог сейчас использует в служении. Возможно, потому что в то время, когда их сверстники после дозы наркотиков видели галлюцинации с желтыми подводными лодками, как об этом поют Beatles, они же после дозы увидели бы Моисея, Илию, горящий куст и Иисуса с горящими глазами. Он бы похлопал их по плечу и сказал, «Это не твоя сущность, это не твое». Другой служитель рассказал мне, что когда он готовился согрешить, то надел самую лучшую одежду. Пошлось и без одеколона, прически, поскольку он собирался петь в баре, где все знали его феноменальный голос. Но как только он сел за стойку бара, сразу же получил обличение. Еще до первого глотка алкоголя Бог обратился к нему. «Ты же знаешь, что не должен здесь находиться, что я создал твой голос для того, чтобы ты прославлял меня. прославлял меня, а не грех. Ваше представление о себе отличается от Божьего представления о вас. Божье предназначение и помазание для вашей жизни не соответствуют вашему нынешнему образу жизни. Это не одно и то же, вы должны это понять, наконец. Меня очень сильно раздражает то, что я вижу потенциал некоторых людей лучше, чем они сами его видят. Вам дано все необходимое, чтобы быть великим в Царстве Божьем. Все необходимые инструменты, все дары, влияние. Но у вас неправильное представление о себе. «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Но, Боже, я ведь не умею пророчествовать. Я еще молод, Господь. У вас когда-либо случалось так, что вы получили от Бога пророчество о себе, но потом вы его пытались заглушить мыслями из прошлого? Это могло быть что-то плохое, например, что ваши знакомые сказали о вас. Вы когда-нибудь переживали борьбу пророчества о вас с неправильным представлением вас о самом себе? Бог говорит вам, что вы призваны, но вы отвечали, что это невозможно, поскольку вы потеряли девственность, например, в возрасте 15 лет. Минуточку. «О, Господи Боже, ведь я еще молод». А Бог отвечает вам. «Не говори, что ты еще молод. Я вложил мои слова в твои уста». И потом, как мы знаем, Бог говорит ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Иными словами, Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он не знал о своем же собственном даре. Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он сказал ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Наконец, он увидел жезл миндального дерева. «Что видишь ты, Иеремия?» Он ответил, «Я не мог себе представить, что могу что-то видеть, но я вижу нечто». «Я вижу жезл миндального дерева, ты верно видишь Иеремия, и я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Приходилось ли вам бывать в ситуациях, когда Бог предоставлял вам возможности, о которых вы не мечтали, потому что считали, что вы их не заслуживаете? Это происходило потому, что Он пытается достучаться к вам, чтобы вы поняли, что внутри вас помещено слово, которое вам надо внедрить в свою жизнь. «Что видишь ты, Иеремия? Мой друг, я знаю, какая битва сейчас происходит у тебя в разуме, потому что это проповедь». Проповедники, какими я восхищался, которые говорили мне, что я не способен, что я не помазан, что я не призван, что я не настолько умен. Но потом я начал читать Библию и получать откровения, которыми я сейчас с вами делюсь. И открывались интересные вещи. Ведь я же не читаю Библию в искаженном свете. Я всего-то сижу со стаканом Пепси и пытаюсь читать Библию. И вот Бог обращается ко мне. Он обращается прямо ко мне, лично ко мне. Но одновременно до меня доносятся голоса проповедников. «Ты не можешь, ты не должен. Но если я не могу, то почему у меня все-таки получается?» Вы слышите, что я говорю? «Мой друг, если вы не способны, то почему же Бог тогда привел вас на это место, и вы слушаете это послание, адресованное вам лично? В вас заложено нечто великое, о чем вы себе даже и не представляете сегодня. Внутри вас есть сокровище и ценность, которые другие хотели у вас отнять. Но сегодня мы хотим их вернуть вам снова».

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили, они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, у меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово

И я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, ну, они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных, вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы, и мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе. И вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарно, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги. Это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, ну, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары, пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Но и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками, понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизации начинаются и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церков. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Что, ну, с ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту

собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе провести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание. Это было они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. И его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент, или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же, ну, большая церковь. Он говорит, ну, потихоньку, говорит, и он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, ну как у вас строится? Он говорит, ну потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои там сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог... Он любит народ, он такой добрый, он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о... учениках, ну, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, о которой я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость...

она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии. Уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому мы, наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай, у меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва. Вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы мне уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала, она расстроилась, она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери.
И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим: «Благодарим тебя, Господь, эта дорога».

Дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать. Нет. Если мы верим, мы скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти Он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него. А это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, который вы не сможете противостать всеми своими легионами, то Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом, и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был, когда один молодой человек несправедливо был осужден в тюрьму. Он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый. И там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну... И он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он говорит,
Он ему говорит, и говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю вину. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, и мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние – состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа – это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаю, это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертв, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего. Это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть все, что бы мы ни делали,
вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли. Почему Господь и дал Евангелие язычникам? Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Кифом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное. Мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали. Столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали. Сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся.
И Вифсаиды не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, ну, нет таких хуже городов.

И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники мои. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В сегодняшней программе мы поднимем актуальные темы о современной церкви, какой она должна быть, куда идти и вести за собой, и в чем заключается понятие «успешная церковь». Не пропустите, это важно знать. И сегодня в нашей студии специальный гость, старший пастор церкви «Новое поколение» города Мелитополь, Виктор Сергеев. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Спасибо, что приехали специально, в том числе для записи программы. Учитывая, что церковь «Новое поколение» в Мелитополе не очень известна широкой аудитории, но тем не менее те люди, которые с ней близко, хорошо знакомы, они почему-то убеждены в том, что об этой церкви стоило бы узнать большему количеству людей, наверное. И это одна из причин, почему мы пригласили вас в студию, чтобы пообщаться. И в течение нашей беседы, я думаю, что и наши зрители будут понимать, почему так. В видении вашей церкви написано, что церковь родилась в молитве, в молитвенных отношениях. Как это было и сколько лет в вашей общине? У кого зародилась идея?
1: Действительно, наша церковь началась с молитвы, потому что я верю, что ни одно дело мы не должны начинать без молитв. Потому что особенно такое сложное и важное, как начало церкви, оно должно родиться в молитве. Мы, когда вышли из традиционной церкви, месяца три, я думаю, может, 3,5 мы молились. У нас вышла небольшая группа человек, может быть, до 10.
0: В городе Мелитополе также?
1: Да. От трех до пяти часов мы каждый день молились. Каждый день, день за днем. Мы не знали, почему это так. Но Дух Святой, я думаю, повел нас. И после 3,5 месяцев мы начали уже церковь. И старт был очень сильный.
0: Когда вы начинали, в каком году?
1: 91-й год.
0: В общем-то, это почти те годы, когда было массовое рождение многих новых церквей по всей стране.
1: У нас клубик был на 85 мест, 3-4 месяца он был забит уже. У нас на покаяние было 15-20 человек. На каждом служении. Я думаю, что это как раз та молитва совершила свою работу. Естественно, Бог дал через молитву видение дальше двигаться. И до года уже было около 150 человек до года.
0: Первые служения, это, наверное, как евангелизации вы проводили изначально.
1: Служения были смешные, да.
0: Вы делали своими усилиями?
1: Я пел и танцевал, и моя жена. Все было очень так по-смешному, конечно, но тем не менее 20 человек каялось. Да, все было построено на евангелизации.
0: Тогда было распространенное явление, когда приглашали иностранных гостей в евангелизациях, или вы самостоятельно это делали?
1: Все самостоятельно, мы все начинали с нуля, и шли сами. Поэтому для нас молитва, для меня лично, на сегодняшний день мы молимся, мы молимся много, наша церковь молитвенная, наши служители, мы молимся каждый день около 5 часов. Это каждый день, это без остановок, мы это делаем стабильно.
0: То есть это вопрос не только начала церкви,
1: если вы заходите в нашу церковь, то вы уже будете ощущать Божье присутствие. А если вы чувствительны к Духу Божьему, то вы реальное помазание переживете, потому что церковь молится. Это не основное, не самое главное, но без этого невозможно. Потому что каждую неделю у нас происходит исцеление. Каждую неделю исцеление происходит. Такие серьезные. Два-три исцеления озвучивает каждое воскресенье. Поэтому это все благодаря молитве. Через молитву высвобождается Божье присутствие, Божье помазание. Поэтому без молитвы я даже не представляю.
0: Вы сказали, что по итогам первого года где-то было приблизительно 150 людей в церкви. Сейчас уже церкви, соответственно, 22 года. Сколько людей в церкви сейчас у вас является прихожанами регулярно?
1: Сейчас давай такой расклад. 400 детей у нас до 15 лет. Это воскресная школа. По ячейкам 300 молодежи. И 125 более взрослых людей.
0: У вас такое фиксированное количество?
1: У нас отчетность, потому что у нас работает система. Отчетность, поэтому, конечно, я все знаю цифры.
0: Слушайте, к системе немножко позже перейдем, потому что это, наверное, одна из основных тем будет нашей беседы в том числе. Но вы упомянули 5 часов молитвы вашей церковной команды. Что это происходит? Это штатные сотрудники, которые в офисе находятся?
1: Это пасторы, я вместе с ними. Для лидеров домашней группы у нас, час с Иисусом, это как минимум.
0: Эта пятичасовая молитва, как она происходит? Вы в офисе вместе?
1: Мы в церкви, в церкви собираемся каждое утро и молимся. У нас есть определенный план, определенная стратегия. Естественно, без молитвы не будет освежаться видение. Это то как раз, что происходит, когда церкви останавливаются. Они теряют молитву, думают, что по накатанной будет все идти.
0: По инерции.
1: Да, но мир духовно очень жесткий, поэтому там ошибок никто не прощает. Поэтому молиться надо настраиваться молиться до конца, пока на небо не придем.
0: Молитвы проходят по-разному в разных церквях. Есть тип молитвы, когда люди находятся в каком-то потоке и процессе, и эта молитва неосмысленна, неосознанна, без каких-то пунктов и списков. Есть, наоборот, другой тип молитвы, церковный, в том числе, это когда есть там 58 пунктов, и все 5 часов они распределяют эти пункты между каждым. Какого типа у вас молитва
1: на 5 часов идет? У нас молитва только за пробуждение. Утренняя молитва только за пробуждение, за рост церкви.
0: Я понимаю, у вас есть списки какие-то? Или вы Вадимы Духом Святым,
1: условно говоря? Нет, мы идем, мы молимся о Духе, мы молимся на языках. И, естественно, у нас тема одна. Чтобы росла церковь, мы видим мегацерковь, видим ее успешной. И чтобы Бог благословлял эту неделю, движение Духа Божьего было, чтобы люди спасались, это мы делаем. Лидеры молятся за свои ячейки, а уже церковь вечером собирается на молитвенные. У нас еще разбито. Угу. Церковь на группы, каждый свой день приезжает они молиться. Там по 250-300 человек приезжает молиться каждый свой день.
0: Еще вечерняя, каждый вечер
1: да,
0: молитва.
1: Да. Ну, мы немножко сейчас будем их, конечно, сокращать, потому что не остается времени для евангелизации. Люди приезжают молиться. А в пятницу у нас поклонение. Вечер поклонения, мы поклоняемся около часа под живую музыку. И потом молимся опять, все о том же. Пробуждение, спасение грешников.
0: Вы упомянули слово «мегацерковь». Что вы вкладываете в это понятие? Уж тем более, что не все в восторге от самого этого понятия, в принципе.
1: Ну, 10% мы верим.
0: 10% да, от населения города?
1: От населения города.
0: Какое
1: должно...
0: население города Мелитополя?
1: 158 тысяч. Вот 15
0: тысяч. То есть 15-20 да, вас устроит?
1: Да, это реально, это реально. Это
0: и нормально. Вы реально считаете?
1: Это реально, это очень реально. При той динамике роста, при том видении, которое мы имеем, это нормально. Это реально, и надо смотреть на большие церкви, и всегда будет легче.
0: Как с постом обстоят дела? Является для вас это приоритетами и также условиями
1: пост
0: для
1: раньше,
0: успеха?
1: Пост раньше до 10 дней у нас был голодовка во имя Иисуса Христа. Это не считался пост, потому что шли больше. Сейчас постимся меньше. Мы, наверное, уже постарели. Постились много. Ну, сейчас другие включаем рычаги. Хотя пост берет церковь, периодически берет пост, конечно. Пост подкрепляя сильной молитвой. Многое может усиленная молитва, поэтому без молитвы, я думаю, что если пастырь не молится, команда не молится, ожидать каких-то результатов, я думаю, очень, очень сложно.
0: Немного пытаясь проанализировать логику вашего служения, и даже в том числе то, что вы сейчас успели сказать за первые минуты нашего общения, я обратил внимание, что у вас особая страсть и склонность к систематизации и упорядочиванию процесса. То есть вы можете назвать точное количество прихожан церкви и точное количество часов, сколько кто молится. Это фактор дисциплины, он как-то отдельно подчеркивается в церковном лидерстве, и как это происходит?
1: У нас есть система. Система включает и плотские вопросы, и это куда-то пойти, что-то взять, принести, сказать, духовный. Поэтому она объединяет все вопросы, которые приносят нам результат позитивный. Ну, о системе говорить здесь просто нереально, потому что это многие часы, да, если в деталях, в деталировке. А в общем, да, у нас есть отчетность. Если мы пончики считаем на рынке, чтобы нас не обманули, то людей мы знаем не только по имени, мы их и считаем, и знаем по имени, и за каждого мы
0: дорожим. Ответственно за это лидеры домашних групп.
1: Да, да. Я знаю даже точно, сколько перед собранием воскресенья будет неверующих людей. То есть сливается информация. Я знаю, и на что должен рассчитывать вообще проповедник, как он должен концовку строить, если много людей он уже по-особенному настраивается. Поэтому это нормально, мы к этому привыкли. Но это как домашнее задание. Когда даем домашнее задание, дети наши, они обязаны сделать его дома и дать отчет, да? На второй урок, на второе занятие. Точно так и здесь.
0: Я помню, как-то с вами беседовал достаточно коротко и тезисно по этому поводу. Но когда церковь или любую организацию, особенно некоммерческую, там, где отношения основываются не на зарплате или на выполненной работе, а основаны на каких-то совершенно других факторах, насколько сложно реализовывать вот этот принцип ответственности? Что людей мотивирует? Ответственность перед Богом или страх отчета, который они должны предоставить?
1: Нет, все намного проще, но все намного сложнее. Дело в том, что я думаю, что существуют две, скажем так, модели пробуждения. Это когда на одной личности все держится. Ну, такие как Чарльз Финей там, или Иван Робертсон. Там, вот они все это толкали, Дух Святой действовал. Мы у нас не получилось так. Поэтому мы больше склонны к модели ячеечной. Ну, неважно, какая она, бразильская, там, колумбийская, группа 12.
0: Рахтунай,
1: у нас классическая, да. Поэтому раньше у нас около 15% тянули все в церкви. Сейчас основная наша задача, Христос сказал такое интересное, интересное слово, жатвы много, делателей мало. Поэтому просите господина жатвы, чтобы он вот этот глагол послал или выслал. Глагол используется в изгнании бесов, это же глагол «выгнать». Mm-hmm. Поэтому наша задача моя, задача лидеров – выгнать. При помощи Духа Святого, с нашей стороны и при работе Духа Святого, максимально всех на Ниву Божию, потому что Нивы очень много. Поэтому мотивация идет. Мы говорим людям вокруг, посмотрите, сколько людей гибнут каждый день. Мы говорим об этом. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой выгонял их, реально выгонял, вдохновлял их, посылал их на Ниву Божию. Сейчас, ну, может быть, около 70% у нас уже работает, церковь работает. Поэтому мы, конечно, ожидаем результат, ожидаем, что динамика роста будет постоянно идти вверх, потому что мы, ну, верим, что, ну, процентов 90 будет работать в этом направлении.
0: Пастор Виктор, так уж получилось, что в рамках этой программы я немножко выступаю адвокатом ленивых, поэтому еще один уточняющий вопрос. А вот как, бывают ли случаи, когда люди не выдерживают такого прессинга, бремя ответственности и уходят из церкви вообще?
1: Понимаешь, когда вот церковь начинает уже работать, люди, которые, ну, скажем так, просто приходят по воскресеньям посидеть и вдохновиться от проповеди, они начинают смотреть, никто не давит.
0: То есть они начинают вовлекаться просто,
1: да,
0: в волну.
1: Да, это же закваска, она как заквашивает, и наоборот. Люди, не делающие, заквашивают тех, которые делают. Поэтому здесь работаем, мотивируем, вдохновляем, говорим постоянно. Ну, у нас членами церкви не могут быть люди, которые не евангелизируют, не проповедуют. Угу. Точно так, как и не сдающие десятину. Воры Царства Божьего не следуют, поэтому как они могут быть в церкви Божьей? Поэтому у нас 100% все делят десятую часть, и мы хотим, чтобы 100% люди и проповедовали, благовествовали. И когда все по чуть-чуть, как бы мы можем иметь хороший результат.
0: Хорошо, спасибо большое. Сейчас вернемся через минуту и продолжим нашу беседу. Можно найти массу причин и оправданий, по которым церковь не может быть, якобы не может быть успешной или влиятельной, но есть только одна причина, по которой грешники обратятся к Богу. Какая именно, узнаем через минуту. Не переключайте. Вы смотрите Клуб 700 Интерактив, и тема нашей беседы – современная церковь, и какие факторы помогают ей быть успешной. Что для вас успешная церковь, тем не менее? Это фактор количественного роста является ключевым в определении этом, или что еще?
1: Понимаете, недавно я встретил одного человека, и, ну, он спросил о моих планах. Я говорю, ну, мы сейчас начинаем строить здание дальше, ну, огромное здание, вы знаете, да?
0: Ну, во-первых, у вас уже есть здание.
1: Значит, да, здание есть, да, сейчас, да, ну, более 7 тысяч посадочных мест, уже проект на экспертизе, и это будет соединяться с этим зданием существующим. Ну, сложно, когда у меня спрашивают о здании, я говорю, ну, это 185 дверей, там, 530 унитазов, там, ну, чтобы люди представляли, что это такое, да. Это 35 тысяч квадратных метров.
0: Ну, вы, как строитель, для вас это такая тема близка, наверное.
1: Ну, близка, ну да, ну это ж надо финансы, все это. Ну, будем строить, построим, все это вера покрывает. И он когда услышал, он говорит, Виктор, оно тебе надо. Ну, у тебя ж нормально, церковь, ну, неужели тебе...
0: И так все хорошо, в общем-то?
1: Да, зачем тебе нужны эти проблемы, этот головняк? Я посмотрел, я чуть не заплакал, потому что, ну...
0: Человек... Это пастор говорил?
1: Это пастор, пастор большого города, да-да-да. Как будто это вот фабрика по изготовлению печенья там или пончиков. Мы никогда не должны, у меня никогда не должна быть удовлетворенность. Мы никогда не должны закончить. Мы постоянно должны спасать, сколько только успеем. Угу. Поэтому я думаю, одна из причин, почему вот происходит падение, я думаю, удовлетворенность, потому что люди подстря как бы, ну, вроде бы работают, вроде бы как бы, может быть, даже и оклад есть, и Меня это не устраивает. Для меня очень важно, чтобы люди спасались. Я получил откровение еще в начале 90-х спасать людей. Что вокруг нас гибнут люди реальные, нормальные. Много в Мелитополе классных еще хороших ребят, которые просто не знают Иисуса. Вот этим людям надо проповедовать Евангелие. Вот это основная цель. Как можно больше спасти людей и познакомить их с Иисусом. Вы говорили... А уже это естественно. Естественно, люди будут спасаться, церковь будет расти. Естественно, она будет влиять и так далее.
0: Вы говорили о домашних группах и о том, что она, церковь ваша базируется именно на принципе домашней группы. Уже упомянули бразильская модель.
1: Да, Маранафа, у нас классическая у нас модель.
0: Ну, во многих церквях, я думаю, вы прекрасно об этом знаете.
1: То же самое было у нас до тех пор, пока не заработали.
0: Тема домашних групп, она не прокатила.
1: Я
0: она
1: не знал, что
0: результата.
1: Делать раньше с домашними группами. Это как раковая опухоль была в церкви. Сейчас это самая важнейшая структура.
0: Хорошо, сейчас это сколько лет, условно говоря?
1: Два с половиной года.
0: Что произошло два с половиной года назад?
1: Мы получили откровение. откровение, получили откровение, как работать.
0: А в чем была проблема тогда? Люди не ходили на домашние группы, они были...
1: Просто все шло, как шло. И все. Теперь мы знаем, что это самая вот эта красная линия, которая там все делает. Она евангелизирует, она посещает людей.
0: Ну, как вы этот маховик смогли прокрутить, крутануть?
1: Получили видение, получил от Господа.
0: Какая задача сейчас? Какие задачи перед лидерами домашних групп стоят? Как проходят домашние группы?
1: День начинается с молитвы.
0: Это обсуждение проповеди пастора?
1: Это система есть, да. Есть общая форма, которая присутствует на ячейке, да, там поклонение, проповедь и так далее. Но основная задача – это, конечно, мотивация людей посещать среди недели. То есть у нас есть план, у нас есть задание, люди идут. Идут к своим близким, знакомым, друзьям. Ну, естественно, открыты люди, те, которых мы знаем, они нам доверяют. Они идут туда, работают с ними, проповедуют Евангелие, подготавливают их. Естественно, потом уже как результат приводят в церковь или на ячейках люди принимают Христа. Или по-разному. Бывает на молитвенных, бывает на молодежных служениях. По-разному. Основная задача – это максимально за неделю сделать. Естественно, идет отчет, и мы смотрим, что происходит. Или нам немножко подтянуть евангелизацию, или наставничество хромать, если текучка начинается. То есть вот система вся эта работает. Постоянно мы смотрим, что происходит. У нас как штаб. Поэтому на телефону, что происходит, как, а здесь, давайте туда поедем, я не справляюсь, кто-то просит помощи, там есть семья открытая. И вот постоянно мы знаем, что у нас происходит, какая работа.
0: В этом контексте я хочу уточнить специфику внутренней коммуникации, внутреннего менеджмента, если позволите. То есть вверху есть пастор Виктор Сергеев, а дальше каким образом распределяется
1: ответственность? Да, два сейчас подтягиваем, третья, 2000 начальника, которые делят церковь, ну, условно пополам. Потом идут уже сотники, их 25 человек, и 165 домашних групп уже внизу, которые вот все это делают.
0: Но в церковной офисной штатной команде находится кто?
1: Ну, три человека.
0: Три человека, да. На постоянно.
1: Да. Все остальные волонтеры, конечно.
0: Вы говорите о том, что церковь – это самое лучшее место на земле.
1: Ну, конечно.
0: Что вы имеете в виду?
1: Это ответ на все вопросы человека. Человек должен прийти в церковь и получить ответы на все вопросы. Встретить Иисуса Христа, получить на все вопросы. Это и в отношении брака, и исцеления, освобождения, и всего остального.
0: Ну, вы, наверное, знаете.
1: Плюс, конечно, я не представляю церковь без своего здания, потому что это как человек без одежды. Вроде бы как бы он и есть, и как бы постоянно бегает.
0: Ну, к теме здания мы сейчас позже вернемся, но я хочу насчет церкви лучшего места на земле обратить внимание на те тенденции и мнения, которые распространяются в современном обществе, которые говорят о том, что я верю в Бога, я верю во Христа, но церковь, она как бы уже подорвала свою репутацию, и у многих людей, которые считают себя верующим, считают, что христианство и церковь – это вещи невзаимосвязанные. А с помощью каких рычагов или методов вы пытаетесь этот стереотип немножко подкорректировать или разрушить даже?
1: Ну, дело в том, что человек не может вне церкви быть. Это как отрезанное тело. Как он может вне церкви быть? Об этом надо говорить.
0: Самостоятельные учить. Домашние верующие, так называемые, которые смотрят проповеди по телевизору, читают Библию.
1: Это их проблема.
0: А почему это проблема? Вы считаете,
1: потому
0: проблема?
1: Что это вразрез идет Слово Божие. Угу. Человек должен быть в теле, обязательно. Отрезанный человек от тела – это... Человек должен не просто слушать проповедь, он должен присутствовать, потому что Бог действует и Дух Святой через церковь. Все равно вот это присутствие, вот это общение в Духе Святом, друг с другом, вот эти все коммуникации, которые связывают нас через Дух Святой, это чрезвычайно важно. Без этого человек не может развиваться, расти. Ну, за исключением, если он где-то там в тюрьме или там в каких-то обстоятельствах, а так человек, это ненормально уже, ненормальные процессы происходят в сердце человека, если он не хочет быть в церкви, это уже ненормально, это тревожный уже сигнальчик. Поэтому у нас как бы этой проблемы нет. Все любят свою церковь, все вот туда идут, стремятся. И постоянно у нас, как улей в здании, постоянно люди, разные служения. Все это всем очень нравится.
0: Пастор Виктор, сделаем короткую паузу для того, чтобы посмотреть короткое видео из церкви «Новое поколение. Город Мелитополь», чтобы понимать, о чем идет речь, и лучше представить эти масштабы. И после этого вернемся к нашей беседе.

0: 16.00.
1: 14.00. Будь в церкві.
2: Ждем тебя на вечере хвали и поклонения.
3: Пятницу, день поста и молитвы.
4: Становимся одной семьей.
5: Мы ждем тебя.

0: Видео посмотрели, но, в общем-то, я и без видео видел. Бывал у вас в церкви два раза, и уже тогда, конечно, впечатлил размах, масштаб, и вы выше в нашей беседе также упомянули о том, что важно, чтобы церковь была свое здание. У вас есть здание большое, наверное, одно из самых больших, в принципе, среди полноевангельских церквей. При этом, я думаю, вы знаете, что у большинства полноевангельских церквей, основанных в 90-е годы, у многих, по крайней мере, до сих пор нет своего здания. В чем причина, в чем проблема?
1: Ну, пастырь должен позаботиться.
0: А вы за иностранные деньги строили здание или за собственные?
1: Собственные.
0: Мы даже То есть это возможно?
1: Легко. Если каждый член церкви отделяет десятую часть и хорошо жертвует, вообще без проблем. Все будет строиться, будет хватать средств.
0: Но при этом может быть другая проблема. Когда мотивация церкви, весь стимул церкви направлены на здание, а вопрос миссии уходит на второе место. Да Каким образом сохранить этот баланс?
1: Баланс очень просто. Сохраняется. Мы не можем построить.
0: То есть у вас такой проблемы не было во время строительства церкви, что служение, евангелизм, миссионерство, они ушли на второй план?
1: Нет. Церковь продолжала расти, заниматься своим делом. Сейчас тем более. Номер один сейчас это рост. Рост. Здание на втором плане, это уже как бы вторично, но оно важно, потому что без здания... Я вообще, моя мечта увидеть 16 тысяч поднятых в одном месте, собранных руки вверх. Я мечтаю об этом. Я знаю, что это будет. Еще.
0: Сколько лет вы строили здание, которое сейчас имеет сколько
1: это
0: посадочных долго.
1: Мест? Это 8 лет. Ну, здесь 6 тысяч квадратных метров у нас спортивный зал и зал, где проводится служение, на 1080 мест. 17 классов там. Студия, 17 классов воскресная школа, офисы, ну, холл большой. Все это занимает около 6 тысяч квадратных метров.
0: Я думаю, также это немаловажный фактор для людей неверующих. Воцерковляться
1: здание,
0: и становиться частью
1: здание утверждает церковь в городе. Если есть здание, оно утверждает церковь. Да, что она здесь есть уже церковь. Угу.

0: Поэтому это, я считаю, это очень важно. Но мы увидели, как
1: считаете ли вы, что это повлияло и стало фактором роста, одним из факторов роста?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, но это упрощает жизнь церкви, потому что круглосуточно мы можем проводить время. Никто нас не подгружает, не лимитирует. Это очень важно.
1: А общие служения церкви проходят один раз в неделю в воскресенье или есть еще в течение недели?
0: Нет, неделя вся в служениях. Репетиции, мероприятия.
1: Я имею в виду общее богослужение.
0: Общее раз в воскресенье. Сейчас будет второй поток, потому что мы уже выросли. И молодежь мы отдельно на субботу перенесли, потому что часть молодежи не ходит на общее служение, потому что у них свое служение и свой формат служения. Более приемлемым для них, скажем так. И даже молодежь кается в основном на молодежных служениях.
1: О теме молодежного служения и детского служения я хотел бы, чтобы мы поговорили в следующей части программы. У нас будет еще одна беседа. Сейчас, если возможно, предлагаю, пастор Виктор, чтобы вы совершили молитву о церквях в Украине, в Российской Федерации, о служителях, чтобы Бог приносил туда что-то новое, что будет приносить освежение.
0: Дорогой Отец, благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, в первую очередь, о каждом пастыре, который нуждается в Тебе, который ищет Тебя, который желает видеть успех и благословение. Я прошу Тебя, больше всего, раздвинь видение, расширь видение. Пусть это придет от Духа Святого. Пусть придет большой успех. Боже, мы нуждаемся, в больших церквях мы нуждаемся в пробуждении. Эта земля, которая много страдала, она должна увидеть Твою славу. Благослови каждую церковь, благослови всех служителей во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с призывом Христа. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам.

0: Третья серия. Перемещаясь во времени.
1: Запись «Вахтенный журнал». Местонахождение Галилейское море. Солнечные данные. 2:04:36. Управляет профессор Хамфри Бамбл. Ведет летающий домик на мягкую посадку. Ура!
2: Ой, как будто лунный свет на воде.
3: Именно так и есть.
2: Значит, мы на воде?
3: Кажется, домик не тонет. Нет пока.
2: Надо сказать профессору.
3: Точно, бежим.
4: Меня подождите.
3: Профессор.
5: О, не спите.
3: Почему это вы включили машину, пока мы спали? По-моему, вы назначили меня штурманом, правильно?
5: Ну, простите, но, как видите, я починил машину времени.
3: Беда лишь в том, что вы посадили ее на воду.
5: О, ужас, я же не умею плавать.
1: Без паники, мы будем на плаву еще 2 часа.
5: Как бы там ни было, мы идем на взлет.
1: Как скажете.
4: Ай!
5: О,
1: нет! Стартан!
5: Вроде на твердой земле.
4: Что ж мы все время шмякаемся?
3: Включите свет.
1: В связи с жесткой посадкой у нас выключилось электричество.
5: Это не страшно. Утром мы все починим. А сейчас я немного бы поспал. Не пойти ли нам спать?
3: О, с удовольствием.
1: Запись «Вахтенный журнал. Экстренная посадка». Все спокойно. Профессор Бамбл, дети спят, только преданный робот продолжает работать и вновь.
4: Вылезайте, тут красиво.
2: Ой, и правда красиво.
3: Лучше бы еще поспать.
4: Энджи, Джастин, смотрите, мы почти что в городе.
3: Интересно, что это за город?
2: Милый городок.
5: Похоже, что мы еще в Святой Земле.
3: Как?
5: Судя по архитектуре, мы еще в Святой Земле.
3: Значит, машина времени не продвинула нас вперед?
5: Да нет, мы продвинулись на 3-4 года.
3: И всего-то? Если так, я буду совсем старенький, когда мы вернемся в наше время.
2: Это ужасно.
5: Я вас доставил сюда и доставлю обратно.
1: Профессор Бамбл, могу сказать, где мы? Информация в моем банке памяти. Этот город Назарет.

0: кровать.
1: Сегодня подходящий день, яркое солнце. Ты можешь полностью зарядиться.
0: Несомненно.
2: Зарядиться?
3: А как же, Корки? У сэра солнечные батарейки. Это солнечный свет возвращает ему энергию.
2: Я это так и понял. Он сейчас будет загорать.
3: Энджи, а не сходить ли нам с тобой в гор?
4: Давай. Корки, ты не хочешь сходить с нами?
2: Я буду загорать вместе с сэром. Мне тоже надо подзарядиться.
4: Ох, этот Корки.
3: Он не пропадет. Ладно, пошли.
0: О, бесподобно. Все системы уже работают лучше, память возвращается. Благодаря солнцу я вспоминаю всю информацию о Назарете. Он расположен на Галилейской равнине между горой Табор и горой Кармель. Там Иисус провел свое детство. Сбылось пророчество, и будет он назван Назареем. В городе должно быть много нищих и воров.
4: Джастин, тут опасно.
3: Ага, похоже. Держись ближе ко мне. С вершины холма городок казался более симпатичным.
4: Может быть, пойдем назад?
3: Ты, наверное, права, только вот одна заковыка.
4: Какая?
3: Каким путем надо идти?
4: Я не знаю, скорее на запах.
3: А? Чувствуешь запах?
4: Джастин, стой, куда ты?
3: Как ты советовала, на запах. Вот оно что. А-а-а.
5: Не вздумай грубить мне, пощенок.
3: А спорим, я знаю, что у вас на блюде пахнет свежим хлебом.
5: Так оно и есть, но зря ты думаешь, что я угощу тебя.
3: Эй, послушайте, стойте.
4: Будь поскромнее.
3: Да, но почему она не угостила нас?
4: Потому что... А, посмотри-ка!
3: Что?
4: Вон женщины тоже берут хлеб. Спорим, это пекарня?
3: Ты совершенно права.
6: Пойдем скорее, Иисус.
3: Пойдем скорее, Иисус.
2: Так ты думаешь?
6: Иисус, не убегай.
2: Честное слово, это Мария.
3: Угу, действительно.
2: Я помню, когда Иисус родился, Мария сказала.
6: Иосиф позаботится обо мне и малыше. Он плотник из Назарета.
3: Точно. А теперь мы в Назарете, в том самом городе.
2: Правильно.
3: Давай посмотрим, куда они идут.
2: Посмотри, какой Иисус стал большой.
3: Не забудь, за ночь мы продвинулись во времени на 4 года вперед.
2: Пошли за ними, Джастин.
3: Ага.
7: Прекрати, отстань от меня. Ты не получишь ни куска хлеба, никчемный бездельник.
8: Будьте добры, хоть кусочек.
2: Добрый день, господин. Пожалуйста.
8: Ох, надо же. Мне можно взять?
2: Ага.
8: Правда?
2: Угу.
8: Спасибо большое.
6: Иосиф, мы пришли.
9: Мы пришли.
10: Как раз пора сварить обед, я проголодался.
3: Это голос Иосифа.
2: Поговорим с ними.
3: Угу.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я помню, вы...
1: Мы раньше встречались, меня зовут Джастин.
2: Энджи Робертс.
0: Ах, да, я вспомнил. Мария, смотри, кто пришел.
3: Да, Иосиф, что? Ты зовешь меня? О, наши маленькие друзья.
1: Помните, вчера мы виделись.
2: Джастин.
1: То есть мы счастливы снова вас увидеть?
2: Мы случайно проходили мимо.
3: И вспомнили о нашем приглашении? Чудесно. Входите, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Входите.
1: Никогда в жизни не ел хлеб с таким аппетитом.
2: Я тоже.
0: Да чего же вкусен хлеб, когда ты голоден?
3: А где Корки?
1: Он в летающем...
2: В смысле, он остался дома и загорает. Ух ты!
3: Понятно. Был бы он здесь, он мог бы поиграть с Иисусом. Здесь у него так мало сверстников.
1: Вы не жалеете, что вернулись из Египта?
0: Мы вернулись, как только узнали, что царь Ирод умер, и опасность для нас миновала.

0: он был плохой царь.
1: Вы уж простите, мне надо работать, а вы отдохните и поиграйте.
2: Спасибо. А вы не хотите мне помочь?
3: Хотим.
0: С удовольствием.
2: Вот, выпей воды.
3: Большое спасибо.
2: Ешь, пожалуйста, вот так.
0: Какой милый малыш.
3: Иосиф, вы день-деньской трудитесь.
1: Да, я всегда очень занят. Но сейчас я стараюсь поспешать, поскольку в праздник Пасхи работать нельзя.
3: Что это за праздник?
1: Пасха? Это очень важный праздник для всех иудеев. Это годовщина освобождения от египетского ига. Отовсюду люди приходят в Иерусалим, чтобы прославить Бога. Грандиозное торжество.
0: Это так интересно.
2: Я хочу пойти на Пасху.
1: Успеешь, ведь тебе даже 12 нет.
3: А почему 12?
1: Мы, израильтяне, считаем 12-летних почти что взрослыми мужами.
3: Так, сейчас ему 4 года. Значит, 8 лет спустя...
0: Джастин, что ты там бормочешь?
3: Да так, вычисляю. День был замечательный.
0: И обед был великолепный.
1: Вы можете у нас переночевать.
3: Уже почти стемнело.
0: Мой братик тревожится.
3: Может, еще увидимся.
0: До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.
3: Сердечный привет Корке.
0: Приходите еще.
1: Храни вас Бог.
3: До
0: Большое
3: свидания.
0: Спасибо.
4: Они оба очень милые.
1: И очень смышленые.
4: Действительно.
0: Я хочу тебя послушать. Расскажи, Моисей.
1: Не сегодня, дружочек. Завтра будет торжественный день. С утра мы пойдем в синагогу, так что иди-ка лучше спать.
4: Про Моисея я расскажу завтра вечером.
0: А, ладно.
1: Спокойной ночи.
5: Хотите перенестись на 8 лет вперед?
0: Так вот, что ты пытался вычислить тогда.
3: Давай посмотрим, какой он был в 12 лет. Пусть летающий домик летит на 8 лет вперед, ладно?
5: Это возможно, только потребуются очень сложные и точные расчеты.
6: Не беспокойтесь об этом, все точные расчеты смогу сделать я.
3: Ну да, ты же теперь заряжен.
0: Погоди минутку, ты забыл, что мы хотим вернуться в наше время?
3: Да, но ведь интересно увидеть, каким был Иисус 12 лет, правда?
0: Да, мне интересно. Ну а ты что скажешь, Корки?
7: Энджи, отстань.
3: Что ты дуешься? Ты рассердился на нас за то, что мы были в гостях у родителей Иисуса без тебя?
0: Ты мог пойти с нами, но ты сам решил остаться, чтобы загорать.
7: Все верно, но вы же не сказали, что вы видите Марию.
0: Ну, мы и сами этого не знали.
3: Бери пример с Иисуса, он хороший мальчик, почти как взрослый.
7: Пусть, а я нет.
5: Да ладно, будет вам. Задаю машине времени курс на Иерусалим. 8 лет спустя. Задать координаты.
6: Пара Пастюков, координаты задал. Координаты задал.
5: Старт готов?
6: Старт готов.
5: Пусть!

0: Вожу информацию. Иерусалим во время Пасхи. Тысячи людей спешат в город на торжества. Увидеть друзей, поклониться Богу, пройтись по базару.
1: Горшки, отличные горшки.
2: Ножи, покупайте ножи.
3: Буквы и ножи.
4: Берегись, а то убьют.
2: Дорогу.
3: Римский солдат, берегись.
2: Дороги.
4: Помогите же кто-нибудь женщине.
5: Больно надо.
0: Она, похоже, 100 лет не умывалась.
2: Лучше бы она сдохла.
6: Бабушка. Все обошлось, бабушка.
7: Спасибо, мальчик.
6: У тебя кровь. Мама, иди сюда.
8: Она сильно ушиблась.
4: Давай поможем ей.
8: Ну что, как рука? Меньше болит?
7: Все прошло.
5: Что происходит?
7: Где это слыхано обращаться с этой падалью, словно с царицей Савской?
4: Кто-то же должен помочь бедняжке. А если бы это была твоя мать?
9: Тоже ангел-хранитель нашелся.
2: Лучше не вмешиваться.

0: Вот мы и в Иерусалиме, точно по заказу.
1: Величайшая из машин – это машина времени, а изобрел ее я.
2: Если вы такой великий, то почему же все время аварии?
1: Ты жалуешься, могло быть и хуже.
3: Джастин, посмотри-ка!
2: Ух ты, сколько народу!
1: Они все идут в Иерусалим, должно быть, на Пасху.
0: Мои расчеты, похвалим того, кто заслужил похвалы.
2: А как же мы найдем Иисуса в такой толпе?
3: Будем искать повсюду. Скорее!
4: Я с вами!
1: Держитесь вместе, тут такое столпотворение, в нем очень легко потеряться.
2: Будем осторожны, до свидания.
0: Подождите, я пойду с вами.
1: Ладно, я сам могу следить за машиной. Хотя я охотнее бы пошел вместе с ними в Иерусалим.

0: такой большой базар?
1: Конечно, столько людей пришло на Пасху.
2: И все извлекают выгоду. И вам пребывание в Иерусалиме принесет выгоду.
0: Боюсь, что я вас не совсем понял.
2: Одним духовная выгода от поклонения Богу, другим выгодные сделки на базаре, и торговать выгодно. Так что вы хотели бы купить?
0: Но мы здесь не за этим, мы ищем человека.
1: Это мальчик из Назарета по имени Иисус.
2: Ищете мальчика в такой большой толпе?
3: Но жители Назарета уже покинули Иерусалим.
0: Да?
2: Я думаю, ты прав.
0: Что же делать?
1: Мы разминулись.
2: В таком случае у вас больше шансов найти вашего друга сейчас, когда они ушли. Люди из одного и того же селения обычно ходят группой. По пути они разбивают лагерь, все вместе пируют, поют и пляшут, и всем очень весело. Так что вам просто надо найти лагерь назаретян.
0: Ну где?
2: Где-нибудь по дороге в Назарет.
0: Что, рискнем?
1: Попробовать стоит. Вдруг нам удастся его найти.
0: Ну, конечно. Простите, вы из Назарета?
3: Я нет.
4: Спасибо, пошли дальше.
5: Когда я говорю...
1: Извините, вы из Назарета?
5: Определенно нет.
4: Плохо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Потише, сэр, мы же не роботы.
1: Джастин, давай отдохнем.
6: Я дальше не пойду.
1: Сил больше нет.
4: Почему привал? Я не устал, а вы что?
0: Помню, когда твои батарейки сели, ты ни на что не был способен.
4: Ты оскорбил меня. Извинись.
0: Нашел дурака.
4: Я тебе покажу.
1: Все, ну хватит драться, что вы?
5: Иисус.
0: А?
2: Иисус.
0: Это Мария.
1: Оба, Мария и Иосиф.
0: Бежим.
1: Постой.
0: Что?
1: Для нас это было вчера, когда мы их навещали. Но согласно их времени прошло 8 лет. И когда они увидят, что мы не выросли, они очень удивятся.
0: Ты права. Я забыл, но...
1: Давай лучше спрячемся.
0: Точно.
2: Иисус, где же ты?
0: Просто позор какой-то.
6: Почему мы от них прячемся? Мы играем в прятки.
1: Слишком долго объяснять, Корки. Поверь на слово, так надо.
5: Иисус.
1: Иисус отбился от родительских рук?
0: Да, похоже.
5: Я была уверена, что Иисус с мужчинами.
2: Но, Мария, ведь ему всего 12. Я думал, мальчик должен быть с тобой.
5: Если он остался в Иерусалиме, тревожиться не стоит. Умный мальчик избегнет беды.
2: Но избегнет ли беда его?
4: Они ищут своего сына.
0: Ага.
6: Может быть, Иисус играет в прятки.
1: Пошли за ними.
7: Я напомню вам слова Моисея. В день сей откроется вам добро и зло, и вам выбирать, кому служить.
8: Мальчик мудр не по годам. Он понимает Слово Божие.
2: Можно подумать, что он учился в какой-нибудь школе раввинов, но на самом деле он сын бедного плотника.
0: Ты видела, куда пошли Мария с Иосифом?
1: Да нет же, не видела.
9: Ой, извини меня. Больно.
1: Не очень-то любезно с вашей стороны.
9: Ты совершенно права. Я просто не заметил малыша. Я был весь поглощен известием об удивительном отроке в храме.
3: Скорее надо непременно увидеть.
9: Еще раз извините.
1: А вдруг этот отрок?
0: Иисус, конечно.
1: Бежим.
0: Стой. Ты ищи Марии с Иосифом, и как найдешь их, все им расскажи, понял?
4: Но я, как и вы, стал старшим.
0: Ты же робот, роботы не стареют.
4: Правильно, только мудреют.
0: Потом встретимся.
4: Мария, Иосиф, где вы?
7: Бог есть дух. Он уповает, что мы поклонимся ему в духе и в истине. Пророки возвестили, он в самом сердце нашем.
0: Наконец-то
7: он верит
0: нашли
7: все наши помыслы и дела.
1: Что он говорит?
7: Однако он любит и прощает.
9: Иисус!
7: О, не ожидал увидеть вас здесь.
2: Мы с матерью тебя обыскались.
5: Как ты мог так опечалить нас?
7: Что вы волновались обо мне? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?
5: Ой, я не понимаю.
2: Ну, пойдем же.
3: Так вы его родители. Что ж, скажу я вам, мы никогда не видели отрока, который так глубоко понимал бы слово Господня.
6: Да.
3: Так вот, как оно было. Он очень умен для своего возраста, даже если не ходил в школу, подобно мне.
1: Это вы о чем?
0: Вы, небось, хотите сказать, что были очень умны в его возрасте.
3: Ну, я бы не хотел хвастаться, но я считался вундеркиндом, честное слово.
4: Жаль, что потом ты стал взрослым.
3: Сэр, ты распустился.
4: Я пошутил. Ха-ха-ха-ха.
3: Как мне хочется сделать короткое замыкание в его микрофоне.
4: Свежая информация. Сегодня солнечный онный робот сопровождал детей в Иерусалимский храм. Они видели историческое событие. Мальчик Иисус поучал старших. Поразительно. День кончился, все на.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель, это служитель, которого хотят видеть в своих церквах, приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое-то счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать
и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно – получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостола, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать, но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план. Для нас с вами, я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился. Кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV.
Это Божья работа. Он создал это служение. Он основал это служение. И он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю.

Вы все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь, освобождение приходит в вашу жизнь, свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу, дети начинают служить Господу, мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса, возвращаются, возвращаются дети домой, возвращаются дети Божьи домой. Халлилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Халлилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение мира» в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте. И все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. Помоги мне. Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе на ее на подмогу и сказал, давай будем искать динозавра. Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна. И для нас это было удивительной привилегией. 4 разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томмина Нидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томмин Нида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученые НАСА подготавливают аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кэфи Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева.
И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джоу Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей, и вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых

0: информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице NASA. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту NASA, набрав следующее. Вот посмотрите. http, двоеточие, две черты вправо. coolspace.gsfc.nasa.gov, черта вправо, DinoDig. Тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли. И ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись. И в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей, от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали Музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал, вы можете довериться этому человеку. Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом музее, подарив им все кости динозавра. В этом мы также видели вечную цель, которую подразумевал Бог, ведь это не просто научный доказательства, которые мы здесь видим. Во всем том, что было раскопано, увидели вечную цель, и души людей были приведены к Господу.
0: Я так рад, что у вас такое сознательное и глубокое отношение к Иисусу Христу, и что ты чувствуешь себя обязанной приводить к Нему других. Ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, и мы сказали, это кости динозавра. Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам, и Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, чтобы все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты

0: Начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
1: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки. Потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
1: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек — Дон Йегер. Дон, ты техник-машинист.
1: Верно.
0: Также ты пенсионер.
1: Да, верно, верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
1: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет. Ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
1: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
1: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
1: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в Земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.
1: Спасибо, что приняли меня.
0: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса. Ты раскапывал это за свой счет. Не буду даже спрашивать, сколько денег ты на это потратил, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
1: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
1: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
1: Спасибо. Тяжело заработанное.
0: Тяжело заработанное, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
1: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
1: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
1: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали. И это не просто... Ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный... Подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен-Роуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
1: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
1: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
1: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко?
1: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
1: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа. Очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично... занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джоу поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
1: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
1: Спасибо.

0: Every good thing.
1: This appears to be the neural arch. This be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here with a hot spot on it. Rick can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
2: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе. Я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
3: Это кость динозавра?
2: Ну что ж, давай посмотрим. Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
4: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы. Но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Но это очень интересный камень. И я, наверное, сам подобрал бы его и принес домой.
2: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам, принесли его домой.
3: Спасибо.
2: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра. Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень... точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

0: Прости, дорогая, задержался. А, подумай только. Пару лет назад я был ничтожеством, никем. А теперь я главный мытарь Иерихона.
1: Да, ты изменился.
0: Что значит изменился? Я все тот же, зато у нас теперь есть деньги.
2: Папа, скоро придет Иисус. Он уже в окрестностях города.
0: Кто?
2: Иисус, учитель. О, папа, разреши взглянуть на него. Все дети хотят пойти к нему.
1: Разреши, Закхей. Тебе не стоит идти на работу.
0: Ты спятила. Сегодня я сделаю кучу денег.

0: нужно больше денег, Закхей?
1: А, вот здорово. Совсем недавно нам совсем не хватало денег, а теперь их слишком много.
2: Пожалуйста, папа, все пойдут к Иисусу.
1: Это исключено. Я не собираюсь упускать свое счастье из-за того, что мой сын хочет послушать какого-то равви.
2: В конце концов, Иисус честный.
1: Что это значит, честный? Я так же честен, как все вокруг. Я требую только уважения.

0: Простите, господин, скажите, не эта ли дорога в Перею?
1: Нет, это дорога в Иерихон, а вот эта дорога в Перею.
0: О, спасибо. Большое вам спасибо, господин.
1: Прости, но в твои-то годы придется очень долго идти, чтобы достичь Переи.
0: Я хочу найти Иисуса.
1: Иисус? Ах да, бродячий проповедник.
0: Не только, господин. Он воскресил человека из мертвых.
1: Неужели?
0: Смейтесь, если хотите, господин. Иисус Мессия.
1: Постой. Возьми еды на дорогу.

0: Это мало.
1: Пожалуйста, смилуйся, Закхей. Это все, что у меня есть.
0: Очень плохо, Бартимей. Ты должен заплатить вдвое больше налога. Ну что ж, дружок, тогда...
1: Что?
0: Ничего. Позаботься о том, чтобы уплатить остаток завтра. Или же тебе придется сесть в тюрьму.
1: Но я не боюсь тюрьмы.
0: Тогда сядешь в тюрьму без воды и пищи.
1: О, Закхей, обычно ты говорил добрые слова и порой бросал мне монеты. Но теперь ты собираешь все, что у меня есть. Да еще ты и угрожаешь мне. Это очень нехорошо, Закхей. Очень нехорошо, Закхей.
0: Не стыди меня. Я не собираюсь нарушать закон, Бартимей.
1: Раньше ты говорил иначе.
0: Смотри-ка, кто едет.
1: Кто?
0: Тот, кого я уже давно жду. Друг мой, ты вернулся!
2: Рано слезать с лошади, Закхей. Мне некогда разговаривать. Приготовь для меня горницу в твоем доме, а я скоро вернусь.
3: Слушаюсь.
0: Какой жизнью ты живешь! Вечно в движении, видишь новые места, встречаешь новых людей. Куда ты собрался на этот раз?
2: В окрестностях города проповедует некий Рави.
0: Рави, ты говоришь? Очень-очень интересно. Как его зовут?
2: Иисус.
1: Иисус?
0: А, Иисус, Иисус.
2: Чем я могу тебе помочь, Закхей?
0: А, постарайся подсчитать, сколько налогов ты должен заплатить римлянам.
2: Не суй нос в эти дела, Закхей.
0: Осторожней. Осторожней. Я не хотел бы, чтобы римляне добыли, будто ты не хочешь заплатить налог императору.
2: Ты наш позор. Ты позоришь наш народ.
1: Кто это был? О ком он тебе говорил?
0: Смотри, куда ты идешь, Бартимей.
1: Он сказал Иисус. Каким путем он поехал?
0: Поменьше бы ты интересовался чужими делами. Ты попадешь в тюрьму, дружок.
1: Но я знаю того, о ком он говорил.
0: Уплати налоги, Бартимей.
1: К нам пришел Иисус.
4: Мои овцы слышат мой голос. Я зову их, и они следуют за мной. А я дарую им жизнь вечную.
5: Иисус, благослови наших детей. О, коснись их, учитель.
6: Женщины, добрые матери, Иисус занят.
5: Пусть он благословит наших детей.
6: Простите, сейчас не время. Нам скоро надо уходить.
5: О, всего одну минуточку.
6: Не сейчас.
5: Но мы пришли издалека, чтобы увидеть его.
6: Сожалею.
4: Стойте. Позволь маленьким детям подойти ко мне. Не запрещаем, поскольку им принадлежит Царство Небесное.

0: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
1: Прости меня, добрый учитель, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
0: Ты знаешь заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца твоего и мать твою. Люби ближнего твоего, как самого себя.
1: Я всегда соблюдал заповеди, учитель. Все заповеди с самого детства.
0: Тебе осталось сделать еще кое-что. Продай все, что ты имеешь, и раздай бедным. Тогда ты получишь сокровища небесные. И следуй всегда за мной.

0: Как тяжело богатому попасть в Царство Небесное. Истинно говорю вам, легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное.
1: Нам пора собираться, учитель. До Иерихона надо идти целый день.

0: Ты не можешь пожаловаться, будто я тебя не предупреждал.
1: Будь добр, Закхей. Я проведу свою жизнь в тюрьме, но только отпусти меня послушать Иисуса.
0: Иисуса? Это самый Рави идет сюда?
2: На улицах только об этом и говорят. Он идет в Иерусалим, и путь его лежит через Иерихон.
1: Если я смогу поговорить с ним, он исцелит меня. Я это знаю.
0: Эх ты, простофиля! Ведите его в тюрьму!
1: Нет, Закхей, это правда. Этот Иисус воскресил человека из мертвых. Он исцелял хромых и изгонял бесов. Он может изменить жизнь, Закхей.
0: Вон!
1: И это еще не все. Выслушай меня, пожалуйста. Только послушай. Он говорил, я свет мира. Придите ко мне, и я успокою вас. Любите друг друга. Кто еще мог проповедовать такое? Закхей, этот Иисус – Мессия. О, я прошу тебя, я посвящу тебе всю свою жизнь, но позволь мне быть там, где он пройдет. Пожалуйста, Закхей, я тебя очень прошу. О, спасибо, спасибо, господин. Простите меня, я так взволнован. Он еще не пришел?
3: Кто?
1: Иисус. Ты не слыхал? Сегодня через Иерихон проходит Иисус, и мне непременно надо увидеть его.

0: Это он? Это он? Что происходит? Что он делает? Он идет этим путем.
1: Да замолчи ты.
0: Пожалуйста, подзовите его ко мне. Пусть он пройдет здесь. Иисус, ты сын Давидов. Смилуйся. Жалься надо мной, Иисус.
1: Да замолчи же ты. Все смотрят на тебя.
0: А мне все равно. Я должен поговорить с Иисусом. Иисус, жалься надо мной. Смилуйся надо мной, Иисус. Иисус, я должен поговорить с тобой. Иисус. Иисус.

0: Что ты хочешь от меня?
1: Учитель, верни мне зрение.
0: Вера твоя спасла тебя. Ты будешь видеть.

0: Вижу! Я вижу! Я вижу!
1: Он видит! Не может быть!

Исцелит меня, я это знаю. Отпусти меня только послушать Иисуса. Разве ты не понял? Этот Иисус Мессия. Я вижу.

Внезапно, неожиданно все изменилось. Почему все мое богатство стало немилым? Почему золото утратило свой блеск? Что оно в сравнении с сокровищем небес? Что значат все вещи в сравнении с любовью? Но что будет, если я от них откажусь? Кем без сокровищ своих окажусь?

Иисус, твои слова и дела заставили меня преклонить колени. Помоги мне. Помоги. Помоги мне. Помоги.

0: Что это? Кажется, это Закхей.
1: Сборщик налогов. А что он там делает?
0: Наверное, шпионит в пользу римлян.
2: Закхей? Да! Закхей! Скорее садись с дерева. Ибо сегодня я остановлюсь у тебя.
3: А, значит, ты хочешь войти в мой дом? Научитель, ведь я грешник, грешник.
4: Веди

0: Я пришел в этот мир не только ради праведных и добрых. Я пришел найти и спасти тех, кто заблудился.
1: Господи! Половину имения моего я отдам нищим. А если я кого-то обманул, я дам ему вчетверо больше, чем похитил у него.
0: Закхей, ныне пришло спасение дому твоему.

не копите сокровища земные, ибо съест их моль и изгложит ржавчина, и воры могут ворваться и украсть их. Но копите, друзья, сокровища небесные, ибо там, где ваше сокровище, там будет и ваше сердце.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Мы воспитывали их одинаково, но все они такие разные, обычно говорят родители о своих детях. Почему в одной и той же семье вырастают такие разные дети? И что могут родители сделать для того, чтобы они выросли счастливыми? Сегодня это тема нашей встречи. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Обычно родители, ну, в многодетных семьях, где, допустим, трое детей и более, говорят, вот все с младшей делали так же, как со старшей, совершенно другой человек. Те же методы применяли, а растет совершенно другая личность. Ну, вот в чем проблема или проблемы нет? Или это нормально, что в одной и той же семье с одними и теми же методами воспитания вырастают дети совершенно разные?
1: Ну, может, проблема и не называть, просто нужно учитывать тот фактор, что порядок рождения детей, он приносит тот фундамент воспитания, да, или взращивания характера, который в будущем вот будет характеризовать его как личность. Ведь мы, когда создаем семьи, мы были только вдвоем. У нас создалась своя система взаимоотношений, понимания, функционала. Когда рождается первый ребенок, система уже меняется, она переструктурируется. Да, появляется третий человек, который уже оттягивает внимание на себя. И вот этот единственный ребенок пока что, пока не родились братики-сестрички, он определенно имеет свое место. И вокруг него очень много внимания, много ответственности у него. Да. Он берет на себя задачи, с которыми он может справляться, как помощник там родителей своих в будущем. Когда появляется второй ребенок, этому старшему приходится уступать трон. И вот именно тогда появляется ревность. Почему к младшенькому больше родители внимания уделяют, да? Почему они его не наказывают? Почему они с ним не так строги, как со мной? И это очень сильно обижает.
0: А он, например, берет мои игрушки и ломает.
1: Да, да. И при этом что родители говорят? Ты же старший. Отдай свою игрушку, тебе же не жалко. А на самом деле жалко, это его вещь. И ему очень больно, что делегируя ему такую ответственность, говоря, что ты старший, ты же должен уступать, не учитывает его чувства. И тогда между ними происходит борьба за власть между детьми и манипулирование, когда маленький ребенок уже начинает понимать, что вот родителей можно подстегнуть к тому, чтобы братика или сестричку наказали. И как это сделать, чтобы его наказали? То есть уже с младшим ребенком родители пережили такую другую стадию отношения к воспитанию. Потому что первый ребенок всегда получает больше, чем последующие дети. Из-за незрелости молодых родителей.
0: Ну и потому что, наверное, больше нету никого маленького.
1: Да, и никого нет.
0: Только он маленький, и он получает.
1: Да. Всё. И потом уже меняется метод воспитания, меняется восприятие родителей. Они тоже становятся более зрелыми. И когда появляется младший ребенок, уже другой подход к воспитанию.
0: То есть все-таки это иллюзия, когда или просто родители не видят, когда говорят, что они то же самое делали с этим ребенком, и на самом деле не то же самое.
1: Не то же самое.
0: Уже, может быть, и то же самое, но уже тот факт, что когда ребенок появляется и в семье есть уже еще один ребенок, там уже другие условия. Первый-то появился единственный,
1: да.
0: А потом уже появляются, там уже есть до них дети. Условия другие, тут уже не зависит от меня.
1: Да, совершенно. А потом, если появляется третий ребенок и последующие дети, вот этот второй, который был младшеньким, сейчас он оказывается средним. Как в бутерброде между старшим и младшим, когда ему уже не уделяют достаточно внимания, и он чувствует себя отвергнутым. в такой мере, что ему приходится бороться за власть и внимание родителей и постоянно конкурировать со старшим, чтобы доказать, что я тоже что-то могу. И, конечно, психологи уделяют большое внимание, когда работают с семьями, именно на то состояние, психологическое состояние, эмоциональное, именно среднего ребенка.
0: Я вот слышала, что средним детям тяжелее всего.
1: Тяжелее всего, да. Да, потому что он еще не успел насытиться вот этим вниманием, да. Ему нужно было постоянно смотреть в сторону старшего, который преуспевал многое чего. Он получал много заботы родителей, опеки. И, может быть, и недополучал самостоятельных каких-то уроков для того, чтобы преодолевать свои какие-то трудности, да, потому что за него делал либо старший ребенок, братик, либо родители. Когда появился младший ребенок, все внимание родителей перенаправляется к младшему ребенку. Старший, он будет идти, как и шел, он более ответственный, он будет продвигаться. Это лидеры, которые умеют за себя постоять. Многое чего они умеют сделать, такие самостоятельные. А вот средний и младший, они уже будут между собой
0: делить.

0: детей, которые один за другим старшие, они будут как старший ребенок. Угу. Двое, которые посередине, они будут тоже как средний ребенок, и младший – это как вот отдельная система.
1: Угу. То есть в этих группах вот разные проблемы.
0: Да? Разные старших, проблемы, да.
1: Средних,
0: да.
1: А младшие вообще…
0: А младший, да, как...
1: Видимо, более избалованный получается.
0: Избалованный, да, более эгоистичный, более, ну, как бы, нету таких требований к нему. Есть больше требований к старшим, которые должны учитывать вот это состояние маленького ребенка. И он, конечно, будет пользоваться этим моментом.
1: Но можно ли уйти вот от такого... Ну, как бы от такой системы, или от нее никуда не деться. Но старший, он по-любому старший. И тем более, если он больше умеет, он всегда как бы уже должен по определению быть старшим наставником. В отсутствии папы и мамы уже что-то может решать. А младший, ну, пока он не вырос достаточно, он так и будет всегда младшим и более опекаемым. И это нормально, в общем-то.
0: Да, в общем, нормально. Если мы не делегируем столько ответственности старшим детям, которые должны, да, вот это слово, ты должен быть примером для другого. Угу. Он еще сам не знает вообще, каким он пример, но он старается это делать изнутри, чтобы не расстроить родителей. Угу. Не потому, что он сам на самом деле такой. И для него сложно справляться со своими внутренними проблемами. Но он это делает, чтобы с родителями были нормальные отношения. Но отношения между сиблингами, да, между детьми, тогда...
1: Сиблинги это как?
0: Это дети.
1: Маленькая разница у них, или как?
0: Да, это дети. Вот эта система сиблинговая, да, которая дети, которые живут в одной семье.
1: А, понятно.
0: Да, и получается, что у них конкуренция, у них нездоровые отношения. Они друг друга, если нет родителей, могут и подзатыльник дать, и заставить что-то там сделать, и так далее. То есть у них там свои правила работают. Да? И иногда младшие обижаются, что старший берет на себя столько ответственности. Ты мне не родитель, ты мне не папа, ты мне не мама, что ты мне указываешь? И иногда старшие жалуются родителям, что ты меня оставляешь с ними, а они меня не слушают.
1: Если младший не опередит, как родитель на порог сразу.
0: Плакать, да.
1: Он меня
0: наказал, да.
1: И то есть тут уже начинается наказание старшего.
0: И здесь обоюдное нужно учитывать, да, то, как родители относятся к детям своим. Мы говорим, что мы одинаково относимся, но на самом деле все равно не одинаково. Кто-то более ответственный, и он не приносит нам столько проблем. И мы говорим, что какой молодец, вот Ванечка очень такой молодец, он все делает сам, он ходит в школу, он самостоятельно уроки, все свои проблемы решает. И мы ставим пример младшему, а он не хочет быть таким, и, возможно, его поведение такое... негативное поведение как раз и говорит о том, что обрати на меня внимание, я тоже хороший, но ты меня не видишь, когда я хорошо делаю. Ты меня видишь только тогда, когда я плохо делаю. И он будет включать это негативное свое поведение для того, чтобы родители обратили на него внимание. Другое такое негативное влияние, которое могут родители оказывать на детей, это когда они выделяют талантливых. Если кто-то в музыкальном направлении больше может, да, либо рисует, либо там в спортивных каких-то занятиях. Вот ты у меня самый-самый.
1: И в него вкладывает,
0: больше, да, чем для других. Еще такой пример, когда дети болеют. Да? Все внимание для ребенка, который болеет. А те, кто здоров, как бы природа тебе и так дала, что ты еще хочешь?
1: Сами,
0: да, разберетесь. Да. Они-то нуждаются в родителях точно так же. А потом еще то, как родители могут перераспределять вот это внимание между детьми, не выделяя кого-то. Хотя бы внимательно относиться к потребностям каждого ребенка. Потому что если это старший ребенок, это уже подросток, да, к нему

0: внимание, соответственно, его возрасту, его каких-то кризисов, переживаний, там, каких-то потребностей, они отличаются. Мы с ними не растем, и мы с ними не находимся на том уровне понимания, который есть сейчас у ребенка. И вот это нужно учитывать, что, чтобы не выделять.
1: Ну, то есть в любом случае здесь нельзя со всеми одинаково, да, да. Как-то принципы, они все равно одни и те же, там, ну, быть справедливым, да, уважительным к детям, но для маленького свое, для трехлетнего, для тринадцатилетнего свое, ты уже даешь ему больше самостоятельности.
0: Да, но этот трехлетний, он должен понимать, что вот 3 года исполняется, и ты же что-то должен уметь.
1: Угу. То есть чтобы у каждого должна быть своя обязанность,
0: да, что ли, да? Если он так и хочет оставаться вот в этой позиции маленького, неумеющего, никогда, ну, как бы не обращающего на него внимания такого более строгого родителя, да, потому что всегда удобно в такой позиции. Я имею право больше, да, здесь у меня власть воспользоваться вот этой слабостью своей. И ну, как бы заставить родителей, чтобы они обслуживали вот эту детскость. Угу. И маленькому ребенку рано или поздно нужно повзрослеть. Угу. Учитывая его возраст, отдавать ему столько ответственности, сколько он может взять на себя.
1: А мне вот интересно, как обстоит дело, например, с близнецами. Их же 2, но они ровесники, они прям, ну, в один день рожденные. Вот как здесь у них иерархия выстраивается? Одинаково ли к ним по отношению ведут себя родители?
0: Ну, иерархия может выстраиваться и из-за способностей, да, и как они реагируют на, там, на задачи, готовы ли они выполнять сразу. Угу. Все равно темперамент разный будет. Хоть они внешне, да, могут быть одинаковыми, темпераменты могут быть и наследственными. Кто-то более спокойный, кто-то более активный, и у них будут и сильные, и слабые стороны. И задача родителей не, ну, как бы не выставлять одного на пьедестал и говорить, какой ты молодец, вот твой братик такой молодец или сестричка, а ты вот так вот не можешь. То есть у каждого своя доля ответственности и своя мера, которую он может вместить и которой может, может воспользоваться. Угу.
1: А если, например, между детьми очень маленькая разница, ну год, да, например, вот 2 детей в семье, между ними всего год. Ну что такое год вот в представлении взрослого человека? Это фактически ровесники. Вот. Ну, конечно, когда там ребенку годик, он уже ходит, а только что родился его там братик или сестра, старичка, он еще ничего не умеет. Но потом, когда они растут, все-таки вот сглаживается эта разница. Но все-таки, вот, допустим, ребенку 3 годика и 4 годика, 5 лет и 4 годика, они еще оба маленькие. И как-то оба в равной степени требуют, в общем-то, одного и того же внимания.
0: И в таком случае это настолько, ну, заботливое отношение, когда мама в гармонии с собой, понимая, что и тот, и другой ребенок нуждается в опеке, в заботе, в любви, берет и того на руки, и этого на руки, и ласкает и того, и другого. И очень терпеливо относится к этим капризам. Не говорит о том, ты уже большая девочка, как ты можешь вот так вот плакать, да, если это девочка, или ты большой мальчик, тебе уже не год, ты же мужчина. Он нуждается пока. Пока он ребенок, он нуждается. Если такое маленькая у них
1: разница.
0: Да, разница в возрасте. Потому вот это терпение, вот эта любовь, такая безусловная любовь, она действительно дает почувствовать безопасность, что здесь хорошо, как в тихой гавани. Здесь меня любят, здесь позаботятся обо мне. Здесь я защищен.
1: И важно понимать, что все дети разные, и Вася никогда не станет Петей, Петя не будет похож на Машу, надо просто дать им свободу быть собой,
0: да,
1: и любить их такими, какие они.
0: И еще один момент хотелось бы упомянуть, когда рождаются дети после умершего ребенка. Это тоже один из факторов, который очень сильно, ну, оттягивает вот это внимание, да, особенно когда называют именем умершего ребенка. Это тоже из той серии, когда ребенок берет на себя совершенно чужую ношу, не принадлежащую ему. Как будто вот он продолжает жизнь того, кто умер. И потому для родителей вот это сбалансированный подход, понимание вот этих проблем помогут взрастить наших детей здоровыми, уравновешенными, да, сбалансированными личностями.
1: Угу. Евгения, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие в программе. Дорогие друзья, это была передача «Принято считать». Спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго, до свидания.

Библии, в 4 книге Царств, в 13 главе, есть история. Это очень странная достаточно для Священного Писания история. Там человек, мертвый человек, прикоснулся к костям умершего праведника. И когда это произошло, он воскрес. Это были останки Елисея. И вопрос возникает. У многих, кто читает этот отрывок Священного Писания, возникает вопрос, а может ли эта история служить библейским подтверждением того, что прикосновение к мощам умерших святых, тех, кто делал в жизни многое добра, заслужил имя человека праведного, благочестивого, может ли прикосновение к мощам вот умершего святого дать исцеление? Обладают ли кости этих умерших людей чудодейственной силой? И могут ли эти люди, уже почившие, но при жизни бывшие святыми, делать добро и для живых людей с того света? Вообще, тема смерти и жизни после смерти, она будоражит воображение людей, будоражила всегда и будоражит и сегодня. Вокруг вопроса смерти и того, что происходит с человеком после смерти, где он обитает, как он себя ощущает после смерти, вокруг этого на протяжении всей нашей истории человеческой постоянно складывались разные культы, разные учения, разные традиции и ритуалы. Это естественно. Естественно, что эта тема вызывает такой интерес и множество догадок, множество соображений, идей по этому поводу, религиозных, философских, медицинских и так далее. Просто потому что мы действительно не знаем и не можем туда проникнуть, ибо никто, ушедший туда, оттуда не возвращался, как нам кажется. Ну вот давайте прочитаем саму эту историю. Итак, 4 книга Царств, 13 глава. 4 книга Царств, 13 глава, 20 и 21 тексты. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище врагов, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Очень необычная для Священного Писания история. Давайте попробуем в ней разобраться. Итак, заметим. Первое. Здесь не говорится о том, что люди специально принесли этого покойника к могиле пророка, чтобы этот покойник воскрес. Умершего несли похоронить, но несли похоронить в своей могиле. Тогда, в те времена, людей в Палестине хоронили, не зарывая в землю, а у каждой семьи был свой могильный склеп, если так можно сказать. Это пещера, в которую приносили покойника, клали его в пещеру. Потом вход в пещеру заваливали большим каким-то камнем. Ну, чаще всего происходило именно так. Само устье в эту пещеру, оно, конечно, не было огромным, оно было достаточно небольшим, чтобы туда можно было, согнувшись, пройти. И там клали умерших. Через какое-то время, примерно через год, туда возвращались родственники, отваливали камень, собирали истлевшие кости, оставшиеся от их почившего родственника, складывали тоже отдельно, и этот гроб был готов для следующего поколения. Такова была традиция. И вот этого покойника несли в свою могилу. Его не несли специально к могиле Елисея, чтобы прикоснуться к костям Елисея, и чтобы он воскрес. То есть такой традиции прикасаться к мощам или костям умерших праведников или пророков не было у Израиля. Это не соответствует традициям и идеям и богословию, которое существовало у израильтян в то время. И вот еще интересный вопрос. Каким образом вот эти люди,
увидевшие надвигающиеся на них полчище врагов, а вы представьте себе, они несут человека хоронить, своего родного, может быть, близкого друга, соседа своего, и вдруг они видят, что им навстречу идут враги. И, естественно, ничего хорошего это им не предвещает, поэтому они взяли умершего и не просто положили. Я когда читал, вы обратили внимание, там написано, при падении он коснулся костей Елисея. Они его бросили в первую попавшуюся им на пути пещеру. Каким образом они и почему они не узнали, чья это была могила? Кто был в этой пещере похоронен? Там был похоронен великий человек. Там был похоронен пророк, через которого Бог давал избавление Израилю, через которого Бог дал множество вестей народу израильскому. В этой могиле лежал человек, имя которого должно было почитаться, но они даже не знали, где он находится. Почему? Потому что Израиль пребывал в упадке. Израиль пребывал в запустении после смерти Божьего пророка. Люди не смогли удержать себя на той дороге, на том духовном пути, по которому их когда-то Елисей вел. Они отступили от Бога, и Бог не мог защитить их от их врагов. И поэтому даже эта могила, она была в запустении. И вот туда бросили этого несчастного покойника, несчастные родственники, и он упал прямо на кости Елисея. И когда это произошло, он встал, ожил и вышел, и, наверное, вместе со всеми своими друзьями убегал от моавитян. Но почему Бог это сделал? Почему это произошло, кто-то спросит. Бог хотел показать своему народу, что так же, как когда-то он был с этим великим человеком, с Елисеем, он до сих пор присутствует в жизни своего народа. Не кости Елисея воскресили этого умершего. Не какая-то тем более сила, обитавшая в костях Елисея, воскресила этого умершего. Это сделал Бог. Просто вопрос, в какой момент он это сделал? Мы видим, согласно этому повествованию, что Бог воскресил умершего после прикосновения к костям Елисея. Но не потому, что эти кости обладали чудодейственной силой или содержали в себе силу Божью, причина в другом. Бог хотел напомнить своему народу, что он все еще среди них. И даже несмотря на позор, в котором они жили, вдумайтесь, это большой позор. Даже они не могли прийти и похоронить своего человека. Они его вынуждены были бросить в первую попавшуюся пещеру и убегать от своих врагов. Бог им напомнил, что им не обязательно оставаться в таком положении удручающем. Они могут обратиться к Нему, они могут Его взыскать, они могут искать Его помощи, а Он настолько могущественен, что Он им в состоянии помочь, ведь Он даже вернуть к жизни кого-то может. Но библейская история, очень важно заметить, охватывает период в 4000 лет. Вот возьмите первую страницу Библии, последнюю страницу, 4000 лет между ними. И подобная ситуация в Библии происходит однажды. Можно было бы предположить, дорогие друзья, что после такого чудесного воскресения люди украсили бы могилу Елисея, туда потянулись бы паломники, которые бы хотели прикоснуться к костям Елисея, чтобы исцелиться, приносили бы преждевременно умерших, молодых каких-нибудь людей от несчастного случая, которые умерли, или после войны приносили бы туда погибших на войне. Друзья, этого в Библии нет. Израильтяне даже подумать не могли о том,
чтобы организовать что-то похожее. Приходить к могиле умершего человека, касаться его костей и искать таким образом чудо какого-то. Даже такой мысли им не приходит, и нет такой практики на страницах Священного Писания. И из этой деревни, в которой это произошло, или города, в которой вот жил потом, представьте себе, ведь он же среди них жил, к нему люди приходили, чтобы потрогать его, пощупать этого человека, того, кто воскрес от прикосновения к костям Елисея. Разговаривали они с ним. Наверняка они его спрашивали, а как там было? А что там за этой чертой? И мы сейчас прикоснемся с вами, попробуем понять, а что же там за этой чертой мог увидеть и услышать вот этот умерший и воскресший человек? Но минутой позже. А пока вдумайтесь. Он жил среди них, он был явным, воочию его можно было увидеть, явным доказательством того, что можно прикоснуться вот костям Елисея, и что-то хорошее произойдет, чудо какое-то произойдет, исцеление или, может быть, даже воскресение. Почему же люди не потянулись туда вереницей? Почему же израильтяне не установили какой-то обряд вокруг костей Елисея? Они этого не делают. Такая идея, она противоречит самому духу библейского учения. Не могла она прийти в голову израильтянам, потому что в книге чисел мы читаем закон, которым они руководствовались. Для израильтян прикосновение к умершему было мерзостью, и это было частью того учения, тех заповедей, которые дал им сам Бог. Итак, книга чисел 19:16. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или, обратите внимание, к кости человеческой, или гробу даже, нечист будет 7 дней». Поэтому, если мы говорим о Ветхом Завете, нет такого в Библии учения о том, что прикосновение

к мощам умерших, даже очень святых людей, можешь что-то доброе, что-то хорошее сделать для человека, дать исцеление или воскресить человека. Поэтому верующие в истинного Бога, они таких мыслей даже не допускали. И, конечно же, самое опасное в этой, во всей истории, в неправильном трактовании этой истории в том, что кто-то может посчитать, что умерший человек может делать что-то доброе для живых, находясь за этой чертой жизни и смерти, что он может делать что-то доброе для живых. Это одно из самых опасных заблуждений, которое Библия не поддерживает. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Зададимся вопросом, где находятся сейчас наши умершие родственники, умершие друзья, слышат ли они нас, или до второго пришествия Иисуса Христа просто спят, находятся в небытие. Священное Писание 53 раза, вдумайтесь, 53 раза называет смерть сном и говорит о том, что умершие ничего не видят, ничего не слышат и ни за кем не наблюдают. В книге Иова мы читаем такие слова, 14 глава, 10 стих. «А человек умирает и распадается, отошел, и где он?» задает вопрос Иов. То же самое мы читаем дальше, в 12 тексте. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Что это за окончание скончания неба? Это, напомню, что эти слова мы сейчас читаем из книги Иова. Эти слова пишет Иов, и для него он знал, что когда-то будет конец истории, что когда-то должно что-то такое произойти, что положит конец бытию жизни на этой планете, и что-то другое будет после этого, безусловно, но когда-то конец будет, потому что есть грех, есть что-то неправильное в нашем существовании, и Бог должен этому когда-то конец положить. Он не знал, что этим концом будет второе пришествие Иисуса Христа. Это знаем сегодня мы. И Иов, он бы, живя сегодня, разделял бы с нами эту веру, потому что он был человеком, доверяющим Богу. И Христос обещал, Иисус обещал, что когда он вернется второй раз, он от сна смерти пробудит тех, кто верил в него при жизни и соблюдал Его заповеди. Итак, что говорит Священное Писание? Что мертвые спят, но проснутся только в день второго пришествия Иисуса. И символом вот этих людей, которые когда-то пробудятся от своего смертного сна, являются люди, которых Иисус жил на земле и пребывал среди нас, которых Он воскресил. Например, дочь Иаира. Молодой человек, которого шла хоронить мать. Была такая история, когда Иисус со своими учениками по горным дорогам Палестины куда-то шел, и вдруг навстречу из селения он увидел траурную похоронную процессию, которая шла им навстречу. Там мать шла, хоронила своего единственного сына, и он его воскресил. Дочь Иаира об этом тоже упоминал. Поэтому в Священном Писании есть люди, в Евангелии есть истории о том, как Иисус это уже делал однажды. Так когда Он вернется второй раз, все, кто верил в Него, кто на Него надеялся, кто жил, соблюдая заповеди Божьи, зная Бога, или те, кто жил, соблюдая голос совести своей, не зная Бога и закона Божьего, пробудятся от своего сна. Но до этого момента они спят. А когда человек спит, что он знает? Знает ли он, что происходит вокруг него? Или для него это один краткий миг? Он закрывает глаза, если у тебя, конечно, хорошее здоровье, и ты хорошо
спишь глубоко, ты глаза закрываешь, открываешь, и ты даже не чувствуешь времени, которое прошло. Так же и с умершими. В той же самой книге, книге Иова, в 14 главе, мы читаем 21 стих. Что дальше говорит Священное Писание? Смотрите. «В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает». Это об умершем человеке. Умерший человек не знает, что происходит с его родственниками, которые еще в числе живых. И поэтому возьмите Елисея, ведь эти же слова относятся и к пророку Елисею, когда он умер, он был похоронен. С ним произошло все то же, что происходило с другими людьми. Знал ли Елисей, что кто-то нуждается в воскресении? Что вот этот человек, которого бросили в его могилу, что ему, его нужно воскресить? Не знал он, что происходит. Не знал и не ведал. Так говорит об этом Священное Писание. Более того, если мы читаем книгу Псалмов, Псалом 145, 4 стих. Посмотрите, написано о том, что даже мыслей никаких нет в смерти. Думать, рассуждать о чем-то, что-то чувствовать. Мертвый не может. Все это ушло. Все это испарилось. Этого больше нет. Итак, Псалом 145, 4. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, спят мертвые, они не знают, что происходит с их родными, и они не могут думать. Они не могут рассуждать, они не могут отвечать на вопросы в том числе. Экклезиаст в 9 главе, в 5 тексте сказано об этом. Смотрите, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И нет им уже воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Ничего не знают мертвые. Поэтому и Священное Писание говорит, что и обращаться к мертвым, это учение Священного Писания, обращаться к мертвым, вопрошать их о чем-то, Бог на это смотрит неодобрительно. Бог не благословляет практику общения с умершими, потому что их нет, они спят, они ничего не ведают. А кто же тогда может ответить человеку? А кто же тогда может что-то человеку сказать, послать ему какую-то весть, и человек обманется, думая, что это с ним говорит его родственник умерший, его друг, его знакомый? Священное Писание учит, человек умер, и оканчивается его бытие. Он не знает ничего, он ничего не чувствует, он ничего не видит, он ответить не может. А кто же тогда отвечает тем людям, которые обращаются с вопросами к своим мертвым, родным, друзьям, знакомым или просто святым? Хороший вопрос. Есть одна история. Вначале, перед тем, как ответить на этот вопрос, я прочитаю эту историю. Она записана в... я сейчас скажу точно. Тобольские епархиальные ведомости за 1906 год. Очень интересная история я нашел. В Тобольской епархиальной ведомости за 1906 год сохранилась история. Ее поведал овдовевший иерей. И вот что он пишет. «Овдовел я сравнительно молодым. Я долго тосковал по своей супруге. Но, чтобы не предаваться отчаянию или пьянству, а с ним и другим греховным порокам, я поставил для себя правило как можно чаще совершать божественную литургию и во время нее поминать дорогую мне покойницу. Это постоянное терзание давало мне какой-то относительный покой. Однако же, при всем том, я никак не мог удержаться от посещения могилы, где была погребена моя жена. Здесь,
вдали от жилья.

я и шума людского, я давал полную волю своим слезам и нередко роптал на судьбу, спрашивая, кому и зачем понадобилась так скоро смерть моей жены. В одно из таких посещений места упокоения матушки со мною случилось нечто необыкновенное. И это нечто отвадило меня от частых прогулок на могилу, над которой чуть не ежедневно я проливал потоки горьких слез. А произошло следующее. Когда я был всецело поглощен мыслью о тяжелой утрате своей супруги, вдруг явственно при лунном свете я заметил силуэт женщины, спускающейся по склону горы к месту моего нахождения. Она была одета в платье точь-в-точь, как у моей жены. Я был заинтересован и стал вглядываться пристальнее в движущийся предмет, чтобы узнать, кто бы это могла быть в столь поздний час и в столь пустынном месте. Но вот силуэт стал обрисовываться яснее и яснее, и, о радость! Я узнал в приближающейся женщине свою жену, ее походку. Она так же, как и при жизни, осторожно спускалась ниже по направлению ко мне, придерживая левой рукой платье. Обратите внимание, какие тонкости он замечает. Насколько похоже было это явление на явление его жены. И, наконец, она подошла вплотную ко мне. У меня от радости закружилась голова. Я забыл, что передо мною покойница. Собрался было в чаду забвения говорить с женою, корить ее за долгую отлучку, но вовремя опомнился и совладал со мной. Радость моментально сменилась ужасом. И дальше он описывает, как я все до конца зачитывать не буду, он описывает, как наложил на нее крестное знамение, она куда-то испарилась, исчезла. Но, вы знаете, я честно скажу вам, кто-то может вот слушать меня и думать, ну, вот что скажет проповедник, вот верит он этому или нет? Он же сам говорит, ну, мертвые ничего не знают, ничего не ведают, не могут вступать в контакт с живыми, что Бог это запрещает это делать. Нет, я верю этой истории. Я верю, она описана довольно подробно, она описана в таких подробностях, которые заставляют как раз-таки меня поверить, что подобное могло произойти. И единственный ответ на вопрос, а кто же тогда и что же такое происходит, когда люди обращаются к умершим, а они им отвечают? Что это такое? Как это объяснить? Единственным ответом, как мне кажется, может стать второе послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. Там апостол Павел дает непростой ответ на этот вопрос. Итак, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. «Неудивительно, говорит апостол Павел. И я могу то же самое сказать. А нет ничего удивительного в том, что это происходит. Потому что сам сатана принимает вид ангела света». Именно по этой причине Господь, обращаясь к своему народу, говорит: «Если кто-то вас приглашает, идем обратимся к умершим, давай пойдем к вызывателям мертвых и вопросим, зададим наш вопрос к тем, кто умер, потому что они якобы должны обладать большей мудростью, шире кругозор у них должен якобы быть. Отвечайте, спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли добрый христианин обращаться к своему Господу?» И это правда. Итак, если мы говорим о том, что происходит с умершими, они почили, они спят до дня второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь пробудит их своим голосом к новой жизни. А наша надежда сегодня на нашего Господа Иисуса.

0: «Добро пожаловать в клуб 700. Днем ничего страшного не произойдет», — так сказал первый помощник Джонни Сэвиджа капитан Эрик Бингем. И поэтому рыбаки решили не ставить экстренный локатор или спасательную шлюпку на свое рыболовное судно. Но уже через несколько часов они пожалели об этом. Смотрите далее в нашем сюжете. Это было прекрасное утро 13 апреля 1998 года. 27-летний Джонни Сэвидж занимался тем, что любил. Вместе с капитаном Эриком Бингемом заканчивал подготовку, чтобы выйти из Ки-Вест и проплыть 560 километров к Канкуну на рыболовецком судне «Фианинго».
1: Мы проснулись, и Эрик приготовил свой фирменный завтрак. Бутерброд со свежими помидорами, перцем и крем-сыром. Мы вместе позавтракали.
0: Они решили не брать маячок для экстренных ситуаций или спасательную шлюпку с собой.
1: Мы знали, что если возьмем их, то придется потом отмывать. Днем ничего не происходит. Так мы думали.
0: Джонни и Эрик проплыли 145 километров, и вдруг, внезапно...
1: Мы вдруг увидели перед нами то, чего раньше никогда не видели. Это была настоящая дыра. Море было спокойным, но наша лодка сорвалась с края и упала в эту дыру. И мы тоже упали с ней, на самое дно.
0: Вы говорите, что это было похоже на сцену из фильма «Совершенная буря».
1: Да, так и было. Мы просто сорвались с края волны. И упали. Просто упали.
0: Как вам удалось не выпасть из лодки?
1: Мы держались за нее очень крепко.
0: Сила удара расколола лодку надвое. Джонни и Эрик оказались в воде. Бортовое радио, спасательная шлюпка, маячок и жилетки остались в тонущей лодке. А Джонни и Эрик спасали свои жизни за бортом.
1: Мы были в 150 километрах от берега.
0: Но внезапно из воды вынырнул небольшой белый контейнер.
1: Мы схватились за его ручки. Это было одно из первых чудес. Мы не думали о вере или о чем-то подобном. Мы были простыми рыбаками. Но схватившись за ручки, мы сразу же начали молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы повторяли «Отче наш» вновь и вновь. Мы повторяли молитву «Отче наш» вновь и вновь. Мы знали, что без лодки и маячка мы погибнем.
0: Когда они закончили молиться, всплыла доска для серфинга, которую Джонни взял в последнюю минуту.
1: Серфборд был в трюме. Тот факт, что он вынырнул, говорил о том, что лодка разломалась.
0: Для того, чтобы забраться на серфборд, Джонни пришлось плыть через пятно топлива. Он молился.
1: «Господи, не дай мне вырвать. Я не могу потерять еду, которая в моем желудке. Мне понадобится сила».
0: Через несколько часов появилась надежда, на поверхность всплыли спасательные жилеты. А в полдень они увидели на горизонте круизный лайнер и запустили ракету. Но все это было безуспешно.
1: Мы расстроились, когда лайнер прошел мимо. Мы были уверены, что нас заметят и спасут.
0: Волны бились вокруг них, и Джонни, который вырос в церкви, начал думать о своей жизни.
1: Я жил как рок-звезда. Я любил Господа. Но меня больше волновали ночные гулянки.
0: Затем Джонни решил оставить Эрика и еще раз поискать маячок. Не найдя его, он потерял всякую надежду на спасение.
1: В итоге я решил, что утонуть лучше, чем ждать, когда тебя разорвут акулы, и спланировал свою смерть. Я снял спасательный жилет и был готов нырнуть под воду.
0: Но произошло нечто сверхъестественное.
1: Внезапно я ощутил тепло и силу. Я даже не знаю, как объяснить это. Я услышал: «Джон, ты провел здесь много времени. Выбери направление и греби». И когда я услышал это, звук шел оттуда. Эрик был где-то в миле от меня. Я не понимал, как я могу слышать голос. Я чувствовал, что это был Бог, но не понимал, как. Я знал, что Он был со мной.
0: Голос вам сказал выбрать направление? Что это значило?
1: Это значило, что мне нужно было определиться, в в какую сторону двигаться. Дух Святой позволил мне увидеть шаблон, и я поплыл в этом направлении. Интуитивно выбрал направление.
0: К тому моменту солнце начало садиться. Эрик страдал от переохлаждения и больше не ощущал нижнюю часть тела. И тогда произошло очередное чудо. Всплыл рюкзак Джонни.
1: В открытом море к нему всплыл рюкзак. Там были гидрокостюмы. То, в чем Эрик больше всего нуждался.
0: Джонни и Эрик не знали, что в то утро из Канкука позвонили в Кей-Вест и сказали:
1: «Не пускайте к нам лодки, погода портится, останавливайте всех».
0: Из-за бури шансы на то, что в их районе появится лодка, были практически нулевые. Но Джонни верил в то, что их спасут.
1: «Меня уже не могли убедить в том, что Бога нет».
0: Затем Джонни заметил красную ракету, которая плыла в 25 метрах, и поплыл за ней.
1: Я ощутил прилив силы и был в восторге.
0: Как только Джонни схватил...

0: Хотел ракету, услышал крик Эрика и испугался, что случилось худшее.
1: Я поплыл к нему как можно скорее. И чем ближе я подплывал, тем яснее слышал, что он кричал: «Это рыбацкое судно! Это рыбацкое судно!»

0: пошли на Кубу. И так оказались прямо на пути Джонни и Эрика.
1: Я впервые заплакал. Они остановились, развернули лодку. Сзади была такая дверь для рыбы. Мы оказались самой большой рыбой, которую они поймали.
0: 24 года спустя Джонни описал эту историю в книге под названием «Потерянные в потоке». Чудесная история о двух рыбаках, потерпевших кораблекрушение. Джонни, почему вы решили написать книгу именно сейчас?
1: Мы живем во время, когда люди нуждаются в надежде. Они должны знать, что как бы плохо все ни выглядело, нужно полагаться на Господа, потому что это часть его плана.
0: Сегодня Джонни женат на Саманте и все так же наслаждается плаванием и рыбалкой. Джонни, вас переполняют эмоции, когда вы рассказываете эту историю. Почему?
1: Я мог не быть здесь. И моя жизнь не заслуживала спасения. Извините, это не просто слезы, а слезы благодарности. Я очень благодарен Богу за то, что Он сделал в моей жизни. И счастлив быть здесь.
0: Никто из нас не заслуживает благодати, милости и любви нашего доброго Отца Небесного. Но Он очень добр. Он хочет дать нам все, потому что любит нас. Он хочет показать нам свою любовь и доброту, свою верную любовь, которая никогда не покинет вас. В этой истории мы видим, что Бог не оставил Джонни в опасной ситуации. Он спас его жизнь. Надо помнить, что Иисус Христос всесильный. В какой бы ситуации вы ни были, где бы вы ни взывали к Богу, Он может спасти вашу жизнь. Доверьтесь Богу. Верьте, что Он хочет ответить на ваши молитвы. Я верю, что от ответа вас отделяет всего лишь одна молитва. Положитесь на него, друзья, и вы услышите его ответы. А теперь настало наше любимое время, когда мы ободряем вас, читая удивительные ответы на молитвы, а потом молимся и ходатайствуем за вас. Мы просим Бога сделать что-то для вас. Вот удивительный ответ на молитву. Нам написала Нэнси. 8 месяцев я лечу зубы. Из-за воспаления все верхние мне пришлось удалить. Во время этого процесса я ощущала ужасную боль в челюсти. Я боялась, что придется удалить и нижние зубы тоже, и молилась о том, чтобы этого не случилось. В клубе 700 Гордон молился о женщине с болью в челюсти. Я приняла те слова, и меньше чем через час припухлость и боль ушла. Слава Богу!
1: Слава Богу! Вот еще одно чудо. У Линды из Техаса была загадочная опухоль на щитовидке, которая находилась рядом с артерией. Из-за этого врач боялся делать биопсию. Но опухоль продолжала расти, и биопсию все-таки назначили. Линда позвонила на молитвенную линию CBN, веря, что получит исцеление. И когда она пришла на процедуру, опухоли у нее не было. Линда рассказала, что она молилась, и врач ответил, что молитва сработала. Молитва сработает и для вас. Открывайте свои желания. Джонни сказал, что его жизнь не была достойна спасения. Он так считал. Но у меня есть хорошая новость. Лучшая новость, какую только слышал мир. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Он заплатил своей жизнью цену за нас. Он искупил нас своей жертвой. Он простил нам все наши беззакония и исцелил от всех болезней. От всех. Просто удивительно, что Бог уже сделал. Его воля состоит в том, чтобы спасти вас. Христос очень любит вас и хочет, чтобы вы вернулись домой. И Он проложил путь. Он открыт и готов. И все это основывается не на том, что вы сделали или не сделали. Смысл в том, что вы дитя Бога. Он бесконечно любит вас. Вера работает через любовь. Вы поймете эту любовь, когда осознаете, Что он сделал для вас?

0: Вот что говорит апостол Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть эти слова прозвучат лично для вас. Когда я был грешником, Христос умер за меня. Когда я был болен, Он исцелил меня. Умер, чтобы я был исцелен, прощен и освобожден. Придите к Нему, поверьте в Него, и пусть Он творит те великие чудеса, которые запланировал. Мы будем молиться. Господь Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что, когда мы еще были грешниками, Ты искупил нас. Когда мы убегали, занимались своими делами, Ты заплатил цену. Когда мы не искали Тебя, Ты был с нами. Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты нам дал. Мы говорим, что не заслуживаем этого. Смилуйся над нами. И по Своей милости дай нам откровение о Тебе. Дай нам откровение о Твоей любви. Яви нам свое исцеление и прощение, чтобы мы почувствовали его внутри нас. Мы принимаем эту силу сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, я продолжаю слышать трахеотомию. Возможно, кому-то сделали трахеотомию, или существует вероятность, что ее придется делать из-за каких-то проблем с дыханием. С вами происходят серьезные вещи. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Вы исцеляетесь от головы до пяток. Вы сможете дышать нормально, самостоятельно, на том уровне, который вам потребуется. И это даже превзойдет ожидания врачей, потому что именно так делает наш Бог. Он исцеляет вас на 100%. Не наполовину, а целиком. Будьте исцелены и здоровы. Во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает от страха смерти, потому что есть болезнь мозга. Из-за этого у вас останавливается дыхание и сердцебиение. Во имя Иисуса будьте исцелены. Пусть ваш мозг придет в норму. Пусть мозговые клетки восстановятся и все сигналы нормализуются во имя Иисуса. Он создал вас жить. Он создавал вас не для смерти, а для жизни. И дает вам эту жизнь сейчас.
1: Спасибо, Господь. Нас смотрят несколько человек, у которых есть проблемы с головокружением и вертиго. Бог стабилизирует вас, чтобы вы не ощущали шатание каждый раз, когда поднимаетесь или поворачиваете голову, чтобы посмотреть в другом направлении. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вам не придется больше страдать. Примите исцеление прямо сейчас. Спасибо, Боже.
0: Кому-то из вас уже сделали операцию. С вами произошел несчастный случай. Вы сломали левую ногу под коленом, и повреждения были до самой лодыжки. Я вижу штифты, пластины. Вы можете потерять ногу, но Бог восстанавливает ее сейчас. Во имя Иисуса. Исцелитесь. Пусть кровообращение и нервные импульсы нормализуются. Я провозглашаю, что вы будете ходить вновь. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы.
1: У кого-то из наших зрителей проблемы с зубами, особенно с нижними, жевательными. У вас инфекция в каналах. Вы чувствуете ужасную боль, но в то же время переживаете за финансы. Бог прикасается к вам и исцеляет вас от боли и инфекции. Просто примите это сейчас. Слава Богу.
0: Кто-то услышал, как я говорил о переломе. У вас перелом правой ноги, и вы говорите, пожалуйста, скажите об этом. Боль покидает вас сейчас. Ваши кости восстанавливаются. Вы снова сможете ходить. Нога сможет выдерживать ваш вес. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Господь, мы благодарны Тебе. Спасибо за Твою жертву и за любовь к нам. Ты явил милость своим детям, и мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать нам. Мы ждем ваши сообщения. Наши молитвенные группы всегда готовы вас поддержать. Кимберли уволили спустя 21 год работы. Ее 24-летний брак распался, ее дому нанесли серьезный ущерб торнадо и пандемия ковида. Любой мог бы в таких обстоятельствах запаниковать. Но Кимберли вместо этого вспомнила урок, который усвоила в детстве. Кимберли Джордж – успешная маркетолог и фандрейзер для благотворительных фондов. Больше 20 лет опыта и вера помогли Кимберли подготовиться к непростым временам, с которыми она столкнулась.
1: Наши дети только покинули нас. Я не была готова к одиночеству. Но в конце 2019-го мы с мужем развелись. Мне нужен был новый дом. Я в банке получила ипотеку. Вскоре после того, как я переехала, начался ковид. Было очень трудно во время локдауна. К тому же наш район столкнулся еще и с торнадо. Мои соседи потеряли свои дома. Мой дом тоже был поврежден.
0: К счастью, дом Кимберли остался цел, но женщину ожидали неприятные новости.
1: Я закончила сложный проект в нашем благотворительном фонде, но однажды мне позвонили из офиса и сказали, что после 21 года работы на них я уволена из-за реструктуризации, связанной с ковидом.
0: Потеря работы стала для Кимберли испытанием веры. Но она вспомнила о том, что в детстве ей говорила мама о пожертвованиях.
1: Давать, жертвовать, заботиться о тех, кто в нужде. Моя мама водила нас в церковь, когда мы были маленькими. У мамы было жалование, оно составляло лишь $1, но мы каждую неделю отдавали 10%.
0: Этот пример помог Кимберли увидеть Божье водительство, когда она не знала, как свести концы с концами.
1: Я смотрела служение онлайн, потому что был локдаун. Когда появился слайд с призывом жертвовать, я услышала, как Бог сказал мне: «Доверяешь ли ты мне?» Я сказала: «Конечно, доверяю тебе, Господи. Боже, ты же помнишь, что я потеряла работу». А он сказал: «Дай десятину, давай ее постоянно». Я сказала: «Хорошо, я доверяю тебе». И я дала десятину в вере. Он благословил меня. Мой дом, который повредил торнадо, пришлось продать. Но я получила на 80 тысяч больше, чем ожидала. Я знаю, что это Бог. Я даже не мечтала, что получу эти деньги.
0: Кимберли использовала эти деньги, чтобы открыть новую фирму пиар и фандрейзинга.
1: Мне посоветовали друзья открыть этот бизнес. И я знала, что Бог хотел, чтобы я сделала это. Те таланты, которые Бог дал мне для работы, я использую для множества благотворительных фондов, которые Он привел ко мне. За 9 месяцев я вернула себе ту прибыль, которой шла 21 год. В Библии сказано, чтобы мы доверяли Ему. И если мы будем давать, Он благословит нас. Пока я верна, пока я доверяю Богу, Он обеспечивает. Для меня десятина – это почтение Бога, это послушание и доверие Богу. Только когда мы полностью доверимся Богу, мы получим защиту и благополучие. У нас осталось совсем немного времени для ответов на ваши вопросы. Сегодня ответит Гордон. Вот что пишет Дебра.
0: Я бы не против, чтобы ответила ты.
1: Знаю, но отвечай ты. Можем ли мы потерять спасение?
0: В баптистской церкви, в которой я вырос, есть доктрина, которая звучит: «Спасен однажды, спасен навсегда». Это связано с подлинностью вашего изначального спасения. Когда вы принимаете его, ощущаете присутствие Божье, то вам не хочется возвращаться назад. В послании евреям сказано: «Вкусив однажды и отвернувшись». Он якобы говорит о том, что можно потерять спасение. Апостол Павел говорил о своих спутниках. Представьте себе, что вы спутник, апостола Павла. И он говорит, их вера потерпела крушение. Я крестился в юном возрасте, мне было 6 лет. А в 14 лет я стал настоящим бунтарем и отошел от Господа. Я не хотел заниматься служением. Понимал, что должен, но не хотел. Я пошел своим путем и 20 лет провел вдали от Бога, с 14 до 34. Но Бог не хотел отпускать меня. Он не хочет никого отпускать. Он придет и к вам. Он лишь ждет момента. Для меня это случилось, когда я согласился на короткую миссионерскую поездку с Джоном Джименесом. Он попросил меня поделиться словом. А потом я сказал Богу, «Прости меня. Я отошел от тебя, прости меня». И он пришел ко мне. Пусть он сегодня придет и к вам. Если у вас есть вопросы о спасении, то посмотрите на свой призыв. А закончим мы в стихе из притч. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: «У вас есть то, что требуется, вы способны, вы осуществите свою судьбу, вы оставите свой след в этом поколении, Бог уже учел вас». Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 тысяч человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. 1000 людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили: они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас, заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего. Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают». Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал». Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других.
оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать,

через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так, что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть, верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасывают со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим, но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремии. Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул вас в жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она

не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я попрошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором, но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркнуть его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым, расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить. Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. Если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу». Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил: «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят: «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык?

Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим? Он сказал: Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться. За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека». Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит. Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатаев, но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иессея. У Иессея был сын по имени Давид. Это означает, что Раав, бывшая блудница, находится в родословии Иисуса Христа. Бог не выбирает так, как люди. Возможно, вы и совершали ошибки. На вас не рассчитывают, вы все упустили. Я хочу сказать вам, что вы учтены Создателем. Он смотрит с небес прямо сейчас и называет ваше имя. «Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой». Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья,
Если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Лауреату Нобелевской премии по литературе Альберу Камю принадлежат слова «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира. Город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры, 3500 лет назад, Египетская империя в то время контролировала святую землю. Тогда еще она не была святой землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфу, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфу и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфу начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфу, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на святую землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфу. Из Яфу они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфу. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват святой земли и освобождать гроб.

0: Церковь Святого Петра в Яфо. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфо, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфо произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфо, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфо, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфо, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфо.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году.
2: Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое.
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где? Я не особо
1: вижу. Вот, посмотри, посмотри. Вот, ты видишь, вот там апельсин растет. Вот.
0: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый. Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может подсуд... здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так его качнем.

0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфа
0: вылупилось.
1: В Яфа может, это да. Точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: все что угодно. Хумус – это, можно сказать, дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот этот хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яффа. Okay. Thank you. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном «Кит», автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – «Улыбающийся кит».
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделан? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел во чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели. И он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа не позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город чуда, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

О, водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя, Иофетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

0: Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался.
1: Давай.

Мое послание будет, я только сегодня, потому что я уже второй раз проповедую его, но сегодня я заметил и обратил внимание, что оно, в общем-то, идет в очень такой хороший унисон с тем, что мы празднуем сегодня. Адвентовские свечи, третья свеча, делать добро, свеча добра, свеча служения, как мы служим друг другу. О том, что Стеша говорила, что помочь, простить, забыть, смириться, светить. И о том, что Юля говорила, о том, что мы могли распространять свет по этой земле. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 13 главы. Прочитаю эту историю. Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи, и там еще пару стихов чуть дальше мы прочитаем с вами. «Приближался праздник Пасхи, Иисус, зная, что настал час Ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу, полюбив Своих. Находившийся в этом мире, Он полюбил их до конца». Во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду Искариота, сына Симона, предать Иисуса, Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его, и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, сняв с себя верхнюю одежду, я опоясался полотенце, потом налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которое он был опоясан. Написано, Иисус поднимается, раздевается, опоясывается полотенцем и начинает делать добро, начинает им служить. Они в шоке, кто-то сопротивляется, они абсолютно не понимают, что происходит. Петр говорит, ты не можешь меня мыть. Помните эту историю, да? То есть Иисус говорит, если не могу, тогда ты не имеешь счастья со мной, тогда мой всего. И потом Иисус без особых разговоров садится обратно за стол и спрашивает их, ребята, вы понимаете, что я вам сделал? Они говорят, ну, догадываемся, но не совсем понимаем. И Иисус подводит такой интересный успех. Он говорит, я показал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. И в 17 стихе он говорит такую вещь. Он говорит, если вы понимаете это, и если вы будете так поступать, то вы благословенны. В другом переводе написано, он говорит, если вы это понимаете, вы будете счастливы. Интересно, Иисус здесь открывает формулу счастья. Иисус здесь открывает формулу благословения. Я назвал сегодня, что у меня было несколько мыслей, как назвать эту проповедь. Первое, я думал название сделать такое. Что делать, когда ты самый главный человек в комнате? Потому что написано, Иисус вдруг понял, что Отец все отдал в руки Его. Вау! Все и всех отдал в руки его. Что ты будешь делать, когда ты самый главный в доме, самый главный в комнате, самый главный в организации, самый главный? Но потом подумал, я и решил назвать эту проповедь по-другому. Я назвал ее «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». И мы здесь видим, то есть фактически история, которую мы с вами прочитали, история, которая показывает нам удивительного Господа Иисуса, Его удивительную любовь. Написано, что это история любви. Он полюбил их до конца. Он знал все. Библия говорит, Отец открыл все. Он видел, что происходит с сердцем Иуды. Он видел, как Иуда вошел в сердце, как сатана вошел в сердце Иуды. Он видел Иоанна, который все пытался прижаться к его груди. И вот он находится, зная, что это последний раз. Зная, что это последний раз. Он собирается вместе с ними. Отец ему это открыл. Интересно, у него было такое эксклюзивное знание. Знал что-то, что не знали другие. Иногда, когда мы что-то знаем, нам

терпится это выложить. Только ты что-то узнал новенькое. Особенно у меня такая болезнь, как у проповедника. Что-то узнал, надо рассказать. Но не все, что Бог открывает, тебе нужно рассказать. Не обязательно об этом трубить всему миру. У Иисуса было эксклюзивное знание. И вот Он знает все. Он знает, ученики не знают. Было у тебя какое-то чувство, когда ты знаешь что-то, что твой собеседник не знает, что ты знаешь? У тебя возникает такое какое-то очень интересное чувство. Ты знаешь, что он что-то сделал неправильно. И говоришь ему, как дела? Он говорит, хорошо. Он-то не знает, что ты знаешь, что не очень хорошо. У нас все замечательно. А ты с его женой говорил недавно. И она говорит, у них вообще ничего не замечательно. Да не, все великолепно, все аллилуйя, все слава Богу. А ты знаешь, что это неправда. И ты думаешь, как бы дал тебе сейчас все хорошо. Или когда там сын со школы приходит, говорит, а у тебя уже смс от учителя. Прогулял, это, то есть, ты говоришь, как дела в школе? Аллилуйя, все хорошо. А ты знаешь, что не все хорошо. И это, я думаю, как это Иисуса не завело вообще? Когда ты видишь, что Иуда сейчас его предаст, что-то последнее. И ты сидишь за столом с учениками, они шутят, рассказывают еврейские анекдоты. А ты знаешь, что это последний раз, когда вы вместе. Что очень скоро этот предаст тебя. Очень скоро тебя от них заберут. Очень скоро ты пойдешь на крест. Как ты будешь себя вести? Интересно написано, что Иисус поднимается, раздевается, облекается в полотенце и начинает мыть им ноги. Вообще-то история с раздеванием и одеванием – это такая очень интересная библейская история. С этой истории начинается вся человеческая история. Помните, самое первое, что сделал человек после своего грехопадения, первое, что сделал Адам и Ева. Написано, что когда они были в саду, они были покрыты славой Божией в Эдемском саду, в этой утопии. Они наслаждались жизнью, как только они упали. Первое осознание, которое пришло в их сердце, осознание наготы. Написано, что они убоялись, они застеснялись. Они тут же сделали смоковные листья, чтобы спрятаться от Бога. И такие, знаете, как спецназовцы, они на себя листву надевают и сидят. Ну, от Бога спрятаться нельзя. И Бог находит и говорит, ребят, что прячемся? Где находимся? Ой, какой интересный у вас наряд. Но знаешь, что бы ты себе ни сшил, ты не можешь, какими бы листьями бы ты ни покрывался, ты не можешь спрятаться от Бога. Бог говорит, эта одежда не годится. Вам нужна другая одежда. Раздевайтесь. Я вам сделаю что-то свое. И впервые в жизни, да, они видят, как приходит смерть на эту землю, как Бог сам убивает невинное животное, чтобы соделать для них одежды. Без пролития крови не бывает возмездия за грех, не бывает прощения греха. Первое животное убито, чтобы покрыть их наготу. И дальше интересно, когда мы смотрим с вами Новый Завет и Ветхий Завет, вот эта история с... Бог, Он вообще не портной, у Бога много имен, Он вообще ни одного раза не кутюрье. Но с другой стороны, как ты видишь, насколько Бог тщательно выбирает одежду первосвященнику. Несколько глав посвящено, вот пусть будет такой длины, пусть будут такие камни, вот такие бубенчики, вот такие колокольчики. Господь, зачем? Говорит, это важно, как человек покрыт. Это покрытие, это что-то важно. Я хочу, чтобы этот первосвященник выделялся из миллионов других людей, которые будут там. Бог говорит, я сам дизайнер его одежды. Мы видим, как много Бог уделяет внимания скинии, как она должна выглядеть, потом храму, потом этим занавескам и всем остальным. Ты говоришь, ну это Ветхий Завет, Олег, в Новом Завете ничего подобного нет. Бог говорит, ничего подобного. Почитай, как много о том, что мы должны с чего-то совлекаться и во что-то облекаться. Апостол Павел пишет, говорит, совлекитесь с ветхого человека, облекитесь в нового человека, облекитесь во Христа. Павел говорит, оденьтесь в оружие, оденьтесь во всеоружие Божие, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять против козни дьявольских. И здесь мы видим точно такой же пример. Иисус себя что-то снимает, чтобы на себя что-то одеть. В момент уязвимости, знаешь, ты должен позволить Богу одеть тебя. Покрытие очень важно. И написано, Иисус знал, что там происходит. У Него привилегированная информация. И мы видим здесь Бога, который может любить Иуду.
Я думал, вот если бы я знал, вот ты сидишь за столом, вот себя поставь на место, ты знаешь все. Одно дело, когда тебя предали, ты не знаешь. А другое дело, когда тебя предали, ты знаешь. А еще и не предали, ты уже знаешь. Как это должно было злить? Но Иисус не злится. Иисус абсолютно уверен. Написано, Он полюбил их всех до конца. С одной стороны Иуда, с другой стороны Иоанн. А Иисус может себя чувствовать абсолютно комфортно, абсолютно нормально, потому что Он их любит до конца. Это история любви. Иисус понимает, почему Его не злит ничего, потому что Он знает, что бы ни произошло, любящим Господа все содействует ко благу. Иуда не благо. Но он настолько доверяет Богу, он настолько может успокоиться, что ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит враг. Он не нервничает, не обвиняет, не делает еще что-то. Он просто любит их. Иуду в том числе. С другой стороны, он видит, как сатана вошел в Иуду. Знаешь, когда ты понимаешь, что стоит за действием людьми, что это духовные вещи, тебе легче прощать людей. Тебе легче относиться к людям благосклонно. Интересно, в другом месте Иисус называет Иуду даже другом. В Евангелии от Матфея, когда Иуда приходит предавать его и предает его поцелуем, помните эту интересную историю? Иисус говорит ему, зачем пришел? Друг. Ничего себе друг. Таких друзей и врагов не надо. А история становится еще более запутанной, когда буквально главу до этого, когда Петр говорит, не пущу тебя на крест, Иисус. Не пойдешь никогда. Он говорит, отойди от меня, сатана. Иисус что-то попутал в списке друзей и врагов. Как это? Он за тебя горой, а ты его сатаной. Тот тебя поцеловать хочет, и предает тебя поцелуем. Он говорит, зачем пришел друг? Иисус как бы намекает, каждый, кто отталкивает тебя от твоей судьбы, от твоего креста, тебе не друг. А каждый, кто толкает тебя на крест, тебе друг. Иисус как бы намекает здесь, Он говорит, не переживай, я понимаю, что не только хорошие вещи толкают нас к нашей судьбе. Иногда это может быть и нехорошее. Иуда это нехорошо. Иуда это очень даже плохо. Но Он говорит, я понимаю, что не только, иногда мы думаем, что вау, то, что хорошо со мной случается, это меня судьбу толкает. Нет, иногда какие-то плохие события в твоей жизни. Может, ты и в церковь-то пришел из-за поцелуя Иуды. Можешь им открытку написать. Спасибо тебе за поцелуй. Если бы не твое предательство, непонятно, где бы я был. Иногда бывают какие-то ситуации, но эти ситуации могут подталкивать прямо в центр воли Божьей, прямо на твой крест. Вы знаете, друзья, настоящий мир не приходит в твою жизнь до тех пор, покуда ты не смиришься с тем фактом, что то, что произошло, должно было произойти, чтобы ты мог оказаться там, где ты оказался. Интересно, иногда мы хотим думать, что ой, я не могу простить, ой, я не могу смириться, я не могу успокоиться, я не могу расслабиться, не могу простить, не могу, потому что вот это все комом здесь. Всякий раз, когда трагедия происходит в твоей жизни, что происходит в твоей жизни? У тебя запускается такой интересный цикл. Первый шаг – это период отрицания. Нет, невозможно, это не может, это нереально, это невозможно. Второе, у тебя начинаются вопросы. Почему я? Почему я? За что я? Что со мною? Там, ну почему? Чем я хуже других? Третий у тебя вопрос возникает. Кто виноват? Так важно, кто виноват. Это из-за того, это из-за этого, это из-за правительства, это из-за мужа, это из-за жены, это из-за соседа, это из-за себя. Это я виноват во всем. И ты ищешь виновных. Четвертый вопрос в твоем кризисе возникает. А как жить дальше-то? А как без этого? А как дальше? И пятый шаг, который приходит в твою жизнь, это шаг приятия. Когда ты понимаешь, говоришь, окей, то, что случилось. Окей, я ничего не могу изменить. Это уже произошло. Окей, я признаюсь. Да, я это потерял. Да, это случилось. Я это принимаю. И есть шестой шаг. Тогда ты начинаешь быть способным служить. Когда ты это принял, и настоящий мир в твою жизнь приходит. Иногда мы ищем, помолись за меня, помажь меня, чтобы это успокоилось. Да нет, прими к осознанию, что случилось, то случилось. Иисус говорит, ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит Иуда. Иосиф знал это откровение очень сильно. Помните, когда однажды братья пришли и открылись пред ним,
Точнее, он открылся пред ними, и они в страхе, что он начнет мстить им за то все, что, зло, которое они сделали для него. Иосиф говорит им удивительную фразу. Бытие 50 глава 2 стих. Говорит, вот вы замышляли против меня зло. Но знаете, друзья, Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить вашу жизнь и жизнь великому числу людей. Он говорит, ребят, то, что вы сделали, было ужасно. То, что вы сделали, было отвратительно. Вы продали меня в рабство. Вы лгали обо мне отцу. Я пережил ужасные моменты. И знаешь, я мог бы озлобиться на весь мир и на вас в частности. Но я понял что-то. Любящим Господа все содействует ко благу. Это вы планировали у вас зло. Но должно было случиться то, что случилось, чтобы сейчас, много лет спустя, вы пришли ко мне голодные, умирающие от голода. А я мог бы послужить вам. И я мог бы спасти вас и множество людей. И когда ты понимаешь эти вещи, не было бы того, не было бы и этого. Вот тогда приходит его мир. Вот тогда приходит шалом. А, было как было, но Бог, я все еще люблю тебя. Я все еще доверяю тебе. Я примирился с этой мыслью. Да, из гадюки вышла жало. Да, она укусила меня. Да, синяк остался. Но я не отравлен своей душе больше. Потому что я знаю, что я знаю, что я знаю. Я знаю, что Бог все творит по своей воле. Ефесянам 1 глава 9 стих говорит, Бог все творит в своей воле. Я доверяю Богу. И я доверяю, что Бог все еще контролирует ситуацию. Даже когда за моим столом сидит Иуда. Я понимаю, что не всегда самые хорошие вещи толкают меня в центр воли Божьей. И вот здесь, это все вступление. Я не об этом. И вот здесь ужин подходит к концу. Иисус совершает с ними вечерю. Он говорит, это кровь моя, за вас проливаемая, это тело мое, за вас ломимое. И написано, когда они покушали, он встает из-за стола. И знаете, обычно, когда самый главный встает из-за стола, обед закончен. Главное действие закончено, но там только все начинается. И написано, Иисус встает, они уже, может быть, готовы расходиться. И теперь Иисус делает что-то, что не вмещается в разум. Он начинает раздеваться. Вот включите свой освященный ум и просто посмотрите на это, как будто это не текст, а как будто бы это фильм. Он начинает раздеваться, показывая свои уязвимые вещи. Показывая, написано, что они видят его такой, какой он есть. Мы люди слова. Нам нравится слово. Мы как оцениваем проповедь-то? Мы говорим, ой, слово было классное, значит, проповедь была классная. И мы часто ожидаем, вот нам нужно слово, мы конспектируем слова. Но заметили ли вы, что Иисус не только проповедовал через слова, Он вообще там ничего не говорит. Он просто встает и что-то делает. Я увидел, что самые сильные уроки от Бога – это уроки без слов. Это когда Бог учит тебя через ситуации. Когда Бог тебя учит через обстоятельства. Да, были уроки, которые Иисус говорил, записывайте. Блаженные, чистые сердцем, они Бога узрят. Записывайте, вот это записывайте, вот это записывайте. Блаженные там, давайте, дастся вам. Но были моменты, когда Он вообще ничего не говорил. Были моменты, когда они просто наблюдая за Ним, приходили в шок. И это гораздо больше касалось их сердец, чем просто слова. Иисус, что ты делаешь? Когда они наблюдали за Ним, а как Он смотрит на людей? А как Он относится к вдове? О, а что это Он с ней разговаривает, с этой самаритянкой у колодца? А зачем Он это делает? А как Он это делает? И это оставляет не меньший след в жизнях людей, чем просто слова. Знаешь, Он сказал, говорит, проповедуй всегда. Если нужно, используй слова. И Иисус здесь проповедует без слов. И Он их настоящий наставник. Кто такой настоящий наставник? Это не просто человек, который обучает людей принципам, но это человек, который дает возможность увидеть вещи, как они есть. Часто проблема в том, что увидеть реальность, потрогать эту реальность. Иногда мы видим проблему воспитания детей.
Ты говоришь, да я таким принципом детей своих учил. Там, у меня, они все принципы правильные. И один принцип, и другой принцип, и третий принцип. Они у меня зазубривали эти все принципы. Эй, принципы – это одно. А вот чтобы увидеть тебя такой, какой ты есть, твое сердце, твое отношение – это другое. И если ты часто… Мы учим людей только принципам, и ты уходишь сумкой, полной принципом и с пустым чемоданом реальности. Нет вот этого контакта, нет этого сопереживания. Иисус делает себя уязвимым. Он обнажается пред ними. Говорит, ребят, я вот такой. Вот он я, настоящий. Можете потрогать меня. Потому что идеалы без реальности выводят чашу весов из равновесия. Знаешь, в Библии говорит, что он, будучи богатым, обнищал, чтобы через его бедность я мог обогатиться. Иными словами, я не могу обогатиться, если кто-то не готов обнищать. Я не могу обогатиться, если кто-то не готов спуститься. Он снимает с себя одежды, снимает с себя верхнюю одежду, и они видят его такой, какой он есть. Он как бы учит и говорит, ребята, если вы это поймете, вы поймете секрет счастья. Вы поймете секрет благословения. Говорит, если вы поймете, что я сделал для вас, вы откроете очень удивительный ключик в духовный мир. Я назвал это выпускной вечер библейской школы Иисуса. Это последний вечер, когда они с ними. Я думал, я уже за свою жизнь провел 28 выпускных вечеров библейской школы. Что ты хочешь сделать в выпускной библейской школы? Хочешь так бабахнуть, чтобы бабахнуть? Вот чтобы это осталось навсегда и везде. Ну, ты же знаешь, это такое, ты же студентам, студенты, они должны запомнить, они сейчас должны в мир выйти, они должны, все, чему они научились, они должны реализовать. Это должен быть фейерверк, это должен быть восторг, это должно быть ого-го, ха-ха-ха. Так, что мы делали, когда собирали их в библейскую школу? Так, мы из воды сделали вино. Что на выпускном сделаем? Наверное, лучше вино превратить в воду. Может, пару мертвых воскресить, чтобы там, ух, они вышли оттуда, вот это да! Может, там, полевитировать, полетать, там, знаешь, еще что-то. Он мог все это, он Бог! Но ничего подобного тут не происходит. Иисус как бы меняет акценты. Он говорит, ребята, вы будущие отцы церкви. Поймите одну очень важную вещь, что христианство – это вот про это. Дальше он говорит, я для сего пришел. Иисус, для чего ты пришел? Говорит, для двух вещей. Разрушить дела дьявола и чтобы послужить. Вот для чего я пришел. Чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Или служа разрушать дела дьявола. И они немножко в такой полной прострации, что же вообще происходит. Понимаешь? Иисус говорит, поймите, есть время подниматься, есть время опускаться на колени. Есть время унижаться. Есть время, когда ты становишься уязвимым, и требуется столько же сил, чтобы опуститься на колени, а то и больше, чтобы подняться. Мы часто... Нам нравится говорить про успех. Вау! Этот человек, знаешь, с нуля поднялся. Смотрите, этот человек, у него ничего еще не было лет 10 назад, он так поднялся. Этот человек, вот, он так поднялся, он стал таким известным, стал таким богатым, стал таким помазанным. Иисус говорит, это одна сторона вопроса – научиться подниматься. Если ты только научился подниматься, но не научился раздеваться и вставать на колени – ты по-настоящему еще не успешный человек. Ты до конца не понял, что такое христианство. Ты не понял, что такое блаженство. И когда мы читаем об Иисусе, так часто о нем говорится. 2 Коринфянам 8-9 глава говорит, ибо вы знаете, Павел пишет, говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Окей, какая благодать Господа Иисуса Христа? Что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Интересная вещь. Дабы мы могли обогатиться его нищетою. Мы смотрим на Иисуса, который учит без разговоров. Просто что-то делает. Знаете, я видел
Конечно, слава Богу за проповеди сильные. Но не с... Я даже сам собственные проповеди вспомнить не могу. Ну, какие-то я помню, но не сказать, что без конспекта я мог бы так вот... Какие-то мог бы, наверное, но, наверное, большинство бы не мог. Я видел, что есть вещи, которые меняют нашу жизнь сильнее, чем проповеди. Когда мы просто наблюдаем за людьми, наблюдаем за Христом. Я все время рассказываю тот случай, который уже, наверное, лет 25 назад произошел со мной и с пастором Ульфом. Помню, я был... Он приезжал в Абакан, мы еще тогда в Абакане были, приезжал в Абакан, там, на одну из конференций. Мы там возили его по разным местам, там, в тайгу, в лес, там, я помню. И потом приехали в баню, такую сибирскую, настоящую баню. И в этой бане там, ну, пастор Уль был не один, там была целая там и епископы, и разные там большие-большие люди. А я был просто переводчиком тогда. Я переводил. И когда уже все напарились, уже вся программа закончилась, вот как в той... Все закончилось. Я думаю, пойду сяду на полок, погреюсь. Один. Пока все уже... Они уже все ушли. Я сел, греюсь себе там в этой бане. Потом думаю, что-то перегрелся, что ли. Дверь открывается, и пастор Ульф заходит. Я говорю, пастор, ты же все же закончилось уже. Ты чего пришел-то? Как бы уже, вы уже ушли. Он говорит, а что ты один будешь париться? Одному ж скучно. Ты служил, давай я с тобой попарюсь. И знаешь, и вся свита должна была раздеваться, кто-то мне кулак показывает, ты что тут, ты испортил всю программу. Я говорю, я при чем? Я никого не трогал, никого. Я не знаю, сколько проповедей я Ульфа слышал. Много. Сколько из них помню? Мало. Но этот случай я буду помнить до конца своей жизни. И может, я уже рассказывал, я еще буду рассказывать. Еще потому что подобные вещи, они... что-то делают с твоим сердцем. Подобные поступки, они как-то переформатируют тебя по-другому. Ты по-другому, потому что кто-то сказал такое, что ты не будешь помнить, что ты кушал в ресторане, но ты будешь помнить, как тебя обслужили. Есть какие-то моменты в нашей жизни, которые вот именно меняют жизнь, которые касаются и заставляют тебя на вещи, на жизнь посмотреть по-другому. И Иисус говорит, вот оно христианство. Почему я не воскресил никого в этом последний выпускной вечер библейской школы? Да потому что всех, которые их воскресил, они когда-нибудь опять умрут. Ну правда же, все, которых исцелил, опять чем-нибудь заболеют. Но вот эти вещи, это есть. Он говорит, я для этого пришел. Если вы поймете, для чего я пришел, тогда вы поймете суть вещей, о чем этот мир. Вы поймете суть благословений. А суть благословений, готов ли ты подниматься, аллилуйя, а потом опускаться. Иногда не столько что говорит Бог, а сколько просто наблюдая за тем, что Он делает, приводит тебя к сознанию откровения. Иногда очень трудно что-то передать словами, потому что ты просто это увидел, ты просто это пережил, ты просто это создал. Но как это словами высказать? Как найти язык? Как выразить то, что очень трудно произнести? Иисус учит учеников на выпускном вечере библейской школы. И Он показывает им, что значит быть уязвимым. Написано, Иисус отложил свои одежды, чтобы по-настоящему послужить кому-то. Ты должен быть достаточно уязвимым, чтобы Господь мог использовать тебя. Ты должен отложить свою гордость, отложить свои амбиции, отложить свой успех. Иногда это так трудно сделать. Иисус говорит, послушай, все не может быть только о тебе и о том, что ты чувствуешь, о том, что ты недополучил, и о том, кто тебя подвел, о том, кто тебя не любил, и все о тебе, о тебе. Если ты хочешь быть успешным, ты должен иметь мужество отложить в сторону свою одежду и просто быть уязвимым. Знаешь, иногда мы говорим, когда... Там консультируешь какие-то семейные пары, консультируешь конфликты родителей, детей. И слышишь такие фразы. Я не собираюсь там извиняться пред тобой за это. Я не буду вести себя так, как будто... Или я буду вести себя так, как будто ты мне не нужен. Нет, ты мне нужен. Но я никогда не покажу тебе, что ты мне нужен. Да мне нужно отношения с моими детьми, но я сделаю вид, что мне безразлично, и мне вот моя одежда важнее. Так а ты никогда не увидишь чудо.
в этом случае одежда может быть чем угодно, что мешает тебе прийти к вашей реальности. Одежда может быть обида, непрощение, горечь. Он отложил всю одежду. А часто вместо того, чтобы отложить эту гордость, Якова 4 глава 1 стих говорит, откуда у вас ссоры? Откуда у вас распри? Говорит, да из-за гордости. И если ты не готов ее убрать в сторону, ничего у вас не получится. Ты так и не узнаешь, что такое быть благословенным и счастливым. И часто вместо того, чтобы отложить эту одежду в сторону, мы просим Бога, Бог, благослови мою защиту. Бог, благослови мою позицию. Бог, благослови мои планы. Бог, благослови мои. И знаешь, когда Иисус раздевается тут перед ними, я думал, зачем Он раздевается? Чтобы помыть ноги, не обязательно раздеваться? Ну, правда же? Он говорит, я настоящий. Я хочу, чтобы вы получили урок. Это генеральная репетиция. Очень скоро с меня сорвут одежду. Очень скоро я снова обнаженный буду висеть пред вами за весь мир. А сейчас я просто открываюсь пред вами, моими учениками. Помните, но Иисус не просто снимает с себя одежду. Это не просто обнажение ради обнажения. Я открываюсь пред вами, чтобы облечься в полотенце, чтобы послужить. Чтобы быть способным послужить. Ты не можешь... написано, и дальше он смиряется. Он подобно Адаму. Когда Адам со своей одеждой, Адам должен был оставить свои листья, чтобы Бог мог дать ему его одежду, его полотенце. И интересный момент здесь. Иисус как бы говорит, ты не можешь послужить кому-то, находясь над ним или выше его. Ты не можешь реально изменить что-то. Иисус мог бы... Говорит, эй, ребята, я ваш Господь, я ваш Равви, я ваш Господин. Слушай меня. Ать-два. Нет, он говорит, ребята, это так в жизни не работает. А как это работает? Это работает вот так. Ты снимаешь себя, свою одежду, свою позицию. Не знаю, что тебе нужно отложить в сторону сегодня. Может, твой злой язык? Может, твою гордость? Может, это постоянное стремление убедиться, что ты прав, есть только два мнения, твое и неправильное. Что это? Бог говорит, но если ты не готов, отложить это в сторону. Если ты не готов, ты не можешь служить сверху. Ты не можешь служить даже наравне. Он склоняется пред ними и начинает мыть им ноги. У меня вопрос к вам сегодня. Есть ли что-то в ваших отношениях, что нужно отложить в сторону? Есть ли что-то, что нужно отпустить, чтобы пережить эти заповеди блаженства? Мы должны быть способны отложить свои планы, чтобы Бог мог начать нас использовать. Знаешь, самое интересное здесь, что многие из нас покрыты вещами, которые другие люди сделали для нас. И ты одет в чьи-то ожидания, в чьи-то амбиции, что-то, кто тебя хотел. И ты носишь эту одежду, она даже не твоя одежда. У тебя батя так поступал, потом ты так поступаешь. У тебя все в семье так себя вели, потом ты так себя ведешь. И ты носишь эту одежду, и несчастен в этой одежде. Говоришь, почему ничего не получается в служении? Почему ничего не получается в том-то, в том-то и в том-то? Да потому что это так не работает, говорит Христос. Это работает только, когда ты смиряешь себя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Бог говорит, если ты снимешь эту гордость, я дам тебе благодать. Я помещу на тебя полотенце. Я хочу показать вам, что такое служение. Он опоясался и начинает мыть им ноги. Знаете, в этой комнате находятся там мужчины, которые одеты как мужчины. Кто-то одет как мытарь, кто-то одет как врач, кто-то одет там как книжник. И только Иисус одет как раб, как слуга, потому что Он пришел, чтобы служить. Потому что Он пришел, чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Он сделал это приватно и сделал это потом на кресте.
Готов ли ты это сделать? Мы ищем благословение. Мы проповедуем успех. Но успех – это не только вот вознестись. В жизни Христа Он поднимался, опускался, поднимался, опускался, чтобы быть способным коснуться сердец людей. Дорогие друзья, твоя работа – это твое полотенце. Твой дар – это твое полотенце. Твое влияние – это твое полотенце. У тебя так много полотенец. Если ты увидишь это и готов с этим работать, готов научиться этому величайшему уроку выпускного вечера Иисуса Христа, Он говорит, тогда ты будешь благословен. В другом переводе написано, если ты это познаешь и поймешь, тогда ты будешь счастлив. Хочешь быть счастлив? В отношениях, в браке, в семье, на работе. Что ты будешь делать, когда ты самый главный человек в комнате? Написано в третьем стихе, Иисус знал, что Отец дал все в руки Его. Хо-хо-хо, я глава семьи. Я начальник. Я президент этой компании. Я глава фирмы. Аллилуйя. И что делать? Найди чьи-то ноги и помой их. Вот что делать, говорит Иисус. Если ты самый главный, тогда бери свое полотенце. Если ты самый начальник и все в твоих руках, ищи свое полотенце. Ты никогда не будешь так похож на Христа, когда ты нашел чьи-то ноги и омыл их. Омыл грязь, омыл какие-то вещи. Они не приехали туда на такси. Там были грязные ноги. Но Иисус как бы говорит, неважно, на что ты наступил по пути, неважно, во что ты вляпался по дороге, я могу это омыть, я могу это очистить. Я помню, не так давно я был в одной церкви в Пензе. И там пастор представлял меня. И он, когда он представлял меня, я немножко был в смущении. Я не мог понять, что он такое несет. Он говорит, вам мой служитель, там один мой учитель, там это, и вот он меня спас. Там. Я думаю, когда я его спасал? Если б не он, я не был бы пастором. Если... Я думаю, ничего такого я не делал. Он, думаю, ну для пафоса. Думаю, ну говорит и говорит. Как бы, надо ему что-то говорить, там, как бы поднять, чтобы меня слушали, может, внимательнее. А потом он говорит такую... И потом начинает рассказывать историю, что с ним случилось. Как это я так повлиял на его жизнь? Он говорит, я, когда еще были в Абакане, там, и пастор Олег был там вторым пастором, и был деканом библейской школы, там, а я уже был главным организатором. И когда я был там главным организатором, я уже начал считать, какой я по власти в церкви. Ну, в иерархии власти. Ну, там, первый пастор, второй пастор, там, администратор. Ну, думаю, четвертый, пятый. А когда ты уже четвертый, пятый по власти в церкви, можно на собрание уже и не ходить. Потом идет воскресное там собрание там какое-то, а я, говорит, сижу в кафе, пью кофе. Я же четвертый по власти. И сидя, пью кофе себе, никого не трогаю, наслаждаюсь жизнью. И вдруг, говорит, пастор Олег пробегает мимо, подходит ко мне, говорит, ты чего? Он говорит, а что я, что? Ты чего делаешь-то? Чего? Говорит, ты второй человек в церкви. И ты так ты такой пример даешь. Он говорит, я сижу, и вдруг Дух Святой мне говорит, говорит, он себя не посчитал. Вот то, что его задело, там, говорит, он говорит, себя не посчитал. И я как начал плакать, что он себя не посчитал. Пошел на собрание, раскаялся, говорит, на ночь остался в церкви. Я туда вышел, зная, что я буду служителем. Я думаю, о, как оно работает. Оказывается, один раз себя не посчитал, а кому-то помог. А когда себя посчитал, ты что о себе думаешь тут? Ты кто по власти здесь? Если я второй, а ты четвертый, который сижу здесь, ты почему четвертый тут не сидишь? Оно так не работает. Оно работает, когда ты готов склонить свои колени. Раздеться. Не просто декларировать принципы правильно так или правильно так, а просто сердцем взять, унизиться и помыть чьи-то ноги. Я помню одну консультацию.
консультировал одну девушку, она была так сука разбита. Разбита в сердце, в непрощении там. Она ждала, что родители попросят у нее прощения, они не попросили, наоборот, обвинили ее. Я думаю, и что делать с этим?

тут как вот сделать, вот как? И вдруг мне пришла идея. Ни с того, ни с сего. Говорю, а можно я попрошу прощения вместо них? Да? Он говорит, можно.

помазание приходит, свобода приходит. Иисус говорит: ребята, на выпускном вечере моей библейской школы я хочу научить вас одному уроку. Научись быть уязвимым. Невозможно быть настоящим христианином, чтобы не быть уязвимым. Невозможно хорошую проповедь написать, не быть уязвимым. Невозможно. Ты открываешься. И когда ты открываешься, Бог начинает действовать. Давайте мы станем вместе. Это про твое полотенце.

посмотри на свое сердце. Может, где-то в каких-то сферах своей жизни ты несчастный. Может, ты не можешь назвать ваши отношения с детьми благословенными. Может, ты не можешь назвать ваши отношения в семье благословенными. Может, ты не можешь назвать отношения на работе, в служении благословенными. Где бы это ни было. У меня вопрос к тебе. Что ты должен снять с себя, чтобы быть способным послужить в этой ситуации? Где ты должен смириться? Где учитель должен научить тебя этому величайшему уроку смирения? Но не просто смириться, чтобы смириться. Не просто «вот я смирился». Вот, я смирился, я признаю, что я виноват, я признаю, что я такой-сякой. Он говорит, да не просто признавай, полотенце бери теперь. Не надо вот этого. Ты не раздеваешься, чтобы ради того, чтобы раздеваться. Ты раздеваешься ради того, чтобы служить. И ты берешь свое полотенце и начинаешь делать то, что ты должен делать. Позвольте помолиться вместе с вами. Положь свою руку на сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за величайший урок, который Ты показал во времена последней вечери. Господь, Ты сказал, что Ты оставил нам пример. Ты сказал, что Ты оставил нам пример и научи нас этому примеру. Дай нам увидеть это, как Ты учишь без слов. Как ситуации, которые мы проходим, это тоже урок от Тебя, чтобы мы могли учиться и получать откровения. И там, где мы несчастны, и там, где мы переживаем раздоры, проклятия, неустройства, разломы в отношениях, что бы это ни было. Господь, Ты сказал, если вы поймете это и будете это делать, вы будете благословенны. Я молюсь за благословенную церковь. Я молюсь за благословенные семейные пары. Я молюсь за благословенные отношения между родными, между детьми и родителями. Я молюсь, Господь, научи нас этим духовным принципам благословения. Как уметь опускаться, как уметь обнажаться друг перед другом, не защищаться, как найти свое полотенце и делать добро. Во имя Твое мы молимся. Подумай, буквально несколько секунд, что нужно отложить в сторону? Может быть, это твой язык, такой вот острый, острый, колючий язык? Может быть, это желание всегда доказывать свою правоту. Может, это просто гордость. Ты не можешь позволить, у тебя имидж такой. Ты не можешь упасть в грязь лицом. Тебе важно поддерживать имидж. Может, еще что-то. Но что бы это ни было, Бог говорит, если ты снимешь свои смоковные листья, я дам тебе свое полотенце, чтобы быть светом этому миру и солью этой земли, чтобы творить добро и сиять, потому что это и есть христианство.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжениях съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, согласны ли вы с тем, что профессиональный спорт отличается от обычного тем, что профессиональному спорту нужно посвятить всю свою жизнь? Он должен быть у тебя на первом месте, и только тогда возможно добиться успехов, чего, в принципе, и желает каждый профессиональный спортсмен. Что же получается? С одной стороны, кажется, что профессиональный спорт должен убрать Бога из жизни спортсмена на второй план. Но с другой стороны, есть много спортсменов, которые являются верующими в Бога людьми и считают и утверждают, что спорт им не мешает ставить Бога на первое место. Есть мнение, что спорт не может увести человека от Бога, если у человека нормальные и здоровые отношения с Богом. Но все ли так просто и однозначно? Сегодня у нас в гостях инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Павел, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Действительно, вопрос, который сейчас поднимался, он интересует многих. Возможно ли совместить профессиональный спорт и веру в Бога? И мне кажется, вот эта площадка, территория реальности, это хорошее время и место, где можно поставить, ну, может быть, не все точки над «и», но, во всяком случае, найти вектор и понять, в каком направлении нужно двигаться.
0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Давайте мы сейчас его разберем. Итак, ребята, будьте активными. Вы можете свои вопросы задавать по ходу программы. Поднимайте руки, не стесняйтесь. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете свои вопросы написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно передадим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, ребята, давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Мне, может быть, мой взгляд, он будет взглядом изнутри, потому что достаточно много времени, больше 15 лет, я провел в спорте, некоторую часть в профессиональном спорте, и понял одно о том, что у любой медали как минимум есть две стороны. Медали бывают разные, медали бывают шоколадные, медали бывают олимпийские. Вот можно ли совместить спорт и веру? Что такое вообще спорт? Вы задавали вопрос для себя, что такое спорт? Меняется ли ваше отношение к спорту? Я хотел бы поделиться своим опытом вот этого пути прохождения, когда мое понимание, мое мнение, оно менялось, моя позиция менялась.

Сегодня я имею позицию, которую хотел бы с вами поделиться. Вы знаете, есть такое выражение «О, спорт и мир». Слышали такое выражение? Сегодня утром, вот в этом комплексе, где мы находимся сегодня, я утром вышел на зарядку. Я увидел, тут забор такой есть, и там такая символика Олимпиады. Может, вы тоже замечали ее? Именно в 1980 году была Олимпиада в Москве, и вот эта символика олимпийская, она с того времени осталась. Прошло 41 год прошел. И именно тогда, в 1981 году вышел фильм «О, спорт и мир». Да? Но на самом деле спорт – это мир или нет? «О, спорт, ты мир?» Знак восклицания или знак вопроса? Непростой вопрос на самом деле. Даже на той Олимпиаде в Москве, которая происходила, не все команды приехали на эту территорию мира. Было противостояние между страной СССР и США, и сборная США не приехала. На следующие 4 года Олимпиада проходила в Лос-Анджелесе. И как вы думаете, кто не поехал на эту Олимпиаду? Команда СССР не поехала. О, спорт и мир. А если взять еще раньше, то мы увидим, что понимание спорта, оно менялось. И в 1936 году Олимпиада проходила в Германии. И в то время уже Гитлер был у власти. И когда белокожие спортсмены завоевывали олимпийское золото, он приглашал их к себе в ложу и каждому давал рукопожатие. Но когда завоевывали олимпийское золото чернокожие спортсмены, то тогда их никто не приглашал в ложу к Гитлеру. «О, спорт и мир!» Действительно ли это так? В 1972 году Олимпиада вновь проходила в Германии, уже в Мюнхене. И организаторы сделали все возможное, чтобы показать, что спорт, Олимпиада, потому что Олимпиада – это высшее спортивное соревнование спорта, что Олимпиада имеет мирную платформу. Но именно там, в Мюнхене, в 1972 году, команда Израиля была захвачена в заложники и расстреляна олимпийская. О, спорт, ты мир или нет? И поэтому сегодня мы живем очень часто в иллюзиях. И эти иллюзии становятся нашими клише, тем, что не подвергается даже сомнению. И мы говорим эти пословицы, поговорки, надеясь и понимая, что действительно вот этот путь, он приведет к счастью. Ну, допустим, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, или вы собираетесь, если родители собираются за столом, да, и какие-то пожелания говорят, то всегда почти есть такое пожелание. Главное, чтобы здоровье было, а остальное приложится, да. Все знают это. Действительно, прилагается это или нет, если есть здоровье? Я вспоминаю библейскую историю. Вы знаете, нигде не написано, что Адам и Ева, они болели там ОРЗ, или гриппом, или ВИЧ-инфекцией, или коронавирусом. Но были ли они счастливы? Где источник счастья? В здоровье или нет? Или вы знаете такую поговорку о том, что в здоровом теле здоровый дух? Да? А кто вам такое сказал? Откуда вы такое услышали? А вы верите в это? Потому что если мы в это верим, то тогда мы что будем делать? Мы будем делать все возможное для того, чтобы этого достичь. Потому что в здоровом теле здоровый дух, и люди, думая об этом, пойдут делать здоровое тело, надеясь приобрести здоровый дух. Но вы видели человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Вы поднимите руку, кто встречал человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Я встречал. И многие из вас тоже встречали. А встречали ли вы человека, который был не со здоровым телом, но со здоровым духом? Но мы сегодня говорим в здоровом теле, что? Не факт, что здоровый дух. Вы понимаете, да? Что сегодня наша жизнь, она вот окружена вот такими клише, которые создают видимость или убеждают нас в том, чего нету. И сегодня, слава Богу, что вот на этой площадке христианской, где основанием является Библия, мы можем поговорить, а каковы же принципы спорта, тем более большого спорта и библейских принципов. Могут ли они сочетаться или нет? Можно ли быть спортсменом и быть верующим человеком? Для этого я хотел бы показать вам, я бы рассказывал, главное, чтобы здоровье было, остальное приложится, в здоровом теле здоровый дух. То, что мы с вами знаем. Для этого, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выйти за рамки стандартного мнения, стандартного видения. Вы видите 9 точек.
Вот, может быть, некоторые из вас знают такую задачу. Кто-то из вас ее решал, а кто-то, может быть, в первый раз услышит это задание. Нужно не отрывая ручки, четырьмя прямыми линиями соединить все точки. Кто-нибудь пробовал с вас сделать это задание? Пробовали, да? Вы знаете ответ, да? Ну, хорошо, что вы одна можете это сделать, да? Вот. Да, один. Вот. Девять точек четырьмя линиями, не отрывая руки от бумаги. Для того, чтобы соединить эти точки, нам нужно выйти за рамки этого рисунка. Вот так вот, видите, как написано, нарисовано здесь? Вот так они спокойно соединяются. По-другому не будет, никак не получится. Поэтому сегодня для того, чтобы ответить на многие вопросы своей жизни, нам нужно выйти за рамки того видения и посмотреть более широко и более глубоко. Но сначала я хотел бы рассказать о своем пути. О своем пути и, ну, как я начал заниматься спортом. Мне было 10 лет, когда меня на улице остановил один человек и предложил, поговорил с моими родителями и предложил мне, ну, или вернее, родителям, потому что мне было 10 лет, заниматься спортом. Меня в 10 лет освободили от занятий физкультуры, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что проблемы с моим позвоночником как бы беспокоили врачей, и меня перевели в другую группу, чтобы я занимался уже облегченной физкультурой. И тут этот человек подходит и предлагает мне заниматься настоящим спортом. Требовалась перемена школы, требовалась перемена моего распорядка, и родители согласились. Из 10 лет я занимался в спортивном классе, я перешел в другую школу. Я жил на острове, это Белое море, это город Северодвинск, южный берег Белого моря, там есть такой остров. Я жил на острове, а учился в городе. Каждый день я ездил в школу, но мой день начинался не со школы, а начинался с тренировок. В 7:30 утра была первая тренировка. Я выходил в 6:45, в 6:40 для того, чтобы успеть на тренировку в 7:30. В 7:30 была тренировка, до 9 она продолжалась. В 9:30 были занятия, мы бежали из спортзала в школу. С 9:30, ну там до часу, до двух была учеба. С 2 часов до 5 была продленка. С 5 часов до 6:30 была вторая тренировка. И потом я ехал домой. И таким образом около 8 часов вечера я приезжал домой. И так каждый день, начиная с 10 лет. Вот. Продленка у меня была до последнего, до выпускного звонка. То есть, когда все мальчики, все уже ребята танцевали и гуляли, мы все занимались в продленке, потому что нам нужно было делать уроки. Вот. Мы ездили на соревнования, мы постоянно были в разъездах по всей стране, и в конечном счете мы закончили школу, но наш тренер, он был грамотный и умный человек, он хотел сделать не только спортсменов из нас, но хотел сделать нас хорошими людьми. И поэтому мы часто, знаете, чем занимались? Он снимал команду с тренировок, и мы шли в балетную школу. И он нас учил танцевать вальс. Потом он снимал нас с тренировок, и мы шли на железобетонный завод, и он там нас, мы там мыли плитку, зарабатывали деньги, потому что в нашем классе было 17 человек, а в команде было всего 12, и пятерым всегда не хватало места. И летом, когда мы ездили на соревнования, пятеро оставались дома, и мы для них всю зиму зарабатывали деньги, чтобы поехать всем вместе на юг, мы на соревнования всеми 17 человеками. И поэтому мне, ну, такая жизнь, я вырос в такой жизни. Закончил я школу и переехал в другой город и попал в другую команду, во взрослый баскетбол и в команду мастеров. Это была сильная команда, где были уже чемпионы, ну, призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр, члены сборной страны. Там были первые легионеры. Это было серьезное испытание для меня. Серьезное испытание для меня. И я пытался там завоевать свое место под солнцем, потому что это непросто. Это непросто. Но, знаете, я много могу рассказывать о спорте, вот, но хотел бы сказать ключевые такие моменты. Что стало меняться в моем понимании спорта? Это произошло однажды, когда мы играли в Арабских Эмиратах. В Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты – это страна, где нету баскетбола. Но там есть чемпионат Арабских Эмиратов по баскетболу.
Странно, да? Нету ни детского баскетбола, ни тренеров, ни там, ни болельщиков, а чемпионат есть. Шейхи покупают команду, переодевают их в свою форму, и происходит чемпионат Арабских Эмиратов. И вот нас пригласили, и мы играли, наша команда называлась «Аля Хаптур Моторс». Вот, да? Мы представляли какого-то шейха, которого в глаза не видели, а другая команда с Украины какая-то представляла другого шейха. И вот, когда это все происходило, мы там жили в отличных условиях, вот, 3 недели мы играли и кого-то радовали там, наверное. Я первый раз задался вопросом, а для чего все это? Столько усилий, всю свою жизнь, с утра до ночи, подчинять себя, делать что-то, да, чтобы кого-то порадовать, у кого много денег. И тогда, вернувшись с Арабских Эмиратов, я как бы первый раз, именно тогда, в те годы, на Павелецком вокзале я купил свою первую Библию. Я понимал, сколько нужд уже есть у этого мира, сколько страданий есть в этом мире. И как-то первый раз, наверное, я осознал вот то, что Соломон говорит, суета, сует. Вот то, чем я занимался к тому времени уже нормально по времени, я понял, что такая суета. Да, что я вкладываю в свои силы каждое утро. Это же двухразовые тренировки продолжились и после школы. И на автобусе мы ехали час до тренировки, час после тренировки. 3 часа отдохнешь, и потом опять на тренировку. И это для того, чтобы съездить куда-то в Арабские Эмираты и кого-то там потешить. Это меня как-то сильно, так знаете, до глубины сердца прошло. Вот. Это был переломным моментом. Для чего все это? И после этого все равно еще 7 лет, наверное, я играл в баскетбол, и вот это все вырастало у меня. И через 7 лет почти безболезненно я оставил спорт. Почему? Потому что все больше и больше библейские принципы входили внутрь меня и становились частью моей жизни. И мне становилось жалко тратить каждую минуту, каждый день вот на то, что не есть зерно, на то, что не есть настоящее. А то, что является просто какой-то оболочкой, которая приносит в лучшем случае деньги. И не факт, что здоровье. Недавно я разговаривал, не так давно, с Юлией Качаловой. Может, слышали вы такую? Наша известная спортсменка в олимпийской сборной она была. И она рассказывала почти такой же путь, который проходила она, когда она ушла практически безболезненно из спорта, потому что ощутила в своей жизни то же самое. Сегодня у меня другая жизнь, и у меня есть возможность сравнить. И знаете, я выбираю вторую часть жизни моей, потому что примерно одинаковое количество лет занимался я спортом, и одинаковое количество лет сегодня я служу людям. Знаете, что самое главное? Я тоже сегодня в команде. Это замечательная команда. Вот когда родители ищут детям своим тренера лучшего, то они, или куда пойти, в какую секцию ребенка отдать, они ищут тренера. Потому что если даже посредственного ребенка, неталантливого, отдать в руки хорошего тренера, то из него можно что-то сделать. Согласитесь? Да? И люди, и родители ищут это. Они даже готовы переехать в другой город. Они готовы отдать его в интернат и расстаться с ним, когда ему он еще не такой большой. Если он попадет в руки хорошего тренера, все будет хорошо. Вы представляете, я сегодня нахожусь в команде, где тренером является Иисус Христос. Его команда не проиграла ни одного матча. Вот. Он самый успешный тренер, который знает, когда и кому, и что нужно сделать. Это вообще замечательная команда. И вот вторую часть жизни я нахожусь в этой команде. Я не ушел из команды. Я продолжаю уже быть в команде, но она немножко другого формата. Вот. И моя жизнь сегодня полна вызовов, которые были и в спорте. Потому что очень часто людей, которых отдают в спорт, или что мы хотим в спорте? Выдержка, там, победа над самим собой, там, ловкость, умение, да, умение побеждать, прощать. Все то же самое есть и в той и другой команде, в которой сегодня я нахожусь. Моя сегодняшняя жизнь настолько наполнена всякими событиями, что те же самые качества, которые нужны мне были в спорте, ну, я нуждаюсь и здесь. Но здесь мудрый тренер ведет меня совсем по-другому. И мне очень нравится. Мне намного больше нравится сегодняшняя жизнь или сегодняшняя команда, чем прошлое. И вы знаете, в Библии все это можно найти. В Библии все можно найти. Однажды к нам в оздоровительный центр, я являюсь руководителем оздоровительного центра небольшого, приехал человек бизнеса. И когда он читал Библию, Он с удивлением, он читает Библию, смотрит на меня, читает Библию, смотрит на меня и говорит: «Павел, здесь все по смарту». Смарт — это такая аббревиатура для менеджмента, да, для того, чтобы уметь ставить цели и задачи для администраторов. И он читает Библию и видит бизнес.
и видит принципы бизнеса, которыми можно руководствоваться. Вот сегодня как вы читаете Библию? Что видите вы? Какие вызовы видите?

видите вы? В чем можно возрасти, как себя сформировать при помощи Священного Писания? Это можно сделать? Это жизнь ярче, глубже и полезнее. Это мой опыт. И сегодня, говоря молодежным сленгом, я могу сказать, что с Богом это круто. Вот, да. Я представляю, когда апостол Павел каждое утро просыпался, он говорит: «Господь, сегодня ты что-то приготовил, это круто, это новое соревнование». И помните, в первом послании к Коринфянам он сравнивает свою жизнь с жизнью спортсменов и говорит: «Я бьюсь и веду свой кулачный бой в современном переводе не так, как спортсмены». Я не знаю, занимался он спортом или нет, но сегодня эти тексты так близки мне. Я сегодня веду свой кулачный бой не так, как тогда, но смиряю и порабощаю себя, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому сегодня я рад, что я в другой команде. Я сегодня, занимаясь предпринимательством, тоже говорю следующие слова о том, что сегодня у нас семейный бизнес. Я и папа, да, у нас семейный бизнес. Я долгое время работал на дядю, а сегодня работаю на папу. Вот, это так замечательно, да, даже в предпринимательстве видеть вот эту руку и его поддержку. Давайте посмотрим на спорт немножко глазами не молодежи 21 века, не в 2021 год окунемся, а даже чуть раньше, и еще раньше, и еще раньше. Давайте следующий слайд включим. Да? Погодите, что было на Олимпиадах в древности. Когда Олимпиада, Олимпийское движение, да, вообще было издревле, да, очень давно и глубоко, в 776 году до нашей эры появилось Олимпийское движение. Люди, которые побеждали, что они делали? Они их чествовали, их статую ставили в Олимпии, им пели оды, им давали деньги, все это прославляло человека, и они, их статуя пополняла сон богов в Олимпии, других олимпийцев. Очень похожи на библейские тексты, которые записаны в книге пророка Исаии. Да? Один из говорил: «Сяду на горе в сонме богов». «Сяду на горе в сонме богов». Вот олимпийское движение – это было прославление человека и открытое поклонение языческим богам, потому что Зевс, как покровитель всего, и вот тот венок, да, лавровый, который срезали золотыми ножницами, определенный мальчик, именно на том дереве, где росла около священного места, это все было одним из такими символами, наполненными языческому поклонению тем богам. Потом в 394 году император Феодосий запретил Олимпийские игры как языческие. Ну просто запретил, потому что это было очевидно для всех. А так как к тому времени уже Римская империя стала христианской, то Олимпийские игры были запрещены. И так продолжалось достаточно долго. И только уже в XIX веке, да, в 1896 году барон Пьер де Кубертен, он восстанавливает олимпийское движение. Вот, и пытается наполнить его добрым, хорошим смыслом. И девизом олимпийского движения, кто знает девиз олимпийского движения? Поднимите руку или скажите, девиз олимпийского движения. Когда-то он был «главное не победа, а главное участие». Все правильно, да. Однажды, когда на марафон удлинился, и был он 40 километров, остался 40, ну, чуть-чуть больше стал, да, там, по определенным причинам, и один человек не добежал дистанцию и упал, и его там дотащили, то, желая подбодрить его, говорили: «главное не победа, а главное участие». Это стало таким, знаете, девизом олимпийского движения. Но постепенно, с течением времени, этот девиз ушел в сторону. И сегодня девизом олимпийского движения является фраза «быстрее, выше, сильнее». «Altius, fortius, citius». Да? «Быстрее, выше, сильнее, причем любой ценой». Это немаловажно. Вы знаете, в 20-е и 30-е годы нашего столетия отношение к спорту в России было следующее – был категорический отказ от буржуазных соревнований. То есть, если ты занимаешься спортом, то в соревнованиях не участвуешь. Не нужны нам чемпионаты мира, никакого рекордсменства, никакого соперничества. Вы понимаете? То есть, страна была не против спорта, но против чего?

0: против духа соперничества. Другого человека победить, положить на лопатки. Зачем нам это надо? Нам нужно просто физически быть сильными. Вот такими принципами руководствовалась тогда страна. Вы знаете, я глубоко разделяю этот подход. Вот если сегодня заниматься физической активностью, да, что нельзя назвать профессиональным спортом, это можно назвать здоровым образом жизни, физкультурой и всем чем остальным, да, по-другому можно назвать. Но вот эти принципы отсутствие духа соперничества, отсутствие чемпионатов, отсутствие таких победителей и чествований, они очень близки моему духу. Я понимаю, что, может быть, многие из вас не согласятся с этим. Я рассказываю свой опыт. Юрий Власов, знаменитый штангист, в 1960 году он завоевал олимпийское золото, он в дальнейшем стал писателем и тоже говорил об этом очень много, о том, что в спорте не должно быть соперничества. А как вы думаете, в Боге есть соперничество или нет? У Бога. Вы знаете, этот принцип, дух соперничества, это, он абсолютно противостоит библейским принципу. То есть это разные основания. Спорт, дух соперничества и христианство, дух поддержки. Следующий момент. В спорте начала 20 века, да даже до 80-х годов 20-го столетия, спорт был непрофессиональный. Профессионалов не допускали до Олимпийских игр. В 1912 году американец Джим Торп выиграл две золотые медали. В 2013 году оказалось, что он в бейсболе, в полупрофессиональной команде немножко там зарабатывал деньги. Его лишили олимпийской медали. И только в конце 20 века его статус восстановился. Почему? Потому что спорт стал профессиональным. То есть, понимаете, какое развитие? Спорт был разным. А вы знаете, какой спорт был в 15 веке? Наверное, вообще мы не знаем, что это такое. А вы знаете русские виды спорта, традиционно русские? Какие виды спорта являются нашими вот, российскими? А? Лапта, правильно. Еще? А? Городки.
1: Санки, может быть.
0: Санки, стенка на стенку. Вот, это тоже было у нас там все. Вот, да, вот такие виды спорта были у нас в Древней Руси. Спорт стал финансово, ну как бы, спорт сегодня стал очень коммерческим. Четыре самые дорогие вида спорта. Назовите, как вы думаете, какие самые дорогие виды спорта?
1: А? Футбол.
0: Футбол, баскетбол, хоккей, да? Что, Формула-1, да? Вы знаете, американский футбол номер один, бейсбол номер два, баскетбол номер три, футбол номер четыре, да? Вот. Самая дорогая команда в мире – это американский футбол Dallas Cowboys. Его состояние этой команды, то есть если команду покупать, 5 миллиардов долларов. То есть если вы сегодня посмотрите по валовому внутреннему продукту, ВВП, так называемый, многих стран мира, у них меньше 5 миллиардов долларов. У страны меньше 5 миллиардов долларов, а у команды она стоит 5 миллиардов долларов. Вы представляете, да, соизмеримость? То есть сегодня спорт – это большие деньги. А где большие деньги, там есть много жертв для того, чтобы получить эти деньги. В нашей команде выступали ребята, которые за один месяц получали однокомнатную квартиру. Ну, то есть как бы по стоимости. Вот такие зарплаты были в нашей команде, когда приезжали легионеры. Месяц – однокомнатная квартира, месяц – однокомнатная квартира. Да? Как вы думаете, за место под солнцем будут биться или нет? Как вы думаете, на тренировках там будут до крови или нет? Как вы думаете, как там с христианскими принципами там все нормально будет или нет? И поэтому, когда мы видим команду, которая так дружно играет, мы можем понимать только и догадываться, что там происходит на тренировках. В баскетболе можно мяч так отдать, да, что со стороны кажется, что он летит хорошо, но тот, кто получит этот мяч, у него все пальцы вывернутся в другую сторону. Почему? Потому что есть определенные, ну, как бы, свои правила и законы. Все очень сложно, на самом деле, все очень сложно. Посмотрим на библейские принципы, да. Они абсолютно другие. В спорте сегодня есть зал славы. В любом виде спорта есть зал славы. Там кто? Бог прославляется. Там висят футболки, когда номера игроков, человек попал в зал славы. В каждом виде спорта. Превозносит человека. Дух соперничества, конкуренция, летние лагеря. Вот в баскетболе на летние лагеря приезжают тысячи людей на просмотр и выживают сильнейшие. Место под солнцем. Посмотрите, притча 24:17. Да? Притча 24:17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Есть, ну как бы в спорте так живут? Ты радуешься, когда твой враг, когда кто-то промахнулся там в биатлоне, или не радуетесь? Соперник, когда промахнулся. А еще интересный момент, глядите. Когда ведь не только спортсмен разделяет эти чувства, но и все болельщики. А может быть, даже и больше. Спортсмену некогда думать, он делает свое дело. А болельщики что? Они как раз и радуются. Они там всех уже в боксе, всех уже победили и уже подсказывают, как надо ударить, для того, чтобы было побольнее. Да? То есть сегодня мы понимаем, что не только сами спортсмены, но вся индустрия спорта имеет определенные основания. И основание, оно не библейское. Оно очень тяжело согласуется с библейским обоснованием. А где грань, где безобидная игра перерастает в азарт? Когда вы играете в волейбол, и вам тут надо любой ценой уже, чтобы мячик не упал, чтобы в картошку обязательно попасть и в голову, да, чтобы выбить картошку. И где эта грань, где безобидная игра становится уже ну, таким наполненным духом соперничества? В одной книге христианская писательница пишет: «Не проворным достается успех, не сильным победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут все, кто силой благодати Божией подчинит свою жизнь воле Христа». Вот в той команде, где сегодня нахожусь я, победителями являются кто? Все. Там нету одного победителя, а остальные проигравшие. Там все являются победителями. «Каждый выбирает для себя», Юрий Висбор пел, «женщину, религию, работу, дьяволу, служить или пророку, каждый выбирает для себя». Я в своей жизни сделал свой выбор, и за те 20 с лишним лет, когда я уже нахожусь в другой команде, я ни разу не пожалел об этом. Почему? Потому что то развитие, которое дает христианская жизнь, более гармоничное, чем спортивное развитие. Более гармоничное. Дух, душа и тело во всей целостности развивается. Природа Царства Божия и спорта имеет вообще разные ценности. Если меня спросят, жалею ли я, что я занимался спортом, я скажу нет, не жалею. Нормально было. Но рекомендую ли заниматься? Я скажу свое мнение, нет, не рекомендую. Почему? Потому что узнал другой путь. И хочу, чтобы другие люди шли по этому пути как можно раньше, потому что он лучше, сильнее, круче, как хотите его называйте, да? Потому что этот путь настоящий, настоящего человека. Есть другой мир. И поэтому в Библии мы встречаемся, поспешим к совершенству, оставив начатки, да, поспешим к совершенству. И если сегодня у тебя стоит выбор туда или туда, я бы выбрал путь со Христом. Да, на каком-то этапе, если сегодня брать нашу страну, и всех ну, пропагандируют спорт, конечно же, да. Почему? Потому что спорт противопоставляет чему? Наркотикам. Спорт противопоставляет компьютерной зависимости. Если выбирать между зависимостью наркотической и спортом, я за спорт. Я подниму обе руки. Я являюсь руководителем социальных проектов Фонда за здоровый образ жизни. Я являюсь членом Лиги здоровья нации. Я пропагандирую сегодня здоровый образ жизни. Да, если брать это альтернативой наркотикам или компьютерной зависимости, или чему-то еще. Но если говорить о принципах Царства Божьего и об этом пути, и спортом, то я однозначно выбираю принципы Царства Божьего. И, может быть, эти слова, которые сегодня я говорю, они являются странными, потому что так много спорта, так много эмоций, так много вообще переживаний и всего-всего испытываем мы положительного, когда мы видим или участвуем, сами занимаемся или смотрим спорт. Но вы знаете, весть Христа, она была радикальная. И когда он говорил о браке, люди, понимая, что он говорит, они говорят: слушай, так лучше-то вообще не жениться. Ну, то есть ты такие нормы ставишь, ты такую планку ставишь, что вообще разводиться нельзя, так лучше вообще не жениться. Да? А он, ведь Моисей-то разрешал хотя бы, зазор какой-то давал. А он говорит: сначала так не было. Когда он говорил о спасении, люди, понимая, о чем он говорит, они говорили: так а кто же может тогда спастись? Вот. А иногда, когда он сказал в Иоанна 6 главе о своем пути жертвы, о том, что я хлеб жизни, кто не будет жить такой жертвенной жизнью, тот не будет иметь... И люди это поняли, они сказали, как можно его слушать? Они развернулись и ушли. Сегодня выбор за нами. Какой выбор сделаем мы? Но тот, кто вникнет в учение христианства, тот найдет тысячи преимуществ следованием за Богом, нахождение в этой команде, чем всю свою жизнь или значительную часть жизни отдать большому спорту. Это важные моменты, над которыми, я думаю, следует задуматься и принять решение. У нас эта тема спорта, она не заканчивается нашим вот сейчас размышлением. Завтра мы будем говорить о восточных единоборствах, о йоге, о самозащите, а как вот ребята, да, вот, а как вот вы идете, а там кто-то кого-то обижает, а как же не заниматься спортом? Ну, то есть такие важные вопросы повседневные, и мы постараемся тоже на них найти ответы. Но сегодня выбор за нами. Я хотел бы предложить всем вам, чтобы сегодня вы серьезно это все взвесили, подумали, а может быть и задали вопросы вот сейчас, когда у нас будет время для этого небольшое, чтобы мы могли еще как-то еще какие-то грани вот посмотреть всего этого. Спасибо вам.
2: Павел, спасибо большое за эту тему, за ваш опыт, за то, что вы поделились. Этим нам пришли некоторые вопросы, давайте мы сейчас к ним вернемся. Также вы, ребята, готовьте свои вопросы, мы после вопросов от зрителей перейдем к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Получается, что спортсмены, которые жертвуют на благотворительность, делают это по вполне понятным причинам?
0: Почему? По вполне понятным причинам, конечно, из доброты они делают. Это хорошее, то хорошее, что они делают, это замечательно, что они жертвуют. Да. Спортсмены, которые занимаются благотворительностью, их таких много. Я знаю лично многих людей, которые жертвуют, и в этом нет ничего плохого. Вопрос, наверное, стоит в другом. Вот. То есть ты трудишься для того, чтобы заработать деньги и заниматься благотворительностью. Вопрос в чем звучит? То есть ты занимаешься спортом, чтобы помочь нуждающимся. Вот если заниматься спортом для того, чтобы помочь нуждающимся, возможно ли, как бы нужно ли заниматься спортом? Я не встречал ни одного человека, ни одного спортсмена, который занимался бы спортом для того, чтобы заниматься благотворительностью. То есть благотворительность — это добрая сторона спорта, добрая, ну, добрая его грань, что не отнять, и это хорошо. И многие люди, не только спортсмены, и, наверное, и люди, вообще получающие большие деньги где-то в других, а может быть и небольшие, там актеры, занимаются благотворительностью. Хорошо. Я говорил о другом, о том, что если говорить о критериях Царства Небесного, библейскими принципами, то основание спорта и фундамент спортивных принципов абсолютно противоречит библейским принципам. И поэтому вопрос касается вечных последствий, а не сегодняшних сиюминутных каких-то дивидендов. Поэтому если смотреть шире, как мы говорили, то занятия спортом идут вразрез библейским принципам и делают сложным вхождение в Царство Небесное. Как Иисус говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Хотя я не говорю о том, что невозможно. Я рассказывал свой опыт. А те люди, которые занимаются благотворительностью, это хорошо. Но хотите, еще один момент скажу вам. Глядите. Видели ли вы людей, которые, зарабатывая большие деньги, живут в скромном жилье? Ну, в двухкомнатной, в однокомнатной квартире, зарабатывая миллионы. Видели ли вы спортсмена Майкла Джордана, там еще кого-нибудь, да, который живет в однокомнатной квартире и занимается благотворительностью? То есть все-таки это такая меньшая часть тех благ, которые он получает и использует на себя. Поэтому для меня примером является мать Тереза или другие люди, которые отдают все для того, чтобы помочь другим людям.
2: Спасибо большое. Вопрос из зала, пожалуйста.
3: Ну, Я, конечно, понимаю, что мало кто из нас знает вот ту кухню, которую вы рассказали, вот кухню спорта как раз. Ну, как бы все изнутри вы знаете, что там происходит, какие перипетии и так далее.
0: Далеко не все, тоже отчасти, да.
3: Но я думаю, что соперничество есть везде, в любой профессии. И где-то, ну,

там же есть и зависть, там же, возможно, есть и та же коррупция, чтобы там подняться выше и так далее. Но тогда получается, что нужно просто уйти в отшельничество, и тогда все будет хорошо.

0: Поэтому мы можем встречать библейских героев, которые не жили в городах. Иоанн Креститель, он уходил и жил в отшельничестве, можно сказать, да, но какую работу он совершил. Поэтому сегодня мы встречаем все чаще и чаще голоса о том, что нам нужно выходить из больших городов для того, чтобы сохранить себя от мира, служа миру. Не просто уходить и дистанцироваться, как отшельники, но находиться на какой-то дистанции для того, чтобы, сохраняя себя для Бога, служить этому миру. То есть иметь способность это делать, понимать глубоко нужды этого мира, иметь любовь несравненную. Поэтому вы затронули глубокий вопрос, который распространяется не только в мире спорта, но и в других принципах. И здесь нужно принимать решение. И пусть это решение будет, не будет попытка идти на компромисс. Дух соперничества не нужно развивать. Вы знаете, у меня вот сегодня сын есть, да, и я со своим духом спорта, соперничества, я тоже с ним борюсь, я сегодня. И мне легче сказать: сын, давай, кто больше отожмется, кто быстрее добежит, да, это же нормально. Но это ненормально. Нам нужно искать такие формы воспитания, которые бы позволяли достичь, не заходя на эту территорию соперничества.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был.
2: Получается, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что совместить профессиональный спорт и, соответственно, жить в христианстве, служить Богу невозможно. Mm-hmm. То есть, если я хочу заниматься профессиональным спортом, допустим, но в то же время я хочу служить mm-hmm. Богу, мне придется отказаться от своей мечты, там, от своего желания, от своей хотелки, грубо говоря, да, и бросить профессиональный спорт.
0: Да. Спасибо за вопрос. Я считаю, что есть лучший путь. Да, вот есть лучший путь, и сравнивая эти два пути, я понимаю, что на каком-то этапе, вот, тебе нужно будет сделать выбор. И когда во вступлении говорили о том, что, чтобы стать профессиональным спортсменом, нужно сделать спорт number one. А если ты сделаешь его number one, то тогда все остальное будет number... не one. Вот, да. И тогда мы придем к другому пониманию. Да? Когда мы читаем 10 заповедей, мы читаем о том, что есть один Бог, да, и он должен быть... кто не... Лука 14 глава. Кто не сделает Бога, тот не отрешится от всего ради меня, тот не может называться моим учеником. Ты будешь христианином, ты будешь религией, но Христос навряд ли назовет тебя учеником. Так Библия говорит. Его весть радикальная. Поэтому на какой-то момент времени ты придешь к постановке этого вопроса и для себя сделаешь выбор. И сегодня я лишь хотел сказать о том, что есть лучший путь. И в этом пути, а чего ты хочешь в спорте достичь? Вот потому что в том пути, который и второй, там можно того же самого достичь, но еще больше.
1: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором сегодня, про вас, наверное, идет речь, пройдя большой жизненный путь, смогли бы вы вернуться в большой спорт? Или бы вы снова столкнулись с выбором, спорт или Бог?
0: Да. Это интересный вопрос, потому что, уйдя из спорта, у меня были не то что попытки, дважды, наверное, я взял в руки баскетбольный мяч после этого. Один раз один человек захотел стать чемпионом области, и он пришел ко мне, это был человек не совсем спортивный, он собрал команду, у него были деньги, он говорит: слушай, давай сделай так, чтобы давай в мою команду, чтобы мы стали чемпионами области. У меня не было денег, вот, да, я был на этапе такой зарез своего христианского пути, я согласился. Я ездил куда-то там в какой-то город, и там я стал чемпионом области. Они все радовались, а для меня это такой был уровень первенства водокачки какой-то, да, там приехали дядьки поиграть, пиво попить, вот, и вот был такой опыт. И я не испытывал никакой большой радости от этого. Вот, и потом еще один раз тоже в руки взял мяч баскетбольный. Но я удивляюсь самому себе. Я сначала думал, что я наигрался, а потом и поэтому я не хочу брать в руки мяч. А сегодня, наверное, я понял, потому что не потому, что я наигрался, а потому что вот та глубина, высота и те цели и задачи, та красота и интересность в жизни христианской, они намного сильнее, чем в жизни спортивной. Поэтому мне есть чем сравнить, и я бы ни за что не променял каждый день своей христианской жизни с тем спортивными радостями, эмоциями, которые у меня были. У меня столько же эмоций сегодня, радости и побед, к сожалению, есть. Вот, поэтому мне есть чем сравнить. Поэтому мне не грозит вернуться в большой спорт. Я не хочу туда возвращаться, потому что эта жизнь намного лучше.
1: Спасибо. Микрофончик.
0: Приезжайте к нам в гости, побудьте у нас волонтерами, и вы увидите, как замечательная жизнь, как много вызовов есть, не меньше, чем в спорте.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
3: То есть нельзя найти грань между спортом и Богом?
0: Ее можно искать. И я предлагаю вам ее искать, но когда мы будем честно смотреть на прехристианские принципы и на те вызовы, которые ставит Господь о том, что работа...

0: работы много, а делателей мало, то мы понимаем, что мы очень часто идем на компромиссы, и наша жизнь христианская становится унылой и грустной. И нас самих от нее тошнит, и мы только называемся христианами. Когда мы живем полноценной христианской жизнью, то вопросы такие люди не ставят. Почему? Потому что полноценная христианская жизнь наполняет человека всем тем, чем наполняет спорт, и даже больше. Поэтому, наверное, искать грань нужно, почему, если мы честные, да, люди, но эта грань, если мы будем честны, мы увидим, что Бог предлагает намного больше.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Научившись с младенчества соперничеству, как отучиться от этого?
0: Ну, я учусь, вот, да, до сих пор, потому что, как у нас, знаете, у нас, когда кто приезжает к нам в гости, мы говорим, что у нас проходной балл на обед — это 5 подтягиваний для ребят. Ну, шутка такая, да? Ну, как-то мы их побуждаем так, без соперничества. И мы когда видим, что ребята, кто-то не может вообще подтянуться. А знаете, кто первый на турник идет? Те, кто подтягивается 10 и больше. Они такие, хоп, запрыгнули и подтягиваются. А те, которые не могут нисколько, они такие, опа, и в сторонке стоят. И поэтому мы учим, ребят, если вы подтягиваетесь 10 или 20, да, не прыгайте на турник, дайте тому, кто один раз подтянется, и похвалите его. Поэтому в ежедневно в своей жизни мы учимся вот, уходить от этого, потому что этим пропитана наша сущность плотская, греховная. И когда вот эти победы есть, когда так получается, то я испытываю большую радость, потому что мы достигли того же самого, но без духа соперничества. Нужно учиться, нужно постоянно на контроле это держать, потому что это все бывает очень завуалировано, и в разных частях жизни это порой, ну как бы, проявляется в не лучшем своем качестве, в не лучшем своем качестве.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, из студии.
2: Как быть людям, то есть это может даже быть христианин, которым чисто физически необходим спорт?
0: Мы не говорим о том, что... Ну, это хороший вопрос, спасибо большое. Всем нужна физическая нагрузка, мы будем об этом говорить. Поэтому физическая нагрузка и спорт — это разные вещи. Я могу вам сказать о том, что профессор Бубновский, мы завтра будем об этом говорить, говорит о том, что для мужчин до 50 лет минимальные физические кондиции его должны быть следующие. Человек должен 10 раз подтянуться, 40 раз отжаться, 70 раз присесть и 5 секунд уголок подержать на пресс. А я всегда говорю, для христиан, ну это же минимальные, да, такие кондиции, а для христиан, ну, умножить на 1.5. И потом говорим, да, братья, аминь, можем сказать? Немного говорят аминь, потому что как бы... Поэтому всем нужно заниматься активной физической нагрузкой, но это не спорт, и тем более не профессиональный спорт.
1: И еще вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором если талант, который наделил меня Бог, это спорт, большой спорт, где я могу добиться успеха и стать гордостью страны, разве это плохо? Разве в этом нет Божьего видения?
0: Если у человека есть талант заниматься спортом, ну, мне тяжело сказать, как человек оценивает свои таланты. Вот я, допустим, у меня была очень хорошая стартовая скорость. Она была почти вот по своему возрасту одна из самых лучших в стране. И поэтому я был кандидатом в сборную молодежную страны, и меня приглашали на сборы для того, чтобы... То есть у меня был талант, и меня всегда ставили защищать лидеров противоположных команд, потому что моя стартовая скорость, мои ноги быстрые, мои руки быстрые, они давали как бы дивиденды, да, и определенную такую фору, гандикап перед противниками. Я мог это развивать, и у каждого, наверное, есть какие-то таланты, отличительные от других. Но сегодня я тот же самый талант реализую в другом направлении. И вы знаете, как это получается? Вот в другой команде. Этими как талантами я пользуюсь. Поэтому, наверное, прославлять Бога нужно, совершая дело, которому Господь призывает сегодня. Да, потому что это то, в чем сегодня нуждается мир. Мир погибает. И рассказать людям о любящем Христе — это самое главное — работа или труд, который возлагается на христиан. Я думаю, что этим все сказано. И количество времени, которое человек посвящает этому труду Божьему, и количество времени, которое он посвящает спорту, человеку нужно просто сопоставить и посмотреть, кого он прославляет, и сделать правильный выбор.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Да, я тоже хотела спросить, а разве людям, которые находятся в большом спорте, не нужен Бог? И если там не будет нас, как они узнают о нем, как они будут спасены?
0: А разве людям в тюрьмах не нужен Бог? если там не будет нас? Или там наркоманам не нужен Бог, если там не будет нас? То есть что вы имеете в виду? Нам надо быть там или надо быть такими?
2: Чтобы прийти в тюрьму, можно прийти и там благовествовать.
0: Чтобы пойти в спорт, можно пойти и благовествовать.
2: Может быть, люди там не так принимают.
0: Не обязательно становиться спортсменом для того, чтобы благовествовать спортсменам. Я извиняюсь, если поставил неудобное положение, но я так понимаю, вот здесь суть вопроса, то есть как бы... Я не пытаюсь вас найти, попытки найти, чтобы оправдать. Хорошо. У каждого свой путь, поэтому каждый выбирает. И я сегодня говорю о том, что мы точки над «и» не расставим. Я рассказал свой опыт, я показал тот вектор, да, а каждый выбирает для себя. Поэтому пусть это будет временем для того, чтобы подумать.
1: Я немножечко просто могу дополнить. Просто, допустим, у меня, как у какого-то там чемпиона или кого-то там мастера спорта, гораздо больше есть возможностей донести до Бога так своим же коллегам, скажем так, и они от меня быстрее примут, чем от просто кого-то со стороны.
0: Опять сравниваю с наркоманом. От наркоманы тоже быстрее примут. Поэтому сегодня, может быть, именно я сегодня здесь нахожусь, потому что, будучи, когда я не был с Богом, я был в определенной культуре, да, и вот сегодня я здесь. Вот ответ на этот вопрос. Сегодня много таких людей, наверное, но для этого становиться таким же, что спортсменом, что в негативной, я бы не советовал, потому что это, попробуй, ты всю жизнь посвятишь, и спортсменом не станешь. И у тебя неудача получится. Да? Вот. И никому проповедовать не сможешь.
1: Спасибо большое, Павел, за эту очень интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.

0: ticket.
1: Из Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира, передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атилов. Эй, все классно, ребята. Мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии. И сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях. Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И! Hey, hey, hey, hey. All right, so we got crimson bloods, quakes and floods in the whole nine.

Майк И, Майк И, слава Богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? В двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я бываю за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы послать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли его, он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать: «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало: будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит: поверь в Меня, поверь в Меня, позволь Мне доказать Себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем

свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной: Господь Иисус, моя жизнь – настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали: Аминь. Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите: «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

0: Power Connection.
1: Силовая связь Джон Джейкобс. Брэд Таттл сейчас подпрыгнет в воздухе, изгибаясь, и попытается разрушить все три слоя. Барри Хендли будет справляться с 2 метрами бетона. Он подпрыгнет в воздухе, пытаясь разрушить обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона. В программе «Это необыкновенно» вы, вероятно, видели человека, разбивающего свое лицо о кирпичи. И они были не такие большие. Джон Компта, один из быстрейших людей, лицом вперед, разобьет эту огромную стену из бетона лбом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы они это сделали! Брэд Тёртл, послушайте, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот эта груда представит собой колдовство и оккульт. Вот эта груда здесь представит вредные привычки и порнографию, злоупотребление никотином, алкоголем, наркотики. Вы что, позволите этим химикатам и извращениям руководить и править своей жизнью?

Кто может остановить боль? Я недавно был в одной школе, и ко мне подошла девушка. И она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки были изрезаны, как будто бы они были порезаны и соскоблены бритвой. Я спросил, что случилось, и она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить боль?» Вы слышите меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята испытывают очень большую боль. Мне кажется, что все ребята в нашей команде прошли через боль в сердце. Исходит ли это от наркотиков, алкоголя, одиночества или от чего еще? Разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас, молодые люди, смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда мы приходим. Молодой человек подходит с запиской о самоубийстве и отдает ее нам. Он сказал: «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Я испытывал боль, когда я учился в старших классах школы. Как сказал Джон, у меня на шее висела табличка для продажи. Я был в поисках того, что принесло бы мне в жизни счастье. Я хотел встать сегодня здесь и заявить, что я никогда не употреблял наркотиков, алкоголя, но я не могу этого сделать. Это было бы, конечно, великим свидетельством, но я должен встать сегодня и заявить, что я попробовал все эти вещи, и я прошел через все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите? Люди спрашивают, кто может остановить боль. Давайте будем откровенными. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей, вы верите, что семья взывает: «Кто же может остановить эту боль?» Но нам не стоит быть в шоке. 50 миллионов семей ежегодно вредят друг другу в Америке, доставляют боль друг другу. Вы верите, что сегодня идет стон по всей земле? Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все сегодня слушают меня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить эту боль?» Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Потому что боль внутри настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня мы живем в обществе, которое заставляет вас соревноваться? Постоянная конкуренция, соревнования, конкуренции со времен рождения ребенка. Все пытаются посмотреть, кто же красивее, кто сильнее, кто умнее. Вы знаете, что в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, то вы лучше, чем кто-либо другой. Или если у ваших родителей есть деньги, или они богаты и знамениты, то вы лучше, чем кто-то другой. Вы знаете, что конкуренция и соревнования порождают боль. Наше общество говорит: если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же тогда так много несчастных среди очень богатых людей? Они говорят сами себе: «Да, я богат, но я несчастен». Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят.

вас понимает, что каждый человек сегодня здесь задал этот вопрос. Кто может остановить боль? Кто может остановить боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Но вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. И люди говорят: «Боже мой, кто может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал: «Я не могу жить!» «Боже мой», — он сказал Джон Джейкобс, — «кто может остановить эту боль?» Но дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение из этого мира. И это поколение не потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса Христа. И когда я буду ломать эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими, какими пришли. То, что Бог сделает что-то в вашей жизни, и ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда, никогда не будете прежним. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу того сделать, потому что религиозные правила не позволяют этому. Я не хочу этой религии, они говорят. Но для этого мы здесь, и именно я делюсь этим. Понимаете, это не религия, это отношения. Это как мой отец за меня, и никто не может быть против меня, понимаете? Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет и переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия, и это не мир. Это истинный Христос, и я только двигаюсь вперед и никогда назад. Я употреблял наркотики и алкоголь. Я был профессиональным спортсменом. Карьера профессионального футболиста мне не помогла. Мы находимся здесь, в Орландо, только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. И когда мы покинем его, понимаете, мы хотим, чтобы посеянные семена духовные проросли здесь. В Библии сказано: не нужно стыдиться Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами. И я сказать всем хочу вам, и скажу, хочу сказать телеаудитории, я хочу исповедать вам, что Иисус Христос является Господом моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Я, как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса Христа, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было всего 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. Знаете, я видел, что причинял дьявол семьям, и мне это просто противно. Но во имя Иисуса Христа это должно прекратиться.

Я пытался заполнить эту пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я говорил ему, почему он там ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился, так сказать, отцом для нас. Я искал в нем поддержки и руководство для воодушевления. Но когда сезон спортивный заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, а моя семья тогда была просто разрушена. Поэтому я начал употреблять наркотики в 9 классе. Однажды я подумал, что я просто немного выпью первый раз, понимаете, ничего страшного. Мои друзья тоже это делали, и я хотел быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к десятому. И 10-й раз входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и кокаином. И около 3 лет назад в Далласе, штат Техас, я увидел наклейку на автомашине. Там говорилось «В поисках вечного кайфа». Знаете, вот именно это мы ищем. Мы ищем что-то, что будет продолжаться. Не только несколько часов или несколько дней, а что будет продолжаться вечно. У нас здесь находятся доски стандартного размера. Они все соединены вместе. И Барри Хендли попытается сломать все эти 4 доски своей грудной клеткой. Барри, ты недавно это сделал. Расскажи нам, что из этого получилось. Я не хочу об этом говорить даже. А где ты оказался через 2 часа? В больнице. Он был в больнице. На грудную клетку этого человека будет оказываться давление, которое бы разорвало грудь обычного человека.

Иногда нам приходится сталкиваться со стенами в нашей жизни. Когда вы бежите, когда вы пробегаете милю, понимаете, ваше тело хочет прекратить. Затем вы, когда разрушаете эту стену, вы можете пробежать немного больше. Возможно, вы осилите больше. То же самое с христианством. Иногда вы попадаете в ситуацию, когда вам хочется все прекратить, сдаться. Но если вы немного постараетесь и позволите Господу помочь вам, то вы сможете преодолеть эти стены вашей жизни, и вы далеко сможете продвинуться.

0: Когда я учился в старших классах, так называемая звезда футбола, он отвел девушку на верхний этаж во время вечеринки, и я услышал об этом на следующий день на уроках. Она была молодой, она никогда ни с кем не была в постели, и она не знала, какие бывают отношения. Это был ее первый парень, если так его назвать можно. Он спустился вниз и объявил всем, что он только что с ней переспал. Эта девушка, я видел ее. Ее волосы были ужасными, она перестала заботиться о себе. И к концу года она ушла из школы из-за наркотиков. И знаете, о чем она стонала? Она говорила: «Боже мой, кто может остановить эту боль?»
1: The news media has attacked the church.
0: Средства массовой информации атакуют церковь, смеясь над многими. Они осмеивают христианских лидеров, пытаясь сказать, что это просто шутка. Знаете, что они говорят? Они говорят: «Я вызываю твоего Бога, бросаю ему вызов». Но вы знаете, Бог не оставляет вызов без ответа.

0: Everybody say this out loud.
1: Все произнесите вслух. Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл. Но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Царство Бога, войди в мою жизнь. Желание Бога будет осуществлено в моей жизни. Его воля. Сегодня новое начало. Иисус будет Господом моей семьи, моего будущего и всего, что есть у меня в жизни. В своей жизни Иисус будет править в моей жизни. И это будет новым началом. Бог, я отдаю Тебе свою жизнь. Используй ее для чего-то великого. Слава Богу, я спасен. И благодаря Богу я избавлен. Дьявол под моими ногами. И пусть мое прошлое уйдет. И я объявляю о новом дне. О том, что Бог покинутых будет моим Богом. Он мой источник. Он моя высокая башня. Он мой щит и укрытие. Он поднимает мою голову. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Величественнее тот, кто во мне, чем тот, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вам не стоит отправляться на рыбалку в своем аквариуме, но вы должны ловить рыбу в океане. Так и сказал мне Бог. Он сказал: «Джон Джейкобс, ты будешь ловцом людей». И Он дал нам силовую команду, чтобы мы были инструментом для того, чтобы привлечь внимание поколения, которое не будет слушать обыкновенного проповедника. Но мы должны объявить им об Иисусе Христе, рассказать им о том, что Иисус Христос является ответом на разбитые сердца. И Он может убрать тяжесть греха с вашей спины, с вашей жизни, и дать вам покой разума и дом на небесах. Послание Евангелия, друзья. Евангелие, которое должно распространяться. И мне хочется сказать вам, что мы приближаемся к 2000 году, и у нас новые требования к церкви. Я хочу пригласить вас к этому маршу вместе с нами. Силовая команда, я называю это «Вторжение 2000». Видите, «Вторжение»? Я проповедую, что это поколение Моисея. И есть четыре момента во Второзаконии, в главе 2, стихе 24, которые Бог велел Моисею выполнить. Это встать, вторгаться, завоевать земли и сражаться с царями. И мне кажется, что мы находимся на втором указании этого. Это «вторгаться». Это значит идти на базарные площади, идти в города и мелкие поселения и начать объяснять людям, что им нужен Господь Бог. Не проповедовать о том, что они попадут в ад, и краснеть при этом, потому что они скажут: «А я уже знаю, что я попаду в ад». Но проповедовать о прощении реальности и той разнице, которую вносит Иисус Христос в нашу жизнь. Не только говорить о реальности небес и ада, но проповедовать с любовью, говорить об истине. Начать восклицать против извращений, колдовства и оккультизма, против самоубийства, депрессии. Объявлять о том, что это луч в темном царстве. Иисус — это ответ разбитым сердцам. Он может сделать вас новым созданием, новым творением. Друзья, мы должны войти в 2000 год. И вы увидите силовую команду. Возможно, вы видели, знаете, картину моряков, несущих флаг, американский флаг на холм. И это же картина силовой команды. Мы несем крест на холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим о вторжении, о духовном вторжении. Мы хотим, чтобы вошли в будущее вместе с нами. Спасибо, что вы смотрите нашу программу. Спасибо, что вы поддерживаете силовую команду. Благословит вас Бог.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, если вы поклоняетесь и кричите. Но как только они услышат Библию, тут же покидают вас. Знаете, что одно место Писания способно избавить вас от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний? Вы должны испытывать голод и жажду по слову живого Бога.

0: Come on, sing it.
1: I sing praises to you.

Я убежден, что моему поколению и людям моложе меня чрезвычайно важно понять, что мы создали культуру, сильной стороной которой является поклонение, молитва, но никак не слово. И сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, когда вы поклоняетесь, когда вы кричите, молитесь, когда вы одеваете браслеты с христианской символикой. Я даже не говорю, что это плохо, я отнюдь не об этом. Но проблема заключается в том, что как только они слышат Библию, то сразу же покидают вас. Для меня это больная тема, потому что я вырос в движении слова, где единственное, в чем люди испытывали голод, было слово Божье. Я мог жить без развлечений, без плотских удовлетворений, без девушки, без музыки и эмоциональных переживаний Бога. Я нуждался только в Слове Божьем, которое насыщало мой дух. Я ревную о том, чтобы мое поколение поняло истину. Одно место Писания способно избавить от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний. Мы не можем все свести только к музыке и молитвенным комнатам. Вы должны иметь голод и жажду по слову живого Бога. Аллилуйя! Вы слышали? Уже слышали очень много. Не одну проповедь по этому стиху Иеремии 1:5. Но сегодня я хочу поделиться с вами откровением Иеремии 1:5. Давайте прочитаем. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вы со мной? А люди на сцене со мной? А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои». Стих 10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Стих 11. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось.

Сегодня я хочу, чтобы вы услышали эту мысль, которая есть основание всего того, о чем я быстро с вами делюсь. Грешник не является грешником из-за того, что он грешит. Не является грешником. Грешник грешит, потому что он уже грешник. Это очень глубокая мысль. Грешник не является грешником только лишь из-за того, что он грешит. Грешник уже грешит, потому что он грешник. Проблема не в поведении. Из-за кризиса идентичности у него возникает неправильное поведение, потому что модель поведения определяется системой убеждений, создаваемой годами. У меня была привилегия проповедовать и в реабилитационном центре, и в других местах. Каждый раз, когда мы там проповедовали, я поражался, что реабилитантов постоянно учат говорить «Привет, меня зовут Джон, и у меня токсическая зависимость». А потом Джону говорили, что ему больше не надо быть зависимым от того вещества, с которым он себя только что идентифицировал. Пока мы не поможем вам обрести правильную идентификацию, нам не удастся помочь вам изменить стиль жизни. Я мог бы целую ночь сидеть здесь и перечислять каждый грех из Библии. Мы должны получить откровение о том, как пел Джек сегодня. Мы принадлежим к царской династии. У нас великая судьба, иным образом мы никогда не сможем преобразовать свою жизнь. Ваша проблема заключается не в неправильном поведении, а в кризисе идентичности. В Новом Завете каждый раз, когда Иисус собирался привести людей к покаянию, Он помогал им изменить свое мышление. Именно с мышления Он начинал свои проповеди. Когда вы исправите свое понимание идентичности, вы сможете изменить свою жизнь. Я рос в баптистской церкви, и когда мне было 14 лет, я там произнес свою первую проповедь. Членом нашей церкви была одна мама в этой церкви, которая не посещала собрания. Но в тот день, когда я должен был проповедовать, она пришла. Я произнес свою первую трехминутную проповедь. За это время я успел повторить все, что знал целых 4 раза. А знал я то, что если вы грешите, то попадете в ад. Кровь, огонь и пар, дым, а также червь, их не умирает и огонь не угасает. Грешники пойдут в вечность навсегда и будут гореть вечно. Я основывал свое послание на истории о Лазаре и богаче, который в аду, будучи мучим, возвел очи свои к небесам. Я пытался помочь кому-то обрести спасение. Это было ужасно. Но до того, как я покинул церковь, ко мне подошла эта престарелая женщина. Мне было 14, и она хотела мне что-то сказать. Раньше мне рассказывали о том, насколько порядочной и умной была та женщина, но когда она обратилась ко мне, я не знал, чего мне ожидать. Она сказала: «Сынок, Бог держит тебя в своей руке». Я облокотился на спину сиденья и все время думал о словах той женщины. Действительно ли Бог держит меня в своей руке? На следующий день в школе у меня пропала нужда в том, чтобы меня принимали сверстники, и в том, чтобы идти на компромисс, чтобы быть любимым и быть популярным. И почему это произошло? Из-за того, что я обрел свою идентичность в Иисусе Христе. Я больше не нуждался в чьем-либо одобрении. Я не нуждался в том, чтобы люди принимали меня и были рады мне. Моей проблемой было не поведение, а именно кризис идентичности. И если бы вы знали, кто вы такой на самом деле, то вы бы не позволяли тому парню прикасаться к вам именно там, где нельзя, поскольку это не соответствует вашему пониманию. И если бы вы знали, кто вы бы больше не смотрели порнографию по интернету, поскольку Бог назвал вас пророком. А вы это делаете. Мы можем изображать ад в красках и рассказывать, как там страшно, но все, что нам нужно, это предложить нечто такое, чему бы вы сказали «да», и тогда ваше «нет» исчезнет. Как говорится в Иеремии: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Иеремия, прежде чем ты попробовал детское питание, в моем разуме я уже видел, как ты пророчествуешь». Другими словами, «Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя.
перед тем, как ты появился, я уже осветил тебя на пророческое служение. Иными словами, есть разница между тем, как воспринимаете себя вы, и как воспринимает вас Бог. Именно в этом заключается красота высвобожденного пророчества, которое высвобождено на вашу жизнь. Когда кто-то дает вам пророчество о вашей сущности, меняется ваше восприятие самого себя, и вы начинаете отождествлять себя с Божьим восприятием вас. Мне всегда было интересно, что всякий раз в Новом Завете, когда Павел обращается к верующим, он говорит им об их идентичности, говорит о том, кем они являются во Христе Иисусе. И это происходит каждый раз. Он всегда говорит, что они приняты, и они любимы Богом, что они — праведность Божья через Христа. И все это Павел пишет им, когда они продолжают грешить, когда они грешат. Павел начинает свое послание к Коринфской церкви следующими словами. «Апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». И только после этого, в течение 15 глав, он указывает им, насколько несвященным был их образ жизни. Они ели еду, принесенную в жертву идолам, злословили на друг друга, сплетничали, ругались и делали много глупостей. Но он начал свое приветствие словами «апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Павел так разозлился на Коринфскую церковь, что в 17 главе «Деяний апостолов», когда он уже собирался покинуть город, он хотел стрясти пыль со своих ног. Однако ночью Бог обратился к Павлу, чтобы тот никуда не уходил, потому что у него здесь много людей в этом городе. Но Бог... Как ты можешь называть этих людей своими, если они ведут себя как неверующие? Как ты можешь так говорить? Павел, они не знают, кем они являются во мне. Павел написал им, что они — мои призванные святые. Если ты хорошо нарисуешь им картину той сущности, которую я предопределил для них, то они покинут прежний образ жизни и будут новыми творениями. Когда вы увидите, что Бог запланировал для вашей жизни, что Он приготовил для вас, что Он желает делать через вас, тогда вам больше не захочется идти на компромисс. Никогда. Люди перестают грешить, потому что не хотят идти на компромисс со своим предназначением. Они понимают, что оно, предназначение, является их ценностью. Вы слышите, о чем я говорю? Только тогда, когда я немного повзрослел, я в итоге понял, почему не мог грешить. Я не мог вписаться в среду сверстников. Я не был популярен. Я не мог представить себя с пивом в руке. У меня не было модной одежды. У меня много чего тогда не было. У меня просто не получалось грешить. Это было противоестественно. Похожий опыт имели и многие мои друзья, которых Бог сейчас использует в служении. Возможно, потому что в то время, когда их сверстники после дозы наркотиков видели галлюцинации с желтыми подводными лодками, как об этом поют Beatles, они же после дозы увидели бы Моисея, Илию, горящий куст и Иисуса с горящими глазами. Он бы похлопал их по плечу и сказал, «Это не твоя сущность, это не твое». Другой служитель рассказал мне, что когда он готовился согрешить, то надел самую лучшую одежду. Пошлось и без одеколона, прически, поскольку он собирался петь в баре, где все знали его феноменальный голос. Но как только он сел за стойку бара, сразу же получил обличение. Еще до первого глотка алкоголя Бог обратился к нему. «Ты же знаешь, что не должен здесь находиться, что я создал твой голос для того, чтобы ты прославлял меня». Прославлял меня, а не грех. Ваше представление о себе отличается от Божьего представления о вас. Божье предназначение и помазание для вашей жизни не соответствуют вашему нынешнему образу жизни. Это не одно и то же, вы должны это понять, наконец.
Меня очень сильно раздражает то, что я вижу потенциал некоторых людей лучше, чем они сами его видят. Вам дано все необходимое, чтобы быть великим в Царстве Божьем. Все необходимые инструменты, все дары, влияние, но у вас неправильное представление о себе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя». Но, Боже, я ведь не умею пророчествовать. Я еще молод, Господь. У вас когда-либо случалось так, что вы получили от Бога пророчество о себе, но потом вы его пытались заглушить мыслями из прошлого? Это могло быть что-то плохое, например, что ваши знакомые сказали о вас. Вы когда-нибудь переживали борьбу пророчества о вас с неправильным представлением вас о самом себе? Бог говорит вам, что вы призваны, но вы отвечали, что это невозможно, поскольку вы потеряли девственность, например, в возрасте 15 лет. Минуточку. О, Господи Боже, ведь я еще молод. А Бог отвечает вам. Не говори, что ты еще молод. Я вложил мои слова в твои уста. И потом, как мы знаем, Бог говорит ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Иными словами, Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он не знал о своем же собственном даре. Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он сказал ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Наконец, он увидел жезл миндального дерева. «Что видишь ты, Иеремия?» Он ответил, «Я не мог себе представить, что могу что-то видеть, но я вижу нечто». «Я вижу жезл миндального дерева, ты верно видишь Иеремия, и я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Приходилось ли вам бывать в ситуациях, когда Бог предоставлял вам возможности, о которых вы не мечтали, потому что считали, что вы их не заслуживаете? Это происходило потому, что Он пытается достучаться к вам, чтобы вы поняли, что внутри вас помещено слово, которое вам надо внедрить в свою жизнь. «Что видишь ты, Иеремия? Мой друг, я знаю, какая битва сейчас происходит у тебя в разуме, потому что это проповедь». Проповедники, какими я восхищался, которые говорили мне, что я не способен, что я не помазан, что я не призван, что я не настолько умен. Но потом я начал читать Библию и получать откровения, которыми я сейчас с вами делюсь. И открывались интересные вещи. Ведь я же не читаю Библию в искаженном свете. Я всего-то сижу со стаканом Пепси и пытаюсь читать Библию. И вот Бог обращается ко мне. Он обращается прямо ко мне, лично ко мне. Но одновременно до меня доносятся голоса проповедников. «Ты не можешь, ты не должен. Но если я не могу, то почему у меня все-таки получается?» Вы слышите, что я говорю? «Мой друг, если вы не способны, то почему же Бог тогда привел вас на это место, и вы слушаете это послание, адресованное вам лично? В вас заложено нечто великое, о чем вы себе даже и не представляете сегодня. Внутри вас есть сокровище и ценность, которые другие хотели у вас отнять. Но сегодня мы хотим их вернуть вам снова».

0: Третья серия. Перемещаясь во времени.
1: Запись вахтенный журнал. Местонахождение Галилейское море. Солнечные данные 2.04.36. Управляет профессор Хамфри Бамбл. Ведет летающий домик на мягкую посадку.
2: Ой, как будто лунный свет на воде.
3: Именно так и есть.
2: Значит, мы на воде?
3: Кажется, домик не тонет. Нет пока.
2: Надо сказать профессору.
3: Точно, бежим.
4: Меня подождите.
3: Профессор.
5: О, не спите.
3: Почему это вы включили машину, пока мы спали? По-моему, вы назначили меня штурманом, правильно?
5: Ну, простите, но, как видите, я починил машину времени.
3: Беда лишь в том, что вы посадили ее на воду.
5: О, ужас, я же не умею плавать.
1: Без паники, мы будем на плаву еще 2 часа.
5: Как бы там ни было, мы идем на взлет.
1: Как скажете.
4: Ай!
5: О, нет!
1: Стартан!
5: Вроде на твердой земле.
4: Что ж мы все время шмякаемся?
3: Включите свет.
1: В связи с жесткой посадкой у нас выключилось электричество.
5: Это не страшно. Утром мы все починим. А сейчас я немного бы поспал. Не пойти ли нам спать?
3: О, с удовольствием.
1: Запись вахтенный журнал «Экстренная посадка». Все спокойно. Профессор Бамбл, дети спят, только преданный робот продолжает работать и вновь.
4: Вылезайте, тут красиво.
2: Ой, правда красиво.
3: Лучше бы еще поспать.
4: Энджи, Джастин, смотрите, мы почти что в городе.
3: Интересно, что это за город?
2: Милый городок.
5: Похоже, что мы еще в Святой Земле.
3: Как?
5: Судя по архитектуре, мы еще в Святой Земле.
3: Значит, машина времени не продвинула нас вперед?
5: Да нет, мы продвинулись на 3-4 года.
3: И всего-то? Если так, я буду совсем старенький, когда мы вернемся в наше время.
2: Это ужасно.
5: Я вас доставил сюда и доставлю обратно.
1: Профессор Бамбл, могу сказать, где мы? Информация в моем банке памяти. Этот город Назарет.
3: Я слыхал про Назарет.
2: Не там жил Иисус, когда был маленький?
3: Угу.
1: Более того, прошлой ночью мы приземлились в Галилейском море. 6 миль шириной, 14 длину, глубина... Глубину не помню.
5: Видно, пора подзарядить твои батарейки.
1: Это верно. Я в последнее время стал уставать.
5: Ну, сегодня подходящий день, яркое солнце. Ты можешь полностью зарядиться.
1: Несомненно.
4: Зарядиться?
3: А как же, Корки? У сэра солнечные батарейки. Это солнечный свет возвращает ему энергию.
4: Я это так и понял. Он сейчас будет загорать.
3: Энджи, а не сходить ли нам с тобой в гор?
2: Давай. Корки, ты не хочешь сходить с нами?
4: Я буду загорать вместе с сэром. Мне тоже надо подзарядиться.
2: Ох, этот Корки!
3: Он не пропадет. Ладно, пошли.
1: О, бесподобно. Все системы уже работают лучше, память возвращается. Благодаря солнцу я вспоминаю всю информацию о Назарете. Он расположен на Галилейской равнине между горой Табор и горой Кармель. Там Иисус провел свое детство. Сбылось пророчество, и будет он назван Назареем. В городе должно быть много нищих и воров.
3: Ага. Похоже. Держись ближе ко мне. С вершины холма городок казался более симпатичным.
2: Может быть, пойдем назад?
3: Ты, наверное, права. Только вот одна заковыка.
2: Какая?
3: Каким путем надо идти?
2: Я не знаю. Скорее на запах.
3: А? Чувствуешь запах?
2: Джастин, стой! Куда ты?
3: Как ты советовала, на запах. Вот оно что. Не
6: вздумай грубить мне, пощенок.
3: А спорим, я знаю, что у вас на блюде пахнет свежим хлебом.
6: Так оно и есть, но зря ты думаешь, что я угощу тебя.
3: Эй, послушайте, стойте.
2: Будь поскромнее.
3: Да, но почему она не угостила нас?
2: Потому что... О, посмотри-ка!
3: Что?
2: Вон женщины тоже берут хлеб. Спорим, это пекарня?
3: Ты совершенно права.
7: Пойдем скорее, Иисус.
3: Пойдем скорее, Иисус.
2: Так ты думаешь?
7: Иисус, не убегай.
2: Честное слово, это Мария.
3: Угу, действительно.
2: Я помню, когда Иисус родился, Мария сказала...
7: Иосиф позаботится обо мне и малыше. Он плотник из Назарета.
3: Точно. А теперь мы в Назарете, в том самом городе.
2: Правильно.
3: Давай посмотрим, куда они идут.
2: Посмотри, какой Иисус стал большой.
3: Не забудь, за ночь мы продвинулись во времени на 4 года вперед.
2: Пошли за ними, Джастин.
3: Ага.
8: Прекрати! Отстань от меня! Ты не получишь ни куска хлеба, никчемный бездельник!
9: А? Будьте добры хоть кусочек.
2: Добрый день, господин. Пожалуйста.
9: Ох, надо же. Мне можно взять?
2: Ага.
9: Правда?
2: Угу.
9: Спасибо большое.
7: Иосиф, мы пришли.
10: Мы пришли.
0: Как раз пора сварить обед, я проголодался.
2: Это голос Иосифа. Поговорим с ними.
3: Угу.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я помню, вы...
1: Мы раньше встречались, меня зовут Джастин.
2: Энджи Робертс.
0: Ах, да, я вспомнил. Мария, смотри, кто пришел.
3: Да, Иосиф, что? Ты зовешь меня? О, наши маленькие друзья.
1: Помните, вчера мы виделись.
2: Джастин.
1: То есть мы счастливы снова вас увидеть?
2: Мы случайно проходили мимо.
3: И вспомнили о нашем приглашении? Чудесно. Входите, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Входите.
1: Никогда в жизни не ел хлеб с таким аппетитом.
2: Я тоже.
0: Да чего же вкусен хлеб, когда ты голоден?
3: А где Корки?
1: Он в летающем...
2: В смысле, он остался дома и загорает. Ух ты!
3: Понятно. Был бы он здесь, он мог бы поиграть с Иисусом. Здесь у него так мало сверстников.
1: Вы не жалеете, что вернулись из Египта?
0: Мы вернулись, как только узнали, что царь Ирод умер, и опасность для нас миновала.
2: Он был плохой царь.
0: Вы уж простите, мне надо работать, а вы отдохните и поиграйте.
2: Спасибо.
4: А вы не хотите мне помочь?
1: Хотим.
2: С удовольствием.
4: Вот, выпей воды.
1: Большое спасибо.
4: Ешь, пожалуйста, вот так.
2: Какой милый малыш. О.
1: Иосиф, вы день-деньской трудитесь.
0: Да, я всегда очень занят. Но сейчас я стараюсь поспешать, поскольку в праздник Пасхи работать нельзя.
1: Что это за праздник?
0: Пасха? Это очень важный праздник для всех иудеев. Это годовщина освобождения от египетского ига. Отовсюду люди приходят в Иерусалим, чтобы прославить Бога. Грандиозное торжество.
2: Это так интересно.
4: Я хочу пойти на Пасху.
0: Успеешь, ведь тебе даже 12 нет.
1: А почему 12?
0: Мы израильтяне.

0: Темнело?
1: Мой братик тревожится.
2: Может, еще увидимся.
1: До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
0: Сердечный привет Корке.
1: Приходите еще.
4: Храни вас Бог.
1: До свидания. Спасибо.
0: Они оба очень милые.
4: И очень смышленые.
0: Действительно.
1: Я хочу тебя послушать. Расскажи, Моисей.
4: Не сегодня, дружочек. Завтра будет торжественный день. С утра мы пойдем в синагогу, так что иди-ка лучше спать.
0: Про Моисея я расскажу завтра вечером.
1: А, ладно.
4: Спокойной ночи.
5: Хотите перенестись на 8 лет вперед?
1: Так вот, что ты пытался вычислить тогда.
6: Давай посмотрим, какой он был в 12 лет. Пусть летающий домик летит на 8 лет вперед, ладно?
5: Это возможно, только потребуются очень сложные и точные расчеты.
7: Не беспокойтесь об этом, все точные расчеты смогу сделать я.
6: Ну да, ты же теперь заряжен.
1: Погоди минутку, ты забыл, что мы хотим вернуться в наше время?
6: Да, но ведь интересно увидеть, каким был Иисус 12 лет, правда?
1: Да, мне интересно. Ну а ты что скажешь, Корки?
8: Энджи, отстань.
6: Что ты дуешься? Ты рассердился на нас за то, что мы были в гостях у родителей Иисуса без тебя?
1: Ты мог пойти с нами, но ты сам решил остаться, чтобы загорать.
8: Все верно, но вы же не сказали, что вы видите Марию.
1: Ну, мы и сами этого не знали.
6: Бери пример с Иисуса, он хороший мальчик, почти как взрослый.
8: Пусть, а я нет.
5: Да ладно, будет вам. Задаю машине времени курс на Иерусалим. 8 лет спустя. Задать координаты.
7: Пара Пастюков, координаты задал. Координаты задал.
5: Старт готов?
7: Старт готов.
5: Пуск!

0: Вожу информацию. Иерусалим во время Пасхи. Тысячи людей спешат в город на торжества. Увидеть друзей, поклониться Богу, пройтись по базару.
1: Горшки, отличные горшки.
2: Ножи, покупайте ножи.
3: Буквы и ножи.
4: Берегись, а то убьют.
2: Дорогу.
3: Римский солдат, берегись.
2: Дороги.
4: Помогите же кто-нибудь женщине.
5: Больно надо.
0: Она, похоже, 100 лет не умывалась.
2: Лучше бы она сдохла.
6: Бабушка. Все обошлось, бабушка.
7: Спасибо, мальчик.
6: У тебя кровь. Мама, иди сюда.
8: Она сильно ушиблась.
4: Давай поможем ей.
8: Ну что, как рука? Меньше болит?
7: Все прошло.
5: Что происходит?
7: Где это слыхано обращаться с этой падалью, словно с царицей Савской?
4: Кто-то же должен помочь бедняжке. А если бы это была твоя мать?
9: Тоже ангел-хранитель нашелся.
2: Лучше не вмешиваться.

0: Вот мы и в Иерусалиме, точно по заказу.
1: Величайшая из машин – это машина времени, а изобрел ее я.
2: Если вы такой великий, то почему же все время аварии?
1: Зря жалуешься, могло быть и хуже.
3: Джастин, посмотри-ка!
2: Ух ты, сколько народу!
1: Они все идут в Иерусалим, должно быть, на Пасху.
0: Мои расчеты, похвалим того, кто заслужил похвалы.
2: А как же мы найдем Иисуса в такой толпе?
3: Будем искать повсюду. Скорее!
4: Я с вами!
1: Держитесь вместе, тут такое столпотворение, в нем очень легко потеряться.
2: Будем осторожны, до свидания.
0: Подождите, я пойду с вами.
1: Ладно, я сам могу следить за машиной. Хотя я охотнее бы пошел вместе с ними в Иерусалим.

0: Недавно столько людей пришло на Пасху.
1: И все извлекают выгоду. И вам пребывание в Иерусалиме принесет выгоду.
0: Боюсь, что я вас не совсем понял.
1: Одним духовная выгода от поклонения Богу, другим выгодные сделки на базаре, и торговать выгодно. Так что вы хотели бы купить?
0: Но мы здесь не за этим, мы ищем человека. Это мальчик из Назарета по имени Иисус.
1: Ищете мальчика в такой большой толпе?
2: Но жители Назарета уже покинули Иерусалим.
0: Да?
1: Я думаю, ты прав.
0: Что же делать?
3: Мы разминулись.
1: В таком случае у вас больше шансов найти вашего друга сейчас, когда они ушли. Люди из одного и того же селения обычно ходят группой. По пути они разбивают лагерь. Все вместе пируют, поют и пляшут, и всем очень весело. Так что вам просто надо найти лагерь назаретян.
0: Ну где?
1: Где-нибудь по дороге в Назарет.
0: Что, рискнем?
3: Попробовать стоит. Вдруг нам удастся его найти.
0: Ну, конечно. Простите, вы из Назарета?
2: Я нет.
4: Спасибо, пошли дальше.
5: Когда я говорю...
3: Извините, вы из Назарета?
5: Определенно нет.
4: Плохо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: Потише, сэр, мы же не роботы.
3: Джастин, давай отдохнем.
6: Я дальше не пойду.
3: Сил больше нет.
4: Почему привал? Я не устал, а вы что?
0: Помню, когда твои батарейки сели, ты ни на что не был способен.
4: Ты оскорбил меня. Извинись.
0: Нашел дурака.
4: Я тебе покажу.
3: Все, ну хватит драться, что вы?
5: Иисус.
0: А?
1: Иисус.
0: Это Мария.
3: Оба, Мария и Иосиф.
0: Бежим.
3: Постой.
0: Что?
3: Для нас это было вчера, когда мы их навещали. Но согласно их времени прошло 8 лет. И когда они увидят, что мы не выросли, они очень удивятся.
0: Ты права. Я забыл, но...
3: Давай лучше спрячемся.
0: Точно.
1: Иисус, где же ты?
0: Просто позор какой-то.
6: Почему мы от них прячемся? Мы играем в прятки?
3: Слишком долго объяснять, Корки. Поверь на слово, так надо.
5: Иисус!
3: Иисус отбился от родительских рук?
0: Да, похоже.
5: Я была уверена, что Иисус с мужчинами.
1: Но, Мария, ведь ему всего 12. Я думал, мальчик должен быть с тобой.
5: Если он остался в Иерусалиме, тревожиться не стоит. Умный мальчик избегнет беды.
1: Но избегнет ли беда его?
4: Они ищут своего сына.
0: Ага.
6: Может быть, Иисус играет в прятки.
3: Пошли за ними.
7: Я напомню вам слова Моисея. В день сей откроется вам добро и зло, и вам выбирать, кому служить.
8: Мальчик мудр не по годам. Он понимает слово Божие.
1: Можно подумать, что он учился в какой-нибудь школе раввинов, но на самом деле он сын бедного плотника.
0: Ты видела, куда пошли Мария с Иосифом?
3: Да нет же, не видела.
9: Ой, извини меня. Больно.
3: Не очень-то любезно с вашей стороны.
9: Ты совершенно права. Я просто не заметил малыша. Я был весь поглощен известием об удивительном отроке в храме.
2: Скорее надо непременно увидеть.
9: Еще раз извините.
3: А вдруг этот отрок?
0: Иисус, конечно.
3: Бежим.
0: Стой! Ты ищи Марии с Иосифом, и как найдешь их, все им расскажи, понял?
4: Ну, я, как и вы, стал старшим.
0: Ты же робот, роботы не стареют.
4: Правильно, только мудреют.
0: Потом встретимся.
4: Мария и Иосиф, где вы?
7: Бог есть дух. Он уповает, что мы поклонимся ему в духе и в истине. Пророки возвестили, он в самом сердце нашем.
0: Наконец-то
7: он верит
0: нашли
7: все наши помыслы.
3: Послушай,
7: и дела.
3: Послушай, что он говорит.
7: Однако он любит и прощает.
9: Иисус!
7: О, не ожидал увидеть вас здесь.
9: Мы с матерью тебя обыскались.
5: Как ты мог так опечалить нас?
7: Что вы волновались обо мне? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?
5: Ой, я не понимаю.
1: Ну, пойдем же.
2: Так вы его родители. Что ж, скажу я вам, мы никогда не видели отрока, который так глубоко понимал бы слово Господня.
6: Да.
2: Так вот, как оно было. Он очень умен для своего возраста, даже если не ходил в школу, подобно мне.
3: Это вы о чем? Вы, небось, хотите сказать, что были очень умные в его возрасте?
2: Ну, я бы не хотел хвастаться, но я считался вундеркиндом, честное слово.
4: Жаль, что потом ты стал взрослым.
2: Сэр, ты распустился.
4: Я пошутил. Ха-ха-ха-ха.
2: Как мне хочется сделать короткое замыкание в его микрофоне.
4: Свежая информация. Сегодня солнечный онный робот сопровождал детей в Иерусалимский храм. Они видели историческое событие. Мальчик Иисус поучал старших поразительно. День кончился, все нормально.

0: Well, if you're in the market for good news, this is the place. That's what we specialize in.
1: Вот чем мы занимаемся здесь, хорошими вестями, положенными на музыку. Мы называем это Gospel America. И добро пожаловать сюда. Я думаю, что вам понравятся быстрые полчаса. Мой первый гость — успешный певец и композитор. Его первый сингл «Подчинение» попал в таблицу за одну неделю. И также у него есть клуб любителей его музыки. За одним исключением он написал все песни на новом альбоме, который вышел в феврале. Он здесь, чтобы исполнить для вас христианскую музыку. И его зовут Фэд Кристофер.

0: God bless you,
1: благослови
0: Thad
1: тебя,
0: Christopher.
1: Фред Кристофер. Друзья,
0: folks,
1: я хочу услышать
0: you
1: от вас.
0: That's why I keep
1: вот почему вы видите адрес прямо у меня на груди. Это не на моей рубашке. Это адрес, по которому я бы хотел, чтобы вы мне написали и дали мне знать, каких артистов и какую музыку вы предпочитаете, и что вы хотите увидеть и услышать. И мы постараемся ответить на это. И также мы берем ваше письмо или открытку и вытаскиваем их из почтового мешка, и тем, которые мы вытащили в наши лотереи, мы посылаем компакт-диски или кассеты с записями артистов из передачи «Gospel в Америке». Это наш способ сказать вам спасибо за то, что пишете. Я надеюсь, что вы что-нибудь получите, и это вам понравится. Но сначала вам надо написать нам. Наши следующие гости — это дуэт солистов. Это что-то новое, не так ли? В отличие от других дуэтов, эти две женщины сочетают два различных стиля происхождения и две разные личности в одно акустическое поп-звучание. Три года они гастролировали с группой «Труп». Прекрасно. Группа. И в 1994 году у них был сингл номер один «Отдавая все». Давайте сейчас поприветствуем артистов из студии «Integrity» Карен Чалдерс и Ли Капеллино. И вместе они Карен Ли.

0: Его жена по вине пьяного водителя стала инвалидом. Какая необыкновенная сила исцелила ее через 7 лет. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист-исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Рон и Ширли Баллок. Думаю, что это будет необычная программа, так как перед эфиром я слышал голос, который сказал мне: «Сейчас программу смотрят люди, может, это вы, страдающие болями в шее. Во имя Иисуса вы исцелены, и боль ушла». А теперь Рон и Ширли Баллок. Однажды с вами произошло такое, чего не должно происходить ни с кем и никогда. Это случилось 31 января 1987 года. Но скажите, перед тем, как прийти сюда на передачу, вы слышали голос Бога. Что Он сказал вам?
2: Бог сказал мне, что будет огромный эффект, что миллионы людей, которые посмотрят передачу, получат исцеление и спасение.
0: Знаете, еще перед тем, как вы пришли, здесь ощущалось присутствие Божье. И Он сказал мне о том, что только что сказали вы. Честно говоря, у меня даже потекли слезы. Да, 31 января 1987 года вы чувствовали нечто хуже, чем слезы. Что произошло?
2: Это произошло в Нью-Йорке. Мы ехали на своей машине по делам, и вдруг обратили внимание, что кто-то едет за нами. Мы остановились на светофоре, и тогда этот парень просто врезался в нас на полной скорости.
0: Вы тоже пострадали?
2: Да, мы оба получили тяжелейшие травмы. Она со всего размаха ударилась головой о мое плечо. Если бы не подвернулось мое плечо, она бы точно сломала шею и...
0: Никогда не ожидаешь, что может произойти такое. Казалось, ваша жизнь полностью разрушена.
2: Да, она потеряла сознание. Понадобилось немало времени, чтобы вытащить ее из машины. Меня забрали в машину скорой помощи, чтобы я не мешал. А потом они привели того пьяного парня. Они привели его и посадили вместе со мной в машину.
3: В скорую?
2: Да, в скорую. И вот мы сидим вместе, а ему кажется, то, что моя жена умирает, это очень весело.
0: Какой ужас.
2: Но еще хуже было то, что мне приходили в голову ужасные мысли. Мне было просто не по себе. Внезапно я понял, что она так сильно ударилась о мое плечо, что я вообще не могу пошевелить рукой.
0: Вы тоже получили травму?
2: Меня просто вдавило в машину. Врач сказал мне, что удар был равносилен падению с 8-го этажа, и что это просто чудо, что мое сердце не разорвалось от удара. Я тогда наклонился, потом прикоснулся к ней и повторял: «Дорогая, ты будешь жить, ты будешь жить».
0: Вы тогда слышали его?
3: Нет, не слышала. Я была без сознания.
2: Да, она была без сознания. Потом на минутку пришла в себя и сказала: «Помогите». И снова потеряла сознание. И тогда они забрали меня оттуда. Они не разрешили мне находиться там. Меня достали из огня, там были пожарные. Потом меня посадили в скорую, и вот мы едем в машине. Я вижу на экране, как бьется ее сердце, а потом вдруг... В окно машины заглянула девушка и говорит: «О Боже, идите сюда». Они привели медбрата, ей вкололи что-то в руку, и мы опять поехали. Когда мы приехали, первое, что я увидел... Она без сознания, Ее не повезли в реанимацию. Ее забрали куда-то наверх и сделали снимок или что-то еще. Она пришла в себя, и они попросили ее не шевелиться, потому что им нужно было поставить на место ствол мозга. Они взяли ее за руки и за ноги, чтобы поставить на место.
3: Вернуть на место ствол мозга, и я снова потеряла сознание.
0: Я не разбираюсь в таких вещах, как ствол мозга, но звучит ужасающе.
2: Это может вызвать паралич мышц от самой шеи. В общем, потом они отправили ее вниз, в реанимацию. Они подключили ее ко всяким проводам и аппаратам и пытались уговорить меня, чтобы я тоже лег в больницу. Или остался в больнице. Видите ли, в тот вечер в больнице не было ни одного дежурного доктора, только...
3: Только студенты.
2: Только студенты. Они не знали, что делать. Они проходили практику. Просто ужас. У Ширли такая травма. Я стоял возле ее кровати. Потом ушел на 5 или 10 минут. Я просто не знал, что делать, ложиться в больницу или нет. Когда я вернулся, они отсоединили ее от аппарата, который поддерживал жизнь, и вывезли в коридор умирать.
0: Разве они не обязаны иметь для этого ваше разрешение?
2: Они вообще ничего не делали. Эти парни еще не были профессиональными врачами.
0: И что же вы сделали?
2: Что я сделал? Я посмотрел на все это. А они все говорили, что она безнадежная, что она умрет. Девушка со скорой помощи пришла меняться и спрашивает, разве она еще жива? Я слушал все это и так расстроился, что подумал, нужно убираться отсюда, пока они не добили ее. В их устах это звучало так ужасно, что я просто взял ее на руки и вынес из больницы.
3: Поймал такси?
2: Поймал такси и повез ее домой.
0: Что же вы собирались делать с ней дома? Знаете, не отвечайте пока. А что бы сделали вы, если бы ваша жена получила травму и умирала? Он забрал ее домой. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Рон и Ширли Баллок. Просто невероятно. Вы оба попали в аварию, которая произошла по вине пьяного водителя. У вас травма. Ваша жена буквально умирает. У нее обширная травма головы. Они выставляют ее из палаты умирать, потому что ничего не могут сделать. А вы решаетесь. Раз они ничего не в состоянии сделать, я сделаю хоть что-то. И вы забираете ее домой. Она, наверное, находилась в ужасном состоянии.
1: Да, я положил ее голову к себе на колени и начал молиться. «Боже, помоги, только ты можешь помочь мне». Я продолжал молиться, и вдруг Святой Дух показал мне маленького ребенка в больнице, в такой шапочке, которая удерживает тепло. Я наклонился и сказал: «Дорогая, я сейчас вернусь». Она даже не знала, что я ушел. Я просто положил ее на диван и ушел. У меня была старая синяя кепка, что-то вроде тюка. Она надевается на голову. Так вот, я надел ее на голову, потому что тепло ее тела выходило через голову, и я хотел сохранить его. Она была без сознания, но иногда приходила в себя и стонала. Ей было очень плохо. Она немного успокоилась. В ее организме происходило нечто ужасное. Я даже не могу себе представить, насколько ужасно это было. Но я знал, что она выживет.
0: Как это возможно, держать свою жену на руках, всю искалеченную, а кроме вас двоих в доме никого? Это должно быть ужасно.
1: Единственное, за что мы держались и держимся до сих пор, это Бог. Иисус взял ее в свои руки, и она выжила. Ничто человеческое не могло бы помочь моей жене пережить это без Бога. Это Иисус.
0: Итак, после того, как вы вырвали ее из рук студентов, вы все-таки отвели ее к хорошему врачу. Что он вам сказал?
1: Мы повезли ее к доктору, и он посмеялся над шапкой, которую я надел ей. Эти парни все время говорили: «Она не выживет. Не знаем, на что вы надеетесь». Все, о чем они говорили: «Смерть, смерть, смерть». Я могу сказать, во что я верю, но в смерть я не верю. И я держал это в себе все это время.
0: Как она жила эти 7 лет?
1: Сначала это было полтора, а может и 2 года, я не считал. Она спала от 18 до 20 часов в день. Просто спала. Я все время за ней ухаживал. Когда я ложился спать, то клал на нее руку. Из-за нарушения мозга она иногда просто переставала дышать. Просто лежит.
0: То есть она могла умереть. Просто умереть в любой момент.
1: И в любом месте. Я лежал, и Господь, Святой Дух, кто-то пробуждал меня,

0: мозгу пищу для размышления, он просто умрет. Так вот, я включал эти записи, они играли день и ночь, день и ночь, день и ночь. После всех этих событий мы случайно встретились с одной женщиной, и я рассказал ей о травме Ширли. Она работает медсестрой в самой большой больнице здесь, в Майами. Как она называется?
1: Джексон.
0: Джексон. И та начала разговаривать с Ширли, задавать вопросы, но она не могла ответить и на половину из них. И медсестра сказала: «Не знаю, что помогло ей выжить». А я сказал: «Только Бог. У него для нас есть более серьезная работа, чем умирать».
2: Ширли, вы страдали от так называемого конкретного мышления. Что это такое?
3: Конкретное мышление — это когда ты не можешь продумать свой следующий шаг. Каждую ситуацию приходится осмысливать последовательно. Если начинаешь думать о двух вещах, то ускользают обе. Трехлетний ребенок может приготовить себе хлопья с молоком, а я не могла сразу налить молоко и насыпать хлопья, хоть и закончила институт. Я не могла завязать шнурки, не могла сама есть. Я смотрела на Рона. Он брал ложку, я брала ложку. Я делала то же, что и он. Если он брал вилку, и я брала вилку, повторяла все за ним. Мне пришлось всему учиться заново. У меня не осталось никаких навыков.
2: То есть на протяжении 7 лет вы были инвалидом с медицинской точки зрения. Вы хорошо видели и слышали?
3: Я ослепла на один глаз от массивной травмы головы, и поэтому слух в одном ухе улучшился, усилился.
2: Слепой глаз и усиленный слух.
3: Это значит, ты можешь слышать сквозь цементные стены.
0: Она до сих пор слышит сквозь стены.
3: Когда теряешь один орган чувств, другой становится более чувствительным. Я ослепла на один глаз, и слух стал более чувствительным. Я могла слышать сквозь стены гудение кондиционера, звуки в высотных домах, которые большинство людей не слышит.
2: Рон, я хочу спросить, почему вы не сдались?
0: Я любил ее и сейчас люблю. Я любил ее так сильно, что не мог позволить ей уйти. Если бы она умерла, я умер бы вместе с ней.
2: Произошло необыкновенное чудо. Оставайтесь с нами. Хочу вам кое-что сказать. Присутствие Божье настолько сильно, что в следующей части программы вы получите исцеление. Оставайтесь с нами.

0: Пьяный водитель врезается в их машину. Ширли становится инвалидом. Рон мучается от полученных травм. Но он не собирается оставлять свою жену умирать. Она и правда умерла, но возвратилась к жизни. Доктора уже списали ее, они не хотели помочь ей. Он забирает ее домой, потому что любит. Он доверяет Богу и не собирается сдаваться. Он будет бороться и ни за что не сдастся. Проходит 7 долгих лет. И Ширли не становится лучше. Она по-прежнему инвалид. Итак, Рон и Ширли Баллок. К вам попали кассеты целительницы по имени Глория Коупленд. Что вы сделали?
1: Я заказал эти кассеты, и через 3 дня они уже были здесь. Я сказал, что они мне нужны срочно. Она только возвратилась после очередного курса лечения. Я выложил их на кухонном столе в ряд, только бери и слушай. Посадил Ширли в кресло и сказал: «Дорогая, во имя Иисуса Христа, Боже, никто не может помочь нам, кроме Тебя. И мы будем сидеть за этим столом, пока не получим исцеление. Мы умрем, но не встанем, пока не исцелимся».
0: Рон, это произошло 7 лет назад. Почему вы плачете сейчас?
1: То, что Бог сделал, это так ценно. Я плакал, когда слушал эти записи. Просто сердце надрывается, когда думаю, как я счастлив. Но пройти через все это...

0: Это шок, который трудно представить. Я об этом не задумывался, пока не пришел сюда. То есть, по-настоящему не задумывался.
1: И долго вы слушали эти кассеты? Сколько часов?
0: Мы слушали их 18 часов. 18 часов мы сидели за этим столом, и я плакал, как ребенок. Я просто не мог. Я просто больше не мог. Даже несколько часов трудно просидеть на твердом стуле, а тут 18 часов. Богу было известно, что наше решение серьезно.
1: Что же произошло через 18 часов?
0: Я сложил все на стол и начал... готовил кассеты, чтобы поставить все сначала. Вдруг я почувствовал Дух Святой. Я взывал к Иисусу и к Богу Отцу, пока складывал эти кассеты. Я сказал, я больше этого не вынесу. Я сказал, забери меня, я больше не могу, это слишком. Дух Святой сказал мне, сделай шаг веры, вставай. Хочу вам сказать, тогда я страдал синдромом грудного отверстия. Всего несколько сантиметров отделяло меня от смерти, и шея, и спина. В общем, я был в плохой форме.
1: Из-за автокатастрофы?
0: Да.
1: И у вас не было времени для себя, потому что вы должны были ухаживать за ней?
0: Да нет, но все же... Я встал со стула и закричал, «Я верю, что принимаю исцеление. Боже, я принимаю исцеление». Тогда я почувствовал удар в грудь. Здесь ребро и ключица срослись после аварии. Здесь артерия, которая идет к сердцу. И из-за этого у меня каждый день было что-то вроде инфаркта. То есть не инфаркт, а спазм. От этого удара я упал на пол. Лежу и быстро-быстро говорю. Потом я посмотрел на нее и спросил, «Дорогая, я жив?» Потому что у меня в глазах из-за удара были искры. Бог сотворил чудо. Он отделил ребро от ключицы, а я лежу и думаю, «О, Боже, я совсем не ощущаю боли».
1: Вы были исцелены?
0: Да, полностью.
1: А как же Ширли?
0: Я встал и вышел из дому. Пробежал по двору, вышел за ворота, прошел вверх по улице, а потом вернулся домой. Ширли все еще сидела там. Я подошел к ней и просто поставил ее на ноги. Я сказал, «Ширли, ты исцелена».
1: Вы подняли ее?
0: Да, я поднял ее со стула, и я верил в то, что сказал, потому что знал, что я исцелен, и она исцелена. Ведь она пережила то же, что и я, прямо там, за тем же столом. И все, что произошло, просто чудесно. Она повернулась, и я сказал, «Поблагодари Бога за исцеление». Ей пришлось нелегко, пока она благодарила Бога. В конце концов, я снова поднял ее и сказал, «Ты должна верить в это, верить. Если ты хочешь этого, то получишь». Я повернулся и посадил ее обратно. Она начала ходить и говорить немного лучше. В конце концов, она зашла в дальнюю спальню и закричала так громко, что я услышал ее, находясь в кухне. Она вдруг закричала. Это был самый радостный звук для моих ушей.
2: Я закричала, я полностью исцелена. До этого я не могла думать, и Господь дал мне мгновенное исцеление.
1: То есть ваше конкретное мышление. Вы сказали, что это произошло мгновенно. А как насчет вашего ослепшего глаза? Что произошло с ним?
2: Я стала видеть.
1: Мгновенно?
2: Мгновенное и полное исцеление.
1: Вы говорите, что врач безоговорочно дал вам инвалидность. Как же это объяснить?
2: Врачи располагают фактами, но есть и слово истины. Я полностью исцелилась, я могла мыслить. И первой моей мыслью было то, что я исцелена. И мне уже не нужно было принимать лекарства, которые они мне назначили, 40 миллиграмм Прозака. Это лекарство приглушало боль, которая разрушала мозг, а мозг разрушал мое тело. Мне оно стало ненужным. Я больше не собиралась его принимать. У меня больше не было никаких проблем. Я стала видеть все, что мне нужно было видеть. Мои глаза были полностью исцелены, и я была полна жизни, потому что Господь меня исцелил.
1: Да, уже прошло немало лет, и, как по мне, она выглядит довольно хорошо. Думаю, вы согласны?
0: Слава Богу! Ему за все слава. Только Он сделал это. Отец, Сын и Дух Святой. Только Он.
1: Если вы считаете, что Бог лицеприятен, вы ошибаетесь. Говорю вам, Бог есть любовь. И то, что Он сделал для одного человека, Он сделает и для всех. Говорю вам, забудьте о прошлом. Согласно Слову Божьему, когда Иисус умер на кресте и пролил кровь, все ваши грехи были смыты. Все ваши болезни, все ваши заболевания. Сейчас исцелится чья-то спина. Теперь тот, кто страдает от заболеваний в области головы, вы принимаете исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. А самое большое исцеление — покаяться перед Богом за свои грехи и поверить в то, что Его кровь смыла все ваши грехи. Позовите Иисуса в свое сердце, попросите стать вашим Господом. Вы можете сказать: «Мне трудно запомнить, что там говорил Сид», но это не важно. Он и так все знает. Просто помолитесь во имя Иисуса Христа. Давайте возьмемся за руки. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса я молюсь о вашем исцелении. Каждая часть вашего тела будет исцелена во имя Иисуса Христа. Примите исцеление. Примите исцеление. Примите исцеление.

0: Иеремия 6. Это удивительный отрывок Писания. Я хочу, чтобы в этой серии проповедей вы увидели основание. Стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Здесь говорится, спросите, где проложенный путь. Если хотите мира, хотите построить крепкую семью, долгий брак, если хотите счастливый дом, успешную жизнь, спросите о древних путях, которые испытаны и по которым уже ходили. Это не новый путь каждый новый день. Не позволяйте культуре определять ваши ценности, определять то, кто вы и к чему стремится ваша семья. Вы должны найти древнюю дорогу, которая испытана. Это не что-то новое, что появляется каждый день, что люди считают хорошим и что противоречит слову. Если вы найдете древнюю дорогу, вы найдете направление. Вы будете уверены, что Бог направляет ваши шаги. Старые дороги испытаны и проверены, доказано, что они приведут вас туда, где вы найдете мир и покой вашим душам. Тогда у вашей семьи будет основание, на котором она устоит. Нам необходимо пробуждение древних путей. Мы живем в такое время, когда люди оставляют истину Божьего Слова. Их дома разрушаются, потому что они не ищут Бога и Его мудрости. Найдите древние пути. Изучайте принципы, по которым люди Библии достигали успеха. Как они справлялись? Как Иосиф преодолел искушения? Как они строили свои семьи? Что сделал Павел? По какой дороге шли мужчины и женщины Библии? Исследуйте апостолов. Послание евреям говорит, чтобы мы рассуждали о конце их жизни. Размышляйте, живите правильно, и вы обретете мир для своей души. Сегодня я хочу поговорить о сокровище семьи и сокровище вашего хождения с Богом. У каждого есть два сокровища, о которых вы даже не догадываетесь. Первое — это ваша семья. Второе — ваше хождение с Богом. Есть фильм по одноименной книге «Охотники за сокровищами». Режиссер Джордж Клуни. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны. Группа представителей из 13 стран Объединенных сил собралась вместе ради одной цели. Они приходили в города и страны, которые были атакованы немецкими войсками. Они разрушали города и разворовывали их сокровища. Воровали картины, разрушали мосты и храмы. Эти люди приходили туда в поисках сокровищ. Это не всегда были военные, чаще даже директора музеев. Там были художники, искусствоведы, историки. Книга описывает, что во время войны они старались спасти как можно больше предметов искусства Европы. Главное — это найти и сохранить свою историю для того, чтобы культура прошлого выжила, чтобы спасти и сохранить ее для будущих поколений. Многие добровольно приезжали в зоны боевых действий, проводили экспертизы предметов искусства, защищали сохранившуюся архитектуру. Они старались сохранить все, что рассказывало об истории определенного города, стране и их культуре. Людей посылали в эти зоны, чтобы сохранить сокровища. Немецкая армия наступала, захватывая территории и сокровища. Есть сокровища, которые находятся в нашей церкви, в нашем доме. Мы должны охранять их, защищать сокровища нашей семьи для будущего поколения, сокровища брака, сокровища веры, главенство Бога в нашей жизни. Есть реальный вор и враг. Мы на войне. Он хочет украсть наши сокровища, семьи, дома, веру в Бога. Эти сокровища также реальны, как и картины в Европе, как скульптуры и здания, которые люди старались защитить. Есть сокровища, которые имеют большое значение для нашего прошлого. Они важны потому, что определяет то, кто мы есть, как семья, как церковь. Враг хочет украсть их. Они играют важную роль в основании и культуре вашей семьи. В книге написано, что Гитлер, когда был юношей, хотел поступить в школу Академии искусств в Вене. Он мечтал стать художником или известным архитектором. Но его не приняли. Он был уверен, что в состав приемной комиссии входили евреи, и что это они не дали ему поступить в школу искусств. Он решил, что евреи стали причиной крушения его мечты. Если вы не контролируете обиду, не замечаете таких мелочей в своей жизни, то они могут выйти из-под контроля. Через несколько лет Гитлер стал ужасом для Германии, инструментом разрушения и смерти, и вылил эту ненависть на еврейский народ. Он не только хотел построить свою империю, но, как говорится в этой книге, хотел развить высшую расу, высшую нацию. Гитлер хотел превратить свой родной город Линц в музей, посвященный самому себе и своей нации. Он захотел, чтобы у него была своя маленькая Италия. Он хотел построить музей в свою честь, чтобы возвеличить Германию и самого себя. Он захватывал и разорял страны, крал предметы искусства, которые были связаны с культурой этой страны и историей народа. Были украдены картины Микеланджело. Во всех странах, в которых Гитлер вторгался, он захватывал сокровища. Его мечтой было превратить город Линц, где он хотел собрать все драгоценные сокровища, в памятник своего величия и немецкого народа. Вам надо понять, что происходило на той войне. Духовная война, в которой мы сражаемся, также реальна. У нас есть враг, который хочет украсть, убить и погубить. В ваших домах, семьях есть предметы искусства, есть великие сокровища. Ваша семья — это большое сокровище. Хорошая, благочестивая семья, которая верит в истину, это сокровище. Это надо ценить. Семья, которая любит Бога, это то, что нужно охранять. Крепкая семья, благочестивая семья, не идеальная, но крепкая семья. Крепкий брак — это большая редкость. Семья, в которой любят, проводят время друг с другом. Семья, где молятся вместе, где ходят в церковь и вместе поклоняются Богу. Это сокровище. В мире есть злая сила, которая хочет разрушить семью и украсть сокровище из вашего дома. Сокровище, данное вам Богом. Я хочу бросить вам вызов. Станьте хранителем сокровищ. Этих людей посылали в город. Их делом было охранять сокровища, пока шло сражение. Вы должны стать хранителем семьи. Это означает, что вы будете стараться быть верным. Оставайтесь праведным в 21 веке. Избегайте обольщения. Вы должны сопротивляться духу, который разрушает дома, сопротивляться сексуальным искушениям. Больше всего дьявол хочет украсть вашу жизнь, украсть супруга, семью, чтобы ваш дом остался без детей, без жены, без вас, как мужчины в доме. Не играйте с этим. Охраняйте сокровища. Будьте осторожны, не заигрывайте в соцсетях, не ходите туда, куда не стоит ходить, не отдавайте себя этому, не открывайте свой дом. В вашем доме есть сокровища, поэтому семейный человек должен припоясать чресло своего ума. Если вы хотите иметь семью, то вам надо вкладывать в нее. Возьмите детей, играйте с ними, ходите с ними на спортивные игры. Если у вас девочки, иногда ходите с ними по магазинам. Если мальчики, ходите с ними на рыбалку или охоту. У вас есть сокровища. Иногда мы разрешаем врагу красть самое главное в жизни сокровище. Трудно найти баланс, но послушайте. Пусть Бог напомнит нам, что действительно ценно и важно. Мы живем на поле сражения. Враг хочет украсть сокровища из нашего дома. Проводите время с детьми, со своими семьями. Так появляются хранители и хранительницы сокровищ своего дома. Если вы хотите, чтобы я охранял эту церковь, то не позволяйте входить в нее греху, беззаконию, скандалам. У вас должно быть такое же отношение в доме. То, что приходит в церковь, обязательно вначале появляется у вас в доме. Какова обстановка в доме, такой будет обстановка и в церкви. Мы должны охранять и защищать сокровища нашей семьи. Я не хочу быть отцом, который занимается только дисциплиной и осуществлять власть. Я обращаюсь к мужчинам. Будьте позитивными. В наших домах мало веселья и радости. Будьте позитивными в своих семьях, со своими детьми. Проводите с ними время, беседуйте с ними. Господь, помоги нам научиться искусству быть хранителем сокровищ, быть теми, кто охраняет сокровища брака и семьи. Мы только что провели конференцию. Это касалось не только семей, которые испытывают сложности. Мы знаем, что брак — это сокровище. Наша семья — это сокровище. Наша церковь — это сокровище. Она не станет безопасной сама по себе. Охраняйте это, или враг украдет его. У хранителей сокровищ из фильма «Охотники за сокровищами» была тройная ответственность. Номер один. Они описывали и составляли отчет о состоянии сокровищ после сражения. Во-вторых, они старались сразу провести восстановительные работы в случае причинения сокровищу ущерба. В-третьих, они делали все, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Это прекрасный урок для нас, как хранителей и хранительниц сокровищ наших семей. В каждом браке и семье бывают раздоры. Иногда семья становится зоной военных действий. Братья сражаются против братьев, сестры дерутся друг с другом, мужья ссорятся с женами. Так бывает. В семьях возникают скандалы, но хранитель сокровищ видит, какое разрушение или ущерб приносит это сражение. Он делает оценку и затем восстанавливает поврежденное. Я много раз поступал так в своей семье, потому что я хранитель сокровищ. Враг пытается разделить семью. И если вы воспитываете четырех девочек, они всегда ссорятся. «Ты надела мои туфли, ты взяла мою сумку, ты носишь мою блузку. Я говорила тебе не носить мои джинсы, а то я сниму их с тебя. Боже мой, мы только что вернулись со служения Святого Духа. Я пастор, а вы ведете себя как ненормальные». Вы должны пройти через это. Как только вы оцените ущерб, вы должны сразу восстановить то, что повреждено. Поговорите со своей сестрой, преодолейте себя, так же и в браке. Вы поссорились, оцените ущерб, помиритесь, любите друг друга, преодолевайте это. Оцените ущерб и сразу же проводите восстановительные работы. И последнее, предотвратите дальнейший ущерб. Я знаю, о чем вы думаете, что это просто хорошая жизнь. Вот как мы себя представляем. Мы приходим в церковь, вот мама, папа, вот маленький Джонни, это маленькая Сьюзи. Но на самом деле семья разваливается. Все в этой семье ругаются. Что же делать? Это реальная жизнь и реальная семья. Станьте хранителем сокровищ и скажите: «Мы не идеальная семья, но я исправлю то, что повредили скандалы и ссоры. Я все исправлю. Мы будем любить друг друга даже после того, как все уже сказано и сделано». У кого-то из вас семья проходит через трудности. Не соглашайтесь с тем, что ад забирает сокровища из вашей семьи. Скажите: «Я хранитель сокровищ. Я увижу, как Бог восстанавливает то, что враг пытался украсть». Поблагодарите Бога за победу.
1: Аллилуйя!
0: В этой книге есть глава, которая называется «Завоевывая уважение». Там говорится, что вначале хранителей сокровищ не уважали солдаты, которые прошли через жестокие сражения. Воюющие вместе объединенные силы знали, что германцы не уважали священные места, например, храмы. Поэтому туда ставили снайперов, чтобы здания не взорвали. Часто после сражения вся местность была разрушена, но хранители сокровищ искали особенные исторические памятники и места, которые были связаны с культурой того народа. Они старались сохранить это для будущих поколений, чтобы они могли узнать, через что прошел их народ. Там рассказывается об одном сражении, которое прошло в одной из деревень. Хранитель сокровищ по имени Рамор был послан туда и увидел там храм. Все в этой деревне было разрушено. Бульдозеры наших военных сравнивали все подряд. В этом историческом месте осталась только часть стены. Бульдозер собирался снести эту стену, единственное, что осталось от храма, разрушенного войной. Один офицер встал перед бульдозером и сказал: «Остановитесь! У меня приказ от самого генерала Эйзенхауэра. Здесь сказано, что вы не можете разрушить стену, потому что это исторический памятник, он должен быть сохранен». Появился генерал, который руководил этой операцией, и грубо сказал: «Это глупо, это всего лишь стена, уйди с нашего пути». Офицер сказал: «Сэр, я уже сделал фотографии этой стены и пошлю их лично генералу Эйзенхауэру. Он узнает об этом и что вы лично отдали этот приказ, ведь у вас есть власть». Генерал отошел в сторону, осыпая его проклятиями. Он приказал бульдозеру не разрушать эту стену. Один пастор проповедовал на похоронах 17-летнего парня, которого сбил пьяный водитель. Пастор обратился к матери, которая сидела на первом ряду, и к брату и сестре погибшего. У мамы было еще двое детей. Пастор проповедовал о Рицпе из Ветхого Завета. Она была одной из наложниц царя Саула. У нее было три сына, которых повесили после нападения гаавинитян. Большинство, увидев, что трое их детей повешены, потеряли бы надежду, но это была удивительная женщина. Она постелила вретище и лежала на горе 3 месяца. Она не уходила с этого места, отбивалась от ночных зверей палкой, отгоняла коршунов и грифов. Слухи достигли царя. Она продолжала делать это целых 3 месяца. Разлагающие тела мертвых детей висели на веревках, но она продолжала сражаться за них. Слухи достигли царя, и он сказал: «Снимите их и похороните их там, где похоронены цари». Пастор проповедовал той женщине и 2 детям. Он сказал: «Сражайся за то, что осталось». Сражайся за то, что осталось. Когда ад уничтожает вашу семью, ваш брак, когда все плохо, и вы понимаете, что уже никогда не будет по-прежнему, то очень легко разрешить бульдозеру разрушить брак, снести то, что осталось, снести целую семью. Надежды нет. Мы никогда не будем вместе. Слово Божие сегодня говорит, если вы хранитель или хранительница сокровищ, сражайтесь за то, что осталось. Не сдавайтесь. Сражайтесь за то, что осталось. Повернитесь к кому-то и скажите, сражайся за то, что осталось. Вы должны сражаться за то, что осталось. Возможно, вы смотрите на свою семью и видите в стенке дырки, видите ошибки, видите то, что можно было сделать по-другому. И еще осталась стена, побитая войной, стена, которая когда-то была вашей семьей. Бог обращается к вам сегодня. Сражайтесь за то, что осталось. Вы увидите, что есть стены, которые можно восстановить. Неемия восстановил стены, которые разрушил враг. Так же и вы. Сражайтесь за то, что осталось. Может, в ваш брак пришла измена, принеся многие боли и горечи. Но вы можете сказать бульдозеру развода, бульдозеру непрощения и обид, хватит. Обратитесь к бульдозеру, который говорит, я уничтожу эту семью. Сыновья в этой семье не будут говорить с мамой, мама не будет говорить с дочерьми. Вы либо разрешите бульдозеру ада снести вашу семью с лица земли, либо вы встанете перед ним и скажете, во имя Иисуса я буду сражаться за то, что осталось. Воздайте Богу славу. Остановите бульдозер. Не унывайте, делая добро, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Неемия восстановил стены, которые стоят и по сей день. Господь говорит, для того, чтобы построить семью, надо работать. Разное будет происходить. Вы можете дать врагу разрушить этот дом. Ничто уже не будет по-прежнему. Я сдаюсь. Либо будете сражаться за то, что осталось. Если вы будете сражаться за то, что осталось, то Бог поможет вам сражаться за вашу семью. Надо трудиться. Начните снова разговаривать, молиться, прощайте, любите. Сделайте шаг друг к другу. Поужинайте вместе. Делайте попытки подойти друг к другу снова и снова. Скажите ночным зверям, вы не получите мою семью. Скажите бесам, вы не получите мою семью. Скажите духовным Гитлерам, вы не получите сокровища моего дома. Мы принадлежим Иисусу. Бог говорит, я возьму этот дом и восстановлю из того, что осталось. Библия говорит, укрепите оставшиеся. Вы теряете и переживаете потери, но чудо не в том, что вы потеряли, но в том, что у вас осталось. Я обращаюсь к вам. Возможно, вы потеряли сокровище. Это взаимоотношение с Богом. С Давидом было так. Может, появился бульдозер греха, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, который разрушил ваши отношения с Богом. У Бога есть для вас слово. Вы можете остановить бульдозер. Сражайтесь за то, что осталось. Вы все испортили, но вы не должны оставаться в этом месте. Бог дает вам победу. Вы можете выйти отсюда и сказать, «Наша семья не идеальна, но мы по-прежнему вместе. Возможно, наша стена разрушена и сожжена, но знаете что? Мы положим новые камни. Мы по-прежнему вместе. Мы по-прежнему женаты. Бог благословит это решение. Я проповедую лучше, чем вы реагируете». Кто-то из вас не общается со своими родственниками, но они ваша плоть и кровь. Ваша мама, ваш сын, ваша дочь разбили вам сердце. Вы можете пустить все на самотек и позволить бульдозеру все снести, но вы можете сказать, «Стоп! Я должен взять себя в руки. Я буду сражаться за то, что осталось. Я хранитель сокровищ». Может, осталось не так много. Эта стена кажется такой маленькой, но когда приходит Бог, то поднимется крепкий дом. Да будет ему вся слава.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся. Преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на третью сессию. Сегодня мы разберем две главы в книге и две главы в рабочей тетради. Рассмотрим третью и четвертую главы в этой сессии под названием «Герои и поля сражений». Дадим определение слову «герой». Что значит быть героем? Значит ли это, что у вас суперсила? Значит ли это, что все вас знают, потому что вы знаменитый? Нет, на самом деле многих героев никто не знает. И многие люди не осознают того, что они герои. Поэтому я дам вам определение. Определение суперженщины. Первое, ее знают. Но также она воительница, победительница, поборница, лидер. И последнее, смелая женщина. Вы можете быть героиней, просто будучи смелой женщиной. А это будет в жизни каждой женщины выглядеть по-разному. Вероятно, вы думаете, это действительно хорошая новость, потому что я только что узнала, что я мишень, и никогда не видела себя героиней. Я чувствую себя Сарой Коннор, которая в жизни ничего не добилась. Не имеет значения, добились ли вы чего-то до сих пор или нет. В этот момент все может измениться. И я хочу поговорить с вами о том, насколько быстро может произойти изменение. Бог будет ждать, когда вы дадите Ему разрешение. Я хочу прочесть вам цитату из Эйдена Уильсона Тозера. Он сказал, «Мы, то есть вы и я, любой, кто слышит мой голос, независимо от возраста, в наше время, в 21 веке, можем быть теми, кем герои веры были в свое время. Но помните, в свое время они не знали о том, что они герои. У них не было наследия из 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «О, вы посмотрите на меня, я потрясающий, я герой». Нет, о том, что они герои, они узнали позже. И многие из нас подобны им. Мы героини, не зная этого. И это нормально. Но давайте добавим к этому определение и посмотрим, какие общие черты объединяют героев. Первое. Обратимся к нашему отцу веры Аврааму. Как он стал героем? Мне это нравится. Послание к римлянам 4:17 в переводе послания. Мы называем Авраама отцом, а это значит, что он устанавливает образец ДНК для нас. Он устанавливает для нас примеры. Не потому, что он привлек Божье внимание, живя как святой. Да, я не думаю, что он жил так, но потому, что Бог сделал из Авраама кого-то великого, когда он был никем. Первое, чего ждет Бог, это вашего разрешения, чтобы сделать вас кем-то и чем-то из никого и ничего. Вот так это начинается. Когда вы просто говорите, «Боже, ты знаешь, что я ничего не могу дать тебе. У меня нет хорошего происхождения. У меня очень незначительные познания в Писании, но я отдаю тебе свое ничего полностью. Я знаю, как начинала я, и я начинала не как героиня. Я начала с того, что стала на этот путь. Помню, как я говорила, «Боже, я не знаю ни одного места Писания, но если ты можешь что-то сделать со мной, с никем, кто не знает ничего, тогда ты можешь использовать все во мне. Дайте Богу разрешение сейчас. Прямо сейчас давайте просто скажем, «Боже, ты можешь взять мое ничто, можешь взять мое никто. Пусть я сделаю то, что принесет тебе славу». Насколько это трудно? На самом деле довольно легко. Героизм начинается в невидимой сфере. Мы просто говорим, проговариваем, и так начинаем свое путешествие. Вера — это невидимая могущественная сила, которая дает Богу основание начать действовать в нашей жизни. В послании к евреям 11:1-2 говорится, «Фундаментальный, то есть составляющий основание, фундаментальный факт существования, всего нашего существования, в том, что это доверие Богу, это вера, есть твердое основание всего, что делает жизнь стоящей. Это наш доступ. Вот как мы получаем его. Вера — это рукоятка меча. Это наш доступ к тому, чего мы не видим». Действие веры — вот что отличало наших предков, поднимало их над толпой. Перевод послания. Когда вы действуете, не видя, это вера. Это вовсе не значит, что мы делаем глупые и надуманные вещи. Вера — это осуществление. Вы чувствуете, когда Бог говорит, «Пойди и поговори с этим человеком, отдай это или сделай то», и вы говорите, «По обычному рассуждению, я не вижу никаких причин это делать».

Похоже, чтобы этот человек вообще хотел говорить со мной. Когда вы делаете шаг и делаете что-то не видя, тогда вы увидите действие Бога. Вы даете ему материал, он дает вам действие. Герои действия делают шаг веры. И в этом послании у нас огромный список людей, сделавших дела верой. Опять-таки, верой значит сделать что-то, по-видимому, не имеющее смысла. Верой Авраам оставил все хорошо знакомое ему и стал искать место, которое на самом деле так и не нашел. Верой Авраам вышел из своей страны и пошел и жил как странник, ожидая царства и города, которого художник и строитель Бог. Люди, живущие верой, всегда ищут того, что им еще предстоит увидеть. Верой святые избежали смерти, угодили Богу, построили огромный ковчег посреди пустыни. Слушайте, там не было воды. Это была сухая земля. Писание говорит, что когда Ной построил ковчег, он провел линию на песке. Он провел линию между праведностью и нечестием. И в Писании сказано, что постройка ковчега осудила мир. Святые отправлялись в неизвестные места и жили там как странники. Знаете, чтобы жить как странник, на это требуется вера. Вы будете чувствовать дискомфорт. Когда вы живете как странник, а не просто странно поступаете. Когда вы живете как странник, когда вы говорите, святые постоянно смотрели на вечное, принимая верой то, что Бог сделал для них. Итак, многое из этого мы должны принимать верой. Иногда я чувствую так, «Боже, я бы себя не простила». Я сейчас проявляю непослушание. Думаю, тебе следовало бы подождать неделю, а потом уже простить меня, когда я принесу достаточное покаяние. Но знаете что? Бог уже простил меня еще до того, как я помолилась. Просто не помолившись, я не осознаю, что прощена. Вот почему покаяние так важно. Но принимаем его мы верой. Не через то, как я чувствую. Не через то, как это выглядит. Если Бог говорит, что я прощена, значит, я прощена. Далее здесь говорится, что Сара забеременела в старом возрасте и дала рождение целому народу. Слушайте, я как и раньше думаю, что пример Сары потрясающий. Я думаю, ну да, Авраам зачал ребенка, а Сара забеременела, выносила ребенка весь срок, никакого выкидыша. Она приняла обетование тогда, когда все было невозможно. В книге «Исход» они пророчествовали судьбу своим детям. Мне очень нравится, что однажды Иосиф, знаете что, вот что произойдет. Я знаю, что сейчас на это не похоже, но однажды вы выйдете отсюда. И когда выйдете, возьмите с собой и кости мои. Вам надо будет взять их с собой, потому что сейчас мы здесь, но так будет не всегда. Люди верой понимают, что то, что сейчас, открывает путь тому, что пока еще невидимо. Люди, живущие по вере, проговаривают невидимое, вместо того, чтобы повторять и копировать видимое. Кому мы позволим формировать наши слова? Они отпраздновали Пасху, не выполнили царский указ и скрыли детей, не убили их. Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Знаете, я вам честно скажу, многие люди говорят, «Пожалуйста, молитесь за меня». Я им говорю, «Нет, простите, молиться за вас я не буду». Они, «Что?» Я им, «Если бы я держала в голове всех, кто просил меня молиться, то там ни на что другое не осталось бы места. Я же в зрелых годах, и способности запомнить вас у меня уже нет». Библия не говорит нам, чтобы мы, обращаясь к другим, говорили, «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Божьи обетования исполнились в моей жизни». Писание говорит, что вы сами берете эти обетования верой. Зачем вам зависеть от моей памяти? Вы ничего не получите, ведь я забуду. Вам надо принимать обетования Божьи самим. Мой муж не молится со мной. Вы сами принимаете обетование Божье. Ну что, женщины, давайте расти. Выигрывали сражения, обращали невыгодное положение в выгодное, преследовали врагов, жены получали умерших своих воскресшими. Слушайте, это делали женщины. Список этот большой, и я могла бы продолжать и продолжать. Я призываю вас просмотреть все эти обетования, потому что я прочла не все, но хочу сделать акцент на четырех вещах, с которых, как я думаю, вы можете начать прямо сейчас. И вот эти четыре вещи. Первое. Я уже упоминала ее. Примите. Примите верой то, что Бог уже сделал для вас, а потом продолжайте ходить в этом. И это дело не единовременное. Вы знаете, Авраам принял обетование верой, и при этом он не сказал, «Я принял верой, а теперь назад в Ур». Он этого не сделал. Он продолжил, постоянно смотрел, шел, провозглашал и жил, как пришелец на земле. Это дело не единовременное. Мы ходим в обетованиях Божьих. Мы принимаем их верой, а потом исполняем по существу.

Авраам постоянно жил верой. Праведные. Праведный. Если вы оправданы, праведный верою жив будет. Вы скажете: «Я живу по благодати».

этого не вижу, но ты видишь, поэтому не важно, что вижу я. Я этого не говорю, но ты говоришь, поэтому я буду говорить то, что говоришь обо мне ты. Боже, я не действую так, но поскольку ты говоришь, что это мое предназначение, я буду действовать, как идущая в этом направлении. Когда вы станете так говорить, Писание утверждает, что вы тем самым угождаете Богу. Вы на самом деле угождаете Богу. Бог смотрит на вас и улыбается. Я думаю, Он говорит, «О, вы видели эту группу девушки с мечами? Вы слышали, как они сказали? Вот мое никто, сделай меня кем-то. Я приму это по вере». Бог говорит, «Они мне нравятся». Когда вы начинаете ходить в вере, то возникает как бы силовое поле, благоволение Божье, свет Божий на вас. Он говорит, «Сделаю все так, чтобы для них это произошло». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Ну, у такой-то почти получилось, но в итоге она ничего не получила. Не имеет значения. Мы не проводим сравнения с тем, что случилось с другими. Мы хватаемся за обетование Божье. Мне нравится отношение Иова. Все выглядит неправильным. Но хотя он убивает меня, я буду хвалить его. Через что бы я ни проходил, Бог все так же благ. Что бы я ни видел, Бог верен. Мы провозглашаем, каков Бог, а не то, что мы видим. Мы провозглашаем невидимое, а невидимое. Мы провозглашаем вечное, а не временное, которое уступает дорогу тому, что вечно. В послании Евреям 11:1 Писание говорит, что жизнь по вере угодна Богу, и вдобавок к вере – осуществление ожидаемого. Иногда бывает, что ничего не изменилось, но есть уверенность, что все обеспечено. Кто-то спросит, откуда вы знаете? Знаешь что? Дело сделано. Это обеспечено. Я приняла это. Дело сделано. А тебе не кажется, что об этом надо еще молиться? Думаю, что дополнительная молитва не угодна Богу. Думаю, сейчас мне надо благодарить Бога и говорить, «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты полностью позаботился об этом». Знаете, когда мои дети о чем-то просят меня, и я говорю, «Я Тебя услышала», а они становятся на колени и говорят, «О, Боже, заставь мою маму, пожалуйста, помоги мне в этом деле». И тогда я, «Вы что, вы этим говорите, что я плохая мама? Слушайте, Бог есть благой Бог. Он благой Бог. Он любит, когда мы говорим, «Спасибо, папа, за то, что ты услышал. Мне больше не надо об этом думать. Я сделаю, что ты хочешь, чтобы я сделала». Примите. Нам необходимо понимать, что вера — это уверенность, доверие, посвященность, постоянство. Я даже не могу вам сказать, сколько битв в жизни вы выиграете, если перетерпите своих врагов. Просто оставайтесь постоянной, верной, полностью преданной нашему Царю. Противоположность жизни веры — это жизнь неверности. Когда из-за страха того, что может случиться, вы готовы предать своих друзей. Когда вы печетесь о том, чтобы никто не выглядел хорошо, потому что из-за этого вы будете выглядеть плохо. Неверность. Неверие. Хотела бы я верить, но я измеряю это тем, что произошло в прошлый раз. И когда я попыталась верить и просто ничего не... Нет, не делайте этого. Изберите путь угождения Богу. Благословение, а не проклятие. Жизнь, а не смерть. Потому что если вы изберете этот путь, то благословите не только себя. Вы начнете благословлять своих потомков. Я люблю тот факт, что Бог доверяет нам наследие. Он дает нам видение далекого будущего. Он говорит, если будешь так жить, то благословение получишь не только ты. Благословенны будут дети твои и дети твоих детей. Сознательный выбор. Я люблю эти слова из 104-го псалма. Здесь обетование. «Он Господь Бог наш. По всей земле суды, обетование Его». Что значит «по всей земле»? Эти обетования ждут вас. Чтобы получить их, вам не надо ехать в Израиль. Они по всей земле. Наверное, мне надо пойти на всенощное ходатайственное собрание. На самом деле, обетования Божьи по всей земле. Где бы вы ни были, слово веры в устах ваших. Вам незачем куда-то ехать. Где бы вы ни были, они по всей земле. Вечно помнит завет свой. Вам даже не надо помнить его. Слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Псалом 104, 7, 9. Мы имеем возможность жить в изначальном завете, который Бог заключил еще до появления закона. Всегда смелый не значит никогда не боится. Это значит, что герои всегда избирают смелый поступок, даже когда боятся. Суть этой мысли отражена в одной из моих любимых цитат из Ральфа Уальда Эмерсона. Он сказал, «Герой не смелее обычного человека,
но он проявляет смелость на

5 минут дольше. Иногда просто требуется еще 5 минут. 5 минут до того, как вы что-то скажете. 5 минут, прежде чем вы сдадитесь или убежите. Еще 5 минут. В этих 5 минутах разница между трусостью и смелостью. 5 минут. 5 минут вы можете делать что угодно. Разве нет? Мы можем быть смелыми еще 5 минут. У героев есть и нечто большее. Джозеф Кэмпбелл сказал, «Герой или героиня — это человек, который посвятил свою жизнь чему-то большему, чем он сам или она сама. Герои ставят дело выше самих себя. Они всегда говорят о том, что мы можем сделать вместе, а не о том, что они могут сделать сами. Скорее всего, вы знаете таких героев. Матерей, учителей, друзей, пасторов. Тех людей, которые стараются наилучшим образом раскрыть потенциал других. Это герои. Вы можете быть героем в жизни какого-то человека, даже не зная того. Они герои, потому что ставят дело выше самих себя, и они осмеливаются быть более смелыми. Они осмеливаются идти на больший риск, потому что знают, Бог поддержит их, ведь это не их идея. Они продвигают идею Божью. Всегда есть нечто больше того, что мы видим, и герои понимают это. Павел сказал в послании к Ефесянам, обращаясь к Ефесской церкви, «Я прочту стихи с 10 по 18 в переводе служения послания, потому что я хочу, чтобы это было очень практичным. Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильными. Поэтому возьмите все, что Господь приготовил для вас, лучшее оружие из лучших материалов, и начните использовать их, чтобы вы смогли выдержать все». Мечи не проверяют на поле боя. Вы практикуетесь. У вас бывают времена тренировок. Что дьявол обрушивает на вас? Это непростое спортивное соревнование, уйдя с которого вы через 2 часа забываете о нем. Это серьезная битва не на жизнь, а на смерть. Битва с дьяволом и его ангелами, которую необходимо завершить. Будьте готовы. Перед вами задача, с которой своими силами вам не справиться. Воспользуйтесь всей помощью, которая возможна. Каждым оружием, которое Бог вам дал, чтобы когда сражение будет в самом разгаре, вам устоять. Истина, праведность, мир, вера и спасение — это гораздо большее, чем просто слова. Научитесь применять их. Вам они понадобятся на протяжении всей жизни. Слово Божье — это незаменимое оружие. Также и молитва жизненно важна в этой непрестанной войне. Молитесь усиленно и долго. Молитесь за своих братьев и сестер. Держите глаза свои открытыми. Поддерживайте дух друг друга, чтобы никто не упал и не отпал. Ефесянам 6:10-18. Перевод служения послания. Я бы сказала, что это главная мысль данной книги. Бог силен, и Он хочет, чтобы вы были сильными. Есть непревзойденные виды оружия, которые Бог уже создал. Перестаньте перебирать и выбирать. Научитесь использовать их все. Не только веру, не только любовь, не только милосердие, не только праведность, но их все. Они практика жизни. Они не отвлеченные концепции. Они практика жизни. Что приводит нас к следующей части разговора, которая будет несколько короче, потому что, как я думаю, этот материал хорошо разобран в книге «Поле сражения». Вы скажете, «Я готова записаться. Где происходит сражение? Я хочу прочесть вам о том, где оно происходит». Послание к Ефесянам 6:12 дает описание, потому что наше сражение, речь идет обо всех нас, речь не только о мужчинах, не только о женщинах. Мы все вместе сражаемся, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вы можете сказать, «Слушайте, серьезно, я не хочу участвовать ни в каком сражении». Но вы уже участвуете. Знали вы это или нет? Так что вы будете сражаться против своего разума, против людей, которые не являются вашими врагами, или же против тех, кто стоит за всеми этими атаками, видя в чем суть и соль этого сражения. Вы скажете, «Вы не знаете о том, что именно люди избрали меня мишенью для нападок». Да, конечно, вы мишень. Но вам необходимо понимать, если вы сражаетесь с людьми, вы сражаетесь с тенью. А вам надо бороться против силы, стоящей за людьми. Я думаю, как родовые муки предшествуют рождению ребенка, так и сражение предшествует рождению мечты. У Иисуса есть мечта. Его мечта — иметь церковь, которая будет выражать Его славу таким потрясающим образом, что весь мир будет знать, что Он возлюблен, и они возлюблены.
Но также я узнаю, читая слова Иисуса на последней вечере, что некоторые из Его молитв еще ожидают ответа. В Евангелии от Иоанна 17:20-23 Иисус говорит: «Не о них же только молю», имея в виду учеников вокруг стола, воюющих за позицию с двумя мечами, «но и о верующих в Меня по слову их». Мы верим по слову их. Кто верит по вашему слову? Да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Битва в том, чтобы нам стать едиными. Мы знаем, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Мы боремся, чтобы стать едиными. Мы с Джоном всегда удивляемся, когда люди собираются разводиться. И я говорю: да они ведь даже и не ссорились никогда. Мы с Джоном говорим: мы вот хоть раз в неделю выясняем отношения. Эти люди говорят: у нас за все 45 лет брака была всего одна ссора. И после этого они разводятся. Знаете, иногда мы должны сражаться за свой брак. И иногда вы выясняете отношения, потому что боретесь за них. Так что все дело в мотиве. Враг борется за то, чтобы мы не были едины. Мы должны быть людьми, борющимися за единство. От Матфея 5:9. Бог благословляет тех, кто трудится ради мира, ибо они будут названы детьми Божьими. Новый живой перевод. И я понимаю, мир не равен компромиссу. Иногда мир приходит благодаря противоборству. Иногда мир приходит, когда мы решаем наступить на горло своей гордости и решаем, что поистине важно в этом уравнении. Разделение никогда не прославляет Иисуса. Раздоры разделяют сердца, семьи и голоса. Разрушают союзы, которые Бог хочет установить на этой земле. И, как следствие, разделенные царства. Разделение многолико, но я прочту вам о них. Гордость, соперничество, злословие, сплетни, идолопоклонство, горечь, колдовство, обида. Многие люди говорят: «А, эти ведьмы!» Извините, но это как раз из этого списка. Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему я вообще говорю об этом? Потому что сейчас, когда поднимается поколение героев и героинь, мы должны быть осторожными, чтобы не устраивать соперничество, чтобы не было у нас эгоистических амбиций, тщеславия, ревности и зависти. Потому что тогда мы будем не героинями, а разделительницами. И кончится тем, что мы станем инструментами в руках сатаны. Клайв Стейплс Льюис сказал: «Во Вселенной нет нейтральной полосы. На каждый квадратный сантиметр, на каждую долю секунды претендует Бог и претендует сатана». Вы должны взвешивать каждый момент, каждое слово, каждый сантиметр своей жизни, чтобы вы посвящали его Богу и стояли на этом. Я хочу прочесть вам место Писания, которое говорит об этом, из 27 главы книги Исаии. Тут сказано, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Он убьет древнего дракона, живущего в море. Пока Бог сражается за нас, вот что делаем мы. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Исаии 27:1-3.
Пока наш Бог сражается, мы цветем. Пока мы процветаем, и Он хранит нас, Господь сражается. Именно Он нанесет дракону смертельный удар. А нам надо преуспевать во всем, что Господь доверил нам — в вере, надежде, любви. Я хочу закончить вот чем. Возлюбленная, ты сильна, ты героиня.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Здравствуйте. В 16 лет Эмбер начала курить наркотики. Когда узнали об этом родители, то выгнали ее из дома. Оказавшись на улице, девушка начала торговать своим телом. Помню, я должна была встретиться с 23-летним мужчиной. Мне было тогда 16. Я не понимала, что он был хищником. Он был взрослый и не должен был спать с детьми.
2: Всю свою жизнь Эмбер искала свое место. Совсем маленькой ее отдала в приют 16-летняя мать. Из приюта ее удочерила семья христиан. Но девочке чего-то не хватало.
1: Я искала безусловной любви, защиты, безопасности. К сожалению, дома я всего этого не ощущала. Мне казалось, что семья — это небезопасно. Я потеряла девственность в 15, но вскоре мой парень порвал со мной отношения по телефону. Я никому не могла сказать, что переспала с парнем, а он меня бросил. Это было нелегко. В 16 лет я стала встречаться с 23-летним мужчиной. Это продлилось недолго. Потом я начала курить траву, и когда мои родители узнали об этом, они сказали, чтобы я уходила из дома.
2: Эмбер бросила школу, переехала к друзьям и пошла работать. Вскоре она подсела на метамфетамины, не смогла сохранить работу и оказалась на улице.
1: Чтобы не спать под мостами и найти хоть какое-то убежище, я использовала свое тело. Я продавала себя, чтобы получить еду, прибежище, а ощущение того, что кто-то любит меня, несмотря на то, что каждый раз это был новый человек.
2: Пытаясь день ото дня выживать, Эмбер очень быстро потеряла себя.
1: Проституция привела меня к абсолютной разбитости. Мужчины использовали меня и бросали. Они не любили меня. Я знала, чего они хотели, и давала им это. Но как только все заканчивалось, они обрывали связь со мной.
2: Эмбер обратилась в реабилитационный центр. Но прошлое и жажда любви не давали ей покоя.
1: Я вышла замуж за человека, который был на 13 лет старше меня. Я думала, что он будет хорошим мужем. Это была главная причина, а не любовь или взаимосвязь. Я просто думала, что муж будет заботиться обо мне. Но он почти не хотел заниматься со мной сексом. Я думала, что все хотели от меня только этого. Но мой муж нет. Он просто отвергал меня.

0: Несмотря на трудности, у них родился мальчик. Но супруг продолжал держаться подальше от Эмбер, как физически, так и эмоционально. Эмбер решила восполнить пробел и завела любовника. Она разрушила свой брак и вернулась к череде неудачных отношений и насилия.
1: Я разрушила свою жизнь на мелкие кусочки. Мне казалось, что я ходила с надписью на лбу «Изнасилуй меня, потому что я никому не нужна». Я постоянно думала о том, чтобы бросить фен в ванную. Мой сын, которому тогда было 2 года, спал в другой комнате. Он ждал, что я проснусь и приготовлю ему завтрак. Но этого было мало. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы все закончилось. Постоянное сексуальное насилие над телом разрушает. Я злилась на Бога. «Зачем ты дал мне такую жизнь?» Я решила, что отрекусь от Него и больше не буду верить в Него. Кто-то рассказывал мне о церкви. Я решила пойти туда и прервать служение, отречься от Него перед всеми. Вот этого мне очень хотелось.
0: Но она застыла на месте, когда услышала слова пастора.
1: Я не прервала собрание, потому что ощутила, что Бог обратился ко мне. Он увидел меня.
0: Эмбер заново посвятила свою жизнь Христу и начала долгий путь к исцелению.
1: Моя жизнь не стала легче, все это случилось со мной. Я потеряла брак, дом, 50% времени с сыном, а потом пришел ковид, и я осталась совсем одна. Я обратилась к тому, что утешало меня и раньше. Я большую часть времени тратила на сексуальные отношения с другими, потому что они хоть как-то утешали меня. Мне так было проще.
0: Эмбер снова начала катиться вниз, но смогла вовремя остановиться. Она узнала о своей настоящей ценности и с Божьей помощью начала восстанавливаться.
1: Я решила стать послушной. Я начала обрывать связь с людьми без объяснения. Я спрашивала, помогает ли мне этот человек приблизиться к той жизни и видению, к мечтам, которые мне дал Бог, несмотря на грех и стыд. И если ответ был «нет», я обрывала связь с такими людьми. Ведь это никак не помогало мне в жизни.
0: Теперь Эмбер иначе смотрит на жизнь. Она благодарна Богу за новую идентичность во Христе.
1: Я хочу сказать тем людям, которые проходят через то, от чего я освободилась, начните искать Бога всем сердцем. Ведь если вы ищете истину, вы найдете ее. Травмы — это больно, но Он рядом. Он плачет с вами, скорбит о случившемся. Он хочет и может спасти нас. Он был в моем хаосе со мной. Мне больше не нужно самой разбираться с этим, поэтому я могу идти дальше. Каждый из нас нуждается в любви, в том, чтобы нас знали и любили. Это не та любовь, что возникает на время. Но даже если она появляется, то не восполняет потребности. Это отношение не с тем, кто хочет узнать нас и кого хотим узнать мы. Желание любви скрыто в нашем сердце. Если, как это было с Эмбер, с тобой происходило что-то в детстве, то могло появиться чувство потерянности. Его нельзя скрыть любовью. Для этого нужно исцеление. Эмбер сказала в конце, когда я освободилась. Она освободилась от всего, что впустила в свою жизнь. Мы все запутываемся в своей паутине. И когда ищем любовь не в том месте, открываемся для дешевой любви, мы все дальше и дальше отдаляемся от истины. Но Эмбер нашла истину. Она нашла ее в церкви, когда пошла туда. Но церковь не дает нам истину. Она лишь может открыть истину Иисуса. Когда мы пребываем в Слове Божьем, оно показывает нам, кто Он и кто мы без Него. А потом показывает, почему Бог призывает нас к себе. Эмбер права, Он был с ней. Просто она не смотрела в его сторону. Она смотрела не туда и не на то. Она была наполнена злостью, отвержением и стыдом. Ей было стыдно за свое поведение. Мы часто возвращаемся к прежним поступкам и снова переживаем стыд. Но этот цикл можно остановить. Вы сами можете сделать это, потому что Бог, о котором вы услышали, реален. Он реален. Он с вами. Он видит ваши слезы, знает вашу боль. Он идет с вами и говорит вам: «Посмотри на меня, приди ко мне. Попроси меня прийти к тебе. Я хочу исцелить тебя». Он хочет жить в нас. Он может сделать это. Впустите ли вы его? Готовы ли вы? Не делайте глупости. Не думайте о том, как покончить с жизнью. Не делайте того, что отталкивает вас от людей, которые любят вас. Остановитесь. Перестаньте делать грех и скажите: «Боже, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я потеряна. Я ранила себя и других. Мне нужна новая жизнь. Я хочу по-новому смотреть на мир, понимать свою жизнь и ее ценность. Иисус, приди в мое сердце и мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мои грехи. Покрой меня своей кровью, которая освобождает от того разрушения, что пришло в мою жизнь. Дай мне новое начало. Я молюсь во имя Иисуса». Если вы искренне попросили об этом, это случится.
0: Супруги Макнай остались невредимы после разрушительного торнадо, но их дом был сильно поврежден. Сейчас эта пара занимается восстановлением дома и называет это настоящим чудом. Торнадо прошелся по Доусон Спрингс, оставив после себя множество разрушений. Было чувство, словно на меня надвигается поезд. Свет погас, начало трясти.
1: Шел сильный дождь, и была кромешная тьма. Когда мы выходили из дома, я не знала, что увижу.
0: Офицер полиции Джейсон Макнай в первую очередь позаботился о своей семье, а потом поехал помогать другим. Когда я убедился в том, что моя семья в безопасности, я поехал помогать другим. Я приехал к жилому комплексу и попытался вывести как можно больше людей.
1: Я вытаскивала людей из жилого комплекса позади нас.
0: Команда операции «Благословение» приехала в Кентукки, чтобы помочь семьям в нужде. Я должен был ходить на работу, и хотя не было нужных навыков, нужно было все восстанавливать. Кто-то из операции «Благословение» сказал: «Мы поможем вам». У Джейсона и Эшли была страховка, но ее было недостаточно, чтобы покрыть ущерб. Операция «Благословение» вместе с другими местными организациями начали восстановление дома. Как видите, дом разбирается до балок. Нам нужны были новые стены, новый пол. Посмотрите, в итоге все получилось прекрасно.
1: Ремонт закончили, но не бывает дня, чтобы я не вспоминала про операцию «Благословение».
0: Наша организация поделилась любовью Христа с Джейсоном и Эшли и другими семьями.
1: Операция «Благословение» излила любовь на наш город. Они воссоединяют семьи и дают надежду.
0: Щедрая поддержка наших партнеров позволяет нам поддерживать такие семьи в самые трудные времена.
1: Когда вы жертвуете, ваши деньги идут на помощь людям. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто жертвует. Благодаря вам мы чувствуем любовь и видим, что не все потеряно. Благодаря вам у нас есть крыша над головой. Это настоящее чудо. Я безумно благодарна операции «Благословение» за все, что они делают.
0: Двухлетней девочке Элизабет было тяжело бегать и не падать. Ей тяжело было даже ходить. У нее были искривлены ноги, и ее мама постоянно переживала из-за этого. Элизабет Трайберт любит бегать и играть на улице. Год назад Мелисса, мама девочки, заметила, что дочь ходит неправильно.
1: Она сильно косолапила. Ее одна нога была практически перпендикулярна другой.
0: Мелисса обратилась к педиатру.
1: Врач сказал мне, что причиной этого было то, что когда она садилась, то заворачивала ноги. Он убедил меня, что в этом нет ничего необычного. И я ему поверила, конечно.
0: Прошло 6 месяцев, но состояние Элизабет не улучшилось. И Мелисса договорилась о встрече с другим доктором.
1: Этот врач был абсолютно согласен с предыдущим. Я подумала, если они оба считают, что с ней все будет хорошо, то мне нужно быть терпеливой и расслабиться.
0: Прошло еще несколько месяцев, но улучшений в состоянии девочки не происходило, и Мелисса начала сильно переживать.
1: Я волновалась за ее самооценку и уверенность в себе. Я думала, что Элизабет будет стыдиться своих ног, и это повлияет на общение с другими, да и на всю ее жизнь. Я очень переживала по этому поводу.
0: Каждый вечер после купания Мелисса начала молиться за свою дочь.
1: Я наносила лосьон ей на ноги и говорила: «Спасибо, Иисус. Я знаю, что однажды ты исцелишь ноги моей дочери».
0: Однажды утром, когда Мелисса смотрела «Клуб 700», то услышала, как Гордон начал молиться. «Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении».
1: Я подумала, я одна, но возложу руки на ее ноги, а Гордон будет вторым, кто помолится со мной. Я так и сделала.
0: «Будьте и исцелены, и здоровы во имя Иисуса».
1: После молитвы я поверила, что получу ответ. Я была уверена в этом.
0: Чуть позже, в тот же день, семья вышла во двор, и Мелисса заметила нечто необычное у Элизабет.
1: Она бегала между пузырями, пытаясь поймать их. Я сказала мужу: «Ты видишь это?» Он спросил: «Что?» Я сказала: «Ее ноги. Ее ноги больше не заворачиваются. Они стоят ровно». Он посмотрел и сказал: «Удивительно». Я была в шоке. Я верила, что получу ответ. Но чтобы в тот же день... Это было просто удивительно. Я наблюдала за тем, как она бегала между пузырями и наслаждалась этим. Это было настоящее чудо.
0: В тот день Бог исцелил ноги Элизабет, и эта проблема больше не возвращалась к ней. Теперь она может бегать и играть сколько угодно.
1: Это бремя наконец-то спало с моих плеч. Бог забрал этот крест. Я поняла, что это правда. Бог слышит наши молитвы. Мы должны лишь верить и просить Его.
0: Все очень просто. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно верить и просить. Мне нравится, как сказала Мелисса. Она сказала: «Со мной рядом нет никого. Пусть Гордон будет моим вторым». Мы с Терри будем вашими двое или трое. Просто проявите веру и поступите так же, как это сделала Мелисса. Возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Если это ваш ребенок, возложите руки на вашего ребенка. Если это кто-то, кто не с вами, то знайте, что для Духа нет времени и расстояния. Вам лишь нужно сказать: «Я прихожу в согласии за того, кто нуждается в ответе на молитву». Когда вы поступаете так, вы исполняете чудесное обетование Иисуса. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это воздает славу Иисусу и Богу Отцу. Он хочет сделать это для вас. Вам нужно только верить. Вот еще несколько ответов на молитвы перед тем, как мы начнем молиться за вас. Бренда из Оклахомы обнаружила большой узел на горле. Она услышала, как Господь сказал, что Он подтвердит ее исцеление в клубе 700, который она всегда смотрит. 3 дня спустя Бренда услышала, как Терри сказала: «У кого-то большая опухоль на шее, вы нашли ее недавно, и Иисус исцеляет вас сейчас». Опухоль уходит во имя Иисуса, вы свободны. Бренда приняла исцеление верой, и узел полностью исчез.
1: Вот это да. Вот что нам написала Мишель. Сколько я себя помню, у меня немело и болела левая часть шеи. Этот процесс усиливался, и боль была на уровне 8 из 10. Я не могла свободно поворачивать голову, а ночью не могла спать. Однажды я осмотрела клуб 700, и Гордон сказал: «У кого-то зажаты мышцы шеи, поднимите руку и примите исцеление». Я сделала это, и боль ушла. Теперь я могу поворачивать голову без боли. Мне не терпится лечь спать сегодня, слава Богу.
0: Аллилуйя, Бог хочет исцелять. Верьте Ему. Начните верить в Его любовь к вам. Господь Божий Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты любишь нас. Когда мы еще были грешниками, Ты умер за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, нас. Так возлюбил, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Господь, всякие — это мы. Дай нам веру. Мы обращаемся к Тебе и просим о всех, кто возлагает руки на разные части тела, кто молится с нами в вере. Мы просим о них. Прикоснись к ним сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними. Исцелитесь и будьте здоровы во имя Иисуса. Кто-то пытается достать правой рукой до левого плеча. Бог видит вас и исцеляет прямо сейчас. Вы чувствуете покалывание по руке до предплечья. Бог полностью исцеляет вас. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Поднимите руку и поймете, что она не болит, и вы можете ею шевелить. Все благодаря силе Божьей. Ваше тело исцелено.
1: Кто-то из вас сомневается в своей вере, в Боге, в Его доброте, в Его отношении к вам. Бог протягивает сейчас руку. Поднимите свои руки и скажите «Да». «Да, Боже, я хочу больше Тебя». Он наполнит вас. Вы ощутите присутствие Божье во имя Иисуса.
0: У кого-то проблемы с челюстью. Бог исцеляет вас. Откройте широко рот и поймете, что все прошло. Боль и хруст ушли во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством, напишите нам. А если вы нуждаетесь в молитве, мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте: «Смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать: «Ты обязан мне. Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь». Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение.
Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих. Вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними, не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать: «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что, помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание.
Иоаннафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Иоаннафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Иоаннафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Иоаннафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем, «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари, он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой, «Бог, позволь мне быть Давидом». Или «Бог, позволь мне быть Иоаннафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально, сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Иоаннафаном и негласно помогать кому-то

Пана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Иоаннафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были иоаннафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Иоаннафанами. Саул завидовал Давиду. Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него. Когда люди пели «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч», то он уже никогда не относился к Давиду, как раньше. Когда Давид был молод, то он нравился Саулу. Он пригласил его во дворец, чтобы тот играл для него на арфе, и относился к нему как к сыну. Когда Давид убил Голиафа, то Саул тут же приветствовал его словами: «Это мой мальчик, мы тобой гордимся». Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других.
Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Анной,

Нафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым. Со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним. Приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея, «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею, «Ты не должен оставаться со мной. Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью». Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал, «Нет, я буду служить тебе. Я сделаю твою жизнь легче. Я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал, «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его, и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал, «Я знаю нужного человека, Елисей». Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым». Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать, «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал, «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В

В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что Он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру Его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на Восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уильсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уильсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваши гости?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть несколько заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уильсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, а многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали.

0: Брали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
1: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на две части.
0: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
2: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
0: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
2: А правда?
1: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на две части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на два пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
0: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
2: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
0: Не люблю, когда меня так называют.
2: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
0: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что это как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть и много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
2: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
0: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
2: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
0: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
2: А Мардок был главным.
0: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу, главный среди всех злых богов. борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
2: Только очень сильно искажено.
0: Потрясающе искаженно.
2: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила Землю энергией для ее формирования, и все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
0: Я пытался.
2: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
0: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
2: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи. Ведь он был сделан из золота.
0: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
2: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
0: Они были совершенно готовы это сделать, и это было большой честью быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь. Они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
2: Согласно их концепции.
0: Правильно.
2: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
0: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара сказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
2: Конечно.
1: Не только царь Мискаламдак умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
0: Только между ними небольшая разница во времени.
1: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке, и ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Паби.
2: Согласно их концепции.
0: Разве я не слышу, что ты в это не веришь?
2: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Четыре великих вопроса жизни. И все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
0: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбрайт попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было три человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. Три увеличения были в стеклах его очков. Глаза прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
2: Превосходно.
0: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
2: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
0: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. например, к псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маккавея, и это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии, как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маккавея. И это его собственные слова.
2: Да-да.
0: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маккавея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
2: Сотни лет перед распятием.
0: Тысячи.
2: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
0: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
1: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
0: Конечно, мы сможем.
2: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, я знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти. Я не волнуюсь о том, что люди скажут обо мне. Я знаю, что ты мой Бог, и знаю, ты во мне. Твой дух ведет меня к целям, открывает пути. Я об одном тебя молю, чтоб ни с него не сойти.

0: Что в корзине?
1: Ничего. На!
0: Держи его!
2: За ним! Пошли сюда!
3: Прости меня, добрый человек. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим?
1: У меня и так мало.
3: Нет! Успокойся. Это бесполезно. Они ударят тебя еще. Успокойся.
1: Лучше я так умру, чем от голода.
3: Ты лучше бы послушал старика. В следующий раз мы не будем с тобой нянчиться.
0: Скоро все изменится. Исаия говорил, что когда придет Мессия, идущие за ним не будут более страдать от голода и жажды.
1: Не верю я в сказки. 100 раз уже слышала, ничего так и не изменилось.

0: Деревня спит, а он работает. Вот она жизнь булочника. Надо было становиться сборщиком податей. Никто их не жалует, но зато времени на сон предостаточно. Должен же быть более легкий способ зарабатывать на жизнь. Должен быть более легкий способ.
1: Он свежий? По нему не скажешь.
0: Свежий-свежий! Я ночью за него не спал, так что можно сказать свежий.
1: У Исаака хлеб явно свежее.
0: Так иди и покупай у Исаака.
1: Так и поступлю.
0: Нет, никаких попрошаек. Уходи. Не могли бы вы дать хотя бы ломтик? Мы тут делом занимаемся, понял? Убирайся. Прошу вас, я голоден. Позовите стражу. Что такое? Что? Как больно. Что с тобой? Помогите. Я съел этот хлеб, и мне стало плохо. Что уставился? Дай же парню хлеба.
1: Творящий чудеса приближается. Его зовут Иисус. Он может исцелить больного и открыть глаза слепому.
0: Это ложь!
1: Нет, я видела его. Он может самую жалкую и несчастную жизнь превратить в счастье и радость. Это правда.
0: Наши жизни жалкие и несчастные. Да уж, чудо нам сейчас не помешает. Пойдем. Девочка оказалась мертва, но мы знали, что ей поможет сила Божья. Мы помазали ее миром и благословили ее. Она поднялась и стояла перед нами и была здорова, как никогда. С верой нет ничего невозможного. Ничего. Останемся в море, учитель? Нет. Время накормить овец. Надеюсь, оно того стоит. В любом случае, лучше, чем раскаленная духовка и тяжелый труд. Бери свою удочку и иди с нами. В лодке Иисус. Иисус, творящий чудеса. Говорят, он Мессия.

Он дает мне хлеб с небес. Манну небесную, посланную свыше. Не будет больше голода. Так сладок хлеб небесный, несущий жизнь тому, кто вкушает, и надежду дает для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его, послан.

0: Если вы будете выполнять то, что я вам говорю, то увидите, что слова мои исходят от Бога и не от кого другого.
1: Учитель, время позднее. Может быть, пошлем людей в селение купить пищи и найти место для ночлега? Ты накормишь людей.
2: Учитель,
1: здесь 10 тысяч человек, не меньше. Накормить их всех не...
0: Пойди, спроси, есть ли какая еда у людей. У тебя есть какая-нибудь еда?
1: Нет, мы не успели захватить.
0: Вы взяли с собой что-нибудь поесть?
3: Мы не собирались оставаться надолго.
0: Вы брали с собой еду? Иисус спрашивает, есть ли у кого еда. Ты, добрый человек, есть ли у тебя еда? Хлеб, фрукты, хоть что-нибудь? У кого-нибудь есть хоть что-то поесть?

0: «Учитель, у мальчика есть 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Это все, что нам удалось найти. Но что оно нам даст?» «Ты очень добр, что делишься своим хлебом с нами.
1: Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим? У меня и так мало».

0: Благослови, Господь.
1: Такая чистая и прозрачная, струится с небес, давая силу тем, кто пьет, и надежду для всех людей. Приди услышать его историю. Приди увидеть славу его. Приди, почувствуй любовь его.
0: Подойдите, я наполню ваши корзины, и вы накормите людей.

0: Что? Что происходит? Иисус только что превратил 5 ячменных хлебов и 2 рыбы в еду, которой хватило, чтобы прокормить всех людей вокруг. Как так?
1: Вот.
0: Это же наш хлеб!

0: Ты понял, что это значит?
1: Нам не нужно будет работать.
2: Я что-то не понял.
0: Зачем подниматься среди ночи, печь хлеб, когда Иисус может делать хлеб просто из воздуха?
2: Мы же не сможем заставить его делать хлеб.
0: Мы будем прославлять его. Мы пообещаем провозгласить его царем.

0: Кем?
1: Сможет ли он наполнить мои сети рыбой?
0: Столько рыбы, что ты не сосчитаешь!
1: Он и вытянет всю ее сам.
0: Друзья, будем жить не тужить, если Иисус согласится стать царем.
1: Накормили всех, учитель. Еще и в корзинах осталось.
0: Учитель,
1: здесь есть желающие назвать меня царем. Они уверены, что я сделаю их жизнь полной чудес и освобожу их от работы. Плыви обратно в Капернаум. Я буду молиться в горах, затем встречусь с вами.
0: Куда он направляется?
1: Иисус, не покидай нас!
0: Иисус!
2: Куда ты, Иисус?
1: Иисус! Не волнуйтесь, я уже видел, как все происходит. Он собрался в горы молиться. Тогда будем ждать, пока он спустится.

Он должен спуститься рано или поздно. Держись! Буря крепчает! Лови веревку! Держи канат! Убрать паруса! Не получается! Канат зажало! Господи, спаси нас! Смотри! Это злой дух. Призрак. Не бойтесь. Это я. Это Иисус. Не бойтесь.

0: Сколько можно молиться? Мы должны разыскать его. Я не хочу возвращаться к своей работе.
1: Я тоже.
0: Послушайте, есть идея. Мы переплывем на другую сторону и найдем 12 его друзей. Иисус рано или поздно к ним присоединится.
1: Тот, кто придет ко мне, не будет больше страдать от голода. Тот, кто верит в меня, не будет больше испытывать жажду.
0: Я рад, что мы нашли вас. Мы искали вашего проповедника, Иисуса.
2: А как...
0: Ведь вы были... О, великий и мудрый учитель, мы разыскивали тебя повсюду.
3: Да, мы пришли, чтобы стать слугами твоими.
0: Мы сделаем все, что прикажешь.
1: О, учитель, верьте в меня.
0: Может быть, есть какой-то больший знак, чтобы доказать тебе нашу преданность? Понимаешь? К примеру, Бог послал манну небесную, чтобы Моисей накормил народ израильский.
1: Я сделаю то же. Я дам вам манну небесную.

0: Если вы разделите мой хлеб, то не будете более голод испытывать.
1: Прекрасно! Конечно же, мы верим в тебя. Мы выполним все, что ты пожелаешь. Где же хлеб? А?
0: Я хлеб жизни. Отцы ваши действительно ели манну в пустыне и умерли. Я хлеб живой, сошедший с небес. Верующий в меня имеет жизнь вечную, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день.
1: Ты шутишь, правда?
0: Мое учение оскорбляет тебя? Мои слова могут наполнить твою душу.
1: Это все, что ты можешь предложить? Слова и только? Подумать только, мы собирались его провозглашать царем.
0: Прошу вас, идите со мной.
1: Чего вдруг? Твой путь не кажется таким уж легким.
0: Ты обещал, что он будет для нас творить чудеса.
1: А откуда же я знал, что он не хочет становиться царем?
0: Он не будет делать хлеб.
1: Похоже, придется возвращаться к духовкам.
0: Вы тоже идете? Кому нам идти, Господи? Твои слова — жизнь вечная, и мы верим в них, и знаем, что Ты Христос, Сын Бога Живого.

Я встретил его. Его имя Иисус. И я приведу тебя к Нему.

Я приветствую вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на телеканал Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. Я сегодня хочу поделиться с вами темой «Господи, не веди нас в искушение». Однажды мы с моей женой отправились в далекое путешествие на машине. Мы ехали по трассе, была прекрасная погода, скорость была 120 км в час. Ничего не предвещало неприятностей, как вдруг я услышал навигатор. Я нашла более короткий маршрут. Желаете ли вы его использовать? Я посмотрел, что можно сэкономить 1 час времени. Это была 1/10 всего нашего маршрута. И не исследуя маршрут, доверившись навигатору, я принял его предложение. Мы свернули с изначального пути, и уже с первых километров дорога была крайне подозрительна. Но искушение сэкономить 1 час времени было слишком большим, чтобы мне возвратиться назад. И чем дальше мы ехали, тем хуже и хуже становились дороги. Нам начали встречаться глубокие ямы, впадины, так что мне пришлось снизить скорость со 120 до 30 километров в час. И казалось бы, Илья, остановись! Это красная лампочка, вернись обратно на изначальный путь. Но знаете, когда ты уже зашел слишком далеко, тебе кажется, что вот-вот за этим поворотом закончатся ямы, и будет хорошая дорога, и я наконец-таки сэкономлю этот час. Но к моему глубокому сожалению, закончились не ямы, а закончилась сама дорога. Навигатор привел нас к полю, была уже глубокая ночь, мы сильно устали, и, конечно же, я не поехал сквозь поле. Слава Богу, мы каким-то образом оттуда выбрались. Но мы изрядно покалечили подвеску автомобиля, свои нервы, и никакого часа мы не сэкономили. Мы приехали как минимум на 3-4 часа позже. Я извлек очень важный урок из этого приключения. Что даже доверенный источник необходимо проверять. Ведь цена ошибки может стоить нам слишком дорого. В моем случае это было ремонт подвески, измотанные нервы и потерянное время. Тем более, братья и сестры, нам нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о духовной жизни. Ведь цена обольщения несравненно выше, чем ошибка навигатора. Ценой обольщения может быть кораблекрушение веры и вечная погибель. Тем более Писание нам ясно говорит, что наш враг, он не дремлет. Он ищет возможность, как сбить с истинного пути детей Бога. Потому что когда мы стоим на узком пути и взираем на Христа, вершителя нашей веры, то он ничего не может сделать, потому что в таком случае мы находимся в руках Бога, и никто не может восхитить нас оттуда. Поэтому он все возможное делает, чтобы увести наш взгляд от Христа к каким-то другим вещам и сбить нас с изначального пути. И одно из главных его оружий, на мой взгляд, это обольщение и искушение. Именно искушение он использует для того, чтобы совратить детей Бога. Давайте поговорим сегодня о обольщении. Что такое обольщение? Обольщение переводится это как замаскированный капкан. Это хитросплетенные козни. И проблема обольщения, что когда человек находится в обольщении, он обманут. И он не знает, что он обманут. Он думает, что он поступает правильно, и в этом проблема. Потому что, смотрите, дьявол не приходит к нам, когда он хочет обольстить с хвостом с рогами. Он принимает, как написано в послании к Коринфянам, вид ангела света, и служители его принимают вид служителей правды. Они приходят к нам с доброй какой-то новостью. Они могут говорить о справедливости, о святости, о праведности. Но суть послания, она будет отравлена. Потому что он всегда это упаковывает в какую-то христианскую упаковку.
Поэтому нам нужно быть особенно внимательными к тому, что мы слушаем, какую информацию мы принимаем. Нельзя принимать все без исследования. Нужно вникать в то, что мы слышим. Давайте посмотрим на примере Библии, каким образом дьявол обольщает людей. Это записано в Бытие, 3 глава, с 1 по 5 стих. «И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы нам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Смотрите, с чего начинает дьявол. Он начинает с того, что он подрывает авторитет Слова Божьего. И когда ему удается это сделать в жизни человека, то он начинает сеять свой обман. Он берет заповедь, извращает ее, и на основании искаженной информации вкладывает это учение в сердце Евы. И что происходит тогда с человеком? 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знание». Обольщенный человек, когда он принимает ложь, он начинает смотреть на все через призму этой лжи. Поэтому нужно так быть внимательным к тому, что мы принимаем в свое сердце. Ведь цена обольщения может быть слишком большой. Как можно проверить, что человек обольщен? Один из принципов, который мы можем посмотреть, это когда человек ставит свое личное откровение выше Слова Божьего. И если Слово Божие не соответствует личному откровению, то тогда человек начинает подтягивать Слово Божье под свое личное откровение. Это один из признаков того, что человек находится в обольщении, потому что дух обольщения, он всегда будет атаковать авторитет Священного Писания. И следующее, это когда наш взгляд уходит от Христа к каким-то другим земным вещам. Мы уже не смотрим на Христа, но мы уже гоняемся либо за финансами, либо за другими какими-то вещами. Наш фокус сбит. Это тоже признак обольщения. Как же мы можем сохранить себя от этого? Нам необходимо вникать в себя и в учение и заниматься этим постоянно. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Вы знаете, как в древности обнаруживали фальшивые купюры? Банкиры, они не изучали все новые и новые фальшивки, потому что это невозможно. Слишком много разных фальшивых купюр появляется каждый месяц. Очень много. Но что они делали? Они изучали оригинальные купюры. Они проводили с ними очень много времени. Они нюхали их, они смотрели структуру бумаги, на запах. Они проводили много времени с оригиналом. И когда попадалась им в руки фальшивка, то они ее сразу определяли. Нам нужно знать оригинал. Проблема людей, которые впадают в обольщение, это незнание и нелюбовь к Слову Божьему. Нам необходимо знать оригинал, чтобы обезопасить себя от различных фальшивок. Следующее его оружие –

которое дьявол использует, это искушение. Искушение – это уже открытая атака на нашу веру. Давайте посмотрим на примере Иисуса Христа, который был искушен в пустыне. Это записано в Матфея 4 глава с 1 по 4 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, дьявол не пришел ко Христу в первый день. Он даже не пришел к нему на 10-й день. Он пришел тогда, когда Христос возалкал. Алкать – это сильно чего-то желать. Дьявол не приходит к нам, когда мы на духовном подъеме. Он выжидает, когда мы ослабеем и когда мы будем уязвлены своими собственными желаниями. И тогда он приходит и предлагает нам свои услуги. Наша семья сегодня проходит очень тяжелый период. Наш средний ребенок тяжело болен. И когда мы узнали 4 года назад о его диагнозе, мы сильно были сокрушены. Наше сердце как будто бы пронзили ножом. Мы не понимали, что происходит с нами. Мы задавали Богу вопросы, мы горько плакали, мы взывали к Богу, мы постились, мы молились, мы исповедовали все наши грехи. Но знаете, бывает такой период, когда небеса молчат. У Бога есть свои причины, когда Он отвечает на наши молитвы и когда Он берет время молчания. И именно в этот момент, когда нам было особенно тяжело на протяжении 2 лет, к нам подходили люди, 3 раза и предлагали услуги других людей, которые двигаются в сверхъестественных дарах исцеления. За ними была череда свидетельств, люди, которые получили исцеление. И все бы ничего, но была одна проблема. Под каждым из этих людей была подпись самого дьявола. Потому что эти люди занимались колдовством, эзотерикой и разными духовными восточными практиками. Дьявол использует самые чувствительные сферы в нашей жизни. И он приходит под видом добра. Но ты что не видишь? Бог не слышит тебя. Он забыл про тебя. Ты ему не нужен. Обратись ко мне, я помогу тебе. Братья и сестры, нам нужно понимать, что у дьявола одна лишь цель. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А Бог пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Поэтому Библия ясно говорит, что надеющийся на Господа, он не будет постыжен вовек. Братья и сестры, нам нужно надеяться и уповать на Бога до конца нашей жизни, пока пьется сердце в нашей груди. И я верю, что когда мы будем верны Ему и уповать на Него, то в свое время мы увидим славу Божию, Его ответ в нашей жизни. Даже если мы это не увидим здесь, на земле, мы увидим это в Царстве Божьем. И мы будем прославлять Его целую вечность за то, что Он допустил в нашу жизнь. Мы видим пример Христа. Он уповал на Господа до последнего своего дыхания. Даже тогда, когда все ученики отвернулись от Него. Даже тогда, когда люди, за кого Он умирал, они плевали в Его изнеможденное тело. Даже тогда, когда солнце затмилось над ним. Даже тогда, когда он перестал переживать небесного Отца и воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил? Он все равно продолжал уповать на своего небесного Отца. И я так благодарен Богу, что последним его словом
было не молитва к Богу о том, что он оставлен, но его слова «свершилось». Это победоносный возглас Христа, который до последнего надеялся и уповал на Бога. И в Исаии 53 главе, если я не ошибаюсь, там говорится о Христе, что на подвиг своей души он сегодня смотрит с довольствием. Уже оттуда он видит плоды своего упования на Бога. Дорогие друзья, надеющийся на Господа не будет постыжен вовек. Это обещание нам с вами. Поэтому будем держаться Его. Отвергнем все предложения дьявола, как это сделал Христос, когда сказал, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И будем до последнего надеяться на Господа. Я закончу комментарием Баркли на стих, где Христос взывает к своему небесному Отцу и спрашивает его, почему ты оставил меня? Если мы останемся верными Богу, даже тогда, когда кажется, что Бога вообще нет, если будем отчаянно и до конца держаться за остатки нашей веры, несомненно, настанет рассвет, и мы преодолеем все трудности. Победителем будет тот, кто отказывается поверить в то, что Бог забыл его, даже тогда, когда он каждой клеткой своего существа чувствует, что он брошен. Победителем будет тот, кто никогда не оставит своей веры, даже тогда, когда он чувствует, что для нее нет никаких оснований. Победителем будет тот, кто, даже будучи загнанным в угол, все еще верен Богу. И именно так поступил Иисус, вися на кресте. Он надеялся на Бога до последнего своего дыхания на этой земле. Братья и сестры, будем уповать на Бога. Возложим на Него все свои переживания и доверим Ему свою жизнь. Он знает, когда и в какой момент ответить нам на наши молитвы. Он защитит нас от обольщения, когда мы взираем на Христа и идем по узкому пути и пребываем в Его Слове. Если ты сегодня проходишь трудные времена, мы вместе с тобой сегодня будем молиться. И мы попросим Бога, чтобы Он укрепил твое и мое сердце. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и Твою бесконечную милость каждому из нас. Мы многого не понимаем в нашей жизни. У нас есть много вопросов, но мы знаем одно, что Ты верен и что Ты благой Бог, Ты заботишься о нас. Мы доверяем все свои переживания Тебе и с надеждой на Тебя мы ожидаем избавления от Тебя. Господи, избавь нас от лукавого. Сохрани нас от того, чтобы нам впасть в искушение. А если кто-то и впал, то Ты подними такого человека. Открой глаза и укрепи веру.

Приветствую вас, дорогие! Наш Господь великий и наш Господь благой. Вы знаете, у Господа есть благодать. Неважно, кто вы, неважно, где вы, неважно, чем вы занимаетесь. Я хочу сказать, что Господь вас любит такими, какие вы есть. Господь благословляет сегодня. Несмотря на ситуацию, несмотря на сложное время, у Господа есть благодать и есть благословение для вас. Господь благ во всякое время. Очень часто мы себя оцениваем по нашим поступкам. Но Господь смотрит на сердце. Он – Бог сердцевидец. И Богу важно наше сердце, насколько оно посвящено Ему, насколько мы Ему доверяем, насколько мы хотим идти за Ним. Господь хочет прийти в наше сердце. Да, мы спасены, мы знаем Бога уже много лет, но Богу важно состояние нашего сердца. Все идет из сердца. Доброе, хорошее, благое, или боль какая-то, или злоба. Она вначале идет из сердца. Друзья, пусть сердца наши будут свободны от всякой боли, от всякого непрощения, от всякого давления, потому что Господь грядет. Наш Господь благой, наш Господь благословенный, и Он грядет. Сегодня я опять встречала человека, который смотрел Life TV много лет назад и был очень-очень благословен этим. Друзья, мы с вами воспитали целое поколение людей. Когда человеку примерно 30 лет, он говорит, я в подростковом возрасте смотрел Life TV, у нас дома постоянно играла музыка с телеканала Life TV, проповеди с телеканала Life TV. Друзья, это ваша работа. Это благословение, которое Господь через вас делает. Если бы не ваша поддержка, если бы не ваши молитвы, если бы не ваше доверие, мы бы ничего этого не сделали. Но когда я встречаю людей, уже зрелых христиан, сильных служителей, говорят, о, а мы смотрели Life TV, и мы хотим еще поддерживать его. И мы хотим, чтобы вы стали сильнее. Продолжайте вещание. Пожалуйста, делайте это для Господа, делайте это для людей. И крылья как будто вырастают. Да, друзья, это важно, то, что мы с вами делаем. Мы еще увидим плоды. Придет время, и мы увидим этих людей. Придет время, и мы узнаем, как велик наш Господь. Но когда я сегодня абсолютно незнакомых людей встречаю с разных стран, с разных концов земли, мне говорят, мы любим ваш канал. Мы были благословлены через Life TV. Господь поддержал нас, дал нам слово. Господь ободрил нас. Это важно, когда человек находит слово для себя. Когда человек приходит домой и включает свой телевизор или монитор компьютера и смотрит, и принимает благословение, и получает духовный хлеб, получает эту пищу, человек ободряется, становится сильнее, начинает служить Богу, начинает быть благословением для других. Это так важно. Вы знаете, мы живем день за днем, мы делаем то, что мы с вами можем, но Господь делает свою работу через экраны, да? Это важно не останавливаться, идти дальше. Я не знаю, что Господь приготовил еще, но у Бога есть план. И нет никаких сомнений, что работа еще есть. И что-то особенное мы с вами сделаем. Да, у нас великие дни что-то впереди. Великие дни излияния славы Божьей. Великие дни, когда народ Божий будет собираться и прославлять Господа. Когда будет пробуждение среди молодежи, среди детей помладше. Я хочу увидеть большое количество людей, которые славят Господа, которые поднимают руки к небу и отдают свои сердца Иисусу. Вы знаете, нас это все ждет, потому что пробуждение грядет. И мы с вами, друзья, мы часть этого пробуждения. Мы часть работы Божией в эти последние дни, потому что времени не так много. Господь грядет.
Но мы делаем Божью работу. Мы проповедуем Евангелие. Мы сеем Слово Божье. Мы знаем, что нет ничего важнее человека, который отдает свое сердце Иисусу. В сердце должен жить Господь. Если его нет, там пустота или злоба, или какая-то ненависть, или непрощение, или еще чего похуже. Но когда Господь приходит в сердце, человек меняется, человек становится другим. И мы с вами, друзья, делаем эту работу. Будем дальше делать, будем дальше служить Богу. Несмотря ни на что, несмотря на сложное время, будем поклоняться Богу.

тем, что нам дал. Он дал это служение Life TV этой земле, этому народу, нам с вами. И мы делаем Божью работу. Да. Хочу прославить Господа за это. У Господа есть благодать для вас сегодня, несмотря на ситуацию. Я молюсь и прошу, чтобы Божьи благословения пришли на вашу работу, на ваш дом, на ваш бизнес, на ваши отношения с родными и близкими, на ваше воспитание ваших детей. Это благословение, это благодать. Пусть она приходит в ваш дом во имя Иисуса Христа. Молюсь за каждого, чтобы исцеление пришло, чтобы благословение пришло, чтобы особенная мудрость от Господа пришла в решении тех или иных вопросов. Господь великий, не уничижайте Бога. Сложно, трудно. Обратитесь к Богу, остановитесь и поклонитесь Ему, потому что Он единственный, кто достоин. Он единственный, кто все видит. Он всемогущий. Да будет Ему вся слава. Иисус Господь. Да и аминь. Божьих благословений вам, друзья. Любим вас. До свидания.

Я хочу обсудить с вами закон целесообразности. Закон целесообразности можно сформулировать так. В растущих церквах все подчинено главной цели – расписание проповедей, стратегия привлечения новых людей, процесс ученичества, образовательные программы, подготовка лидеров и даже организационные вопросы, например, время богослужения, периодичность и время встреч в течение недели – все это оценивается и изменяется таким образом, чтобы церковь могла выполнять свою миссию. Другими словами, растущие церкви очень целенаправлены. Они целенаправлены в том, что они делают. Они целенаправлены в том, когда они это делают. Они целенаправлены в том, как они это делают. Они анализируют и оценивают свое служение, его просветительскую часть, молодежные служения, детские служения, воскресные собрания и благовестие, и постоянно спрашивают себя, служит ли то, что мы делаем, нашей миссии. В противном случае, зачем мы этим занимаемся? Вспоминая аналогию с футболом, мы гоняем мяч с фланга на фланг вместо продвижения вперед. Позвольте мне в этом месте привести две очень поучительные цитаты. Одна из них из первой главы послания к Колоссянам, а вторая из книги Притчи 16:9. Если вы откроете Библию на первой главе послания к Колоссянам, вы увидите, что 15 стих и последующие говорят о главенстве Христа. Они говорят, что Иисус – это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Они говорят, что им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Далее, мне очень нравится эта строка. Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. После того, как апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, рассказывает нам о естестве Христа в стихах с 23 до примерно 27, он говорит о миссии, данной нам свыше, примирить потерянные души с Христом, обратившись расти и созревать, чтобы быть похожими на Иисуса, и, наконец, будучи зрелым христианином, помогать другим строить свою жизнь таким же образом, развивать лидерство и лидеров. Апостол Павел говорит о целенаправленности. Посмотрите на стих 29. Он начинается со слов «для чего?». Так по какой же причине? Да по той, о которой только что говорилось, по той причине, что Иисус главенствует, потому что Иисус – это воплощение невидимого Бога, потому что Он глава церкви, потому что нам была дана свыше миссия примирения. В чем же целенаправленность? Исходя из всех этих причин, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Так Павел формулирует свою миссию, свою цель. С этой целью мы проповедуем. Слово «проповедуем» здесь содержит в себе идею благовестия. Мы разделяем с вами радость этой благой вести об Иисусе Христе. Мы его проповедуем. Но после того, как мы проповедовали и люди пришли ко Христу, мы начинаем их вразумлять. Другими словами, люди приходят ко Христу так же, как вы и я, с конфликтами, с нерешенными проблемами, с багажом своего прошлого. Поэтому мы вооружаемся Господней любовью и Словом Господа и начинаем вразумлять их с тем, чтобы направить их жизнь в одно русло с Божьими планами и целями. Но здесь нужно говорить не только о негативной стороне. С этой целью мы его проповедуем, это первый шаг к благовестию, а дальше вразумляем и учим их. Мы помогаем им, способствуем их росту, учим. Но зачем? К какой цели мы стремимся? Чтобы мы, слуги Господа, могли представить всякого человека совершенным во Христе. Подчеркните это слово «совершенный». В некоторых переводах Библии оно передано как «зрелый». В оригинале используется слово «телеос», от которого произошло современное слово «телескоп». В апологетике есть такое сложное понятие, как «телеологический аргумент». Это устройство Вселенной по божественному замыслу. Слово «совершенный» подразумевает, что мы должны развивать всякого человека с тем, чтобы он исполнил божественный замысел, стал зрелым, жил, действовал и думал так, как Иисус, уподобился Христу.
Таким образом, апостол Павел не просто проводил встречи, затевал евангелизационные собрания или пробуждения, не просто собирал одну группу учеников за другой. Он не говорил: «Тимофей, почему бы тебе не пойти, скажем, в Эфес и не помочь их церкви как-нибудь?» Он был очень целенаправлен. «По этой причине мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, не успокаиваясь до тех пор, пока каждый верующий, каждый мужчина, каждая женщина не будет совершенен во Христе, иными словами, пока они не станут настоящими учениками». Давайте перейдем к 29 стиху. «Ничего не дается без труда, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Вы можете подчеркнуть слова «тружусь» и «подвязаясь». Тружусь в поте лица. У меня возникают ассоциации с тяжелой атлетикой. Я представляю себе спортсмена со штангой на плечах, и он поднимает ее все выше и выше и выше. Капли пота падают на землю, и спортсмену кажется, что поднять штангу еще чуть выше ему уже не хватит сил. Поэтому я тружусь и подвизаюсь. Иными словами, необходимы усилия, посвящение, любые жертвы. Но вы заметили, откуда исходит действие, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно? Это закон зависимости. Я посвящаю себя, я буду вставать пораньше, не буду терять цель из виду, буду трудиться в поте лица, но все это не благодаря силе моей плоти. Я буду трудиться благодаря Его силе, действующей во мне. Вы знаете, что апостол Павел выражался очень прямо? Возьмите на заметку первое послание к Коринфянам 15:10. «Тогда как некоторые из нас отличаются ложной скромностью, апостол Павел говорит: „Благодатию Божию есмь то, что есмь. Я такой, как есть“. Но он не останавливается на этом. „Я есмь то, что есмь, благодатью Божией. Благодать Его во мне не была тщетна“. Благодать – это и желание, и сила для исполнения Божьей воли. Благодать Его во мне не оказалась тщетной, но я более всех их потрудился. Он просто констатирует факты. Есть и другие пасторы, другие лидеры, другие апостолы, но я есмь то, что есмь, благодатью Божией. В этом не моя заслуга, и благодать Его во мне не была тщетной, то есть бесполезной. Я трудился, я работал больше всех прочих. Разве это не замечательно сказать такое о себе? Разве это не замечательно обладать такой степенью целенаправленности и посвященности тому делу, которому вы собираетесь отдать свою жизнь? В книге Притчи 16:9 говорится о том, как человек делает, что обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Я лишь хочу сказать, что Бог дал вам разум, и Он хочет, чтобы вы им пользовались. Человек обдумывает свой путь, строит планы. Бог не распыляет с небес невидимую пыль, которая бы подсказала вам, как развивать церковь. Он не подсказывает вам, какую проповедь читать. Человек планирует свои действия, а Бог управляет его шагами. Павел всегда ориентировался на цель и всегда задавался вопросом, служат ли наши действия достижению цели. Цель данного занятия – помочь нам, пасторам, делать дело с видением конечного результата, учиться думать, планировать и развивать служение с четкими целями и стратегиями, позволяющими воплотить наше видение. Существует светская книга Стивена Кови, которая стала очень популярной. В чем состоит один из его основополагающих принципов? Необходимо начинать с конечной цели. Павел знал об этом задолго до Стивена Кови и имел четкое представление о конечной цели. Он представлял себя стоящим на суде перед престолом Христа, приносящим ему в жертву все свое служение, всех своих последователей и учеников, совершенных во Христе. Вот такая конечная цель была у него на уме. А затем апостол мысленно отступил назад и оценил свое настоящее положение. Так что же мне делать сегодня как пастору, как миссионеру, чтобы достичь этой цели? Закон целесообразности дает ответ на этот вопрос. Вам нужно планировать, вырабатывать стратегию, думать и оценивать результаты, постоянно спрашивая себя, достигаете ли вы цели. Если ответ положительный, вы продолжаете в том же духе. Если же ответ отрицательный, вы меняете свой образ действий. Логично?
Бог хочет, чтобы мы были рациональными и целеустремленными и задавались вопросом о том, способствуют ли наши действия росту церкви, выполняют ли наши собрания свои задачи. Закон целесообразности требует переосмыслить все, что делается в церкви в каждом из направлений. Радикально, не правда ли? Закон целесообразности требует переосмысления. Возможно, подумав, мы решим оставить все как есть, но тем не менее от нас требуется задуматься обо всем, что делается в церкви. Когда мы собираемся, зачем мы собираемся, как долго длятся наши собрания, что мы делаем с новообращенными, что мы делаем с теми, кто давно уже верующий, как мы развиваем лидерство, где мы собираемся, можно ли найти лучшее место для встреч, как часто нам следует собираться, чего мы пытаемся достичь, что мы делаем с нашей молодежью, что мы делаем с нашими детьми, если мы оставим занятия с детьми без изменений, воспитаем ли мы детей совершенными во Христе, что мы делаем для того, чтобы послужить окружающему миру. Вы должны спросить себя, приближаемся ли мы к цели, если да, прославьте Бога и продолжайте, если нет, пересмотрите свои действия. Для людей, поставивших перед собой такую задачу, существуют две крайности, две линии поведения. Первая крайность – это пытаться продумать каждую деталь и не оставить место для Духа. Вы когда-нибудь бывали в церквах, где все организовано до мелочей? Вот цель, мы поступаем так, так, так, так, так. Сам Бог не смог бы проникнуть в такие церкви. Я был в церквах, где если бы Бог вдруг постучался в двери, ему бы ответили, извините, у нас уже все распланировано, прошу прощения, но мы вас не пустим. Это одна крайность. Когда вы начинаете организовывать служение согласно представлениям собственного разума и собственной плоти, не оставляя места для деяний Бога, вы таким образом впадаете в крайность. Другая крайность – полагаться только на Духа. Мы не знаем, о чем будем проповедовать. Пусть Бог навеет нам тему проповеди. У нас нет плана для развития молодежи, у нас нет плана для благовестия, потому что Дух поведет нас каким-то образом в один прекрасный день, и когда это случится, мы пойдем за Ним. Что ж, Дух может подсказать и в понедельник, о чем проповедовать в воскресенье, и может помочь вам подготовиться во вторник, среду, четверг и пятницу. Также Дух может подсказать вам конкретные планы и идеи. Потому что Бог говорит, что когда человек строит планы, он должен делать это с открытым сердцем, позволяя Господу решать, что же в конце концов произойдет. Например, когда я выхожу к вам на сцену, у меня есть заметки, у меня есть очень четкий план. Я старательно готовился и изучал материалы. Я молился о том, чтобы мое сердце было праведным и чистым, насколько это возможно. Но выйдя на сцену, я вверяю себя Богу, я прошу Его, возможно, Ты хочешь сказать этим людям что-то такое, чего нет в моем плане, и я хочу, чтобы с каждым моим словом мое сердце было открыто для Духа. Как вы знаете, несколько раз этим утром Господь уже побудил меня сказать то, чего не было в моих заметках, однако, с другой стороны, если бы у меня вообще не было заметок, я бы перепрыгивал с темы на тему. Человек строит планы, но затем Господь может вмешаться в любое время, в любом месте, и изменить наши планы. Мы не должны ставить наши собственные планы во главу угла. Рассматривая этот вопрос, я хотел бы обратить ваше внимание на данные исследования. Они показывают, что церкви, целенаправленно достигающие своего видения, характеризуются тем, что у них есть конкретные цели, стратегии и тактика для воплощения этого видения. Растущие церкви не надеются на то, что однажды все случится само собой. Растущие церкви имеют видение, они понимают намерения Бога относительно Вселенской Церкви, и они осознают, как взращивать учеников Христа в их конкретном окружении. Затем в один прекрасный день лидеры собираются вместе, они начинают молиться и вырабатывают видение на перспективу. Они представляют себе желаемое будущее, и вот и все. Вы можете сформулировать это любыми другими словами, но по сути это представление желаемого будущего. Если вы спросите у Бога, если бы вы могли осуществить все свои мечты, если бы Бог мог предоставить вам неограниченные ресурсы, неограниченное количество людей, неограниченное пространство, что бы всемогущий Бог хотел осуществить посредством группы людей, служителей вашей церкви? Из таких размышлений рождается видение того, чего хочет Бог. Увидев общую картину, вы спрашиваете себя, «Так, а как же теперь это сделать?»
Тогда вы оглядываетесь вокруг и говорите, сегодня такое-то число, и до осени осталось около месяца. У вас может быть мечта или общий стратегический план на ближайшие несколько лет, но для достижения большой цели необходимо, чтобы каждый сезон в служении проходил согласно конкретным планам и целям. Конечная цель нам известна. Мы должны представить всякого человека совершенным во Христе. Однако вы должны начать сначала и решить, часть нашего пути пройдет от этой точки до этой точки. Мы сначала решим эту задачу. С такого-то по такой день мы сделаем вот это. На каждую неделю, месяц и год вы стратегически составляете маленькие конкретные планы целенаправленного роста. А затем вы оглядываетесь и удивляетесь, каким чудесным образом Бог это сделал. Ведь часто бывает так. У нас есть план. Собираться в таком-то месте, в такое-то время, ехать туда-то, как это было с моим хорошим другом из Чикаго. И вдруг Бог похлопал его по плечу и сказал, «Стоп! В чем дело?» Оказалось, что видному христианскому лидеру Америки был предоставлен огромный участок здания стоимостью в 20 миллионов долларов в пригороде Чикаго. Но этот лидер сказал, «Нет, оно не подходит для моего служения. Я молился, чтобы узнать о том, кому оно подойдет, и Господь побудил меня отдать его вам». Моментально моему другу пришлось изменить свои планы, изменилось место встречи, и теперь они проводят служение в трех разных студенческих городках. Они приглашают одного из лучших проповедников в Америке. Моему другу пришлось изменить свою стратегию в ответ на вмешательство Господа, так как мечты Бога были еще грандиознее. Но я убежден, что Бог направляет стопы идущих. Я верю, что Бог управляет теми, кто начал идти по правильному пути и в правильном направлении. Вам нужно всего лишь задать себе вопрос. Давайте выберем ситуацию для примера. Нужны и долгосрочные планы, и краткосрочные. Но, скажем, возьмем отрезок от сегодняшнего дня до Рождества. Приближается осень. Через несколько недель наступит сентябрь. Так вот, начиная с конца августа и до Рождества, какова цель вашей церкви? Далее, какие задачи нам нужно выбрать, какие планы составить, чтобы решить эти задачи? Наконец, какие нужны тактические решения, что конкретно мы будем делать? Не такой ли подход ежегодно и ежедневно применяет компания Microsoft или Hewlett-Packard? Люди, желающие развивать свое дело, понимают, что нужна цель, нужны задачи. Затем план или стратегия для решения этих задач и достижения цели. И, наконец, тактика, что конкретно мы будем делать. Это называется целенаправленным мышлением. Позвольте привести пример. Представьте себе, что ваша церковь замкнулась в себе, и что в ходе нашего курса вы осознали, что в последнее время немного новых людей обращается ко Христу. И вы решаете, вот наша цель на осенний период, вплоть до Рождества. Мы хотим, чтобы заблудшие души приходили ко Христу. Наша церковь потеряла интерес к благовестию, и я, как пастор, тоже потерял интерес к благовестию. Я уже начал об этом молиться, и у нас была встреча с командой лидеров. Мы хотим поставить перед собой цель помочь заблудшим душам прийти ко Христу. Что ж, теперь вам нужно перейти от общей цели к конкретной задаче. Что может Господь сделать для вас этой осенью? Он может побудить 15 человек обратиться ко Христу до Рождества. Почему бы вам не записать это число на листе бумаги и не начать молиться об этом? Конечно, это большой шаг веры. Ожидать, что Бог приведет к вам 15 человек, несмотря на то, что за последние месяцы и годы у вас не было ни одного новообращенного. Что необходимо сделать, чтобы это произошло? Вы говорите себе, хорошо, мне нужен план или стратегия. План номер один, я как пастор буду развивать отношения с неверующими и покажу пример любви к заблудшим душам. План номер два, я прочитаю цикл проповедей из 6 частей о том, как делиться своей верой. Я начну с 15 главы Евангелия от Луки, я расскажу о великом поручении. Я научу, как изложить благую весть простым языком, я научу всех прихожан, как делиться своей верой.

свидетельством, и через 6 недель я оснащу всех прихожан на дело благовестия. План номер 3. Мы найдем 10 семей, которые согласятся открыть двери своих домов и пригласить друзей на ужин. Просто для того, чтобы познакомить их со своей жизнью и, возможно, заинтересовать их. Наконец, 4-й план. В рождественский сезон мы организуем большой праздник, на который мы пригласим всех своих новых друзей. Мы будем праздновать и делиться благой вестью и посмотрим, сколько людей придет ко Христу. Наша цель, чтобы 15 заблудших душ пришло ко Христу. Мы составили планы. План для пастора, план проповедей, план для малых групп, план для лидеров. Теперь мы переходим к тактике и деталям и говорим: во вторник вечером я расскажу всем лидерам церкви о том, как делиться своей верой. Раз в 2 недели мы с лидерами церкви будем ходить на рынок или в торговый центр и делиться своей верой на практике. Вот еще конкретная тактика. Я приглашу людей в свой дом и найду еще 5 семей, которые также откроют двери своих домов для знакомых, еще не познавших Христа. Я просто приглашу нескольких соседей и познакомлю их с моими друзьями. Мы хорошо проведем вечер, и, может быть, они заметят что-то в духовной жизни в нашем доме. Вы понимаете меня? Разве это так сложно? Но всегда ли у нас такой подход? Большинство церквей приближаются к осеннему сезону. Пастор думает, о чем же мне проповедовать в этом сезоне, и затем немного молится. Ага, вот и прекрасно. Пусть малые группы идут туда, молодежь туда, дети сюда. Если вы не сообразуете все служения церкви с заданной целью, вы никогда ее не достигнете. Вы будете гонять футбольный мяч туда-сюда по полю, прочитаете проповедь на одну тему, потом выступите на другую, предложите курс на третью. Это чем-то похоже на метание стрел во всех направлениях в надежде, что кто-то передвинет мишень, поставив ее на пути одной из стрел. Но я верю, что Господь поручает человеку строить планы. Я думаю, что апостол Павел жил именно так. Он сказал себе: «Вот цель, я хочу угождать Христу. Вот задача, я хочу рассказывать о Христе, возвещать о Нем в тех городах, где никто другой о Нем еще не возвестил». Разве не об этом Павел говорит в 10 главе послания к римлянам? «Я хочу идти туда, где никто еще не был. Я хочу вразумлять и учить их. Я положил начало, теперь ты, Сила, иди в эту церковь, а ты, Тимофей, в эту церковь. У меня есть план и стратегия. Я пойду в культурные центры, я пойду в Эфес, я пойду в Коринф, я пойду в Рим. Что касается тактики, я не стану использовать свои римские привилегии и окажусь в цепях в Риме, тем самым обеспечив себе платформу для выступления перед императором всего цивилизованного мира». Мне кажется, у Павла была очень четкая стратегия, и все, что он собирался сделать, было сообразовано с его целью. Давайте теперь поговорим о практических аспектах. Как нам это делать? Я уже касался их раньше, так как в целом считаю, что жизненные примеры лучше длинных теоретических объяснений. Так вот, я видел, как некоторые из вас вели себя, когда я приводил пример о необходимости благовестия в церкви. У вас на лицах было написано: «Ой, можно чуть помедленнее, еще медленнее, пожалуйста. Ага, пастору нужно проповедовать об этом, пригласить соседей, друзей. Вечер вторника подойдет». И знаете, что вы сделаете? Многие из вас поступят в точном соответствии с моим примером. Что ж, это отлично. Отлично в том смысле, что, возможно, это хорошее начало, а затем Бог откроет вам другие планы. Но это намного лучше, чем теряться в догадках, что мне делать, как мне достичь своей цели. В основе этого процесса лежит целенаправленность. Некоторым пасторам, благодаря их духовным дарованиям, она дается естественным образом. Другим приходится сложнее. В таком случае попросите лидеров вашей церкви молиться вместе с вами. В таких случаях мне приходилось обращаться за помощью к бизнес-консультанту, который профессионально занимался стратегическим планированием в большой компании.
А теперь позвольте мне предложить вам несколько вполне практических способов применить сказанное на деле. Прежде всего, целенаправленно взгляните на календарь проповедей. Очень важно, о чем вы проповедуете, зачем вы об этом проповедуете и когда вы об этом проповедуете. По моему мнению, проповеди должны быть сгруппированы в циклы. Если вы не знаете, о чем вы будете проповедовать на следующей неделе, это очень плохо. Уже четверг или суббота, а вы еще не знаете, о чем будете проповедовать. Вы недалеко продвинетесь таким образом. Я считаю, что если вы не хотите оставить никакого следа, посвятите вопросу одну проповедь. Это как капля в море. Если вы хотите, чтобы люди знали, что это важно, но не слишком, посвятите вопросу две проповеди. Если вы хотите, чтобы церковь извлекла хотя бы одну мысль, что это очень важно, посвятите вопросу три проповеди, ведь треть людей не приходит в церковь каждую неделю. Вы понимаете? Если у вас в церкви 100 человек, то в отдельно взятое воскресенье 30 или 35 из них отсутствуют. Если у вас 1000 человек, треть отсутствует. Только если вы посвятите вопросу три проповеди, вы сможете быть уверенным, что вас услышали все. Если я всерьез хочу донести до людей наши намерения, 4 проповеди. Если я хочу представить им новую цель, 5 проповедей. Наконец, если я хочу, чтобы людям надоели слова, и они взялись за дело, 6 проповедей. Следовательно, если в вашей церкви проблемы с благовестием, не сдавайтесь, прочтя одну проповедь по Евангелию от Луки. Так ничего и не изменилось. Конечно, ничего не изменилось. Представьте, что на сцене лежит большой камень. Что, если я толкну его раз, чтобы сбросить со сцены, и сразу скажу, ничего у меня не получится. Нет, нужно толкнуть раз, два, три раза, 4, 5, 6 раз. Лучше проповедовать циклами. Так и вам самому будет легче. Обычно я предпочитаю проповедовать по книге Библии или как минимум по каким-то главам или разделам, но проповедь должна соотноситься с интересами прихожан. Второе. Вы должны проповедовать сообразно с насущными нуждами церкви. Иначе говоря, если самая большая проблема церкви – это недостаток благовестия, если вы потеряли свой задор и пыл, не проповедуйте по книге Экклезиаста. Не проповедуйте о наставничестве. Если у вас проблемы с благовестием, я бы посоветовал вам провести цикл из 6 проповедей о благовестии, а затем раздать маленькие пригласительные всем присутствующим, чтобы они пригласили своих соседей на следующий цикл проповедей о браке или воспитании детей. Ведь у заблудших людей бывают проблемы в браке и проблемы с воспитанием детей, не так ли? А вам удастся привлечь к делу людей, не обладающих даром благовестия. Они вполне могут раздать друзьям и сотрудникам пригласительные и сказать, «Мы как раз обсуждаем тему брака, мой пастор очень интересно говорит, приходите послушать». И люди придут. А иначе как люди придут ко Христу, если у нас нет целенаправленной стратегии? Итак, у вас есть цель. Проповедуйте о самых важных нуждах церкви. Я, как пастор, всегда спрашивал у Бога, «Господи, что мне сказать этой группе людей?» Всегда представляйте себе текущее положение церкви. Помните, что на каждом этапе у нее есть конкретные цели, достижение которых позволит ей исполнить Божье предназначение. Проповеди играют такую же роль в жизни церкви, как руль на хвосте самолета. Ваши проповеди должны быть нацелены в том направлении, в котором Бог хочет повести вашу церковь. Ведь проповедь – это слово от Бога, не так ли? Если церковь находится в точке А и должна попасть в точку Б, Бог должен сообщить ей об этом. А как ваши прихожане это услышат, если вы не скажете им в проповеди? Поэтому нужно составлять календарь проповедей наперед. Сейчас наша цель – благовестие, возможно, в следующем сезоне ею будет наставничество. Возможно, вы проводите брачные консультации и видите, как распадаются браки. Чему будет посвящен ваш следующий цикл проповедей? Супружеским отношениям. Что если прихожане не видят себя во Христе? Что если они постоянно стараются жить правильно и падают? О чем вы будете проповедовать? О первых трех главах послания к Ефесянам или о послании к Римлянам, главах 6-8? Что если ваших прихожан нужно убедить, что каждый человек способен изменить мир? Проповедуйте о чьей-то биографии, например, о жизни Давида или Моисея или жизни Эсфири. Но главное,
не составляйте свой календарь согласно тому, что написал Чак Суиндл в своей книге, которая вас сильно впечатлила. Составляйте свой календарь согласно тому, в чем нуждается ваша церковь. Вы меня понимаете? Это в корне меняет дело. Это помогает нам слышать Бога и следовать Его пожеланиям. Когда я молюсь о содержании своих проповедей, я задаю вопросы. Я собираю лидеров церкви и советую с ними. Я разговариваю с молодежью, я спрашиваю своих сотрудников. Я прошу Господа направить меня. Он мне подсказывает. Я составляю свой план проповедей на 6-9 месяцев или даже на год вперед. Господь может изменить его и зачастую так и делает. Но я предпочитаю иметь хороший план, который Господь при необходимости может изменить, чем не иметь плана и не знать, куда мы движемся. Понимаете, я знаю церковь, в которой я проповедую. Мы целенаправленно ее строили. Я знаю, что нам нужен цикл о браке, потому что нам нужно привлечь много новых людей и помочь им прийти к Христу. И я уверен, что такой цикл их заинтересует. У нас есть много бизнесменов, поэтому по окончании цикла о браке я собираюсь прочитать тематический цикл «От хорошего к лучшему». Перед Рождеством я проведу цикл из 3 частей об управлении финансами. Декабрь – это время пожертвований, отличное время для проповедей на эту тему. Я провожу подобный цикл в своей церкви каждый год. Он состоит как минимум из 3 частей, иногда из 5 частей. Сердца людей и их чековые книжки или кошельки связаны невидимой нитью, где их деньги, там и сердце. Напрасно многие из нас боятся говорить о деньгах. Ведь каждый раз, когда вы говорите о деньгах, вы затрагиваете тему господства Христа. И дело не в том, чтобы собрать на зарплату пастору. Я всегда говорю людям, если вы не верите в искренность наших побуждений, пожертвуйте деньги голодающим детям в Африке, пожертвуйте организации в фокусе «Семья». Люди должны определять свои приоритеты и жертвовать, а мы должны научить их этому. Причина, почему люди не жертвуют, это вовсе не жадность. Просто, по моим наблюдениям, большинство пасторов никогда не проповедует о даянии, а если и проповедует, то один раз. Как в моем примере про камень на сцене, видите, камень не пошевельнулся, галочка поставлена, двигаемся дальше. Итак, проповедуйте циклами, через проповеди направляйте церковь в нужную сторону. Разные сезоны календарного года требуют разного подхода, необходимо быть целенаправленным в выборе времени. В Америке осень. От начала занятий в школе и до Рождества – это сезон самого большого роста в жизни церкви. Люди готовы взять на себя новую ответственность. Дети идут в школу, взрослые меняют работу. Поэтому проявите активность и скажите: «Вот наша цель, мы запускаем эту программу». Говорите о своих задачах. Расскажите о будущем цикле проповедей и о Божьей цели. Составьте план. Летом же, когда не так много людей приходит в церковь, вы, следуя целесообразности, можете тренировать своих лидеров. Например, я собираюсь проповедовать о браке. Угадайте, чем сейчас занимаются наши лидеры малых групп в Джорджии? Изучают курс «Любовь, секс и супружеские отношения». Ведь чуть позже мы собираемся проповедовать о взаимоотношениях и нуждах, а затем предложим всем малым группам узнать, как строить хорошие отношения между мужчинами и женщинами. Понимаете, о чем я говорю? Используйте это время для подготовки лидеров. Вот видите, я изначально основываюсь на предположении, что заблудшие души придут. Я ожидаю, что люди захотят расти. Поэтому целенаправленно тренируйте лидеров всех служений с тем, чтобы с началом проповедей, молитв, поста, малые группы были готовы принять новых людей, чтобы к этому времени была обучена команда, которая сможет позаботиться о новообращенных. Но чтобы эта команда была готова к октябрю, когда люди приходят ко Христу, обучить ее нужно в августе. И когда Господь видит, что вы еще в августе готовите людей для поддержки новообращенных, Он радуется, потому что вы и вправду верите в то, что это случится. И он думает: наверное, я могу доверить этой церкви несколько новообращенных душ. Вот вам и результат целенаправленности. Таким образом, вы заставляете разные поры года работать на вас. Один из периодов интенсивного роста – это осень, другой – это период между Рождеством и Пасхой. Это время нужно максимально использовать.
Период от Пасхи до конца лета менее интенсивен. Проповедуйте на темы интересные, но достаточно независимые друг от друга, так что если люди пропустят что-то из-за отпусков, путешествий, они все равно смогут понять остальное. Продолжайте выполнять свои задачи, но замедлите темп. Замедлите его, чтобы построить что-то основательное и подготовиться к новому сезону роста. Нам кажется, что рост происходит вот так. Но так не бывает. Вспомните, как растут наши дети. Сначала они совсем маленькие, потом выше и выше. Потом они какое-то время не растут, а потом растут дальше. Так и происходит в любой сфере. Рост, затем перерыв, рост, перерыв, рост, перерыв. Мы должны чувствовать Божий ритм и понимать, что когда настает затишье, значит, время готовится к новому сезону роста. Принятие новообращенных в церковь начинается с проповеди. Наши лидеры малых групп составляют команду, которая поддерживает этих людей. В конце богослужения, если оно евангелизационное, я даю людям возможность исповедовать Христа как Спасителя. Это можно организовать по-разному. Библия ничего не говорит о том, какой вариант лучше. Так или иначе, нужно передать людей, только что ставших христианами, лидерам малых групп, команде поддержки. Для чего? Потому что как только люди принимают Христа, они сразу становятся частью Его тела. Они попадают в малую группу, где их любят, заботятся о них. И вам уже не нужно организовывать команду для этой работы, она давно готова. Следующий пункт – конкретные методы наставничества с помощью курсов, постоянного обучения и малых групп. Вы говорите: вот наши цели, задачи, планы и стратегии. От них я отталкиваюсь в своих проповедях и уроках. Я понимаю, что наша церковь в целом движется вот в этом направлении. Мы прокладываем путь проповедями, обучаем лидеров наших малых групп. Все происходящее в церкви способствует принятию новообращенных. Но ведь в то же время у нас есть еще и другие проблемы и нужды. Поэтому вам нужны разные средства для достижения разных целей. Например, в нашей церкви в Калифорнии у нас было так много людей с особыми нуждами и так много людей, приходящих ко Христу, что мы оказались в затруднительном положении. Сколько бы мы ни проповедовали о браке или о воспитании детей или о выходе из финансовых трудностей, все равно кому-то чего-то не хватало, а люди были заняты и не могли сидеть в церкви круглосуточно. И тогда мы организовали очень недорогие ужины по вторникам вечером. У нас были люди с даром служения и кулинарными способностями. Все готовилось рядовыми прихожанами. В конце концов, на эти ужины стали приходить 700 или 800 человек, а они были приготовлены обычными людьми без какой-либо профессиональной помощи. Люди приходили прямо с работы, встречались там с семьей, садились за столики, ели, общались. Каждый курс длился от 6 до 8 недель. Курс о воспитании детей, курс о браке, курс по изучению Библии, курс по обучению благовестию, курс о распоряжении личными финансами. Мы предлагали курсы по всем основным темам, в которых нужно разбираться христианам. Люди записывались на эти курсы, проходили их за 6-8 недель, затем мы вместе праздновали их успешное окончание. Мы устраивали молитвенное собрание недели на 7-й, вместе прославляли Бога, а после этого просто устраивали праздник. Люди давали обязательство посетить 6 или 8 занятий, и это было нетрудно исполнить. Дайте им передышку, и они подпишутся еще на 6 или 8 недель. А когда через некоторое время они оглянутся назад, то увидят, что посещают курсы уже 2 или 3 года. За это время они узнали, как управлять своими финансами, что такое здоровый брак и как по-настоящему любить своих детей. Это одна из возможных стратегий. Я не говорю, что она самая лучшая, просто она успешно действовала в церкви в Калифорнии. Главное всегда знать, в чем же стратегия, понимаете? В чем ваша стратегия? Ведь вам нужна стратегия для вашего брака. Вам нужна стратегия для воспитания детей. Люди должны научиться правильно расходовать средства, иначе они никогда не смогут финансово поддерживать церковь или выбраться из долгов. Путешествие по Библии существует, чтобы создавать ресурсы для церквей, особенно для тех, в которых всего один пастор или мало сотрудников. И вот вам пример. В воскресенье вечером я был в церкви, и ко мне подошла одна супружеская пара. Они представились очень быстро и по-африкански, так что я не разобрал их имен и просто улыбнулся. «А, Боб, здравствуйте!»
И этот мужчина сказал: «Мы вместе с 40 другими парами прошли видеокурс по воспитанию детей. Он так помог нам в жизни. Теперь мы родители-чемпионы. Мы хотим проводить этот 9-недельный курс в нашей церкви каждые полгода, чтобы и другие родители смогли его пройти». Заметьте, пастор и слова не сказал о воспитании детей, а в его церкви появились родители-чемпионы. Так что организуйте курс о воспитании, курс о супружеских отношениях. В моей церкви был человек, хорошо разбирающийся во всем, что касается денег. Он обучил команду лидеров, и у нас постоянно проходили курсы по управлению деньгами по модели Краун. Понимаете, о чем я говорю? Только не заблудитесь в деталях. Всегда помните о целесообразности. Держите перед глазами цель. Напоминайте себе: ага, мы сейчас здесь. Чего мы хотим достичь? Что нам нужно сделать, чтобы этого достичь? И примените это к каждой области служения. Проповеди, малые группы, воскресные собрания, благовестие, молодежное служение, детское служение, бюджет. Составьте план, связывающий все это воедино. И напоследок хочу упомянуть о том, как оценивать то, что происходит сейчас у вас в церкви. Вы должны оценивать происходящее, чтобы определить, помогает ли оно достичь цели. И вот несколько вопросов, которые пришли мне на ум. Готовы ли вы, если нужно, изменить свои методы? Готовы ли вы изменить то, что привыкли делать? Готовы ли вы сократить продолжительность богослужения? Готовы ли вы изменить стиль музыки в ту или другую сторону? Готовы ли вы перенести обучение на какой-либо другой день? Готовы ли вы сделать богослужение продолжительнее, если возникнет необходимость? Готовы ли вы проводить 2 богослужения вместо 1 или 3 вместо 2? Готовы ли вы... Сейчас я задам провокационный вопрос. Готовы ли вы уволить сотрудника, которого все очень любят, вот только он не делает ничего полезного? Но вы не решаетесь его уволить, так как это повлечет за собой массу недовольства и хлопот. Готовы ли вы попросить кого-либо из ваших прихожан уйти из служения, которое ему очень нравится, но совершенно не подходит? Как правило, в каждой церкви есть женщина, которая поет еще с незапамятных времен, при этом только один человек замечает в ней музыкальные способности, она сама. Ну и еще, возможно, ее муж, когда надевает слуховой аппарат. А все остальные четко знают, что петь она не способна. Кто из вас знает людей, не способных руководить молодежью или быть лидером малой группы, или распоряжаться церковной казной, или плодотворно участвовать в братском совете? Но мы год за годом ничего не предпринимаем, потому что нас научили, что христиане – это милые люди с приятными манерами. Но вот что я вам скажу. Когда в судный день вы предстанете перед Христом, вас не спросят, насколько вы были милы. Вас спросят, достигли вы цели и представили всякого человека совершенным во Христе. И все, что способствует этой цели, оценивается на 5, а все, что не способствует, на 2. Если вы это поймете, то начнете делать смелые шаги и преображать церковь. Конечно, это нужно делать с любовью, не спеша, с мудростью, посоветовавшись с другими. Нужно обнять эту бедную женщину, и нужно заранее подумать, в какое подходящее для нее служение вы предложите ей перейти. Думаю, вы понимаете, что все нужно делать с любовью, Божьими методами. Но большинство церквей вообще этого не делают. И тем самым ограничивают свой рост. С какой стати Бог даст вам больше людей, ресурсов или места, если вы не умеете правильно распоряжаться тем, что Он уже вам дал? Это закон целесообразности. Нам нужно сообразовывать все с целью и оценивать, насколько мы ее достигаем. Полезно проводить ежегодную лидерскую конференцию, где вы рассматриваете и пересматриваете ваши цели. Мы делаем это даже чаще, чем раз в год. Например, расскажу вам, как мы планируем бюджет нашей церкви. Не знаю, сколько денег получает от вас молодежный пастор, или пастор малых групп, или еще какой-нибудь служитель. Но мы для начала говорим каждому лидеру: пойдите, помолитесь вместе со своей командой, а потом скажите нам, какую цель Бог положил вам на сердце на следующий год.
Потом скажите, какие задачи он призывает вас реализовать в следующем году. Кратко на одной страничке изложите конкретный план и стратегию на год. А потом расскажите, что именно вы собираетесь сделать и сколько это будет стоить, и мы помолимся и оценим вашу заявку. Мы собираем заявки от всех служений церкви. Как вы думаете, просят ли у нас больше денег, чем есть в наличии? Конечно, и это хорошо. Если вашим лидерам нужны мелочи, найдите других лидеров. Люди должны уметь мечтать, но потом вы расспрашиваете их, ага, объясните мне эту цель, и эту, и вот эту, а дальше? Делите ли вы вашу энную сумму денег поровну между всеми сотрудниками, чтобы никого не обидеть? Нет. Вам нужно выяснить, где в вашей церкви действует Бог. Если Бог действует здесь, если здесь нужно больше сотрудников, угадайте, кто получит больше денег и других ресурсов. То служение, где действует Бог. Вознаграждайте верных людей, тех, кто почитает. Вознаграждайте служения, которые растут. Некоторые служения получат дополнительную мотивацию в виде, как вознаграждают других, а некоторые служения и

Те над ними смеялись, а именно над их нелепой формой одежды. Программа сама по себе, может, и хорошая, и мы решили выбросить эту форму, а вместо нее закупили футболки с рисунком на тему серфинга. Дети по-прежнему заучивали наизусть стихи и участвовали в программе, но лидеры тоже сменили свои нелепые формы и галстуки на футболки с тематикой серфинга и какой-то оригинальной надписью на спине. То есть мы не меняли суть этого детского служения, но мы всего лишь изменили упаковку. А что, если Бог хочет, чтобы вы проделали то же самое со всей вашей церковью? Что, если Он ставит под сомнение ваши методы? В общем, попробуйте поставить под сомнение традиции и устои вашей церкви. Не спешите, проявляйте мудрость. Я не хочу, чтобы вас уволили сразу после того, как вы приедете с этой конференции. Но знаете, я думаю, что у каждого великого пастора в ящике стола лежит конверт. Если не в прямом смысле, то в переносном. А в конверте заявление об уходе. И если ваша церковь не позволяет вам следовать Божьему призванию и хранить служение в святости, вы должны быть готовы достать этот конверт и сказать: «Раз я не могу сделать это по-божьему, вам придется искать другого пастора». Неужели Бог не позаботится о моих нуждах? Неужели Создатель Вселенной не даст мне денег на кусок хлеба? Конечно, вам будет страшно, но моральный авторитет может быть только у тех, у кого также есть мужество поступать правильно. И Божье благословение не заставит себя ждать, как только он узрит достойного адресата. Я закончу стихом: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Тех, у кого достаточно мужества, чтобы действовать правильно и своевременно, с духовной проницательностью, чего бы это ни стоило, но в этом закон целесообразности. Господи, я молюсь о моих братьях и сестрах. Это занятие может поставить перед ними нелегкие вопросы, и я прошу, чтобы Ты даровал им много благодати, много мудрости, а более всего мужества. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. У нужд у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, мне такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли. Туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но не они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там, загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных,
вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы, и мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношения. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги, это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу! Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции и правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, да? Они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары. Пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков, давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там. Народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися.
То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот, вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул: пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который, Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар, то есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин, и он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента, и врачи ничего не могли делать. Там был, ну, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью, он ночью уже был одет, к нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте, он спит там 3 или 4 часа ночи, но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент, или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же, ну, большая церковь. Он говорит, ну, потихоньку, говорит, и он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, ну как у вас строится? Он говорит, ну потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои там сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог... Он любит народ, он такой добрый, он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, ну, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, ну, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь. Правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием.
И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня. Мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай, у меня много людей в этом городе.

И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, потом, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите. Если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви. То есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели. Извините, я просто говорю вам, как это может быть. Или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви, это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать... Она с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок. Его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто... И она, в конце концов, не выдержала. Она расстроилась. Она остановилась. Нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. Когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все... Весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти, он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся? Петр, он горько плакал. Иисус только посмотрел на него, а это народ,
Весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался бы я себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас в нашем обществе, которые скажут: «Я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал». То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит: если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не пять лидеров, не десять, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал: «Идите, проповедуйте Евангелие». То есть Он дал цель. Он сказал: «Я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим: Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал: «Теперь я царь, и у меня есть сила, которой вы не сможете противостоять всеми своими легионами». То Израиль подумал: ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано: дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит: «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18, то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать: «Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит». Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливо был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый, и там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, и он стал делиться с этим человеком. Он говорит: «У меня скоро суд. Что мне делать?» Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит: «Что мне делать?» Он ему говорит, «Если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят». И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит: «Скажи, сознайся, просто признай себя виновным». И потом по телевизору показывают, как такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал: «Да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я признаю его». И его решили помиловать. То есть Библия говорит: сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит: «Я пришел, чтобы призвать к покаянию». Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, молятся.
И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видит сердце, и он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне, то, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть, все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, к скифам. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово.
Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая была на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное, мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали, столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали, сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так. Когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении. Будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние. Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. «Иди работай, виноградники моему». Он говорит, «Не хочу». Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. «Раскаявшись, пошел».
Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю, взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

0: wrong. Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka,
1: one of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 8. Долина Лики. В прошлой программе мы путешествовали из древней Смирны в Сардис и посмотрели археологические раскопки древних развалин, сохранившиеся со времен Римской империи 1 и 2 веков. Сейчас мы направляемся в западную Турцию, в место под названием Долина Лики. Это плодородный регион в материковой части древней Малой Азии, где в первом столетии были три процветающих города. Это Иерополис, Лаодикия и Колоссы. Я поставил себе цель увидеть их все, или то, что от них осталось за один день. Активировать силу Добло. Долина и река Лика в те дни давали много ресурсов. Этот регион процветал благодаря успешному производству текстиля

и шерсти. Благосостояние росло. Города населяли самые разные люди. Но в те времена, как и сейчас, этот регион был известен как место отдыха и туризма благодаря геологическому феномену, сотням горячих минеральных источников. Здесь все покрыто природными джакузи. Такого нет нигде в мире. Нет, я не очутился в швейцарских Альпах. Это может выглядеть как снег, но на самом деле равнина покрыта травертиновыми террасами. Травертин — это солеобразование белого карбоната кальция из подводных известковых источников. Оксид кальция смешивается с горячими источниками, и получаются эти встречающиеся здесь повсюду минеральные ванны. Это очень сложная реакция, но в результате получается то, что привлекает сюда людей. Природные минеральные ванны или бурлящие потоки воды, которые, по моим ощущениям, как расплавленная лава. По-моему, все это выглядит как-то болезненно и не вполне гигиенично. Я раздумал принимать горячие ванны с турками. К тому же у меня появилось другое развлечение. Зоотерапия. Я уверяю, ее улыбка растопит ваше сердце. Как только одна поднялась, я понял, что это станет началом большой дружбы. Мы прогуливаемся вокруг горячих источников в древнем Иерополисе. Римляне, которые когда-то здесь жили, верили, что эти минеральные источники имеют сверхъестественную силу и целительные свойства. Я решил оставить своего верного верблюда, чтобы спуститься и потрогать воду. Она очень горячая, и я с трудом могу удерживать в ней ноги. Если приглядеться, то можно увидеть, что от источников поднимается пар. На улице и так жарко. Значит, она действительно очень горячая. Смотрите, мы сравним ноги. Это ноги турка. Он привык к такой температуре. А вот мои. Мне придется нарезать ремни. Еще мне сказали, что вода не просто безопасна, но и полезна для питья. Минералы обладают целебными свойствами. Ведь неудивительно, что люди пьют из этих источников на протяжении тысяч лет. Я проявил признаки патологического страха перед микробами, когда путешествовал на этом корабле пустыни. Хозяин этого верблюда решил вылечить меня, и для этого прибегнул к радикальной терапии, утверждая, что это как раз то, что нужно. Он заставил меня сделать то, что не сделал бы любой нормальный человек, находящийся рядом со зверем, засунуть руку ему в пасть. У кого-нибудь есть мятная резинка? Ой, он немного сжал челюсти. Хорошо, мой адвокат свяжется с вами. Это слюна верблюда. Когда уже было все сказано и сделано, то отношения прекратились, еще не успев начаться. Я боюсь бактерий. Она одна сплошная бактерия. Я знал, что нам придется расстаться. Мы с тобой хорошо провели время. Я лично хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделала. Знаю, это трудно, но отпусти, просто отпусти. Я обещал себе, что не буду плакать, но... Просто отпусти, ладно?

На следующее утро после горячих ванн я тщательно побрился, получил очень интересный турецкий массаж, и я в той же рубашке. Кстати, о массаже. Я иду вдоль главной улицы древнего Иераполиса, одного из основных туристических центров древнего мира. Я забрался наверх этой арочной конструкции, и отсюда прекрасный вид на главную улицу древнего Иераполиса. Говорят, что римляне приходили сюда ради целебных свойств этих горячих источников, расположенных здесь повсюду. Чуть к востоку от центра города находится амфитеатр. Говорят, что туда могло вместиться 15 тысяч человек, что несоизмеримо с населением Иераполиса того времени. Но это показывает, насколько в те времена был популярен город для туристов, что-то вроде Лас-Вегаса того времени. И как у Лас-Вегаса, у этого города была не очень хорошая репутация. Недалеко от храма Аполлона образовалась огромная, казавшаяся бездонной дыра,

уходившая далеко вглубь Земли. Ее называли плутонием. Предположительно, испарения из этого отверстия в Земле даже убивали пролетающих над ним птиц. Языческие жрецы, которые, как казалось, имели власть над смертью, забирались в эту яму и под влиянием паров изрекали пророчества тем, кто их искал. Что-то вроде Дельфийского оракула, о котором мы говорили в путешествии по Греции. Некоторые библейские исследователи считают, что в послании Павла церкви в Ефесе, которая имела отношение к долине Лики, содержится скрытая ссылка на эти предположительные ворота в Нижний мир, называющиеся Плутоний. Слова, написанные в Ефесянам 4:9, говорят о Христе, который «сходил в преисподние места земли». Эта фраза, которая подразумевает именно эту геологическую яму в Иерополисе, с окружившими ее языческими мифами, стала ярким выражением Христа, победившего силу смерти. Христос сошел в преисподние места земли и затем вернулся, чтобы провозгласить жизнь Иерополису. Вероятно, этот стих является выражением христианского Евангелия о распятом, воскресшем и победившем Иисусе, восставшем против темного язычества, наполнявшего долину Лики. Но в Новом Завете это не единственное место, где упоминается Иерополис. Павел делает четкое указание на него, упоминая о человеке, который принес сюда Евангелие. Иерополис был упомянут апостолом Павлом в послании к Колоссянам. Он говорит о Епафросе, который насадил церковь в Колоссах и служил в первую очередь здесь, в Иерополисе, а потом и в другом городе, который мы посетим, Лаодикию. Библия не говорит, посещал ли Павел Иерополис, но он знал о том, что здесь существовала группа верующих. Вероятно, его близкий друг Епафрос услышал Евангелие от Павла недалеко от Ефеса и проповедовал его в долине Лики. Эти двое мужчин вновь встретились в Риме, когда Павел находился под арестом. Узнав от Епафроса о жителях этого региона, Павел написал свои новозаветные послания Колоссянам и Филимону. Находясь под палящим солнцем сегодняшнего Иерополиса, я испытывал опасную потерю жидкости в теле, но при этом вспоминал уроки географии. Как вы видите, на мне вся карта мира. Здесь у нас Северная и Южная Америка, на этой стороне Африка. Здесь небольшой отросток, это часть Ближнего Востока. Турция, где я нахожусь сейчас. Древняя Малая Азия, вот тут, Западная Турция возле Эгейского моря. Северная часть Средиземноморья. В течение дня я еще вспотею, и здесь добавится континент к востоку, Азия и Россия. Так мы дойдем и до Дальнего Востока. Оставайтесь с нами. Посмотрим, что получится. Несмотря на жару, я намерен найти амфитеатр. По пути я решил исследовать улицы античного Иерополиса, сокровища древности, оставленного римлянами, которые правили в этом регионе примерно со 133 года до 495 года нашей эры. Никакие исследования римских руин не могут считаться успешными, если не изобразить, что ты держишь один из камней. Ребята, давайте помогите мне кто-нибудь. Я долго так не выдержу. И к своему удивлению я понял, что если вы хотите рассмотреть какие-либо руины поближе, то вам стоит прихватить с собой плавательные очки. Это одна из античных минеральных ванн, которую вы можете увидеть в наши дни в Иерополисе. А если у вас орлиный глаз, то вы сможете увидеть около 6 античных римских и греческих колонн под водой. Я думаю, что турки должны были бы принять меня за мускулистую греко-римскую статую, как искусное изваяние физического совершенства. Я решил скрыться, прежде чем соберется толпа. Вы задумывались, как римляне строили античные колонны? Я направлялся к амфитеатру и наткнулся на кладбище римских колонн. Они строили их, устанавливая одну часть на другую. Они проделывали отверстие, вставляли металлический стержень в каждую, закрепляя шайбу по окружности, чтобы части не разваливались, а затем сверху крепили следующие. Римляне активно использовали колонны в своей архитектуре. В древнем мире существовало три классических стиля или ордера колонн: дорический, ионический и коринфский.

Римляне позаимствовали стиль у греков, который не менялся практически тысячи лет. Дорический стиль старейший и простейший. Это обычный вертикальный цилиндр, немного расширенный у основания. У таких колонн не было ни базы, ни верхней части, называемой капителью. Ионический стиль чуть сложнее. Ствол обычно имеет продольные желоба по всей длине, а капитель наверху украшена характерным скульптурным свитком с четырех сторон. А коринфская колонна, которая, как считается, пришла из древнего Коринфа, похожа на ионическую, но вместо свитка капитель украшена резными листьями. Все три стиля можно наблюдать в Колизее в Риме. Дорический стиль представлен по нижнему ярусу, ионический — по среднему, а коринфские колонны видны на верхнем ярусе. Но вам не обязательно ехать в Рим, чтобы увидеть эти колонны. Они активно используются в архитектуре наших дней. Они как прочный символ греческого и римского вклада в западную цивилизацию. Вы найдете их по всей Европе и на многих правительственных зданиях в Америке. В Вашингтоне вы будете окружены ими повсюду. Например, коринфские колонны можно увидеть на здании Верховного суда. Белый дом украшен ионическими колоннами. А на здании Капитолия США есть все три типа колонн. Колонны являются памятниками американской истории и римской архитектуры, которые мы изучаем здесь. Но римская инженерия не приняла во внимание то, что в Западной Турции часто случаются землетрясения. Это стало одной из причин, почему очень немногие из этих колонн сохранились до наших дней. В те времена, когда римляне контролировали долину Лики, здесь произошло не менее четырех разрушительных землетрясений, которые способствовали образованию каких-то из этих развалин уже тогда. Несмотря на это, каждый раз город отстраивали и восстанавливали. Ведь туристы все так же хотели здесь отдохнуть и по-римски развлечься. Это объясняет и постройку огромного амфитеатра, который был создан при римском императоре Адриане во время активного восстановления города после одного из землетрясений в 60-м году нашей эры. В театре Иерополиса, который вмещал 15 тысяч человек, остались декоративные элементы, хорошо сохранившиеся древние артефакты Турции. Основанием сцены были несколько каменных арок, что создавало под ней коридор. Это очевидно, что римляне знали, как строить амфитеатры. Кстати, землетрясение 60-го года, затронувшее Иерополис и всю долину Лики, дает исторические ссылки на время написания некоторых посланий Нового Завета. Историки утверждают, что послание Павла к церкви в Колоссах было написано до землетрясения в 60-м году. Ведь учитывая, что Павел очень беспокоился за эту группу верующих, и трудно представить, что он мог бы не упомянуть в своем послании об этом разрушительном землетрясении, особенно если они тяжело переживали его последствия. Я почти завершил свое путешествие по Иерополису. Пришел, увидел, пропотел. Настало время вернуться в Добло с кондиционером и направиться в Лаодикию. Лаодикия находится в 20 минутах езды к югу от Иерополиса. И если бы я был невнимателен, я просто проехал бы мимо. Были всего один или два знака, указывающих, что я еду в правильном направлении. Лаодикия не входит в число главных достопримечательностей Малой Азии. Город представляет собой каменные руины, одиноко раскиданные на фоне девственной природы. В сравнении с возвышающимися древними колоннами Иерополиса, Лаодикия явно проигрывает. Я заметил, что большая часть города мистическим образом оказалась под землей. Если вы поедете в древний город Лаодикия, то увидите, что многое еще в нем не раскопано. Посмотрите на эту римскую арку. Большая ее часть находится под землей. Явно за этим местом не ухаживают. Пока я здесь прогуливался, к моим ногам прилипло штук 12 колючек. А я рекламирую здесь туристические лавки с сувенирами и футболками. И это здорово, потому что нам много еще предстоит узнать о Лаодикии. Римские арки — очень примечательная черта древних руин. Я доверяю римлянам. Сейчас я лежу на основном камне, который установлен между двумя другими огромными камнями, чтобы скрепить их. Это традиционная постройка римской арки.
Римляне заимствовали эту идею у этрусков, что позволило им строить водопроводы, дороги и мосты. Везде, куда бы ни приходили древние римляне, можно найти подобные арки. У основного камня очень интересная особенность. Чем больше веса на него опирается, тем крепче держится вся конструкция. Это новшество. Чем больше вес, тем крепче арка. Стала революционной в архитектуре. Именно благодаря ему не разрушились трехуровневые водопроводы или огромный Колизей в Риме, которые испытывают невероятно большую компрессионную силу. А учитывая то, что римляне первыми изобрели бетон, использовали известь, вулканический песок и специальную глину, они могли строить такие арки где угодно. Для постройки этих арок были нужны дешевые строительные материалы и менее квалифицированные рабочие, чем для более сложных колонн в греческом стиле. Это прекрасный пример того, как работать умнее, а не больше. Благодаря которому мы восхищаемся и копируем их архитектуру до сих пор. В наше время здания сооружаются с использованием сложных математических расчетов, чтобы они смогли выдержать и снег, и ветер, и землетрясение. Но римляне были не так сильны в математике. Попробуйте сделать сложные расчеты римскими цифрами. Тем не менее, сотни римских сооружений сохранились до наших дней, так что у них что-то получилось. Лаодикия была конечным пунктом нескольких римских водоканалов, что делало ее коммерческим центром Малой Азии. Вот три составляющих успешного древнеримского города: расположение, расположение и еще раз расположение. Город Лаодикия, руины которого находятся вокруг меня, располагался в одном из процветающих регионов Западной Малой Азии. 15 миль к северу — Иерополис, 10 миль к востоку — Колоссы, чьи холодные источники орошали этот регион. Через Лаодикию протекает река Лика. Это способствовало успешному развитию текстильной промышленности. Лаодикия чувствовала себя очень защищенно в своем процветании и богатстве. А почему нет? Когда римляне захватили этот город, он процветал и был известен развитой банковской системой. А торговля тканями и шерстью стала прибыльной для населения. Также там было медицинское учреждение, в котором готовили лекарства для глаз и ушей. Они имели деньги, изготовляли лекарства против глазных болезней и продавали хорошую одежду. Но в Новом Завете, в Откровении, именно этот город назван нищим, нагим и слепым. Фактически, из 7 церквей, к которым обращается апостол Иоанн, церковь в Лаодикии была единственной, кому Иисус не имел сказать ничего хорошего. А образы, которые он использует в отношении этого народа, бьют не в бровь, а в глаз. Он говорит им: «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Уловили мысль? Лаодикийцы знали терапевтическую ценность горячих вод. Их соседи в Иерополисе построили свою империю на этих ресурсах. Также они знали и ценность холодной воды, потому что соседние Колоссы славились своими холодными источниками. Лаодикия не имела ни холодной, ни горячей воды. А многие историки утверждают, что вода, которая по водоканалам поставлялась в Лаодикию, была теплой и безвкусной. Поэтому сравнение лаодикийских христиан с теплой водой касалось их напрямую. Иисус хотел видеть своих последователей преданными для своей цели, а теплые лаодикийцы были отвратительны и бесполезны для его царства. Иисус предназначил для церкви нести послание, твердо стоять и изменять мир, а не приспосабливаться и тем более не идти на компромисс с окружающей его культурой. Вероятно, многие христиане Лаодикии были ослеплены влиянием той культуры, что не смогли увидеть свое предназначение в мировой истории. К средним векам город Лаодикия полностью исчез. От него не осталось ничего, кроме небольшого холма с безликими руинами. Я теряю сознание. Слишком долго уже за рулем. У меня нет так много времени, и последняя остановка в моем путешествии в долину Лики будет недолгой. Это город Колоссы.
он полностью покрыт слоем земли, возвышающейся над долиной Лики. Есть только несколько обломков колонн и остатки различных сооружений, которые попадаются по пути в древние Колоссы. Неудивительно, что мне была приятна мысль, что этот город, лежащий глубоко под землей, имеет не одно, а два новозаветных послания, которые говорят об этом месте, как об одном из наиболее влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах, он отправил туда человека по имени Епафрас. Находясь в заключении в Риме, Павел узнал, что в Колоссах распространяется лжеучение, и он решил написать послание колоссянам, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения утеряно, но мы можем восстановить его на основании послания Павла. Он писал против пустой философии и обольщения, которые проникли в Колоссы благодаря тому, что их населяли самые разные народы. Павел учил, что истинная философия Христова и что в нем сокрыты все сокровища мудрости и знаний. Наверное, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Послание колоссянам радикально преобразовывает тот факт, что в новом творении Бог не проявляет лицеприятия. Павел говорит: «Нет ни иудея, ни еллина, ни обрезания, ни необрезания». Даже рабы и свободные равны во Христе. Он полностью отвергает предположение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. «Во Христе мы все равны», — говорит Павел. В первом столетии эта идея была радикальной и даже опасной. Особенно в то время, когда император сам определял ценность человека, а каждый пятый был рабом, которого считали своей собственностью. Кто-то уверен, что эта христианская идея справедливости и правосудия сделала для формирования западной цивилизации больше, чем что-то другое. Такая идея содержится и в документах основания Америки. Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными, неотъемлемыми правами. Павел учил, что во Христе Иисусе нет разделения на рабов и свободных. И неудивительно, что у него появились друзья среди рабов. Так произошло с беглым рабом одного из членов церкви в Колоссах. Раба звали Анисим, а его господина Филимон. Находившийся в бегах Анисим, который обокрал своего господина Филимона, оказался в Ефесе или Риме. Там он встретил Павла и уверовал, услышав благую весть. Изменение его жизни было настолько радикальным, что он решил вернуться обратно в Колоссы к своему господину Филимону. Павел просит Филимона принять Анисима в свой дом. Это послание включено в Новый Завет, послание Филимону. Филимон имел полное право наказать Анисима, но Павел увещевает его принять Анисима не как раба, но лучше, чем раба, как брата. А мог ли сбежавший Анисим вернуться к своему господину в Колоссы по собственному желанию? Я думаю, да. Если бы он оставался в бегах, то как бы мы узнали о послании? Колоссы так никогда и не восстанавливались после разрушительного землетрясения в 60-м году нашей эры. Руины этого города до сих пор лежат нетронутыми глубоко под этим холмом. Но два послания маленькой церкви в Колоссах оказались сильнее землетрясения, разрушившего город. Ведь в них написаны основополагающие идеи, на которых строится наша цивилизация. В наше время, как и в первом столетии, важны слова апостола Павла, обращенные к верующим в этих небольших городах, о том, что мы должны сеять семена свободы и равенства в сердцах людей по всему миру. Работа еще не закончена. И, как сказал Иисус Христос, поля созрели для жатвы.
путешествие в историю с Дэйвом Стоттсом.

Well, if you're in the market Если for вы good ищете news, добрые вести, то вы пришли по адресу. Вот чем мы занимаемся здесь, хорошими вестями, положенными на музыку. Мы называем это Gospel America. И добро пожаловать сюда. Я думаю, что вам понравятся быстрые полчаса. Мой первый гость — успешный певец и композитор. Его первый сингл «Подчинение» попал в таблицу за одну неделю. И также у него есть клуб любителей его музыки. За одним исключением он написал все песни на новом альбоме, который вышел в феврале. Он здесь, чтобы исполнить для вас христианскую музыку. И его зовут Фэд Кристофер.

0: God bless you,
1: благослови
0: Thad
1: тебя,
0: Christopher.
1: Бог, Фред Кристофер. Друзья, я хочу услышать от вас. Вот почему вы видите адрес прямо у меня на груди. Это не на моей рубашке, это адрес, по которому я бы хотел, чтобы вы мне написали и дали мне знать, каких артистов и какую музыку вы предпочитаете, и что вы хотите увидеть и услышать. И мы постараемся ответить на это. И также мы берем ваше письмо или открытку и вытаскиваем их из почтового мешка, и тем, которые мы вытащили в наши лотереи, мы посылаем компакт-диски или кассеты с записями артистов из передачи «Gospel в Америке». Это наш способ сказать вам спасибо за то, что пишете. Я надеюсь, что вы что-нибудь получите, и это вам понравится. Но сначала вам надо написать нам. Наши следующие гости — это дуэт солистов. Это что-то новое, не так ли? В отличие от других дуэтов, эти две женщины сочетают два различных стиля происхождения и две разные личности в одно акустическое поп-звучание. Три года они гастролировали с группой «Труп», прекрасно. Группа. И в 1994 году у них был сингл номер один «Отдавая все». Давайте сейчас поприветствуем артистов из студии «Интегрити» Карен Чалдерс и Ли Капеллино. И вместе они Карен Ли.

0: Его жена по вине пьяного водителя стала инвалидом. Какая необыкновенная сила исцелила ее через 7 лет. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Рон и Ширли Баллок. Думаю, что это будет необычная программа, так как перед эфиром я слышал голос, который сказал мне: «Сейчас программу смотрят люди, может, это вы, страдающие болями в шее. Во имя Иисуса вы исцелены, и боль ушла». А теперь Рон и Ширли Баллок. Однажды с вами произошло такое, чего не должно происходить ни с кем и никогда. Это случилось 31 января 1987 года. Но скажите, перед тем, как прийти сюда на передачу, вы слышали голос Бога. Что Он сказал вам?
2: Бог сказал мне, что будет огромный эффект, что миллионы людей, которые посмотрят передачу, получат исцеление и спасение.
0: Знаете, еще перед тем, как вы пришли, здесь ощущалось присутствие Божье, и Он сказал мне о том, что только что сказали вы. Честно говоря, у меня даже потекли слезы.

0: 31 января 1987 года вы чувствовали нечто хуже, чем слезы. Что произошло?
1: Это произошло в Нью-Йорке. Мы ехали на своей машине по делам, и вдруг обратили внимание, что кто-то едет за нами. Мы остановились на светофоре, и тогда этот парень просто врезался в нас на полной скорости.
0: Вы тоже пострадали?
1: Да, мы оба получили тяжелейшие травмы. Она со всего размаха ударилась головой о мое плечо. Если бы не подвернулось мое плечо, она бы точно сломала шею и...
0: Никогда не ожидаешь, что может произойти такое. Казалось, ваша жизнь полностью разрушена.
1: Да, она потеряла сознание. Понадобилось немало времени, чтобы вытащить ее из машины. Меня забрали в машину скорой помощи, чтобы я не мешал. А потом они привели того пьяного парня. Они привели его и посадили вместе со мной в машину.
2: В скорую?
1: Да, в скорую. И вот мы сидим вместе, а ему кажется, то, что моя жена умирает, это очень весело.
0: Какой ужас.
1: Но еще хуже было то, что мне приходили в голову ужасные мысли. Мне было просто не по себе. Внезапно я понял, что она так сильно ударилась о мое плечо, что я вообще не могу пошевелить рукой.
0: Вы тоже получили травму?
1: Меня просто вдавило в машину. Врач сказал мне, что удар был равносилен падению с 8-го этажа, и что это просто чудо, что мое сердце не разорвалось от удара. Я тогда наклонился, потом прикоснулся к ней и повторял: «Дорогая, ты будешь жить, ты будешь жить».
0: Вы тогда слышали его?
2: Нет, не слышала. Я была без сознания.
1: Да, она была без сознания. Потом на минутку пришла в себя и сказала: «Помогите». И снова потеряла сознание. И тогда они забрали меня оттуда. Они не разрешили мне находиться там. Меня достали из огня, там были пожарные. Потом меня посадили в скорую, и вот мы едем в машине. Я вижу на экране, как бьется ее сердце, а потом вдруг... В окно машины заглянула девушка и говорит: «О боже, идите сюда». Они привели медбрата, ей вкололи что-то в руку, и мы опять поехали. Когда мы приехали, первое, что я увидел... Она без сознания, ее не повезли в реанимацию. Ее забрали куда-то наверх и сделали снимок или что-то еще. Она пришла в себя, и они попросили ее не шевелиться, потому что им нужно было поставить на место ствол мозга. Они взяли ее за руки и за ноги, чтобы поставить на место.
2: Вернуть на место ствол мозга, и я снова потеряла сознание.
0: Я не разбираюсь в таких вещах, как ствол мозга, но звучит ужасающе.
1: Это может вызвать паралич мышц от самой шеи. В общем, потом они отправили ее вниз, в реанимацию. Они подключили ее ко всяким проводам и аппаратам и пытались уговорить меня, чтобы я тоже лег в больницу. Или остался в больнице. Видите ли, в тот вечер в больнице не было ни одного дежурного доктора, только...
2: Только студенты.
1: Только студенты. Они не знали, что делать. Они проходили практику. Просто ужас. У Ширли такая травма. Я стоял возле ее кровати. Потом ушел на 5 или 10 минут. Я просто не знал, что делать, ложиться в больницу или нет. Когда я вернулся, они отсоединили ее от аппарата, который поддерживал жизнь, и вывезли в коридор умирать.
0: Разве они не обязаны иметь для этого ваше разрешение?
1: Они вообще ничего не делали. Эти парни еще не были профессиональными врачами.
0: И что же вы сделали?
1: Что я сделал? Я посмотрел на все это. Они все говорили, что она безнадежная, что она умрет. Девушка со скорой помощи пришла меняться и спрашивает: «Разве она еще жива?» Я слушал все это и так расстроился, что подумал, нужно убираться отсюда.

0: оттуда, пока они не добили ее. В их устах это звучало так ужасно, что я просто взял ее на руки и вынес из больницы.
1: Поймал такси?
0: Поймал такси и повез ее домой.
2: Что же вы собирались делать с ней дома? Знаете, не отвечайте пока. А что бы сделали вы, если бы ваша жена получила травму и умирала? Он забрал ее домой. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Рон и Ширли Баллок. Просто невероятно. Вы оба попали в аварию, которая произошла по вине пьяного водителя. У вас травма. Ваша жена буквально умирает. У нее обширная травма головы. Они выставляют ее из палаты умирать, потому что ничего не могут сделать. А вы решаетесь. Раз они ничего не в состоянии сделать, я сделаю хоть что-то. И вы забираете ее домой. Она, наверное, находилась в ужасном состоянии.
1: Да, я положил ее голову к себе на колени и начал молиться. «Боже, помоги, только ты можешь помочь мне». Я продолжал молиться, и вдруг Святой Дух показал мне маленького ребенка в больнице, в такой шапочке, которая удерживает тепло. Я наклонился и сказал, «Дорогая, я сейчас вернусь». Она даже не знала, что я ушел. Я просто положил ее на диван и ушел. У меня была старая синяя кепка, что-то вроде тюка. Она надевается на голову. Так вот, я надел ее на голову, потому что тепло ее тела выходило через голову, и я хотел сохранить его. Она была без сознания, но иногда приходила в себя и стонала. Ей было очень плохо. Она немного успокоилась. В ее организме происходило нечто ужасное. Я даже не могу себе представить, насколько ужасно это было. Но я знал, что она выживет.
0: Как это возможно, держать свою жену на руках, всю искалеченную, а кроме вас двоих в доме никого? Это должно быть ужасно.
1: Единственное, за что мы держались и держимся до сих пор, это Бог. И Иисус взял ее в свои руки. И она выжила. Ничто человеческое не могло бы помочь моей жене пережить это без Бога. Это Иисус.
0: Итак, после того, как вы вырвали ее из рук студентов, вы все-таки отвели ее к хорошему врачу. Что он вам сказал?
1: Мы повезли ее к доктору, и он посмеялся над шапкой, которую я надел ей. Эти парни все время говорили, она не выживет. Не знаем, на что вы надеетесь. Все, о чем они говорили, смерть, смерть, смерть. Я могу сказать, во что я верю, но в смерть я не верю. И я держал это в себе все это время.
0: Как она жила эти 7 лет?
1: Сначала это было полтора, а может и 2 года, я не считал. Она спала от 18 до 20 часов в день. Просто спала. Я все время за ней ухаживал. Когда я ложился спать, то клал на нее руку. Из-за нарушения мозга она иногда просто переставала дышать. Просто лежит.
0: То есть она могла умереть. Просто умереть в любой момент.
1: И в любом месте. Я лежал, и Господь, Святой Дух, кто-то пробуждал меня, и тогда я заговаривал с ней. «Дорогая, дорогая, ты будешь ходить. Мы молились, и ты обязательно встанешь». У нас дома было несколько аудиозаписей. И я понял, что нужно во что бы то ни стало заставлять ее мозг работать. Если не давать мозгу пищу для размышления, он просто умрет. Так вот, я включал эти записи, они играли день и ночь, день и ночь, день и ночь. После всех этих событий мы случайно встретились с одной женщиной, и я рассказал ей о травме Ширли. Она работает медсестрой в самой большой больнице здесь, в Майами. Как она называется?
2: Джексон.
1: Джексон. И та начала разговаривать с Ширли, задавать вопросы, но она не могла ответить и на половину из них. И медсестра сказала, «Не знаю, что помогло ей выжить». А я сказал, «Только Бог». У него для нас есть более серьезная работа, чем умирать.
0: Ширли, вы страдали от так называемого конкретного мышления. Что это такое?
2: Конкретное мышление — это когда ты не можешь продумать свой следующий шаг. Каждую ситуацию приходится осмысливать последовательно. Если начинаешь думать о двух вещах, то ускользают обе. Трехлетний ребенок может приготовить себе хлопья с молоком, а я не могла сразу налить молоко и насыпать хлопья, хоть и закончила институт. Я не могла завязать шнурки, не могла сама есть. Я смотрела на Рона. Он брал ложку, я брала ложку. Я делала то же, что и он. Если он брал вилку, и я брала вилку, повторяла все за ним. Мне пришлось всему учиться заново. У меня не осталось никаких навыков.
0: То есть на протяжении 7 лет вы были инвалидом с медицинской точки зрения. Вы хорошо видели и слышали?
2: Я ослепла на один глаз от массивной травмы головы, и поэтому слух в одном ухе улучшился, усилился.
0: Слепой глаз и усиленный слух.
2: Это значит, ты можешь слышать сквозь цементные стены.
1: Она до сих пор слышит сквозь стены.
2: Когда теряешь один орган чувств, другой становится более чувствительным. Я ослепла на один глаз, и слух стал более чувствительным. Я могла слышать сквозь стены гудение кондиционера, звуки в высотных домах, которые большинство людей не слышит.
0: Рон, я хочу спросить, почему вы не сдались?
1: Я любил ее и сейчас люблю. Я любил ее так сильно, что не мог позволить ей уйти. Если бы она умерла, я умер бы вместе с ней.
0: Произошло необыкновенное чудо. Оставайтесь с нами. Хочу вам кое-что сказать. Присутствие Божье настолько сильно, что в следующей части программы вы получите исцеление. Оставайтесь с нами.

0: Пьяный водитель врезается в их машину. Ширли становится инвалидом. Рон мучается от полученных травм. Но он не собирается оставлять свою жену умирать. Она и правда умерла, но возвратилась к жизни. Доктора уже списали ее, они не хотели помочь ей. Он забирает ее домой, потому что любит. Он доверяет Богу и не собирается сдаваться. Он будет бороться и ни за что не сдастся. Проходит 7 долгих лет. И Ширли не становится лучше. Она по-прежнему инвалид. Итак, Рон и Ширли Баллок. К вам попали кассеты целительницы по имени Глория Коупленд. Что вы сделали?
1: Я заказал эти кассеты, и через 3 дня они уже были здесь. Я сказал, что они мне нужны срочно. Она только возвратилась после очередного курса лечения. Я выложил их на кухонном столе в ряд, только бери и слушай. Посадил Ширли в кресло и сказал: «Дорогая, во имя Иисуса Христа, Боже, никто не может помочь нам, кроме Тебя. И мы будем сидеть за этим столом, пока не получим исцеление. Мы умрем, но не встанем, пока не исцелимся».
0: Рон, это произошло 7 лет назад. Почему вы плачете сейчас?
1: То, что Бог сделал, это так ценно. Я плакал, когда слушал эти записи. Просто сердце надрывается, когда думаю, как я счастлив. Но пройти через все это шок, который трудно представить. Я об этом не задумывался, пока не пришел сюда. То есть, по-настоящему не задумывался.
0: И долго вы слушали эти кассеты? Сколько часов?
1: Мы слушали их 18 часов. 18 часов мы сидели за этим столом, и я плакал, как ребенок. Я просто не мог. Я просто больше не мог. Даже несколько часов трудно просидеть на твердом стуле, а тут 18 часов. Богу было известно, что наше решение серьезно.
0: Что же произошло через 18 часов?
1: Я сложил все на стол и начал... готовил кассеты, чтобы поставить все сначала. Вдруг я почувствовал Дух Святой. Я взывал к Иисусу и к Богу Отцу, пока складывал эти кассеты. Я сказал: «Я больше этого не вынесу». Я сказал: «Забери меня. Я больше не могу, это слишком». Дух Святой сказал мне: «Сделай шаг веры. Вставай». Хочу вам сказать, тогда я страдал синдромом грудного отверстия. Всего несколько сантиметров отделяло меня от смерти. И шея, и спина. В общем, я был в плохой форме.
0: Из-за автокатастрофы?
1: Да.
0: И у вас не было времени для себя, потому что вы должны были ухаживать за ней?
1: Да нет, но все же... Я встал со стула и закричал: «Я верю, что принимаю исцеление. Боже, я принимаю исцеление». Тогда я почувствовал удар в грудь. Здесь ребро и ключица срослись после аварии. Здесь артерия, которая идет к сердцу. И из-за этого у меня каждый день было что-то вроде инфаркта. То есть не инфаркт, а спазм. От этого удара я упал на пол. Лежу и быстро-быстро говорю. Потом я посмотрел на нее и спросил: «Дорогая, я жив?» Потому что у меня в глазах из-за удара были искры. Бог сотворил чудо. Он отделил ребро от ключицы, а я лежу и думаю: «О, Боже, я совсем не ощущаю боли».
0: Вы были исцелены?
1: Да, полностью.
0: А как же Ширли?
1: Я встал и вышел из дому. Пробежал по двору, вышел за ворота, прошел вверх по улице, а потом вернулся домой. Ширли все еще сидела там. Я подошел к ней и просто поставил ее на ноги. Я сказал: «Ширли, ты исцелена».
0: Вы подняли ее?
1: Да, я поднял ее со стула, и я верил в то, что сказал, потому что знал, что я исцелен, и она исцелена. Ведь она пережила то же, что и я, прямо там, за тем же столом. И все, что произошло, просто чудесно. Она повернулась, и я сказал: «Поблагодари Бога за исцеление». Ей пришлось нелегко, пока она благодарила Бога. В конце концов, я снова поднял ее и сказал: «Ты должна верить в это, верить. Если ты хочешь этого, то получишь». Я повернулся и посадил ее обратно. Она начала ходить и говорить немного лучше. В конце концов, она зашла в дальнюю спальню и закричала так громко, что я услышал ее, находясь в кухне. Она вдруг закричала:
2: «Вау! Вау!»
1: Это был самый радостный звук для моих ушей.
3: Я закричала: «Я полностью исцелена! До этого я не могла думать, и Господь дал мне мгновенное исцеление».
0: То есть ваше конкретное мышление. Вы сказали, что это произошло мгновенно. А как насчет вашего ослепшего глаза? Что произошло с ним?
3: Я стала видеть.
0: Мгновенно?
3: Мгновенное и полное исцеление.
0: Вы говорите, что врач безоговорочно дал вам инвалидность. Как же это объяснить?
3: Врачи располагают фактами, но есть и слово истины. Я полностью исцелилась, я могла мыслить. И первой моей мыслью было то, что я исцелена. И мне уже не нужно было принимать лекарства, которые они мне назначили, 40 миллиграмм Прозака. Это лекарство приглушало боль, которая разрушала мозг, а мозг разрушал мое тело. Мне оно стало ненужным. Я больше не собиралась его принимать. У меня больше не было никаких проблем. Я стала видеть все, что мне нужно было видеть. Мои глаза были полностью исцелены, и я была полна жизни, потому что Господь меня исцелил.
0: Да, уже прошло немало лет, и, как по мне, она выглядит довольно хорошо. Думаю, вы согласны?
1: Слава Богу! Ему за все слава. Только Он сделал это. Отец, Сын и Дух Святой. Только Он.
0: Если вы считаете, что Бог лицеприятен, вы ошибаетесь. Говорю вам, Бог есть любовь. И то, что Он сделал для одного человека, Он сделает и для всех. Говорю вам, забудьте о прошлом. Согласно Слову Божьему, когда Иисус умер на кресте и пролил кровь, все ваши грехи были смыты. Все ваши болезни, все ваши заболевания. Сейчас исцелится чья-то спина. Теперь тот, кто страдает от заболеваний в области головы, вы принимаете исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. А самое большое исцеление — покаяться перед Богом за свои грехи и поверить в то, что Его кровь смыла все ваши грехи. Позовите Иисуса в свое сердце, попросите стать вашим Господом. Вы можете сказать: «Мне трудно запомнить, что там говорил Сид», но это не важно. Он и так все знает. Просто помолитесь во имя Иисуса Христа. Давайте возьмемся за руки. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса я молюсь о вашем исцелении. Каждая часть вашего тела будет исцелена во имя Иисуса Христа. Примите исцеление. Примите исцеление. Примите исцеление.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся. Преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на третью сессию. Сегодня мы разберем две главы в книге и две главы в рабочей тетради. Рассмотрим третью и четвертую главы в этой сессии под названием «Герои и поля сражений». Дадим определение слову «герой». Что значит быть героем? Значит ли это, что у вас суперсила? Значит ли это, что все вас знают, потому что вы знаменитый? Нет, на самом деле многих героев никто не знает. И многие люди не осознают того, что они герои. Поэтому я дам вам определение. Определение суперженщины. Первое, ее знают. Но также она воительница, победительница, поборница, лидер. И последнее, смелая женщина. Вы можете быть героиней, просто будучи смелой женщиной. А это будет в жизни каждой женщины выглядеть по-разному. Вероятно, вы думаете, это действительно хорошая новость, потому что я только что узнала, что я мишень, и никогда не видела себя героиней. Я чувствую себя Сарой Коннор, которая в жизни ничего не добилась. Не имеет значения, добились ли вы чего-то до сих пор или нет. В этот момент все может измениться. И я хочу поговорить с вами о том, насколько быстро может произойти изменение. Бог будет ждать, когда вы дадите Ему разрешение. Я хочу прочесть вам цитату из Эйдена Уильсона Тозера. Он сказал, «Мы, то есть вы и я, любой, кто слышит мой голос, независимо от возраста, в наше время, в 21 веке, можем быть теми, кем герои веры были в свое время. Но помните, в свое время они не знали о том, что они герои. У них не было наследия из 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «О, вы посмотрите на меня, я потрясающий, я герой». Нет, о том, что они герои, они узнали позже. И многие из нас подобны им. Мы героини, не зная этого. И это нормально. Но давайте добавим к этому определение и посмотрим, какие общие черты объединяют героев. Первое. Обратимся к нашему отцу веры Аврааму. Как он стал героем? Мне это нравится. Послание к римлянам 4:17 в переводе послания. Мы называем Авраама отцом, а это значит, что он устанавливает образец ДНК для нас. Он устанавливает для нас примеры. Не потому, что он привлек Божье внимание, живя как святой. Да, я не думаю, что он жил так, но потому, что Бог сделал из Авраама кого-то великого, когда он был никем. Первое, чего ждет Бог, это вашего разрешения, чтобы сделать вас кем-то и чем-то из никого и ничего. Вот так это начинается. Когда вы просто говорите, «Боже, ты знаешь, что я ничего не могу дать тебе. У меня нет хорошего происхождения. У меня очень незначительные познания в Писании, но я отдаю тебе свое ничего полностью. Я знаю, как начинала я, и я начинала не как героиня. Я начала с того, что стала на этот путь. Помню, как я говорила, «Боже, я не знаю ни одного места Писания, но если ты можешь что-то сделать со мной, с никем, кто не знает ничего, тогда ты можешь использовать все во мне. Дайте Богу разрешение сейчас. Прямо сейчас давайте просто скажем, «Боже, ты можешь взять мое ничто, можешь взять мое никто. Пусть я сделаю то, что принесет тебе славу». Насколько это трудно? На самом деле довольно легко. Героизм начинается в невидимой сфере. Мы просто говорим, проговариваем, и так начинаем свое путешествие. Вера — это невидимая могущественная сила, которая дает Богу основание начать действовать в нашей жизни. В послании к евреям 11:1-2 говорится, «Фундаментальный, то есть составляющий основание, фундаментальный факт существования, всего нашего существования, в том, что это доверие Богу, это вера, есть твердое основание всего, что делает жизнь стоящей. Это наш доступ. Вот как мы получаем его. Вера — это рукоятка меча. Это наш доступ к тому, чего мы не видим». Действие веры — вот что отличало наших предков, поднимало их над толпой. Перевод послания. Когда вы действуете, не видя, это вера. Это вовсе не значит, что мы делаем глупые и надуманные вещи. Вера — это осуществление. Вы чувствуете, когда Бог говорит, «Пойди и поговори с этим человеком, отдай это или сделай то», и вы говорите, «По обычному рассуждению, я не вижу никаких причин это делать». Не похоже, чтобы этот человек вообще хотел говорить со мной. Когда вы делаете шаг и делаете что-то, не видя, тогда вы увидите действие Бога. Вы даете ему материал, он дает вам действие. Герои действия делают шаг веры. И в этом послании у нас огромный список людей, сделавших дела верой.
Опять-таки, верой значит сделать что-то, по-видимому, не имеющее смысла. Верой Авраам оставил все хорошо знакомое ему и стал искать место, которое на самом деле так и не нашел. Верой Авраам вышел из своей страны и пошел и жил как странник, ожидая царства и города, которого художник и строитель Бог. Люди, живущие верой, всегда ищут того, что им еще предстоит увидеть. Верой святые избежали смерти, угодили Богу, построили огромный ковчег посреди пустыни. Слушайте, там не было воды. Это была сухая земля. Писание говорит, что когда Ной построил ковчег, он провел линию на песке. Он провел линию между праведностью и нечестием. И в Писании сказано, что постройка ковчега осудила мир. Святые отправлялись в неизвестные места и жили там как странники. Знаете, чтобы жить как странник, на это требуется вера. Вы будете чувствовать дискомфорт. Когда вы живете как странник, а не просто странно поступаете. Когда вы живете как странник, когда вы говорите, святые постоянно смотрели на вечное, принимая верой то, что Бог сделал для них. Итак, многое из этого мы должны принимать верой. Иногда я чувствую так, «Боже, я бы себя не простила». Я сейчас проявляю непослушание. Думаю, тебе следовало бы подождать неделю, а потом уже простить меня, когда я принесу достаточное покаяние. Но знаете что? Бог уже простил меня еще до того, как я помолилась. Просто не помолившись, я не осознаю, что прощена. Вот почему покаяние так важно. Но принимаем его мы верой. Не через то, как я чувствую, не через то, как это выглядит. Если Бог говорит, что я прощена, значит, я прощена. Далее здесь говорится, что Сара забеременела в старом возрасте и дала рождение целому народу. Слушайте, я как и раньше думаю, что пример Сары потрясающий. Я думаю, ну да, Авраам зачал ребенка, а Сара забеременела, выносила ребенка весь срок, никакого выкидыша. Она приняла обетование тогда, когда все было невозможно. В книге «Исход» они пророчествовали судьбу своим детям. Мне очень нравится, что однажды Иосиф, знаете что, вот что произойдет. Я знаю, что сейчас на это не похоже, но однажды вы выйдете отсюда. И когда выйдете, возьмите с собой и кости мои. Вам надо будет взять их с собой, потому что сейчас мы здесь, но так будет не всегда. Люди верой понимают, что то, что сейчас, открывает путь тому, что пока еще невидимо. Люди, живущие по вере, проговаривают невидимое, вместо того, чтобы повторять и копировать видимое. Кому мы позволим формировать наши слова? Они отпраздновали Пасху, не выполнили царский указ и скрыли детей, не убили их. Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Знаете, я вам честно скажу, многие люди говорят, «Пожалуйста, молитесь за меня». Я им говорю, «Нет, простите, молиться за вас я не буду». Они, «Что?» Я им, «Если бы я держала в голове всех, кто просил меня молиться, то там ни на что другое не осталось бы места. Я же в зрелых годах, и способности запомнить вас у меня уже нет». Библия не говорит нам, чтобы мы, обращаясь к другим, говорили, «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы Божьи обетования исполнились в моей жизни». Писание говорит, что вы сами берете эти обетования верой. Зачем вам зависеть от моей памяти? Вы ничего не получите, ведь я забуду. Вам надо принимать обетования Божьи самим. Мой муж не молится со мной. Вы сами принимаете обетование Божье. Ну что, женщины, давайте расти. Выигрывали сражения, обращали невыгодное положение в выгодное, преследовали врагов, жены получали умерших своих воскресшими. Слушайте, это делали женщины. Список этот большой, и я могла бы продолжать и продолжать. Я призываю вас просмотреть все эти обетования, потому что я прочла не все, но хочу сделать акцент на четырех вещах, с которых, как я думаю, вы можете начать прямо сейчас. И вот эти четыре вещи. Первое. Я уже упоминала ее. Примите. Примите верой то, что Бог уже сделал для вас, а потом продолжайте ходить в этом. И это дело не единовременное. Вы знаете, Авраам принял обетование верой, и при этом он не сказал, «Я принял верой, а теперь назад в Ур». Он этого не сделал. Он продолжил, постоянно смотрел, шел, провозглашал и жил, как пришелец на земле. Это дело не единовременное. Мы ходим в обетованиях Божьих. Мы принимаем их верой, а потом исполняем по существу. Авраам постоянно жил верой. Праведные. Праведный. Если вы оправданы, праведный верою жив будет. Вы скажете, «Я живу по благодати, праведный верою жив будет».
Благодать дает вам силу жить верой. Вера без дел мертва. Мы люди, которые берут то, что есть у Бога, и принимают это. Далее мы понимаем, поскольку мы приняли обетование, мы по благодати можем жить в нем. Мы проживаем то, чем Бог обеспечил нас по вере. И когда у нас такое отношение, когда мы говорим: «Ты знаешь, Боже, я этого не вижу, но Ты видишь, поэтому не важно, что вижу я. Я этого не говорю, но Ты говоришь, поэтому я буду говорить то, что говоришь обо мне Ты. Боже, я не действую так, но поскольку Ты говоришь, что это мое предназначение, я буду действовать, как идущая в этом направлении». Когда вы станете так говорить, Писание утверждает, что вы тем самым угождаете Богу. Вы на самом деле угождаете Богу. Бог смотрит на вас и улыбается. Я думаю, Он говорит: «О, вы видели эту группу девушки с мечами? Вы слышали, как они сказали? Вот мое никто, сделай меня кем-то. Я приму это по вере». Бог говорит: «Они мне нравятся». Когда вы начинаете ходить в вере, то возникает как бы силовое поле, благоволение Божье, свет Божий на вас. Он говорит: «Сделаю все так, чтобы для них это произошло». А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Ну, у такой-то почти получилось, но в итоге она ничего не получила. Не имеет значения. Мы не проводим сравнения с тем, что случилось с другими. Мы хватаемся за обетование Божье. Мне нравится отношение Иова. Все выглядит неправильным. Но хотя он убивает меня, я буду хвалить его. Через что бы я ни проходил, Бог все так же благ. Что бы я ни видел, Бог верен. Мы провозглашаем, каков Бог, а не то, что мы видим. Мы провозглашаем невидимое, а невидимое. Мы провозглашаем вечное, а не временное, которое уступает дорогу тому, что вечно. В послании Евреям 11:1 Писание говорит, что жизнь по вере угодна Богу, и вдобавок к вере — осуществление ожидаемого. Иногда бывает, что ничего не изменилось, но есть уверенность, что все обеспечено. Кто-то спросит: «Откуда вы знаете?» Знаешь что? Дело сделано. Это обеспечено. Я приняла это. Дело сделано. А тебе не кажется, что об этом надо еще молиться? Думаю, что дополнительная молитва не угодна Богу. Думаю, сейчас мне надо благодарить Бога и говорить: «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты полностью позаботился об этом». Знаете, когда мои дети о чем-то просят меня, и я говорю: «Я Тебя услышала», а они становятся на колени и говорят: «О, Боже, заставь мою маму. Пожалуйста, помоги мне в этом деле». И тогда я: «Вы что, вы этим говорите, что я плохая мама? Слушайте, Бог есть благой Бог. Он благой Бог. Он любит, когда мы говорим: «Спасибо, папа, за то, что ты услышал. Мне больше не надо об этом думать. Я сделаю, что ты хочешь, чтобы я сделала». Примите. Нам необходимо понимать, что вера — это уверенность, доверие, посвященность, постоянство. Я даже не могу вам сказать, сколько битв в жизни вы выиграете, если перетерпите своих врагов. Просто оставайтесь постоянной, верной, полностью преданной нашему Царю. Противоположность жизни веры — это жизнь неверности. Когда из-за страха того, что может случиться, вы готовы предать своих друзей. Когда вы печетесь о том, чтобы никто не выглядел хорошо, потому что из-за этого вы будете выглядеть плохо. Неверность. Неверие. Хотела бы я верить, но я измеряю это тем, что произошло в прошлый раз. И когда я попыталась верить и просто ничего не... Нет, не делайте этого. Изберите путь угождения Богу. Благословение, а не проклятие. Жизнь, а не смерть. Потому что если вы изберете этот путь, то благословите не только себя. Вы начнете благословлять своих потомков. Я люблю тот факт, что Бог доверяет нам наследие. Он дает нам видение далекого будущего. Он говорит: если будешь так жить, то благословение получишь не только ты. Благословенны будут дети твои и дети твоих детей. Сознательный выбор. Я люблю эти слова из 104-го псалма. Здесь обетование. «Он Господь Бог наш. По всей земле суды, обетование Его». Что значит «по всей земле»? Эти обетования ждут вас. Чтобы получить их, вам не надо ехать в Израиль. Они по всей земле. Наверное, мне надо пойти на всенощное ходатайственное собрание. На самом деле, обетования Божьи по всей земле. Где бы вы ни были, слово веры в устах ваших. Вам незачем куда-то ехать. Где бы вы ни были, они по всей земле. Вечно помнит завет свой. Вам даже не надо помнить его. Слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. Псалом 104, 7, 9.
Мы имеем возможность жить в изначальном завете, который Бог заключил еще до появления закона. Всегда смелый не значит,

0: 5 минут. В этих 5 минутах разница между трусостью и смелостью. 5 минут. 5 минут вы можете делать что угодно. Разве нет? Мы можем быть смелыми еще 5 минут. У героев есть и нечто большее. Джозеф Кэмпбелл сказал, «Герой или героиня — это человек, который посвятил свою жизнь чему-то большему, чем он сам или она сама. Герои ставят дело выше самих себя. Они всегда говорят о том, что мы можем сделать вместе, а не о том, что они могут сделать сами. Скорее всего, вы знаете таких героев. Матерей, учителей, друзей, пасторов. Тех людей, которые стараются наилучшим образом раскрыть потенциал других. Это герои. Вы можете быть героем в жизни какого-то человека, даже не зная того. Они герои, потому что ставят дело выше самих себя, и они осмеливаются быть более смелыми. Они осмеливаются идти на больший риск, потому что знают, Бог поддержит их, ведь это не их идея. Они продвигают идею Божью. Всегда есть нечто больше того, что мы видим, и герои понимают это. Павел сказал в послании к Ефесянам, обращаясь к Ефесской церкви, «Я прочту стихи с 10 по 18 в переводе служения послания, потому что я хочу, чтобы это было очень практичным. Бог силен, и Он хочет, чтобы и вы были сильными. Поэтому возьмите все, что Господь приготовил для вас, лучшее оружие из лучших материалов, и начните использовать их, чтобы вы смогли выдержать все. Мечи не проверяют на поле боя. Вы практикуетесь. У вас бывают времена тренировок. Что дьявол обрушивает на вас. Это непростое спортивное соревнование, уйдя с которого вы через 2 часа забываете о нем. Это серьезная битва не на жизнь, а на смерть. Битва с дьяволом и его ангелами, которую необходимо завершить. Будьте готовы. Перед вами задача, с которой своими силами вам не справиться. Воспользуйтесь всей помощью, которая возможна. Каждым оружием, которое Бог вам дал, чтобы когда сражение будет в самом разгаре, вам устоять. Истина, праведность, мир, вера и спасение — это гораздо большее, чем просто слова. Научитесь применять их. Вам они понадобятся на протяжении всей жизни. Слово Божье — это незаменимое оружие. Также и молитва жизненно важна в этой непрестанной войне. Молитесь усиленно и долго. Молитесь за своих братьев и сестер. Держите глаза свои открытыми. Поддерживайте дух друг друга, чтобы никто не упал и не отпал. Ефесянам 6, 10, 18. Перевод служения послания. Я бы сказала, что это главная мысль данной книги. Бог силен, и Он хочет, чтобы вы были сильными. Есть непревзойденные виды оружия, которые Бог уже создал. Перестаньте перебирать и выбирать. Научитесь использовать их все. Не только веру, не только любовь, не только милосердие, не только праведность, но их все. Они практика жизни. Они не отвлеченные концепции. Они практика жизни. Что приводит нас к следующей части разговора, которая будет несколько короче, потому что, как я думаю, этот материал хорошо разобран в книге «Поле сражения». Вы скажете, «Я готова записаться. Где происходит сражение? Я хочу прочесть вам о том, где оно происходит». Послание к Ефесянам 6:12 дает описание, потому что наше сражение, речь идет обо всех нас. Речь не только о мужчинах, не только о женщинах. Мы все вместе сражаемся. Не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Вы можете сказать, «Слушайте, серьезно, я не хочу участвовать ни в каком сражении». Но вы уже участвуете. Знали вы это или нет? Так что вы будете сражаться против своего разума, против людей, которые не являются вашими врагами, или же против тех, кто стоит за всеми этими атаками, видя в чем суть и соль этого сражения. Вы скажете, «Вы не знаете о том, что именно люди избрали меня мишенью для нападок». Да, конечно, вы мишень. Но вам необходимо понимать, если вы сражаетесь с людьми, вы сражаетесь с тенью, а вам надо бороться против силы, стоящей за людьми. Я думаю, как родовые муки предшествуют рождению ребенка, так и сражение предшествует рождению мечты. У Иисуса есть мечта. Его мечта — иметь церковь, которая будет выражать Его славу таким потрясающим образом, что весь мир будет знать, что Он возлюблен, и они возлюблены. Но также я узнаю, читая слова Иисуса на последней вечере, что некоторые из Его молитв еще ожидают ответа.
1: wait to be answered.

В Евангелии от Иоанна 17:20-23 Иисус говорит: «Не о них же только молю», имея в виду учеников вокруг стола, воюющих за позицию с двумя мечами, «но и о верующих в Меня по слову их». Мы верим по слову их. Кто верит по вашему слову? Да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Битва в том, чтобы нам стать едиными. Мы знаем, что дом, разделившийся сам в себе, падет. Мы боремся, чтобы стать едиными. Мы с Джоном всегда удивляемся, когда люди собираются разводиться. И я говорю: да они ведь даже и не ссорились никогда. Мы с Джоном говорим: мы вот хоть раз в неделю выясняем отношения. Эти люди говорят: у нас за все 45 лет брака была всего одна ссора. И после этого они разводятся. Знаете, иногда мы должны сражаться за свой брак. И иногда вы выясняете отношения, потому что боретесь за них. Так что все дело в мотиве. Враг борется за то, чтобы мы не были едины. Мы должны быть людьми, борющимися за единство. От Матфея 5:9. Бог благословляет тех, кто трудится ради мира, ибо они будут названы детьми Божьими. Новый живой перевод. И я понимаю, мир не равен компромиссу. Иногда мир приходит благодаря противоборству. Иногда мир приходит, когда мы решаем наступить на горло своей гордости и решаем, что поистине важно в этом уравнении. Разделение никогда не прославляет Иисуса. Раздоры разделяют сердца, семьи и голоса. Разрушают союзы, которые Бог хочет установить на этой земле. И, как следствие, разделенные царства. Разделение многолико, но я прочту вам о них. Гордость, соперничество, злословие, сплетни, идолопоклонство, горечь, колдовство, обида. Многие люди говорят: «А, эти ведьмы!» Извините, но это как раз из этого списка. Иакова 3:14. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Почему я вообще говорю об этом? Потому что сейчас, когда поднимается поколение героев и героинь, мы должны быть осторожными, чтобы не устраивать соперничество, чтобы не было у нас эгоистических амбиций, тщеславия, ревности и зависти. Потому что тогда мы будем не героинями, а разделительницами, и кончится тем, что мы станем инструментами в руках сатаны. Клайв Стейплс Льюис сказал: «Во Вселенной нет нейтральной полосы. На каждый квадратный сантиметр, на каждую долю секунды претендует Бог и претендует сатана. Вы должны взвешивать каждый момент, каждое слово, каждый сантиметр своей жизни, чтобы вы посвящали его Богу и стояли на этом». Я хочу прочесть вам место Писания, которое говорит об этом, из 27 главы книги Исаии. Тут сказано, в тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося. Он убьет древнего дракона, живущего в море. Пока Бог сражается за нас, вот что делаем мы. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Господь, хранитель его. В каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Исаии 27:1-3. Пока наш Бог сражается, мы цветем.
Пока мы процветаем, и Он хранит нас, Господь сражается. Именно Он нанесет дракону смертельный удар. А нам надо преуспевать во всем, что Господь доверил нам – в вере, надежде, любви. Я хочу закончить вот чем. Возлюбленная, ты сильна. Ты героиня.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Здравствуйте. В 16 лет Эмбер начала курить наркотики. Когда узнали об этом родители, то выгнали ее из дома. Оказавшись на улице, девушка начала торговать своим телом. Помню, я должна была встретиться с 23-летним мужчиной. Мне было тогда 16. Я не понимала, что он был хищником. Он был взрослый и не должен был спать с детьми.
2: Всю свою жизнь Эмбер искала свое место. Совсем маленькой ее отдала в приют 16-летняя мать. Из приюта ее удочерила семья христиан. Но девочке чего-то не хватало.
1: Я искала безусловной любви, защиты, безопасности. К сожалению, дома я всего этого не ощущала. Мне казалось, что семья — это небезопасно. Я потеряла девственность в 15, но вскоре мой парень порвал со мной отношения по телефону. Я никому не могла сказать, что переспала с парнем, а он меня бросил. Это было нелегко. В 16 лет я стала встречаться с 23-летним мужчиной. Это продлилось недолго. Потом я начала курить траву, и когда мои родители узнали об этом, они сказали, чтобы я уходила из дома.
2: Эмбер бросила школу, переехала к друзьям и пошла работать. Вскоре она подсела на метамфетамины, не смогла сохранить работу и оказалась на улице.
1: Чтобы не спать под мостами и найти хоть какое-то убежище, я использовала свое тело. Я продавала себя, чтобы получить еду, прибежище, а ощущение того, что кто-то любит меня, несмотря на то, что каждый раз это был новый человек.
2: Пытаясь день ото дня выживать, Эмбер очень быстро потеряла себя.
1: Проституция привела меня к абсолютной разбитости. Мужчины использовали меня и бросали. Они не любили меня. Я знала, чего они хотели, и давала им это. Но как только все заканчивалось, они обрывали связь со мной.
2: Эмбер обратилась в реабилитационный центр. Но прошлое и жажда любви не давали ей покоя.
1: Я вышла замуж за человека, который был на 13 лет старше меня. Я думала, что он будет хорошим мужем. Это была главная причина, а не любовь или взаимосвязь. Я просто думала, что муж будет заботиться обо мне. Но он почти не хотел заниматься со мной сексом. Я думала, что все хотели от меня только этого. Но мой муж нет. Он просто отвергал меня.
2: Несмотря на трудности, у них родился мальчик. Но супруг продолжал держаться подальше от Эмбер, как физически, так и эмоционально. Эмбер решила восполнить пробел и завела любовника. Она разрушила свой брак и вернулась к череде неудачных отношений и насилия.
1: Я разрушила свою жизнь на мелкие кусочки. Мне казалось, что я ходила с надписью на лбу «Изнасилуй меня, потому что я никому не нужна». Я постоянно думала о том, чтобы бросить фен в ванную. Мой сын, которому тогда было 2 года, спал в другой комнате. Он ждал, что я проснусь и приготовлю ему завтрак. Но этого было мало. Я хотела умереть. Я хотела, чтобы все закончилось. Постоянное сексуальное насилие над телом разрушает. Я злилась на Бога. «Зачем ты дал мне такую жизнь?» Я решила, что отрекусь от него и больше не буду верить в него. Кто-то рассказывал мне о церкви. Я решила пойти туда и прервать служение, отречься от него перед всеми. Вот этого мне очень хотелось.
2: Но она застыла на месте, когда услышала слова пастора.
1: Я не прервала собрание, потому что ощутила, что Бог обратился ко мне. Он увидел меня.
2: Эмбер заново посвятила свою жизнь Христу и начала долгий путь к исцелению.
1: Моя жизнь не стала легче, все это случилось со мной. Я потеряла брак, дом, 50% времени с сыном, а потом пришел ковид, и я осталась совсем одна. Я обратилась к тому, что утешало меня и раньше. Я большую часть времени тратила на сексуальные отношения с другими, потому что они хоть как-то утешали меня. Мне так было проще.
2: Эмбер снова начала катиться вниз, но смогла вовремя остановиться. Она узнала о своей настоящей ценности и с Божьей помощью начала восстанавливаться.
1: Я решила стать послушной. Я начала обрывать связь с людьми без объяснения. Я спрашивала, помогает ли мне этот человек приблизиться к той жизни и видению, к мечтам, которые мне дал Бог, несмотря на грех и стыд. И если ответ был «нет», я обрывала связь с такими людьми. Ведь это никак не помогало мне в жизни.
2: Теперь Эмбер иначе смотрит на жизнь. Она благодарна Богу за новую идентичность во Христе.
1: Я хочу сказать тем людям, которые проходят через то, от чего я освободилась, начните искать Бога всем сердцем. Ведь если вы ищете истину, вы найдете ее. Травмы — это больно, но Он рядом. Он плачет с вами, скорбит о случившемся. Он хочет и может спасти нас. Он был в моем хаосе со мной. Мне больше не нужно самой разбираться с этим, поэтому я могу идти дальше. Каждый из нас нуждается в любви, в том, чтобы нас знали и любили. Это не та любовь, что возникает на время. Но даже если она появляется, то не восполняет потребности. Это отношение не с тем, кто хочет узнать нас и кого хотим узнать мы. Желание любви скрыто в нашем сердце. Если, как это было с Эмбер, с тобой происходило что-то в детстве, то могло появиться чувство потерянности. Его нельзя скрыть любовью. Для этого нужно исцеление. Эмбер сказала в конце, когда я освободилась. Она освободилась от всего, что впустила в свою жизнь. Мы все запутываемся в своей паутине. И когда ищем любовь не в том месте, открываемся для дешевой любви, мы все дальше и дальше отдаляемся от истины. Но Эмбер нашла истину. Она нашла ее в церкви, когда пошла туда. Но церковь не дает нам истину. Она лишь может открыть истину Иисуса. Когда мы пребываем в Слове Божьем, оно показывает нам, кто Он и кто мы без Него. А потом показывает, почему Бог призывает нас к себе. Эмбер права, Он был с ней. Просто она не смотрела в его сторону. Она смотрела не туда и не на то. Она была наполнена злостью, отвержением и стыдом. Ей было стыдно за свое поведение. Мы часто возвращаемся к прежним поступкам и снова переживаем стыд. Но этот цикл можно остановить. Вы сами можете сделать это, потому что Бог, о котором вы услышали, реален. Он реален. Он с вами. Он видит ваши слезы, знает вашу боль. Он идет с вами и говорит вам, «Посмотри на меня, приди ко мне. Попроси меня прийти к тебе. Я хочу исцелить тебя». Он хочет жить в нас. Он может сделать это. Впустите ли вы его? Готовы ли вы? Не делайте глупости. Не думайте о том, как покончить с жизнью. Не делайте того, что отталкивает вас от людей, которые любят вас. Остановитесь. Перестаньте делать грех и скажите, «Боже, ты нужен мне. Ты нужен мне. Я потеряна. Я ранила себя и других. Мне нужна новая жизнь. Я хочу по-новому смотреть на мир, понимать свою жизнь и ее ценность. Иисус, приди в мое сердце и мою жизнь. Будь Господом моей жизни. Прости мои грехи. Покрой меня своей кровью, которая освобождает от того разрушения, что пришло в мою жизнь. Дай мне новое начало. Я молюсь во имя Иисуса. Если вы искренне попросили об этом, это случится.
2: Супруги Макнай остались невредимы после разрушительного торнадо, но их дом был сильно поврежден. Сейчас эта пара занимается восстановлением дома и называет это настоящим чудом. Торнадо прошелся по Доусон Спрингс, оставив после себя множество разрушений. Было чувство, словно на меня надвигается поезд. Свет погас, начало трясти.
1: Шел сильный дождь, и была кромешная тьма. Когда мы выходили из дома, я не знала, что увижу.
2: Офицер полиции Джейсон Макнай в первую очередь позаботился о своей семье, а потом поехал помогать другим. Когда я убедился в том, что моя семья в безопасности, я поехал помогать другим. Я приехал к жилому комплексу и попытался вывести как можно больше людей.
1: Я вытаскивала людей из жилого комплекса позади нас.
2: Команда операции «Благословение» приехала в Кентукки, чтобы помочь семьям в нужде. Я должен был ходить на работу, и хотя не было нужных навыков, нужно было все восстанавливать. Кто-то из операции «Благословение» сказал: «Мы поможем вам». У Джейсона и Эшли была страховка, но ее было недостаточно, чтобы покрыть ущерб. Операция «Благословение» вместе с другими местными организациями начали восстановление дома. Как видите, дом разбирается до балок. Нам нужны были новые стены, новый пол. Посмотрите, в итоге все получилось прекрасно.
1: Ремонт закончили, но не бывает дня, чтобы я не вспоминала про операцию «Благословение».
2: Наша организация поделилась любовью Христа с Джейсоном и Эшли и другими семьями.
1: Операция «Благословение» излила любовь на наш город. Они воссоединяют семьи и дают надежду.
2: Щедрая поддержка наших партнеров позволяет нам поддерживать такие семьи в самые трудные времена.
1: Когда вы жертвуете, ваши деньги идут на помощь людям. Я от всего сердца хочу поблагодарить всех, кто жертвует. Благодаря вам мы чувствуем любовь и видим, что не все потеряно. Благодаря вам у нас есть крыша над головой. Это настоящее чудо. Я безумно благодарна операции «Благословение» за все, что они делают.
2: Двухлетней девочке Элизабет было тяжело бегать и не падать. Ей тяжело было даже ходить. У нее были искривлены ноги, ее мама постоянно переживала из-за этого. Элизабет Трайберт любит бегать и играть на улице. Год назад Мелисса, мама девочки, заметила, что дочь ходит неправильно.
1: Она сильно косолапила. Ее одна нога была практически перпендикулярна другой.
2: Мелисса обратилась к педиатру.
1: Врач сказал мне, что причиной этого было то, что когда она садилась, то заворачивала ноги. Он убедил меня, что в этом нет ничего необычного. И я ему поверила, конечно.
2: Прошло 6 месяцев, но состояние Элизабет не улучшилось, и Мелисса договорилась о встрече с другим доктором.
1: Этот врач был абсолютно согласен с предыдущим. Я подумала, если они оба считают, что с ней все будет хорошо, то мне нужно быть терпеливой и расслабиться.
2: Прошло еще несколько месяцев, но улучшений в состоянии девочки не происходило, и Мелисса начала сильно переживать.
1: Я волновалась за ее самооценку и уверенность в себе. Я думала, что Элизабет будет стыдиться своих ног, и это повлияет на общение с другими, да и на всю ее жизнь. Я очень переживала по этому поводу.
2: Каждый вечер после купания Мелисса начала молиться за свою дочь.
1: Я наносила лосьон ей на ноги и говорила: «Спасибо, Иисус. Я знаю, что однажды ты исцелишь ноги моей дочери».
2: Однажды утром, когда Мелисса смотрела «Клуб 700», то услышала, как Гордон начал молиться. Если двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это. Мы возлагаем руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении.
1: Я подумала, я одна, но возложу руки на ее ноги, а Гордон будет вторым, кто помолится со мной. Я так и сделала.
2: Будьте и исцелены, и здоровы во имя Иисуса.
1: После молитвы я поверила, что получу ответ. Я была уверена в этом.
2: Чуть позже, в тот же день, семья вышла во двор, и Мелисса заметила нечто необычное у Элизабет.
1: Она бегала между пузырями, пытаясь поймать их. Я сказала мужу, «Ты видишь это?» Он спросил, «Что?» Я сказала, «Ее ноги! Ее ноги больше не заворачиваются. Они стоят ровно». Он посмотрел и сказал, «Удивительно». Я была в шоке. Я верила, что получу ответ. Но чтобы в тот же день... Это было просто удивительно. Я наблюдала за тем, как она бегала между пузырями и наслаждалась этим. Это было настоящее чудо.
2: В тот день Бог исцелил ноги Элизабет, и эта проблема больше не возвращалась к ней. Теперь она может бегать и играть сколько угодно.
1: Это бремя наконец-то спало с моих плеч. Бог забрал этот крест. Я поняла, что это правда. Бог слышит наши молитвы. Мы должны лишь верить и просить Его.
2: Все очень просто. Бог слышит наши молитвы. Нам лишь нужно верить и просить. Мне нравится, как сказала Мелисса. Она сказала, «Со мной рядом нет никого. Пусть Гордон будет моим вторым». Мы с Терри будем вашими двое или трое. Просто проявите веру и поступите так же, как это сделала Мелисса. Возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Если это ваш ребенок, возложите руки на вашего ребенка. Если это кто-то, кто не с вами, то знайте, что для Духа нет времени и расстояния. Вам лишь нужно сказать, «Я прихожу в согласии за того, кто нуждается в ответе на молитву». Когда вы поступаете так, вы исполняете чудесное обетование Иисуса. Когда двое или трое согласятся просить о чем-то, то получат это от Отца Моего Небесного. Это воздает славу Иисусу и Богу Отцу. Он хочет сделать это для вас. Вам нужно только верить. Вот еще несколько ответов на молитвы перед тем, как мы начнем молиться за вас. Бренда из Оклахомы обнаружила большой узел на горле. Она услышала, как Господь сказал, что Он подтвердит ее исцеление в клубе 700, который она всегда смотрит. Три дня спустя Бренда услышала, как Терри сказала, «У кого-то большая опухоль на шее, вы нашли ее недавно, и Иисус исцеляет вас сейчас». «Опухоль уходит во имя Иисуса, вы свободны». Бренда приняла исцеление верой, и узел полностью исчез.
1: Вот это да. Вот что нам написала Мишель. «Сколько я себя помню, у меня немело и болела левая часть шеи. Этот процесс усиливался, и боль была на уровне 8 из 10. Я не могла свободно поворачивать голову, а ночью не могла спать. Однажды я осмотрела клуб 700, и Гордон сказал, «У кого-то зажаты мышцы шеи, поднимите руку и примите исцеление». Я сделала это, и боль ушла. Теперь я могу поворачивать голову без боли. Мне не терпится лечь спать сегодня, слава Богу».
2: Аллилуйя, Бог хочет исцелять, верьте Ему. Начните верить в Его любовь к вам. Господь Божий Всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты любишь нас. Когда мы еще были грешниками, Ты умер за нас. Ибо так возлюбил Бог мир, нас. Так возлюбил, что отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Господь, всякие – это мы. Дай нам веру. Мы обращаемся к Тебе и просим о всех, кто возлагает руки на разные части тела, кто молится с нами в вере. Мы просим о них. Прикоснись к ним сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем над ними. Исцелитесь и будьте здоровы во имя Иисуса. Кто-то пытается достать правой рукой до левого плеча. Бог видит вас и исцеляет прямо сейчас. Вы чувствуете покалывание по руке до предплечья. Бог полностью исцеляет вас. Сделайте то, чего не могли делать ранее. Поднимите руку и поймете, что она не болит, и вы можете ею шевелить. Все благодаря силе Божьей. Ваше тело исцелено.
1: Кто-то из вас сомневается в своей вере, в Боге, в Его доброте, в Его отношении к вам. Бог протягивает сейчас руку. Поднимите свои руки и скажите «Да». «Да, Боже, я хочу больше Тебя». Он наполнит вас. Вы ощутите присутствие Божье во имя Иисуса.
2: У кого-то проблемы с челюстью. Бог исцеляет вас. Откройте широко рот и поймете, что все прошло. Боль и хруст ушли во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своим свидетельством, напишите нам. А если вы нуждаетесь в молитве, мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать на сайте, адрес которого указан на экране, а закончим мы словами «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе и регенте, которые не ладили между собой. Это стало проявляться на собраниях. Однажды в воскресенье пастор говорил о даянии. Регент встал и запел: «Иисус за все заплатил». В следующий раз пастор говорил об осуждении. Регент встал и запел гимн «Расскажу я всем живущим». Еще через неделю он проповедовал об открытости к изменениям. Снова регент встал и запел «Я не сдвинусь и не поколеблюсь». Пастор расстроился и решил подать в отставку. Он сказал собранию: «Иисус привел меня сюда, Иисус и забирает меня». Регент запел «Какого друга мы имеем». Сегодня я хочу говорить о незаметном, но неоценимом. Мой друг работает менеджером по экипировке профессиональной баскетбольной команды. Он отвечает за форму, мячи, моющие средства для стадиона. Зачастую они прилетают очень поздно. В 2 часа ночи он едет на стадион и готовит все для следующего дня. Он интересуется каждым игроком, чтобы узнать, кому что нравится. Он много делает для того, чтобы убедиться, что их шкафчики именно такие, какие им нужны. Во время игры вы не видите его. Камеры направлены на игроков и тренеров. Они звезды. Все внимание на них. Недавно мы обедали с ним, и я оценил его посвящение. Он сказал: «Я незаметен, но я знаю, что я неоценим. Никто не видит меня, но я знаю, что без меня эта команда не была бы такой. Только зрелый человек может сказать: я соглашаюсь быть незаметным. Я помогу вам сиять. Я не чувствую себя дискомфортно, выполняя свою роль за кулисами. Я не расстраиваюсь из-за того, что не получаю признания. Не завидую из-за того, что никто не говорит обо мне. Я доволен тем, что помогаю другим людям выглядеть хорошо. Я могу быть незаметным, но я понимаю, что я неоценим». Когда у вас такое отношение, то вы сеете семя. Если вы помогаете людям идти вперед, помогаете им хорошо выглядеть, то когда придет ваше время засиять, Бог удостоверится в том, что кто-то будет помогать вам продвигаться и выглядеть хорошо. Вам надо пройти это испытание, быть довольными, будучи незаметными. Вы думаете: «Джоэл, я выполняю всю работу в компании, но никто не благодарит меня. Они не признают моих заслуг, они не ценят меня». Не переживайте об этом. Вы работаете не на людей, вы работаете на Бога. Он ведет учет всего. Возможно, вас не благодарят и не признают ваших заслуг, но повышение приходит не от людей, оно приходит от Бога. В Писании говорится: «За то, что вы даете тайно, Бог вознаградит вас открыто». Когда вы незаметно помогаете кому-то сиять, помогаете начальнику выглядеть хорошо, обучаете сотрудника навыкам, трудитесь над тем, чтобы помочь им добиться превосходства, то Бог видит, что вы делаете. Когда наступит ваше время, Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам будет комфортно оставаться незаметным, если вы будете помнить, что вы неоценимы. Эта компания без вас не была бы такой, какая она есть сейчас. Человек, в жизнь которого вы вкладывали, не сиял бы так ярко и не был бы успешным без ваших усилий. Возможно, они не признают этого. Возможно, вам никогда не скажут слов благодарности. Они думают, что сами добились этого. Это нормально. Бог видит это. Бог знает каждое семя, которое вы посеяли, каждую жертву, которую вы сделали, каждое доброе слово, которое вы сказали. За то, что вы сделали в тайне, Бог воздаст вам явно. Мы должны быть невидимками в чьей-то жизни, негласно помогая им расти, должны ободрять их, высвобождая семена величия. Не искать признательности, не объявляйте: «Смотрите все, что я делаю», не заставляйте их думать: «Ты обязан мне. Видишь, сколько я усилий вложил в твою жизнь?» Делайте это спокойно и в смирении перед Богом. Знаете, сколько людей, которых мы не видим, помогают провести это служение? Детские служители, которые заботятся о наших малышах, преподаватели воскресной школы, которые обучают наших детей, дежурные по парковке, ашеры, которые рассаживают людей, техники, контролирующие звук и освещение.
Их имен нет в программках. Никто не благодарит их. Они незаметны. Но правда в том, что без них мы не были бы здесь. Они неоценимы. Вы должны принять ту роль, которую Бог вам дал. Иначе вы будете продвигать себя самих. Вы будете конкурировать с людьми, думая, что не можете им помочь, пока они обходят вас. Они могут выглядеть лучше, чем вы. Бог помещает людей в нашу жизнь, чтобы мы могли помочь им преуспевать, чтобы мы могли продвинуть их вперед. Нужно быть сильными, чтобы сказать: «Я соглашаюсь с тем, что могу быть незаметным». Я понимаю, что моя роль — это помогать вам сиять, помогать вам выглядеть хорошо, использовать свой дар, чтобы помочь вам продвинуться вперед. Человеческая природа говорит противоположное. Не позволяйте им продвинуться. Они затмят вас. Вы так же хороши, как и они. Бог поместил их специально, чтобы вы могли помочь им войти в их судьбу. Не конкурируйте с ними, не завидуйте. Правильное отношение будет таким: «Бог, я буду прилагать все усилия, чтобы они выглядели лучше. Я знаю, что в нужное время ты поможешь мне выглядеть самым лучшим образом». Если вы продвигаете кого-то, то Бог сделает все, чтобы вы пришли туда, где должны быть. Мы были созданы, чтобы помогать другим. Одна из самых больших радостей в жизни — это помочь кому-то достичь успеха, помочь кому-то сиять. Они могут пойти дальше вас, но это нормально. Не вы совершаете их поприще. Когда вы завершите свой жизненный путь, то Бог спросит: «Вы смогли добиться того же, что и ваш родственник? Вы смогли стать лучше, чем ваш сотрудник? У вас получилось достичь того же, что ваш сосед?» Нет, Бог спросит: «Вы осуществили свою судьбу? Вы выполнили ваше задание?» В Библии говорится о молодом человеке по имени Иоаннафан. Он был сыном царя Саула. Он вырос в королевской семье. Он был первым наследником престола, но все пошло не так, как он думал. Его лучший друг, Давид, был избран вместо него. Иоаннафан мог расстроиться. «Это неправильно. Я был верен. Я ничего не буду делать для Давида. Он занял мое место». Иоаннафан знал, кто он, но прилагал усилия, чтобы помогать Давиду. Когда его отец, царь Саул, пытался убить Давида, то Иоаннафан сообщил Давиду информацию, чтобы спасти его. Он сказал, куда ему пойти, чтобы спрятаться от его отца. Он незаметно защищал Давида, сводя его со своими людьми. Он мог бы подумать: «Этот парень занял мое место. Я открываю ему секреты, я помогаю ему хорошо выглядеть». Иоаннафан понял этот принцип. Он знал, что его роль в том, чтобы продвигать Давида. Он согласился с тем, что кто-то поднимется выше него. Он понял, что, помогая Давиду двигаться к его судьбе, он двигался и к своей судьбе. Лучше стать тем, кем Бог создал вас, чем пытаться самому продвинуть себя и стать тем, кем вы не являетесь. Когда вы стараетесь быть тем, для чего вы не были предназначены, то это всегда будет трудно. Это похоже на плавание против течения, потому что на вашей жизни нет благодати, чтобы стать тем, кем вы никогда не были предназначены стать. Но есть помазание, чтобы осуществить вашу судьбу. Если вы станете Иоаннафаном для кого-то и поможете добиться успеха, продвинете их вперед, то Бог сделает все, чтобы и в вашей жизни появился Иоаннафан, который продвинет вас. Когда вы сеете в других людей, уделяете время, чтобы помочь им, то не думайте так: «О, я отстал. Я должен был использовать время и энергию, чтобы осуществить свою мечту, а не помогать им». Когда вы сеете в других, то вы сеете в собственную мечту. Вы прокладываете путь, чтобы достичь полноты своей судьбы. Когда Давид впервые оказался во дворце, то он не знал, как вести себя. Он не учился тому, как стать лидером великой нации. Он не вырос в царской семье. Он происходил из очень бедной семьи, которые были пастухами и которые жили в пустыне. Некоторое время назад он пас овец, убирал за ними, был среди грязи и запахов. И вот он оказался во дворце. Саул был еще царем. Его сын Иоаннафан взял Давида под свою опеку и учил его правильному этикету. Что носить, как общаться с разными людьми. Вот как нужно начинать собрание.
Ионафан негласно помогал своему другу Давиду. Он не соревновался с ним, не завидовал, но радовался его успеху. Поднимаясь выше, Давид обретал больше влияния и уважения. Все это время Ионафан был незаметен. Люди видели, как Давид поднимается к новым высотам, как он становится популярным и любимым народом. Они не видели, что его друг Ионафан, который думал, что станет царем, вкладывал в жизнь Давида. Ионафан сыграл свою роль в его истории. Он был незаметен, но он знал, что был неоценим. Я хочу спросить вас, вы можете сыграть вашу роль, даже если она не ведущая? Вы можете делать все, на что способны, и сеять в других, даже когда вас начинают обходить? Мы думаем, «Бог, позволь мне быть Давидом». Давид убил великана, он побеждал армии, из простых людей выбился в цари, он герой веры. Мы должны стремиться подниматься выше и делать великие дела. Наша молитва не должна быть такой, «Бог, позволь мне быть Давидом». Или «Бог, позволь мне быть Ионафаном, но дай мне привести кого-то в их судьбу. Дай мне уверенности, чтобы быть незаметным, использовать свои дары, чтобы помочь кому-то преуспеть. Разреши мне понять, что это нормально, сыграть второстепенную роль. Помоги мне не завидовать и не соревноваться. Бог, позволь мне стать Ионафаном и негласно помогать кому-то выглядеть лучше». В Писании говорится, если вы хотите быть великим, то вы должны служить другим. Истинное величие не в том, как ярко вы сияете, но насколько ярким вы делаете сияние других. Ионафан и его отец, царь Саул, были убиты в сражении. Годы спустя царь Давид сидел и вспоминал о старых добрых днях. Он вспомнил своего друга Ионафана и как он любил его. Как-то Давид спросил, жив ли кто-то из родственников Ионафана. Помощники нашли его сына Калеку и привели его во дворец. Давид отдал ему всю землю, которая принадлежала его семье. Он относился к нему как к члену царской семьи. Ключ в том, когда вы делаете добро людям, вы сеете семя. Этот урожай пожнете вы или ваши дети. Наше общество учит нас идти вперед любой ценой. Не стойте на пути, вы мой конкурент. Я не могу вам помочь. Я постараюсь обойти вас. Я хочу благодарности и признания. Это поверхностный способ жизни. Вы никогда не ощутите полноты, если будете сосредоточены только на самих себе. Когда вы помогаете кому-то другому преуспеть, то Бог поможет и вам преуспеть. Эти семена возвратятся к вам. Если вы Ионафан, то вы не только будете использовать свои дары, чтобы помогать кому-то подняться выше, но вы также будете радоваться успеху других людей. Если у вас что-то не ладится, может, вам поставили плохой диагноз, или вы переживаете потерю, то другие люди окажутся рядом. Они ободрят вас, помогут пережить это трудное время. Часто, когда вы преуспеваете, то люди могут соревноваться с вами. Они начинают ревновать, искать изъяны и оправдываться. Он не такой уж талантливый. Не могу поверить, что она вышла замуж. О чем думал тот парень? Давайте будем честными. Вы думаете об этом, а я произнес это вслух. Давайте будем людьми, которые радуются успеху других. Они могут оказаться впереди нас. Я понял, если вы не можете радоваться тому, что Бог сделал в их жизни, то вы никогда не сможете подняться до того же уровня. Не критикуйте их потому, что они въехали в красивый дом. Порадуйтесь с ними, и однажды Бог сможет благословить вас красивым новым домом. Не завидуйте, потому что ваша родственница вышла замуж за того, кто лучше нее. Порадуйтесь за это. Однажды Бог приведет кого-то и к вам, кто будет лучше вас, как это случилось с Викторией. Я хотел сказать со мной. Когда я занял место своего отца и только стал пастором, то были служители, которые поддерживали меня. Они звонили и поддерживали меня. Они были Ионафанами, продвигая меня к моей судьбе. Я очень благодарен им. Когда служение начало расти, открылись новые двери, мы увидели успех, то некоторые из них стали больше Саулами, чем Ионафанами. Саул завидовал Давиду.

Одна из причин, по которой царь Саул потерял трон, была в том, что он не смог справиться с успехом Давида. Он был настолько неуверен и ревнив, что не мог допустить, чтобы кто-то был лучше него.

Но когда Саул услышал их песни, что Давид был более талантлив, опытен, что он лучший лидер, то вместо того, чтобы сказать «это его судьба», «давай, Давид, ты получишь больше власти, я тебя повышаю», Саул стал завидовать и в итоге потерял свой трон. Если вы хотите достичь полноты своего потенциала, то вы должны радоваться за людей, которые обходят вас. Не другом, который счастлив, если он остается на вашем уровне. А если Бог определил ему стать Давидом и предназначил вам стать его Иоаннафаном, вы сможете справиться с тем, чтобы быть вторым номером. Вы достаточно мужественны, чтобы позволить им сиять ярче, чем вы. Пройдите тест, радоваться за людей, которые поднимаются выше. Возможно, они не получили такого образования, у них нет вашего таланта и опыта, но вы должны понять, что это суверенная воля Бога. Его благодать справедлива. Можно подумать: «Джоэл, я заплатил цену, это несправедливо». Будьте мужественны, чтобы порадоваться тому, что Бог сделал в чьей-то жизни. Вот ключ. Божье благословение на них не означает, что Бог не сможет продвинуть вас. Бог не истратил свою благодать только на их жизнь. Бог никогда не исчерпает всю благодать. Он может привести вас туда, где вы должны быть. Если вы будете как Саул, начнете ревновать и завидовать, попытаетесь обвинять, искать недостатки, то это удержит вас от вашей судьбы. В Писании говорится о том, что Бог поднимает одних и не спровергает других. Поднимитесь вы или опуститесь, являетесь ли вы Давидом или Иоаннафаном, у вас есть судьба, которую надо осуществить. Это место, где вы увидите благодать Божию, делая именно то, что вы должны сделать. Поэтому Иоаннафан не был расстроен из-за того, что он не займет трон. Он был на своем месте. Он был счастлив, наполнен, он наслаждался жизнью. Что я хочу сказать? Вы не обязаны быть Давидом, чтобы быть наполненным. Вы не обязаны быть царем, чтобы наслаждаться жизнью. Примите свою роль. Будьте довольны даже тогда, когда лавры достаются другому. Вы можете быть незаметными, но это не уменьшает вашей важности. То, что вы можете предложить, неоценимо. Без Иоаннафана жизнь Давида, возможно, закончилась бы раньше. Когда у вас правильное отношение сердца, когда вы уделяете время, чтобы сеять в других, то вы проходите тест. Часто Бог забирает вас с незаметных ролей и делает видимым. Со вторых ролей на первый план. Я верю, что одна из причин, почему я увидел это в своей жизни, потому что много лет я был доволен вторыми ролями. Я был счастлив тем, что помогал отцу выглядеть хорошо. Мне нравилось быть незаметным. Я не думал, что однажды стану пастором, что я буду стоять здесь. Я не думал, что смогу делать это лучше него. В течение 17 лет я прилагал все усилия, чтобы помогать моему отцу сиять. Проверял освещение, правильный угол камер. Я выбирал ему костюм и галстук каждую неделю. Я был незаметным, но я знал, что осуществлял свою цель, используя свои дары, чтобы радоваться за других и продвигать их вперед. Мой отец отошел к Господу. Я никогда не служил прежде, но Бог взял меня с незаметных ролей и сделал видимым. Правда в том, что сегодня я счастлив не больше, когда стою перед вами, чем тогда, когда работал незаметно. Я был счастлив и наполнен, будучи незаметным. Я счастлив и наполнен прямо сейчас. Когда вы уверены в том, кем Бог сделал вас, тогда вы можете быть довольным везде, где Бог поместит вас. Будет ваша роль видимой или незаметной, большой или маленькой, но вы знаете, что изменяете что-то. Когда вы пройдете эти тесты, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Вы не должны продвигать себя сами. Продолжайте почитать Бога, делайте то, что в ваших силах. Сейте в других, и когда наступит ваше время продвинуться, вперед вас продвинут. Елисей провел годы, служа пророку Илии. Он всюду ходил с ним. Приносил ему еду, выполнял его поручения, стирал его одежду. Я уверен, люди спрашивали Елисея: «Зачем ты тратишь свою жизнь, заботясь об этом старом пророке? Ты мог бы делать что-то более важное. Ты талантлив, как он. Почему бы тебе не начать собственное служение?» Елисей не сделал этого. Он был доволен незаметной ролью, используя свои дары, чтобы служить пророку. Шли годы. Однажды Илия сказал Елисею: «Ты не должен оставаться со мной.
Я могу позаботиться о себе сам. Займись собственной жизнью.

жизнью, и Елисей чувствовал, что его судьба связана с Илией. Он сказал: «Нет, я буду служить тебе, я сделаю твою жизнь легче, я буду помогать тебе сиять». Однажды, после многих лет незаметной службы и верности, Бог сказал: «Я собираюсь забрать Илию на небеса. Я должен найти кого-то, кто заменит его и кому я смогу дать двойную меру его помазания». Бог сказал: «Я знаю нужного человека, Елисей. Он был верен все эти годы. Он не старался продвинуть себя. Он не искал изъяны в тех, кто был впереди. Он радовался за других. Он был счастлив на вторых ролях. Поэтому я возьму его с незаметных ролей и сделаю видимым». Елисей заменил пророка Илию. Он совершил вдвое больше чудес, чем Илия. Это случилось, потому что он был доволен вторыми ролями и оставался незаметным. В Марка 2 главе был один парализованный человек, который много лет не мог ходить. Он услышал, что Иисус был в соседнем городе. Четверо друзей решили отнести его на носилках, чтобы он увидел Иисуса. После долгого пути они достигли дома, где учил Иисус. Там было так многолюдно, что они не смогли войти. Они могли бы сказать: «Жаль, мы пытались, но безуспешно». Но они были решительно настроены. Они не смогли пройти через дверь. Один из друзей сказал: «Есть идея, войдем через крышу». Иисус учил, и вдруг с потолка начала падать глина и солома. Было большое волнение, они спустили человека вниз. В Писании говорится, когда Иисус увидел их веру, то исцелил парализованного. Не сказано, что он увидел веру того человека, но Иисус увидел веру его четверых друзей, тех, кто был на заднем плане, на вторых ролях, кто незаметно нес человека, то исцелил его. Когда вы двигаете людей вперед, помогаете им преуспевать, то вы чувствуете себя незаметными, но Бог видит, что вы делаете. Ваша вера может мотивировать ваших детей достигать своей мечты, может помочь любимому выздороветь. Бог использует вашу веру, чтобы помочь сотруднику войти в его судьбу. Бывают времена, когда мы должны нести кого-то. У них нет веры, которая нужна им прямо сейчас. Они не в том состоянии, когда могут верить, как этот человек. В некотором смысле они парализованы. Бог будет использовать нас, чтобы понести друга или любимого. Это случилось с моим отцом. В детстве он не получал никакого духовного воспитания. Подростком мой папа любил веселиться на вечеринках. Он никогда не думал о Боге. Но у него был друг, Сэм Мартин, который всегда говорил с ним о Боге и приглашал его в церковь. Мой папа говорил: «Сэм, только не я. Я не религиозный человек. Оставь меня в покое». Сэм не расстраивался. День за днем он говорил моему отцу: «Джон, у тебя есть судьба. У Бога есть цель для твоей жизни». Что делал Сэм? Нес моего отца. Когда у моего папы не было веры, то Сэм верил за него. Точно так же, когда Бог видел четырех друзей, которые принесли парализованного, Бог видел, как Сэм нес моего отца. Однажды ночью, когда папе было 17 лет, он шел домой из клуба. Он смотрел на звезды и стал размышлять о своей судьбе. Бог притягивал его к себе. Он пришел домой и позвонил своему другу Сэму. На следующий день папа пошел с ним в церковь впервые в жизни. В конце служения пастор сказал: «Если вы хотите принять Христа, выходите вперед». Мой отец боялся выйти. Сэм посмотрел на него и сказал: «Джон, если ты пойдешь, то я пойду с тобой». Отец встал и вышел вперед и отдал свою жизнь Христу. Он вышел за руку со своим другом, Сэмом Мартином. Мой папа стал известным пастором и повлиял на весь мир. Сэм оставался незаметным, но он был неоценим. Именно его вера привела моего отца в его судьбу. Интересно, где бы я был, если бы Сэм Мартин не захотел понести моего отца? Я прошу, чтобы сегодня вы понесли друга, соседа, любимого. Возможно, у них нет веры, чтобы войти в свою судьбу, но Бог может увидеть вашу веру ради них. Я молюсь, чтобы Бог дал нам быть уверенными в том, кто мы есть, чтобы мы могли быть.

быть незаметными и понести людей, не ожидая благодарности. Будет ваше задание большим или маленьким, будете вы Давидом или Иоаннафаном, довольствуйтесь своей ролью. Вы можете чувствовать себя незаметными иногда, но помните, что вы неоценимы. Бог ведет учет. Если вы поможете другим засиять, то Бог даст засиять и вам. Я верю и провозглашаю, что вы подниметесь выше, вы осуществите свою судьбу и станете всем, кем были созданы быть, во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Что в корзине?
1: Ничего. На!
0: Держи его! За ним! Пошли сюда!
2: Прости меня, добрый человек. Не поделишься ли ты кусочком хлеба с голодающим?
1: У меня и так мало.
2: Нет! Успокойся. Это бесполезно. Они ударят тебя еще. Успокойся.
1: Лучше я так умру, чем от голода.
0: Ты лучше бы послушал старика.
3: В следующий раз мы не будем с тобой нянчиться.
0: Скоро все изменится. Исаия говорил, что когда придет Мессия, идущие за ним не будут более страдать от голода и жажды.
1: Не верю я в сказки. 100 раз уже слышала, ничего так и не изменилось. Все вокруг страдают.

Деревня спит, а он работает. Вот она жизнь булочника. Надо было становиться сборщиком подати. Никто их не жалует, но зато...